0: Целью нашего сегодняшнего путешествия является самый большой израильский город на Средиземноморском побережье, экономический и культурный центр страны, и в то же время совсем молодой город Тель-Авив с удивительно богатой историей. Он удобно расположен в центре страны всего в 25 километрах от международного аэропорта, откуда легко добраться на поезде, автобусе, такси или на автомобиле, взятом на прокат, как и поступила наша телевизионная редакция. Смело выезжайте из аэропорта по указателям на трассу номер 1 и двигайтесь в западном направлении. И в течение получаса вы окажетесь в центре Тель-Авива, в мегаполисе западного типа, в самом эклектичном городе Израиля с огромным разнообразием архитектурных стилей и взметнувшихся вверх небоскребов. Его второе название – «Город без перерыва», которым он удостоился из-за бурной, кипящей жизни, не останавливающейся даже в ночное время, из-за большого количества туристов, множества культурных и развлекательных мероприятий, многолюдных городских пляжей. На берегу Средиземного моря, на песчаном холме с красивым названием «Весенний», за короткую историю, 100 с небольшим лет, вырос огромнейший город, куда устремляются многочисленные туристы для того, чтобы хорошо отдохнуть, позагорать, покупаться, посетить громадные торговые центры и погрузиться в уникальную историю, судьбоносную историю, которая изменила жизнь миллионов людей. И по этому городу нас проведет израильский гид Андрей Бозик.
1: Владимир, шалом!
0: О, шалом, шалом!
1: Пошли погуляем по Тель-Авиву.
0: Пошли. Приглашаем вас. Добро пожаловать.

Мы находимся с вами на проспекте Ротшильда. Это одна из центральных улиц города Тель-Авив. В принципе, отсюда и началось расширение и разрастание этого города. В 1909 году поселенцы собрались и бросили жребий, где кто поселится. И в этом месте один из домов по жребию выпал мэру Дизенгофу, который стал, в принципе, первым мэром этого города. И вот за моей спиной вы видите этот дом с входом в него, где жил первый мэр города Тель-Авив. Но интересно то, что после того, как умерла его жена, он решил подарить свой дом муниципалитету города Тель-Авив, чтобы в нем создали музей искусств. Спустя несколько лет после смерти самого мэра Дизенгофа, в 1948 году собрание глав управления нации еврейского народа по окончанию британского мандата было решено о провозглашении независимости государства Израиль. И в этом здании собрались все лидеры нации. И 15 мая 1948 года Давид Бен-Гурион провозгласил о независимости государства Израиль. Буквально в этот день закончился мандат Британской империи, и Израиль получил шанс стать свободной нацией. Внутри этого зала вы можете наблюдать эти стулья, где сидели все люди, которые подписались под этой декларацией независимости. Для того, чтобы

успешно провести эту акцию и не подвергнуться нападению арабских каких-то террористов, это все держалось в секрете до последнего момента. Но все равно каким-то образом толпы народа собрались вокруг этого

Вспоминает о том, что спустя 2000 лет каких-то проблем, гонений, постоянных убийств, многочисленных евреев по всему миру, Израиль получил возможность стать свободной независимой нации на своей земле. Поэтому в этом здании началась современная официальная история государства Израиль. Дом мэра Дизенгофа. Или сегодня он называется «Дом независимости».

Вы видите перед собой памятник основателям города Тель-Авив. В 1908 году, в конце 2008 года, на этом самом месте собрались 66 человек, которые захотели поселиться на этом пустынном месте. На самом деле здесь были пески, мы не так далеко от моря. Тель-Авив – это раньше была абсолютная пустыня. И вот на этом самом месте, когда они собрались, были сделаны таблички и своего рода лотерея. Мальчик вытаскивал эти таблички, и кому какая табличка выпадала, вся территория, которая была выделена под первое поселение Тель-Авива, была поделена на эти 66 частей. На этом самом месте судьба людей была выражена. И буквально несколько метров отсюда находится дом первого мэра, мэра Дизенгофа, который получил по жребию совершенно случайно, буквально рядом с этим судьбоносным местом. С другой стороны этого памятника написаны все 66 имен тех первооснователей города. Это центральное место Тель-Авива, проспект Ротшильда, имени того человека, который пожертвовал очень много денег на восстановление и создание государства Израиль.

конце 19 века турки построили железную дорогу. И, естественно, очень важно было соединить побережье Средиземного моря с другими частями страны. Итак, мы находимся с вами на станции, которая называется Яффо. Буквально за этой станцией начинается граница города Яффо, древнего города, о котором вы уже, возможно, слышали в предыдущих программах. Последняя станция, которая существовала здесь с конца 19 века по 1948 год. Она переживала разные этапы своей жизни, и за моей спиной вы можете лицезреть восстановленный оригинальный вагон, последний вагон, который отыскали с турецкого периода, отреставрирован, конечно. Сегодня он является своего рода музейным экспонатом, в который можно зайти. Израильские семьи любят приезжать сюда, погулять. Детки залазят в этот вагон, пытаются сравнить древний вагон с современными удобствами. Почему это было важно, железная дорога для Израиля? В те времена мы знаем, что дорог как таковых в Израиле почти не было. Поэтому основные передвижения грузов и людей выполнялись или пешком, или на лошадях, или на каких-то дилижансах. И когда была проложена железная дорога, она дала огромный толчок, не только экономический, но и культурный, военный толчок, чтобы быстро перебрасывать грузы, людей, вооружение, какую-то медицинскую помощь. Мы знаем, что в районе Яффо выращивали очень много цитрусовых, апельсинов. Вы все, я думаю, знаете фирму Jaffa. Она началась как раз здесь, из города Яффо, с плантации, где выращивались эти цитрусовые фрукты. И отсюда частично вагонами они переправлялись в сторону Сирии,

Иордана, дальше по Турецкой империи, по железной дороге, частично отправлялись из порта Яфу на кораблях. Поэтому я приглашаю вас приехать сюда, посетить это место. Также очень интересно, что когда британцы пришли сюда и захватили Турецкую империю в этой части земли, они присвоили, естественно, эту же железную дорогу себе, частично ее отреставрировав и продолжили ее использовать. В 1948 году, после боев, к сожалению, эта станция прекратила свое функционирование. Поэтому сегодня это часть музейного достояния истории еврейского народа, и она не действующая, но как память для нас она очень дорога. Приезжайте и посмотрите своими глазами.

После войны, естественно, это место было заброшено, потому что оно не имело значения в плане железной дороги. Но когда поняли важность историческую этих сооружений, и начали восстанавливать и обнаружили, что в некоторых зданиях сохранились и настенные рисунки периода британского мандата. И сегодня государство Израиль не разрешает закрасить и исправить, можно так сказать, навести косметику в современном понимании. Магазины, территория сдается под магазины частные, но эти рисунки в свободном доступе для людей, которые хотят прийти посмотреть на художество тех периодов. Поэтому вы можете, приехав сюда, погулять между магазинов и увидеть исторические изображения того периода.

Мы находимся с вами в интересном месте. Но его история началась не в Израиле, а в Германии. В середине 19 века в городе, который называется Виртемберг, на юге Германии, один пастырь-священник Кристоф Оффман получает откровение от Бога, что они должны отделиться от лютеранской церкви и приблизить пришествие Иисуса Христа. Что для этого нужно было сделать? Нужно было переехать в Израиль, подготовить эту землю для того, чтобы евреи со всего мира должны были приехать сюда. От слов далеко не ушло, они начали делать. Они собрали свою общину, которая переселилась в Израиль, и в Израиле поднялось несколько поселений немцев-темплеров, этих протестантов, которые приехали на Святую Землю из пустыни сделать сказку. На самом деле, не так много они успели сделать, но они подготовили хорошую почву. Поселение, которое было организовано здесь, в Сароне, сегодня это в центре Тель-Авива современного, но в те времена это поселение было основано за границей города Яфо, потому что мы знаем с вами, в конце 19 века Тель-Авива еще не было. Тель-Авив появился только в 20 веке. И вот эти темплеры, немцы, поселяются здесь 4 километра от старого Яфа для того, чтобы основать здесь сельскохозяйственное поселение. Они начали обрабатывать земли вокруг своего поселения для того, чтобы возделывать эту продукцию.

начали выращивать здесь овощи, фрукты. Постепенно они создали здесь большой рынок, на который свозилась продукция не только своя, но и соседские арабы, потом позже евреи, которые производили какую-то продукцию, сначала сельскохозяйственную, потом промышленную, привозили сюда на большой рынок. Поэтому Сарона знаменита не только своей историей, но также своим рынком. Даже по сей день в современном Израиле действует рынок Сарона, куда люди приезжают, он проводится раз в несколько недель. И здесь это больше как приятное впечатление, чем на самом деле нужда купить какие-то продукты. Но даже если вы хотите приобрести что-то вкусное, эксклюзивное, интересное, вы можете это сделать здесь. Темплеры существовали в Израиле, к сожалению, только до середины 20 века. Часть из них – потомки первых переселенцев, которые приехали сюда с большой идеей, уже не были вдохновлены так, как их прародители. Поэтому молодежь в 30-е годы под влиянием идей Гитлера очень впечатлилась. Их сердца наполнились националистическими идеями, и поэтому часть из молодежи присоединилась к фашистской Германии. И с началом военных действий Германии против Европы, против, в принципе, всего мира, часть поселенцев переселилась в Германию, чтобы вступить в ряды фашистской Германии. Британская империя, которая управляла этой страной, вынуждена была применить меры для того, чтобы не оказалось так, что враги находятся в сердце твоей обороны. Мы знаем, что британцы опасались, что немцы нападут на святую землю, на эту территорию. И мы знаем, что здесь проходил большой нефтепровод, который доставлял нефть и продукты в Европу. Поэтому британцы вынуждены были блокировать эти поселения и посадить их в своего рода гетто. В итоге все поселенцы, темплеры, были изгнаны из Израиля. Вначале были переселены в Австралию. Позже большая часть их вернулась в Германию. Но эти дома, которые вы видите вокруг меня, сохранились. Израиль сделал из этих домов музей. Они были отреставрированы. И сегодня в этих домах, мы знаем, что хозяева уехали из Израиля, но эти дома остались. В этих домах мы можем увидеть магазины, кафе. В некоторых магазинах вы можете увидеть музей. Например, есть магазин оптики, где сегодня продают современные очки с затемненными стеклами, всевозможными новинками и технологиями. Но также в этом магазине есть отдел музея, где вы можете увидеть очки тех времен, того времени 19 век, начало 20 века, вплоть до наших дней. То есть музей совмещен с магазином, и здесь таких домов очень много. Поэтому приезжайте, посетите это интересное место, вам понравится.

Итак, наша экскурсия подошла к концу. Мы с вами насладились Тель-Авивом, хотя, опять же, осталось очень много интересного за кадром. Поэтому я настоятельно советую вам приехать в этот уникальный город, погулять. И, как вы можете видеть, у нас есть шикарные пляжи. После долгой прогулки можно прийти сюда, помочить ножки, искупаться, отдохнуть. И поэтому приезжайте, добро пожаловать и до скорых встреч!

Тель-Авив оправдал мои ожидания. Этот город стоит того, чтобы сюда приехать и здесь отдохнуть и погрузиться в его молодую, но очень значимую историю. Замечательная инфраструктура, туристическая, гостиницы, центры, набережная, торговые центры. Приезжайте, не пожалеете.

0: Хороший ветер с моря дует. Мы провели в Тель-Авиве целый съемочный день. Вот уже подходит к концу. Этот город мне запомнился тем, что здесь очень много людей проживает. И я бы сказал, что намного больше даже показалось, чем в Москве. Я много раз был в Москве. И в торговых комплексах, на улицах так много людей. Это мне запомнилось очень. И здесь просто вечером можно прекрасно провести время, не так жарко, искупаться. Я рекомендую вам обязательно посетить этот город, и вы просто насладитесь Израилем.
1: Кто такие темплеры? Это группа протестантов в середине 19 века. Под... Нет, стоп. Не-не, подожди.

Друзья, так или иначе, когда мы будем сегодня рассуждать с вами о дне Пятидесятницы, давайте начнем по порядку и будем, так сказать, погружаться глубже и глубже, что же это такое, что же это за праздник и как это может быть в моей жизни. Итак, когда мы с вами рассуждаем о Пятидесятнице, это также называется праздник Троицы, то есть Отец, Сын и Дух Святой. И, наверное, в нашей человеческой голове трудно понять, как Отец, Сын и Дух Святой может быть единым, да? Но очень классная иллюстрация, которую используют многие богословы, они говорят, что это может быть похоже для понимания на солнце. И тогда солнце — это Отец, лучи, которые дают свет, это Сын, и тепло, которое мы чувствуем, это Дух Святой. Так или иначе, наверное, об Отце Небесном мы очень много знаем, да, это так вдохновляет нас, мы приходим, мы молимся. О Сыне тоже целых 4 Евангелия, и, в принципе, читая Библию, мы знаем многое об Иисусе. Но порой, когда мы думаем о Духе Святом, и я задаю вопрос, ну, кто для тебя Дух Святой? Люди смотрят, и у них такая тишина, пауза, и они не совсем понимают, кто такой Дух Святой. Но Дух Святой — это такой же Бог, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И так интересно, что Дух Святой появился не в день Пятидесятницы, но Он был всегда. С первого стиха Библии, когда Бог сотворяет мир, написано, что Дух Божий носился над бездной. Это наш с вами Дух Святой, наш защитник, наш утешитель, наш партнер, тот, о котором мы сегодня будем говорить и размышлять. И слово, которое сегодня мы услышим, называется «живая вода». И я верю, что Дух Святой обновит внутри нас, каждого, Его присутствие и прикосновение небес. Ожидаем? Аминь, Церковь. И когда мы смотрим с вами, что Иисус перед Вознесением, первое, что сделал, Он собрал учеников и сказал, чтобы они не отлучались. В 1 Коринфянам написано, что было около 500 человек, которые услышали послание о том, что Дух Святой сойдет. Но удивительно, что в день Пятидесятницы осталось лишь 120. Он говорил о том, что это очень важное событие, которое произойдет в жизни апостолов. Им пока ничего не нужно делать, лишь собраться вместе и ожидать присутствия Бога. Давайте с вами посмотрим об этом обещании и прочтем Деяния 1 главу с 4 стиха. И здесь написано: «Однажды, обедая вместе с ними, он велел им не покидать Иерусалима, но ждать обещанного Отцом». Представляете, они должны были отменить все свои планы. То есть вы, когда открываете свой календарь, у вас там что? Да много всего. Порой у нас расписано на целый год, где мы, что мы будем делать, что мы будем есть, куда мы поедем. У нас есть какие-то грандиозные события. Но здесь Иисус, можно сказать, отменяет все события, и Он говорит: вы должны быть здесь. Никуда не отлучайтесь, никуда не уходите, будьте единодушно вместе. Это то, о чем вы слышали от Меня. Потому что Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Святым Духом. Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и до края земли. Вау! Это что-то удивительное. Он говорит им о каком-то великом событии, которое произойдет в их жизни. Я думаю, что в этот момент ученики испытывали страх, может быть, тревогу, потому что, представляете, они 3 года ходили с Иисусом. Они видели чудеса, знамения, все происходило, какой-то движ нереальный. А тут Иисус уходит и говорит: никуда не отлучаемся, друзья. Сидим в Иерусалиме, ждем обещанного от Отца. Как они вообще Духа Святого представляли? Мы сегодня можем, ну, все-таки можем пару слов, да, о нем сказать и сказать о переживаниях, которые мы с ним проходим. Но ученики еще даже не понимали, что им нужно ждать. Однако, еще в Евангелии от Иоанна Иисус все время говорит о Духе Святом. Он говорит: «Я уйду, но придет тот, кто заменит меня, кто будет вашим утешителем, заступником», с греческого «параклетос», тот, кто всегда будет с вами. Знаете, иногда люди приходят с очень сложными нуждами, и, рассказывая их, ты правда не знаешь, как им помочь. То есть это что-то настолько сложное, что даже в голове не умещается, как человек может проходить такие трудности. И, конечно же, мы всегда предлагаем молитву. И знаете, я видела, как Бог, Он склеивал, и Дух Святой наполнял людей, которые проходили вот эти сложности очень серьезные. И я прям ощущаю, как Иисус сказал, что к вам придет заступник, защитник, помощник. Точно так же я ощущаю, как Бог, Он берет эту боль в жизни людей, и Он восстанавливает. Я верю, что сегодня также на собрании Бог многих восстановит. В Деяния 2.1 также написано: «Наступил день Пятидесятницы, все они были единодушно вместе». Знаете, нам нужно слушать Бога.
Иногда мы хотим рвануть что-то делать, у нас появилась какая-то спонтанная идея. Но посмотрите, удивительно, что эти 120 человек, они реально каждый день собирались и ждали, когда сойдет Дух Святой. Он ведь им не сказал, какой день и какой час это будет. Он просто сказал ждать. Можно было психануть на второй день, например. Да, никто не сходит, ничего не происходит, что вообще происходит? Но нет, они ждут вместе, единодушно, молясь, и вдруг этот день настает. Давайте прочувствуем, что же случилось. Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели. Вы представляете? Ну, ваша домашняя группа. Вы собрались вместе, единодушно, молитесь, и тут окна открываются, ветер сходит, что-то невероятное происходит. По вашим лицам пока не видно, что вы представили, но порой нам нужно проецировать стихи из Библии на свою жизнь. Это что-то удивительное. Наверное, бы мы немножко испугались. Но если бы сам Иисус сказал, что это будет, мы бы ожидали, правда? Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Вау! Все они исполнились Святым Духом и начали говорить на разных языках. Эту способность давал им Дух. Когда читаешь это, мурашки бегут из правой руки в левую. Ты представляешь и думаешь, вау, ну как это круто. В день Пятидесятницы Дух Святой наполняет это помещение. Сверхъестественно это все происходит. Помните, когда Иисус, Он был с учениками, еще не вознесся, Он дунул на них, и они приняли Святого Духа. В тот момент они наполнились Духом Божьим. Но здесь нечто другое. Они принимают силу, они крестятся Святым Духом. Если сравнить эти понятия, то это совершенно разное. Когда мы рождаемся свыше, Дух Божий наполняет нас. Он становится нашим заступником, помощником, Он изливается на наши жизни. В момент крещения, дорогие друзья, Дух Святой наделяет нас силой с небес. Все, ты больше не рядовой человек, ты больше не простой христианин, ты больше не просто тот человек, который ходит в церковь. У тебя вечно чешутся руки за кого-то помолиться, кому-то пророчествовать, узнать вообще, что такое дары духовные. Ты тут раз понимаешь, 9 даров – это дары силы, дар исцеления, чудотворения, дар веры. Ты представляешь себя Моисеем, когда выходишь на Москва-реку. Ты направо, ты налево, ты за уток молишься. Да вообще что угодно начинает происходить, ты по-другому этот мир представляешь. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Когда ты родился свыше, ты наполнился Святым Духом. Когда ты крещен Святым Духом, Бог наделяет тебя силой. Вы станете свидетелями до края земли. Он не говорил им идти до края земли до момента, когда на них сошел Дух Святой. Но когда Дух Святой сошел, Петр, бац, выходит, начинает проповедовать. Сразу 3000 человек каятся. Но мечта? Мечта. Потом в следующий раз идет 5000 покаялось. Мечта? Мечта. Так мы в ней живем, друзья. Просто порой мы не осознаем, какая сила находится внутри нас. Ведь когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на церковь, Он наделил силой. Как Лестер Самрелл говорил, что порой христиане, они думают, что они не имеют силы. Но невежество не позволяет им иметь эту силу. Что значит невежество? Отсутствие знаний. Вот вы, например, знаете, что у вас есть дары вдохновения, дар пророчества, дар говорения на языках, истолкования. Или дары откровения, дар слова мудрости, слова знания, развлечения духов. Вот знаете? Вот скажите мне, почему молчите? Вопрос не риторический. Кто знает? Но когда ты начинаешь погружаться, какой Бог наделил нас силой, у тебя глаза горят. Ты просто выпрыгиваешь из кровати каждое утро, потому что ты жить хочешь. Ты Духа Святого переживаешь во всем. У нас вчера выезд был, Армен устроил. Пришлось в 5 утра вставать. Спасибо, Армен. И знаете, я к окошку подхожу и смотрю, птица летит, такая с голубыми крыльями, прям к дереву, которое под моим окном. Я таких птиц подобных видела только в сафари в Африке. Я понимаю, что Господь, Он просто как знамение сейчас посылает. Он в этом дне, Он рядом, Он здесь. Я такая в страхе Божьем. Господь, это невероятно. С другой стороны, я понимаю, что если я сейчас 5 минут посмотрю на эту птицу, я уже на выезд опоздаю. Все, тогда нам всем приговор будет. Мне пришлось уйти на выезд, а не молиться, Армен. Представляешь? Но к чему я вам это рассказываю? Что когда ты понимаешь, что ты принял силу, твоя жизнь обретает новые краски.
ты хочешь использовать тот потенциал, который Бог в тебя вложил. Вы посмотрите, что там происходило в книге «Деяния святых апостолов». Это же вообще, история с Корнилием и Филиппом. Там вообще один сидит, другой подбегает, третий проповедует, потом на колеснице уносится. Ты вообще размышляешь и думаешь, как это вообще в своем уме может происходить? Может, когда на тебя сходит Дух Святой. Как они эти видения видят, сновидения видят. А знаете, кто видит? Кто желает и ревнует о дарах Святого Духа. И знаете, некоторые говорят, что день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на церковь, они приняли силу, остался далеко в прошлом. Друзья, это ложь. Я вам говорю, это абсолютная ложь. Потому что день Пятидесятницы сегодня такой же день, как и 2000 лет назад. Если мы в это верим, если мы это приняли, если мы этого желаем, если мы этого хотим, если мы жаждем Духа Святого, Он сходит на нас. Но знаете, на протяжении многих веков церковь немного теряла это отношение к Пятидесятнице. И оно начинает возрождаться в начале 20 века. И был такой человек, его звали Чарльз Пархем. И он читал о крещении Духом Святым, но не понимал, как это выглядит. Тогда в части, где он жил, в Америке и в некоторых частях Европы, вспыхивали волны пробуждения, где люди начинали говорить на языках, и что-то происходило. И он открыл библейскую школу, там было много студентов. И он дал им задание, он сказал, ребята, вы должны собраться и просто читать Слово Божье. И через неделю, когда мы с вами встретимся, вы мне скажете, что такое Пятидесятница. Вы мне скажете, что такое крещение Духом Святым, что такое сила Божья. Вы знаете, спустя неделю он пришел к ним, и у них глаза горят. Они говорят, когда Дух Святой сошел на церковь, они заговорили на языках, они наполнились, они исполнились Духом Святым, и сила Божья сошла на них. Когда эта девушка, одна из них, говорила об этом, на нее сошел Дух Святой, тоже как знамение. И знаете, она заговорила на языках. И все собрание, которое было там, они начали говорить на языках. Они говорили на языках несколько дней, день и ночь, день и ночь, день и ночь. Вы представляете? Они не могли поверить. Вау, Дух Святой так близко. И после этого начали вспыхивать другие пробуждения на Азуза-стрит и на других, в других регионах. И такое произошло пятидесятническое пробуждение в 20 веке. Мне так нравится, что они жаждали, что они искали, потому что Бог, Он всегда сходит на жажду. Вы согласны? Итак, Иисус обещал, Он обещал, придет Господь, придет Дух Святой, Он наполнит вас. И Он исполнил это обещание, потому что в день Пятидесятницы они исполнили Святого Духа. И все, начались перемены в церкви. Если мы с вами посмотрим, давайте посмотрим момент, когда Петр, он уже обращается к церкви, к собранию и говорит, вы все должны исполниться Духом Святым, вы все должны быть крещены Духом Святым. И это был один путь для каждого, не просто для избранных, у которых будет ним над головой, не просто там пару человек из этого зала, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Когда Петр обращался к людям, он говорил, вы все можете быть в силе Божьей, вы все можете быть в Его помазании. Это не обязательно для того, чтобы быть служителем полного времени в церкви. Ты можешь работать врачом, ты можешь сниматься в видеоблогах, ты можешь делать совершенно разные вещи. И сила Божья будет сходить на тебя. И сила Божья будет вести тебя. И сила Божья будет давать тебе песни. И сила Божья будет давать тебе идеи, креатив, творчество, все, что может быть. Друзья, потому что сила Божья, когда сходит на людей, они начинают меняться, что-то внутри в них начинает пробуждаться. Вы помните Гедеона? Он вообще был таким спокойным человеком. Он не знал вообще, что в жизни Бог от него ждет. Но когда на него сошла сила Божья, он с этими 300 человек, он разгромил армию противника. Когда Давид, он был простым человеком, ничего не получалось. Но когда на него сходил Дух Господень, он писал псалмы. Я думаю, что команда прославления понимает точно, о чем я говорю, правда? Ты порой сидишь и ничего не предвещает, что сейчас родится что-то великое, но ты молишься, ты наполняешься Духом Божьим, и Он просто высвобождает на твою жизнь. И ты начинаешь творить. Друзья, мы не должны это потерять. Мы должны ревновать о той силе, которая сошла на учеников в день Пятидесятницы. Вы со мной? И когда это происходит в нашей жизни, мы можем видеть, как Бог, Он действует. Дух Святой может сходить по-разному. Иногда мы ожидаем, вот, наверное, он должен сходить, как в день Пятидесятницы на учеников, то есть огненные языки должны сойти. Да вообще не обязательно. Есть разные символы Духа Святого. Вот вы, наверное, сюда зашли, и вы думаете, ветерок легкий, да? Вы подумали, что это потому, что мы песню пели «Сойди свежим ветром».
потому что это один из символов Духа Святого. А мы кондиционеры поставили, да? Но один из символов Духа Святого — это тоже тихий ветер, когда он приходит и наполняет твою жизнь. Он не обязательно должен кричать что-то в твою жизнь, не обязательно должен быть гром и молния. Иногда он приходит, и ты просто пребываешь в его присутствии, и тебе хорошо. Он может сойти в твою жизнь, как огонь. И ты чувствуешь, что он наводит порядок внутри, что он сжигает всякий грех. Потому что мы сами по себе, возможно, не можем признать какие-то грехи и даже, может, где-то не отличаем белое от черного. Но когда приходим на собрание или читаем Слово, Дух Святой работает с нашей жизнью и приводит ее в порядок. И это действительно может быть как огонь, который сжигает все ненужное и наполняет своей силой. Ведь сколько раз мы становились теплыми? И если бы мы смирились и сказали: «А, я уже теплый, ничего страшного, жизнь осталась тут чуть-чуть дожить». Но мы-то с вами не такие люди. Мы не из того робкого десятка. Мы ревновать начинаем. «Зажги нас, Дух Святой, пусть твой огонь сойдет». Там еще песня была: «Накроет, как поток, и сердце изольет». И это тоже песня Дух Святой дает, правда? И Дух Святой может сходить также очень интересным способом. Еще один из символов Духа Святого. Давайте мы с вами прочитаем. Очень интересное сравнение. Ефесянам 5 глава, 18 стих. «Не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь духом». Я помню молитву вторничную, примерно, может, 3-4 вторника назад. Мы с вами поклонялись, молились, и в конце мы как начали плясать. Я глаза закрыла, такая думаю: «Господи, как сильно ты сошел сейчас на всех этих ребят. Там и халилуя, и все вот это». Это только в Боге можно быть. Если бы мы в начале молитвы объявили: «Сейчас, ребят, будем танцевать, повторяем движение», ну, половина зала бы ушло. Они бы сказали: «Друзья, я в этом не участвую». Но когда Бог, Он приходит, когда Он наполняет тебя, когда сила Божья сходит, тебе хорошо. И ты даже не можешь понять, что с тобой происходит. Я несколько раз в своей жизни испытывала чувство, что я не могу стоять на ногах, потому что Дух Святой наполняет меня, Его сила наполняет меня. И здесь не случайно подобрано: не наполняйтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Очень глубокое место Писания. Почему, спросите вы? Спросите. Потому что, конечно же, когда человек напивается вином, это его выбор. Нет случайно пьяных. Ну, то есть мы такие с Кареном и Лизой идем такие: «Напились». Нас спрашивают: «А что вы пьяные?» Мы такие: «Да случайно вот как-то получилось». Друзья, это случайно не происходит. Это осознанный выбор человека. Он берет бутылку, и он напивается. Но Библия говорит нам, что мы не должны наполняться вином, мы должны исполняться Святым Духом. Что это значит? Что исполняться Святым Духом — это тоже выбор. Это наш выбор. И как люди в этом мире, они берут эту бутылку и напиваются, мы приходим к Духу Святому, чтобы наполниться им. Иисус, Он сказал в Своем Слове: «Я есть вода живая, приходящая ко Мне наполнится». Дух Святой, один из символов Духа Святого — это вода живая. Я думаю, что многие из вас периодически испытывают чувство жажды. И самое лучшее, что может произойти с тобой в этот момент, когда ты открываешь воду и ты пьешь. И Бог, Он также хочет, чтобы мы исполнялись Духом Святым, наполнялись Духом Святым. Это наш выбор. И знаете, сегодня только мы можем сделать этот выбор. Иногда люди думают: ну, чтобы Бог произвел перемены в моей жизни, Он должен сверхъестественно открыть форточку, ворваться, включить свет, и тогда поверю. Друзья, ну мы же взрослые люди с вами. Ну алло. Это наш выбор. Это осознанно. Когда ты приходишь к Богу, встаешь на колени и говоришь: «Дух Святой, наполни меня своим присутствием, наполни меня своей силой». Бог, Он ожидает от нас, когда мы придем к Нему, когда мы будем говорить с Ним, когда мы откроем свое сердце для Него. Поэтому это осознанный выбор. Он ожидает тебя в своей тайной комнате. И за нашу жизнь, за наше сердце всегда идет сражение. Потому что так много всего вокруг отвлекает нас от Его присутствия. Так много хочет забрать у нас. Знаете, самое лучшее, что мы можем делать, это наполняться Святым Духом снова и снова. И очень логичный вопрос вы мне задаете: а как им исполняться? Простите, пожалуйста. То есть в день Пятидесятницы Дух Святой сошел. Должно быть достаточно. То есть этой дозы должно хватить до конца дней. Нет, друзья.
Дело в том, что мы должны наполняться Духом Святым регулярно. Мы даже едим 3 раза в день. Вот попробую вам объявить, что мы берем пост на неделю без еды. Вы такой бунт устроите. Вас надо подготавливать к этому, там, проповеди, серию проповедей, серию молитв, там, вдохновение какое-то. А когда мы говорим о Духе Святом, нам кажется, я пережил присутствие Божье на юз, все, до следующего юз, хватит точно. Ну, кого мы с вами обманываем? Ты уже завтра будешь вяленький, потому что ты устал на конференции. Друзья, мы должны каждый день исполняться Духом Святым. Мне понравилось, Карина, она рассказывает, что она служила вчера на субботнем богослужении. Она говорит, я еду с работы, язык на плече, тяжело, я так сильно устала. Приезжаю в церковь служить, и тут проповедь пастора о Духе Святом, живая вода. И как потекло, говорит. Как присутствие Божие сошло, говорит. Как Он меня наполнил своей силой. И я, говорит, все. Я теку, я реву, я все хорошо со мной. Карина сейчас 4-е собрание в церкви. Представляете? 4-е собрание, она уже наполняется. Вон ее подруга Аня сидит, она тоже такая говорит, я сегодня до конца, я хочу вот полное прям домой уйти. В смысле, что Святым Духом наполненное. И они говорят, все, мы здесь до последнего. И самое интересное, что мне Карина сказала, вы еще со мной, друзья, она говорит, мне так легко стало в конце собрания. Я как орел потеку, не устану, пойду, не утомлюсь. То есть она даже рэпчик может читать. Ну то есть кто способен? Кто способен так восстанавливать нас? Да я устал. В церковь воскресенье, единственный выходной. Ну алло, ты в церковь что, работать приходишь? Ты должен приходить в церковь, чтобы наполниться Духом Святым. И важно, что не только в церкви ты должен наполняться Духом Святым. Твоей зарядки не хватит. Тебе нужно постоянно заливать в твой бензобак Его присутствие, Его силу, Его славу. Порой, когда мы действительно язык на плече тащим, мы устали, мы перегорели, все происходит. Где источник? Где источник? Куда наносить? Мне надо взять перерыв от служения, так сильно устал. В смысле ты устал? Твоя задача исполняться Духом Святым каждый день. Ну а как? Друзья, а кто может нас восстановить? Есть способ другой? Если есть, скажите. Вот у меня по жизни так. Устал – идешь к Духу Святому. Заболел – идешь к Господу. Что бы ни случилось, у меня всегда один путь. Почему я вам это говорю? Потому что работает. Реально восстанавливаешься, реально наполняешься, реально Он изливает свое святое присутствие. Знаете, я в жизни разные моменты проходила. Я помню, когда я переехала в Москву, и поступила в университет, я вообще ни одной душонки в Москве не знала. Никого вообще. Я пришла в церковь, для меня новые люди все. И такая тоска дичайшая просто напала на меня. Я думаю, как я вообще здесь буду находиться? Я хочу к маме, я хочу к папе, я не знаю, что мне делать. Может быть, такое было в вашей жизни. Я не могу передать вам ту боль, которую я чувствовала, потому что я очень семейный человек. Но я помню, каждый раз я приходила в молитве, и Дух Святой наполнял меня, наполнял меня, наполнял меня. И такая радость приходила. Я не пропустила ни одной ночной молитвы в церкви тогда. Я приходила, во всем участвовала. Я говорила, вау, Дух Господень на мне. И я буду служить здесь. И я буду проповедовать Евангелие. Я проповедовала в своем университете, везде, где встречала людей. Я чувствовала такую силу. Эту силу ни с чем не сравнить. Я помню, когда я решила сказать одногруппникам о Боге и подготовила реферат. Иисус Христос – самая крутая личность в мире. Я иду, у меня колени дрожат, страх величайший. Не песня, а страх. Я реально переживаю. Стою перед этой толпой студентов и думаю, а что сейчас вообще будет? Открываю этот реферат, и я чувствую, Дух Божий сходит на меня. Я начала проповедовать всей своей группе, рассказывать о том, что Иисус Христос – самая величайшая личность. Дальше пошла, можете схватиться за голову, говорю, Он умножал хлебы, Он умножал рыбы, Он исцелял больных, Он воскрес вообще-то. В этот момент мои одногруппники такие, класс. А преподавательница атеистка, он такой, чего? Воскрес? Ты и до этого дошла? Я говорю, да. И она начала со мной спорить, что такого не бывает. И знаете, что интересно, что мои одногруппники заступились, они сказали, бывает, бывает. Они прям четко за меня заступились. Я вот как сейчас помню это ощущение. И страх, он ушел. Я домой шла, знаете, как будто я победила какой-то невероятный конкурс. Я такая, аллилуйя, сегодня Дух Божий сошел на меня, и мы смогли проповедовать Евангелие в моем вузе. Аллилуйя. Ну когда такое может случиться? Только когда Дух Божий сходит. Вы хотите, чтобы на вас Дух Божий сходил?
Что делать, чтобы исполняться Духом каждый день? Порой мы открываем свою Библию и засыпаем, да? Я это уже читал, я уже это знал. А ты попробуй вначале сказать: Дух Святой, мне нужно твое свежее откровение. Мне нужно твое слово с небес. Вот ты открываешь, и ты реально веришь, что ты сейчас будешь исполняться Духом Святым. Вы понимаете, о чем я говорю? Можно читать христианство, это не просто мертвая религия. Это живой Бог, который приходит на каждую встречу, куда ты позвал его. И ты открываешь такой: да в смысле, Даниил, ты зашел и не испугался? Да там куча львов сидела. Да в смысле? Ты такой на кухню приходишь: да посмотрите, что случилось. Они такие: что с тобой, все нормально? Мы об этом 100 проповедей слышали. Вы сейчас тоже на меня так смотрите, с тобой вообще все нормально, мы тоже слышали. Но когда тебя Дух Божий касается, ты переживаешь откровение, ты делишься с ним, ты такой: он молился за больных, они исцелились. Вы представляете? И ты такой сразу выходишь на физтехе: аллилуйя, сейчас будем молиться. Да, или что ты хочешь, знания применить? Потому что ты исполняешься Духом Святым. Когда мы говорим на языках, я постоянно говорю на языках. Я сажусь в машину и начинаю молиться, молиться, молиться. И я чувствую просто, знаете, как будто я два пальца в розетку встал, ну, в хорошем смысле, что Дух Святой просто наполняет меня. Я физически переживаю, как мой дух общается с Духом Божьим. Я переживаю такое невероятное присутствие. И я наслаждаюсь этим моментом. Вот на днях я шла, я поливала свой сад, у меня много цветов, такая поливаю, поливаю. И тут случайно на Алисе не синий трактор, а песня прославления из избранного заиграла. Я говорю: Господь, ты живой. И представляете, Дух Святой так сильно сошел на меня, я стою, реву. Это со шланга вода льется. Я говорю: ты здесь, Господь, как это вообще возможно? И я исполняюсь Духом Святым. Все проходят мимо такие с пониманием: ладно, все нормально, все в порядке, Дух Святой наполняет. Я помню, как в общаге, тоже когда жила, я зашла в душ однажды, и я молилась, молилась, молилась, потому что больше не было никакого другого места, я воду включила и молюсь. И я слышу, мне уже, наверное, я не знаю, сколько времени прошло, может, около часа. Мне тарабанят в дверь мои соседи, 6 штук. Я выхожу, они с такими глазами: ты вообще что, ванну залила? Ты что, одна тут живешь? Я говорю: я забылась, Господь сошел на меня. И они так, понимающе, со всех сторон меня обняли. Да, Господь сошел на тебя. Сначала они не поняли, но через несколько месяцев они уже просили меня за них помолиться. Вы знаете, исполняться Духом Святым регулярно – это несложно. Порой мы думаем, что нужно проделать какой-то серьезный путь. Просыпайся, говори ему слова приветствия, говори, как сильно ты любишь его. Не делай это просто как вот набор правил, что ты должен сказать, как мы однажды книгу «Дух Святой. Доброе утро» прочитали, такие просыпаемся: «Доброе утро, Дух Святой». Все, и пошли на работу, там то да сё, вечером: «Спокойной ночи, Дух Святой». Ладно, ну если вы с этого начали, тоже неплохо, но нужно развивать отношения. Представляете, если бы в своей семье, там, вы своему другу говорили, там, «Доброе утро», и все, ни слова больше. И такое, перед сном: все, пока. Ну, это бы и разрушило ваши отношения, по крайней мере, это бы ничего в них не вложило. Но исполняться Духом Святым — это все время общаться с Ним, все время восхищаться Им, все время разговаривать с Ним о твоих переживаниях, о твоих трудностях, о твоих разных ситуациях. Здесь также всегда у нас молитва происходит. Ты можешь подходить, чтобы за тебя молились, чтобы ты наполнился Духом Святым. Но давайте будем жаждать этого. Он говорит: приди ко мне и пей. Приди ты. Ты делаешь первый шаг. Ты делаешь это заявление: я хочу напиться живой воды, я хочу быть исполненным Святым Духом, я хочу получить эту силу. Бог, Он всегда отвечает, но Ему важно наше желание, Ему важно наше отношение сердца. Он не врывается с ноги такой: аллилуйя, доброе утро.

сегодня мы проведем с тобой день вместе. Если бы, я бы только рада была. Но Дух Святой, Он джентльмен. Он всегда ждет, когда мы сделаем первый шаг. Он всегда ждет, когда ты позовешь Его. Он всегда ждет, когда ты захочешь быть исполненным Святым Духом. И когда это становится частью твоей жизни, ты можешь переживать разные ситуации, но мир Божий, который превыше всякого ума, всегда наполняет тебя. Радость Божия сходит на тебя в моменты, когда приходит какая-то печаль или тоска. Только Он может восстановить тебя. Я не знаю лучше специалиста, чем Дух Святой. По всем вопросам все включено. Можно даже визитки сделать. Дух Святой, мой дорогой, и всем раздать, да? И точно так же столько людей, которые страдают в мире, и ты можешь рассказывать о том, что в твоей жизни есть Дух Святой, самый прекрасный Господь, который наполняет тебя. Согласна со мной? Слава Богу! Итак, есть еще одно место Писания, и после мы будем молиться вместе с вами. Оно такое очень интересное и показывает нам, как Бог, Он может позвать нас в отношения с собой, исполняться тоже Святым Духом. Исаия 55 глава с 1 стиха. Вообще начало интересное. Эй! Скажите со мной. Эй! Вы видели когда-нибудь такое место Писания, где начинается со слова «эй»? То есть Господь, Он по-свойски вообще обращается к нам. Эй, просто друг, все, кто жаждет, придите к водам. И те, у кого нет денег, приходите, получайте еду и ешьте. Приходите, получайте вино и молоко без денег, бесплатно. Зачем тратить деньги на то, что не хлеб? Свои трудовые на то, что не насыщает? Слушайте меня внимательно и ешьте хорошее. Пусть душа ваша порадуется сытной пищей. То, что мы видим здесь, это первое. Господь приглашает нас в отношения с Ним. Он говорит, кто жаждет, придите к водам. Знаете, иногда у нас есть градация людей, которые могут обратиться к нам. Вот этот человек написал, отвечу попозже. Вот этот позвал, может быть, пойду, не пойду. Вот здесь так, вот здесь так. Но когда к нам обращается Бог, как мы реагируем? Вы представляете, сам Бог говорит, все, кто жаждет, придите к водам. Бог приглашает нас, приглашает от всего сердца. Он приглашает нас наполниться Своим Святым Духом. Он приглашает нас в глубокие отношения с Ним. Знаете, я еще раз повторю, что христианство — это не мертвая религия, когда ты совершаешь какие-то обряды, делаешь что-то, что является правильным. Да, ты делаешь это, но не от страха, а от любви к Господу. Ты переживаешь Его присутствие, ты переживаешь Его любовь, ты исполняешься Святым Духом, ты наполняешься Его силой. Но это твой выбор, это всегда твой выбор, прийти к Богу или не прийти к Богу, сделать первый шаг или не сделать первый шаг. Дорогие, в эту минуту давайте исследуем наши сердца. А как часто я выбираю Бога? Он зовет меня сегодня. Я слышу Его голос. Он призывает меня, говорит, приди ко мне, приди и пей. Следующее в этом стихе бесплатно. В этом мире все продается, но Он говорит, приди ко мне и пей. Бесплатно. Мне ничего не нужно. Не нужно платить какую-то цену. Иногда люди думают, что чтобы прийти к Богу, тебе нужно быть суперсвятым и что-то такое. Ты станешь святым в Его святом присутствии. Он очистит тебя от всякого греха. Но это твой выбор сделать шаг в сторону Бога. Он приглашает тебя в отношения с Ним. И это бесплатно. Он зовет тебя. И следующее, что мы видим, это условие. Жажда. Все, что тебе нужно. Жажда. Никогда ты присытился и ходишь в церковь по традиции, лишь потому, что ты христианин. Никогда ты чего-то боишься и поэтому не делаешь. Но когда ты жаждешь своего Бога, когда ты жаждешь исполняться Духом Святым. Знаете, если я вас спрошу сегодня честный, простой вопрос. А вы любите Иисуса? Вы любите Святого Духа? Подумайте сейчас. Вот просто остановитесь на мгновение. Насколько много Духа Святого в вашей жизни? Он говорит, приди ко мне и пей. Я жду тебя. Иногда мы совершаем много действий, много служим, много чего-то делаем. Но если остановиться и исследовать себя, а я люблю тебя, Господи, а я жажду тебя, а я хочу наполниться тобой, или это стало просто какой-то традицией в моей жизни? И если это стало чем-то повседневным в твоей жизни, очень

Тебя, Господи, а я жажду Тебя, а я хочу наполниться Тобой. Или это стало просто какой-то традицией в моей жизни? И если это стало чем-то повседневным в твоей жизни, очень

И если это стало чем-то повседневным в твоей жизни, очень бы испить это. Но мы станем пустыми, и мы почувствуем, что делаем что-то не то в своей жизни. Есть только одна вода живая, есть только один источник, есть только Господь, который может наполнить тебя. И эта вода живая приведет тебя в порядок, она даст тебе жизнь, она восстановит тебя, она наполнит тебя святостью, силой и помазанием Божьим. Согласны, дорогие? Иисус ничего не усложняет. Он говорит: «Я твой источник, я вода живая». И в конце этого послания я хотела сделать одну небольшую иллюстрацию, которая, я верю, запомнится вам, когда вы решите исполняться Духом Святым. Знаете, мы порой как этот стакан, и Дух Святой — это вода живая. Он действительно желает наполнить нас. Но только мы можем выбрать, насколько мы будем наполнены, насколько мы хотим Его присутствия. И очень часто я вижу огромный потенциал в людях, огромную силу Божью, дары Духа Святого, которые действуют невероятно. Но я также вижу, что порой люди идут не к тем источникам. Они смешивают разные вещи в своей жизни, что приводит к неправильному. Но если ты — это сосуд, а Дух Святой — это живая вода, только ты можешь решить, как тебе наполниться Господом. Ты можешь прийти и исполниться Духом Святым лишь так. Да, тебе хорошо, все в порядке. Тебе хватит на один день, на одно собрание. Да, тебе будет сегодня вечером хорошо от того, что ты сходил в церковь. Ты можешь пойти дальше. Ты можешь сказать: «Дух Святой, я хочу больше тебя в своей жизни. Я хочу наполняться тобой. Ты еще на вторничную пришел. Аллилуйя, спасибо». Но ты понимаешь, нет, мне вообще этого всего недостаточно. Я хочу еще исполняться. Ты сделал Слово Божие регулярной частью своей жизни. Ты не просто читаешь его, чтобы уснуть, как колыбельную. Ты хочешь получать откровение оттуда. Ты хочешь, чтобы просто Бог, Он сходил в момент, когда ты Слово читаешь, чтобы Он обновил это желание внутри тебя. Попроси, Он сделает это. Ему нужна твоя молитва, твое открытое сердце. Ты не остановился, ты продолжаешь. Ты еще на языках молишься там без конца. Исполняешься там. И все это происходит. И вот сейчас все боятся, что все перельется. И, по сути, оно должно переливаться дальше и дальше. И будет, если ты пойдешь на глубину. На глубину отношений с Господом. Ты можешь подойти и лишь смочить ноги по щиколотку и сказать: «Мне этого достаточно, Господь». И так и прожить свою скучную христианскую жизнь, приходя в церковь по воскресеньям. Но ты можешь зайти чуть дальше. Бывает сложно зайти дальше. Ты чувствуешь некую прохладу, тебе немножко может быть некомфортно. Это создает некие условия вокруг тебя, которые могут влиять. Потому что это тоже труд — входить в Божье присутствие, наполняться им. Это что-то тебе стоит, это твое время, это твоя жизнь. В конце концов, только ты принимаешь решение. Но когда ты входишь на глубину, ты начинаешь плыть. И ты получаешь удовольствие. Ты видишь много всего. Ты можешь и дальше пойти. Ты можешь погрузиться под воду и увидеть невероятный мир внутри. Если сравнивать это с океаном или погружением в какое-то море, это может быть невероятный морской мир, какие-то рыбы, кораллы, что-то, что происходит внутри. Но, дорогой друг, только от тебя зависит, насколько ты хочешь исполняться Духом Святым. Если ты сосуд, а живая вода — это Дух Святой, реши сегодня, насколько ты хочешь быть исполненным Духом Святым. Когда ты встретишься с Господом, сможешь ли ты сказать Ему: «Я знаю тебя, я знаю твое присутствие, я знаю тебя, мой драгоценный Дух Святой»?

наполняться Святым Духом, где бы мы ни находились. Будь мы в лесу, или в автобусе, или в церкви. Дух Святой, Он всегда с нами, Он внутри тебя. Написано, что мы храм Святого Духа. Он живет в нас. И Он так сильно любит тебя. Давайте будем молиться сейчас, дорогой Дух Святой. Мы благодарим Тебя, что Ты здесь с самого начала собрания. Мы ожидаем Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты сошел на церковь в день Пятидесятницы. Мы благодарим Тебя, что Твоя сила, она наполняет нас во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы поднимаем свои руки перед Тобой прямо сейчас. Мы хотим сказать, как сильно мы жаждем Тебя. Аллилуйя, Иисус. Изливай свое присутствие на это место, Господь. Мы молимся Тебе, убери всякое равнодушие, все, что Господь может отвлекать нас от Твоего внимания, от Твоего святого присутствия. И как Ты сошел в день Пятидесятницы на церковь, и они приняли силу. Иисус, мы также хотим сегодня принять Твою силу с небес. Бог, мы сегодня хотим быть церковью, которая имеет дары Духа Святого, которая может видеть чудеса, которая может двигаться в знамениях. Иисус, сегодня мы жаждем Тебя, сегодня мы молимся Тебе во имя Твое. Давайте поднимемся.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Многие люди считают, что они знают себе цену, но не могут самореализоваться. Что мешает достигать мечты и найти себя в жизни? Считается, что найти себя невозможно, себя можно только создать. Это длинный путь, но он крайне интересный и захватывающий. Существует вероятность, что многие из вас разрываются между 40-часовой рабочей неделей, которую нужно отработать, между семьей, которую нужно обеспечить, и между счетами, которые нужно оплачивать. Вы не чувствуете, что контролируете ситуацию. Наоборот, кажется, что порой жизнь контролирует вас. А что, если бы существовал способ, который помог бы нам принести все те изменения, которых мы так желаем? Это может быть достигнуто через самореализацию. Почему так важно реализовывать свой потенциал? Что необходимо для того, чтобы это реализовать? И давайте мы вот эти сложные вопросы зададим нашему новому гостю, экономисту, руководителю проектов в банковском секторе Юлии Ягненковой. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Юля, привет.
1: Добрый.
0: Итак, что же такое самореализация?
1: Термин психологический. Да, давайте будем откровенны. Психологический, ну, если коротко, это реализация потенциала. Реализация того, что мы можем. Угу. Это осуществление нашего призвания. Ну, наверное, если коротко и очень просто, то это так. Но давайте поподробнее разберемся, что каждый из нас вкладывает в это понятие.
0: Хорошо, давай мы разберем эту тему. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руку, не стесняйтесь, берите микрофоны. Либо можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас вы видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А мы после программы в прямом эфире обязательно все эти вопросы передадим нашему специалисту. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, самореализация. Еще раз, наверное, повторюсь, это больше про психологию. Поскольку я не психолог, наверное, я опять же буду говорить исключительно из практической точки зрения. И начну с ассоциации. Начну с личностной ассоциации. В детстве я учила такой известный стих. Не знаю, учили ли вы, но я его учила. Владимир Маяковский. Кем быть? Все помнят эти стихи. У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда, чем заниматься? Я бы в плотники пошел, да? Я бы кондуктором пошел, я бы детей лечить пошел, и так далее, и так далее, и так далее. То есть человек в определенном возрасте, он начинает задумываться, кто есть я, кем мне быть. И, собственно говоря, у него возникают вот такие вопросы. Стоит он на выборе. Ассоциация, опять же, личностная ассоциация. Для меня самореализация — это

успех, но при этом, когда мне нравится. То есть я имею успех в традиционном понимании, да, и от этого, от того, что я делаю, от того, что у меня получается, я как бы наслаждаюсь этим, мне нравится это. У меня такие ассоциации, и на самом деле, когда наша компания переходила на agile, на технологию agile, на методологию agile, для меня это было прям такой глоток воздуха. Нам сказали, теперь у вас будут свободные пространства, теперь вы будете творить, теперь вы будете не просто работать, а вы будете создавать. Мы сказали, как классно, как здорово. Для меня это был некий, знаете, прыжок в то, что я перестану теперь работать, я теперь буду, вот есть у меня вдохновение, вот я творю. На самом деле переросло это немножко в другую историю, это показала пандемия, когда не работа ушла на второй план, а когда, наоборот, работа настолько перемешалась с жизнью, что она просто вообще не ушла. Но это так, небольшое отступление. Итак, я бы сказала, что назвала сегодняшнюю тему «Реализация. Делай, что любишь что делаешь». Самореализация – это в первую очередь, наверное, не в первую очередь, но в основную в том числе, это осуществление своего призвания. Призвание. По статистике, ну так, для понимания, только порядка 2% человек знают свое призвание. 2%. Это 2 человека, а что делать с остальными 98 из 100? Тот человек, который знает свое призвание, он там художник, актер, я не знаю, у него хорошо получается, он программист, он знает свое призвание, но таких мало. А что делать остальным? А у них тоже 17, а у них тоже, кем бы мне пойти, где бы мне себя применить? Эти вопросы, они очень насущны, я это говорю, потому что сама через это прошла, и каждый через это проходит. И человеку просто страшно, он не знает, куда мне двигаться, и очень боится сделать неправильное направление, выбрать неправильное направление, пойти не туда. Так вот, школьники, та же самая история. В 17-18 лет человеку нужно делать выбор. И с него требуют и учителя, и общество, и он сам, и друзья. Ну куда же ты пойдешь? Куда же ты пойдешь? Что же ты будешь делать? Но для понимания он не знает. И нас таких 98 из 100. Мы не знаем. Я не знала. И я знаю, у нас из класса был один человек, который точно знал, что он хочет. Остальные не знали. И это нормально. То есть не думайте о том, что если вдруг вы вот встали перед этим выбором, что же мне теперь делать? Все, я неудачник, я ничего не знаю. Это не так. Это нормально. И здесь, наверное, я хочу сказать очень простое правило для себя, которое я выяснила. Не бойтесь делать шаги. Не бойтесь, не стойте на месте. Почему? Потому что вы можете не знать, что вы хотите, но вы точно знаете, чего вы не хотите. И вы точно туда не пойдете. Вот это простое правило, я его для себя приняла. Пример. Я помню, что мы идем, а я была еще в детском саду, мы с мамой идем по дороге и встречаем ее коллегу. Мама моя работала на авиационном заводе. Мы встречаем коллегу, и она говорит, ну что, Юленька, куда ты? Кем ты будешь, кем ты хочешь быть? Я стою, я не знаю, кем я хочу быть. Как бы все нормально. Как бы вопрос не был врасплох. Я говорю, я не знаю. Она говорит, ну что, вот придешь к нам на завод, будешь у нас работать. Я на нее смотрю, мне для понимания детский сад. Я понимаю, я не приду на завод. Я не приду на завод. Понимаете, то есть вот это понимание осознанное, оно внутри вас точно есть. Вы точно понимаете, вы не знаете, чего, может быть, хотите, но точно знаете, что, например, я точно не буду врачом или пожарным. Ну, то есть это не мое, я туда не пойду. Я знала точно, абсолютно, в 5-6 лет я не пойду на завод. Ну, и здесь не нужно бояться делать шаги, но не делать их туда, где вы точно знаете, что это не ваше. Ну, наверное, у нас как бы мало тех мазохистов, которые делают себе больно. Вот. Но тем не менее, не идем туда, где нам не нравится. А что же необходимо для успешной самореализации? Сейчас будет исключительно психология, я не буду сильно это комментировать, потому что это исключительные термины. Что говорят психологи? Первое, что нужно, это познать себя. На самом деле это помогает в какой-то части, потому что есть всякие курсы по профориентации, есть тесты, там много-много различных инструментов, как бы не моя тематика, но о чем они все говорят? О том, что нужно разобраться, кто есть ты, узнать свой характер, узнать свой темперамент, узнать свои склонности, узнать свою, грубо говоря, какую-то эмпатию куда-то, да, куда-то, куда я хочу идти. Это нужно. Это сделать
достаточно просто. Ну, я в кавычках говорю «просто». То есть для этого нужно просто этим заниматься, собственно говоря, набрать много учебников, там, посоветоваться с умными людьми, со специалистами. Это сделать можно. Следующий шаг, который они говорят, о том, что когда ты знаешь, что тебе близко и чего ты хочешь, нужно выбрать направление. И с этим сложнее. Потому что здесь уже как раз та самая пресловутая история с выбором. Я боюсь, человек очень часто мечется и не знает, а куда же мне примениться. Это сложнее. Следующая история, еще более сложная, развиваться в этом направлении. Почему сложная? Потому что это история жизненная, протяженно жизненная. Да? То есть как бы это не в моменте происходит, нужно развиваться, это определенный долгий такой путь. Но тоже сделать можно, но уже еще сложнее. И последняя история мне очень нравится. Научиться на этом зарабатывать. Вот научиться на этом зарабатывать, вот эта история вообще иногда нереализуемая. Потому что у меня... Ну, достаточно кейсов таких, когда человек думает, что он самореализуется, он не умеет на этом зарабатывать. Он делает, что он нравится, он работает, но он не может на этом заработать. И таких людей немало. То есть, чтобы вы не понимали, что это тоже не исключение, это больше за правило. Потому что научиться зарабатывать — это совершенно другая компетенция. Давайте я свой пример приведу. Я в одно время думала, что у меня достаточно опыта для того, чтобы начать заниматься своим делом. Вот. И я решила это попробовать. И когда столкнулась, начала делать, как я считаю это нужным, да, развиваться в этом направлении, какие-то первые шаги делать, и поняла одно. Я через какое-то время, да, что у меня нет определенной компетенции. Она называется предпринимательство. Это отдельная компетенция. Она тоже развивается, но у меня она была в зачаточном состоянии, если вообще была. Как это проявляется? Вот пример. Знаете, тоже у нас на улице, мы живем в частном секторе, есть определенный дом. Там люди занимаются частной деятельностью. У них в один день висит табличка «Принимаю металлолом», а на другой день табличка «Продаю кур». И они это делают. Вот это называется, не имея никакого огромного опыта в менеджменте, не имея никакой проектной работы, не имея там никакого опыта, чтобы создавать какое-то планирование, что-то просчитывать. Они просто в один день металлолом принимают, в другой день кур продают. У них очень высока компетенция предпринимательства. У меня ее нет. И это нужно принять просто в части, вот в первой части, да, когда ты познаешь себя, и согласиться с этим. Это нормально. У меня не может быть всех компетенций. Но давайте вернемся к началу. Что же делать тем 98, которые не знают свое призвание? Что им не самореализовываться? Что им теперь делать? На самом деле ответ очень простой. И мне здесь очень нравятся стихи японского писателя. Ой, стихи, извините, пожалуйста. Профессия изначально должна быть актом любви и никак не браком по расчету. И пока не поздно, не забывайте о том, что дело всей жизни — это не дело, а жизнь. Итак, очень важно о том, чтобы делать то, что ты любишь. Все-таки вот это среди вот этого хаоса нащупывания о том, что мне совершенно не подходит, найти дело и любить дело, которое ты делаешь. Почему это важно? Потому что есть ошибочное мнение, очень ошибочное, и люди, которые живут по этому принципу, я сама долгое время по этому принципу жила, о том, что я отмучаюсь 8 часов, или кому сколько положено, если он работает по графику, и все, я свободен. Это не отмучивание, это ваша жизнь. Пример тоже личный. Я помню, когда я только пришла в банк, мы все время с девочками сидели, молоденькие, и говорили: ой, сегодня только понедельник, ой, сегодня только вторник, когда же пятница, когда же уже пятница? И у нас коллега была постарше, она уже была предпенсионного возраста, она говорила: девчонки, зачем вы торопите? Это же ваша жизнь. И вот сейчас я очень хорошо это понимаю, понимаете? Действительно, работу нужно, то есть делай то, что ты любишь. Делай то, что ты любишь, потому что это твоя жизнь. Это не отрезок, который тебе нужно быстрее-быстрее сократить. И еще небольшой комментарий. Очень часто... Это уже личный опыт. Мы думаем, что мы не любим то, что мы делаем. Да? Вот как бы я делаю то, что не люблю. Это не так, и для этого есть очень простая проверка. Обычно в работе не нравится что-то конкретное. И вы подумайте, я просто прошла через это, когда однажды как бы сменила работу, я ушла.
с той, как бы, с того места, где я работала, и поняла, что то, что я приобрела, стало еще хуже. Объясню почему. Потому что, когда мы работаем, нам всегда не нравятся какие-то определенные факторы. Нам не нравится наш начальник, возможно. Нам не нравятся какие-то задания определенные. Нам не нравится, может быть, атмосфера. У нас коллектив не очень сложился. Ну, разные бывают критерии, да? Вот. И когда мы меняем, мы говорим, все, я больше, мне это не нравится, я ухожу отсюда. Вы подумайте просто, если убрать тот негатив, который вот вас сейчас раздражает и вам не нравится. Вам нравится то, что вы делаете? Вот это очень важно, это очень простой тест. Ну, и когда я ушла, я поняла, что мне то, что я делала, нравилось. Мне не нравились какие-то шероховатости, да, но это все детали. Детали можно поменять, можно в конце концов сменить организацию, может быть. Но то, что чем я занималась, я поняла, что мне это нравится. И я скажу вам больше, когда я стала заниматься другим, будучи дома, думаю, теперь я буду заниматься семьей. Другие же женщины, они такие хорошие мамы, они растят своих детей, я все время на работе. Но нужно же мне, вот я теперь буду, я занималась, вот моя семья мне не даст соврать, я занималась... Каждый день я им готовила завтрак, все как нужно, вот в самых лучших традициях здорового питания. Обед каждый раз все новое и новое. И я все это придумывала, все это делала, как бы угощала их. Через 2 месяца мне моя семья сказала: мама, иди на работу. Мама, иди на работу, больше не надо нам ничего делать, иди, лучше уже давай. Вот. И для себя я вывела очень простую формулу самореализации. Еще раз, я не психолог, это практическая формула. И формула эта звучит так. То, что я уже сказала, делай то, что ты любишь, но есть вторая нога. То, что ты делаешь, надо любить. Это очень важный шаг. Мы все время, когда думаем о самореализации, мы все время останавливаемся на первом. То есть мне нужно найти дело своей жизни, которое я буду любить. Ну вот. И только это буду делать, чтобы я не прожигала свою жизнь зря. Нет, есть еще второй шаг. То, что ты делаешь, надо любить. Если мы остановимся только на первом, это больше про хобби. Понимаете, это хобби, это когда я вот хочу, делаю, хочу, не делаю. Ну вот у меня сегодня такое вот настроение, я вот поделаю. Вот завтра чуть больше, а послезавтра вообще не хочу, у меня апатия, я вообще ничего не буду делать. Нет, второй шаг есть, он очень важный. Это больше про работу. То, что ты делаешь, во-первых, надо делать, а во-вторых, то, что ты делаешь, нужно любить. И здесь отсюда вытекает следующий вывод, что самореализация – это процесс, это не цель. Я реализовался как художник, я нарисовала супер полотно, я реализовалась как супер проектный менеджер, я реализовала проект, точка, я молодец, хлопайте мне все. Нет, это не так, это скорее процесс, потому что он не имеет как бы конца. Самореализация – это история приобретения все больших навыков. Проблема наша в том, что когда мы каких-то успехов достигаем, я таких кейсов видела очень много. Правда, вот просто уйму, особенно в профессиональной жизни, когда человек действительно успешен на работе, правда, у него получается, но он остановился на какой-то определенной ступени. Он реализовал проект, он считает, что теперь все этим проектом пользуются, он классный, и наступает, то есть он достиг цели. Понимаете, а дальше что? А дальше у этого человека, я видела таких людей, начинается процесс деградации. То есть процесс того, что полностью просто любите меня за то, что я есть, но больше я вам ничего не принесу. Вы и так, я слишком много вам отдал. Итак, самореализация – это работа. Обязательно. Когда мы говорим про работу, мы всегда говорим, что в первую очередь, ну зачем нам нужна работа? Ну, чтобы получать. Ну, получать для того, чтобы не жить. Но не забывайте про формулу, да, японского писателя о том, что самореализация – это еще и реализация, работа – это еще реализация меня. То есть реализация моих способностей, даров, талантов и так далее. Не нужны никому работники, которые не вовлечены в процесс. Не нужны никому. Они нужны на какой-то короткий, может быть, участок, там, разгрузить что-то, погрузить, но не вовлечен. Даже в этом случае они не нужны. Знаете, как в старом анекдоте. Приезжает иностранец в Россию, смотрит, значит, один человек копает яму, а второй закапывает, закапывает. Он говорит, что вы делаете? Он говорит, мы работаем. А вот смысл-то вашей работы, что вы делаете? А мы, говорит, деревья сажаем. А где деревья? А третий не пришел. Которые с деревьями. Вот понимаете, вот это вот про это. Не нужны работники, которые не вовлечены в процесс, которые не понимают, что они делают.
И относительно работы я бы вот ознаменовала свой как бы монолог вот этими прекрасными словами Николая Заболоцкого. «Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». А человеку, нам, как личности, просто необходимо развитие. Критично, критично важно не прекращать это развитие и не останавливаться. Для этого нам нужно, как бы нам это ни нравилось, но любой прорыв, любой рост идет через напряжение. Наш мозг не любит напрягаться, как и мы в принципе. То есть когда мы, особенно если мы заняты умственным трудом, у нас как нам нужно? Мы устали, нам нужно лечь, желательно лечь. Но самое главное ни о чем не думать. Развлечься, отключиться. На короткое время, да, на короткое время. Но обычно самый лучший отдых – это смена деятельности. Но мозгу критично важно не переставать вот в этом состоянии остановиться. Нам кажется, что это хорошо. Но на самом деле мозг – это такой же, такая же, ну, я уж неправильно, наверное, скажу, но давайте употребим этот термин. Такая же мышца, ей нужно для того, чтобы между нейронами работали нормально связи, эти связи нужно укреплять. То есть мозгу нужно думать, ну, проще говоря, да? И если мы перестаем давать ему пищу для мыслей, да, если нам нечего делать, то мозг эту пищу обязательно себе найдет. У него просто структура такая. А найдет он ее где? Ту пищу, которая она и вовсе не пища. Он будет искать сплетни, он будет искать обсуждения, он будет искать жаление себя любимого и так далее, и так далее. Он найдет себе вот ту ненужную пищу, которую начнет перемалывать, ей жить, и, собственно говоря, ну, дальше и дальше нашу личность вести к деградации. Знаете, если очень просто сказать, есть такая старческое слабоумие, называется болезнь Альцгеймера. Наверное, может быть, слышали этот термин. А первые признаки этой истории, они, знаете, от чего начинаются? И сейчас я не говорю как специалист, как психолог, просто одна из теорий, не нашли еще, как бы, почему человек в это состояние приходит, но старческое слабоумие, в том числе, как говорят специалисты, берет начало от того, что человек разрешает себе не думать. Выходя на пенсию, человек обычно начинает думать так, ну, в такой парадигме. Я свое отработал, теперь я могу отдохнуть. Все, теперь уже мои дети пускай работают, внуки пускай работают, а я буду отдыхать. И вы все знаете, к чему приходит такое попустительство своему мозгу. Это начинаются посиделки на лавочках и обсуждение, ну, вот вся та ненужная пища, о которой я сказала, обсуждение всего и вся, и, собственно говоря, критика в тот же адрес. Вот. И приводит это к плачевным последствиям, потому что связи между нейронами начинают плохо работать. И что им работать-то? Он же не думает, он же просто обсуждает. Вот. И поэтому критично важно этого не допускать. Первые признаки, они как раз в том, что человек зацикливается либо на своем прошлом, либо на каких-то своих проблемах и перестает думать. И пожилым людям поэтому советуют развиваться, ну, насильственно развивать свой мозг. То есть это должны быть, понимаете, простые упражнения. Мы не думайте, что им нужно открывать там четвертый там, или какой закон Ньютона. Не об этом речь. Им просто нужно думать. То есть как можно думать? Ну, во-первых, там, естественно, почитать. Хорошо, слаба глазами. Там, можно начать учить язык. Ну, к примеру, понимаете, какие-то простые... То есть не для какой-то высшей цели, а просто для того, чтобы свой мозг ввести в состояние некого дискомфорта, чтобы он начал думать. Возьмите, попробуйте начать есть другой рукой, к примеру. Ну, то есть измени свой обычный порядок там жизни, ходить перед... не так в этот магазин, а вот так ходить. Ну, все что угодно. То есть все, что позволит твоему мозгу начать думать и развиваться. Итак, но... Если это так полезно, что ж у нас не очень хорошо выходит? Потому что есть определенные барьеры. Эти барьеры исключительно, опять же, психологические термины, но мы их все равно все озвучим и дальше подробнее их разберем. Во-первых, что нам мешает? Это страх. Просто перечислю. Лень. Следующее. Неадекватное восприятие себя и своих возможностей. Немаловажная вещь. Общественное мнение и традиции. И последнее – это физические препятствия. Вот если вы на все это посмотрите, мы сейчас подробнее про все это поговорим. Самое интересное, что то только последнее вне зоны действия человека. Все то, что идет выше, да, все
первые четыре пункта – это наша история. Это исключительно история личностная, и это в компетенции, ну, не сказать, что это моего управления, но моего влияния – это абсолютно точно. Итак, первое – страх. Страх начала, страх неудачи, страх совершить ошибку и так далее, и так далее. Вы знаете, что ну, хорошая поговорка, что не ошибается тот, кто ничего не делает, но тем не менее это препятствие, это тогда, когда я могу сделать, но я сама себе говорю нет. Я могу, но я не делаю. Я не знаю, почему. Я боюсь. И первая самая история, то, с чем сталкивается человек в 17-18 лет, это страх начала. Не думайте, что вы только один такой боитесь. Боятся абсолютно все. И, но проблема в том, что... И почему я говорю, начинайте хоть что-то делать. Начинайте. Вы поймете, если это не ваше. Я не призываю к тому, что нужно прыгать из одной отрасли в другую. Да, это никуда не годится. Но просто начинайте, пробуйте. Почему? Потому что чем больше вы встанете вот в этот ступор, страх начала, тем больше с каждым днем у вас будет таять а. средства, б. уверенность в себе. С каждым днем все больше и больше. В этом ступоре нужно вливаться в поток, нужно социализироваться, нужно начинать какую-то деятельность. Следующая история – это страх неудачи. Это когда я искусственно сама себе занижаю планку. Я сейчас не говорю о завышенной самооценке, когда я, выйдя из школы, и имея, например, там, не знаю, победу в каких-нибудь там олимпиадах, решил, что я могу работать с финансовым директором. Ну вот как бы я сейчас не об этом. Да? Но не занижайте себе искусственно планку. В свое время я не сделала этой ошибки, я не знаю почему, я очень, ну прям благодарна Богу о том, что у меня, ну, так сложилось. Потому что, ну для понимания, да, конец 90-х, я решила выбрать финансовую сферу, я понимала, что я туда пойду, и я, ну, тогда не было сотовых телефонов, у меня не было домашнего телефона, у меня вообще ничего не было, я ходила к подружке, брала каждую неделю, у меня во вторник, как сейчас помню, выходила газета, где были вакансии. Я садилась, и все вакансии прозванивала с телефона. У меня не было телефона, я сидела у подружки, прозванивала. На что уже ее мама, она мне говорит, Юль, когда тебе надоест? Уже успокойся, успокойся, и пойди в ларек. Я говорю, я не пойду в ларек. Она говорит, ну надо же где-то работать. Я говорю, я в ларек не пойду. И вот я сидела. Вы понимаете, в чем дело? Ну, то есть не надо занижать как бы свои способности. Я понимала четко, чего я не хочу. И планомерно. Я, вот для понимания, в ларек-то я не пошла, но социальным работником была и полы бабушку мыла. Ну, то есть я понимала, что это временная деятельность, что она мне нужна для чего-то в определенный момент, и это нормально. Но просто не занижайте себя, не ставьте себе сразу «нет, я этого делать не буду». Есть у вас как бы туда склонность, идите, идите и пробуйте. И последнее, наверное, это страх повтора. Это когда страх помножен еще на опыт, негативный опыт, это еще сложнее перейти. Это прям правда. Ну, когда у тебя есть уже негативное что-то. Но просто поймите, что если вы это переступите и пойдете, и будете начинать, начнете делать, как-то какой-то деятельностью заниматься, это путь хоть куда-то. Если вы останетесь, это путь в никуда. Это путь в то, что ваш мозг начнет деградировать и перемалывать, и обсуждать успехи других и озлобленность собственную. Следующая история – лень. Она часто, они идут со страхом вместе, прям за ручку. Иногда первый возникает, потом второй, иногда наоборот. Это уже не суть. Но примерно такое. Человек, он хочет, готов реализовываться, готов восполнять, отдавать свой потенциал до определенного уровня. У меня масса кейсов, когда люди приходили ко мне и говорили, Юля, устрой на работу. Юля, помоги устроиться на работу. Не всем получалось, но были как бы люди, которые получалось, да, и как бы и после того, когда я говорила, ты готов, что ты будешь работать вот так. Вот сейчас ты работаешь 5 часов в неделю, в день. Ты понимаешь, что у нас как бы у нас ненормированная история. Ну, мы работаем как пойдет. Вот, я не планирую вечера целенаправленно, потому что я знаю, что у меня, ну, может не случиться, и прям часто не случается. Вот. И когда я все это начинаю рассказывать, и мне говорят, нет, мне так не надо. Я говорю, ну, то есть ты хочешь получать, как бы, ну, здесь вопрос не в этом, ты не хочешь работать. Но так работать, опять же, вы знаете, здесь вопрос приоритетов, потому что я никого не осуждаю, у людей разные приоритеты и разная жизнь. Вот, но лень имеет место быть. И дальше,
лень, та же самая история, это тоже тот же самый путь к деградации. То есть я, мне не нравится, но я менять ничего не хочу, потому что я так привык. Я не хочу выходить из зоны комфорта. Следующая история. Переоценка или недооценка, да, неадекватное восприятие себя и своих возможностей. Это очень большая проблема. Значит, смотрите, раскрывая свой потенциал, нужно понимать, что если ты чего-то, даже если ты очень успешный работник, но ты не руководитель, воспринимать это как норму. Очень часто мы на определенном этапе говорим, что ну, у меня, например, завышенные требования, я считаю, что я гораздо лучше, например, как специалист, да, своих коллег. Вот. А я, почему бы мне не стать? А вот я все не становлюсь и не становлюсь. А вот меня все не ценит и не ценит. Или, например, заценили, например, поставили меня руководителем, а потом хоп, сняли. Это вообще как такое может быть? Я же такой классный специалист. Вы понимаете, вот это завышенные требования нужно принимать нормально. Нормально. Нет у меня этих компетенций, или они у меня меньше, или мне нужно еще чему-то поучиться, окей, прими. Прими и развивайся. Потому что, как обычно делает человек, меня недооценили, все, я обиделся, ушел. Вопрос, кто проиграл? Проиграл он. Потому что он дальше, все, он дальше никуда не развивается. Он никуда свой этот шикарный потенциал, он ему никуда применить некуда. Он начинает что-то искать, потом не находит. Ну, короче говоря, кейсы бывают разные. Вот, вторая история, это заниженная самооценка, про нее уже проговорили, о том, что он сразу приносит в жертву, ну, собственно говоря, свои имеющиеся возможности, имеющийся потенциал. Следующая история очень важная, это общественное мнение. Общественное мнение. Очень часто мы не реализуем свой потенциал, потому что у нас так не принято. У нас так не принято, вот просто для понимания. Или мы реализуем часть своего потенциала, та, которая принята в обществе или традициями. Пример. 30 лет назад. 30 лет назад, вот люди постарше не дадут, наверное, соврать, совершенно нормальным считалось для мужчин. То есть мужчина, он у нас зарабатывает. Понятно, он у нас обеспечивает семью, и он у нас занимается домом, или, то бишь, реализуется как отец по остаточному принципу. Вся самореализация сводилась к тому, чтобы стукнуть по столу по столу, ой, кулаком по столу, когда это необходимо, или там Вовке дать подзатыльник. Типовая, как бы, история была проведение выходных, семья идет в парк, ну, к примеру, в парк идет гулять, значит, мама идет на карусели, значит, с ребенком, а папа идет к мужикам. Ну, часто за кружку пива. Да? Ну, вот это было нормально, и это было отцовство. То есть реализация вот в таком виде отцовства. То есть и сейчас, когда мы говорим, что муж мой сидит с ребенком, ну, моим родителям это непонятно. Они говорят, что значит сидеть с ребенком? Что значит он сидит с ребенком? Он должен зарабатывать. Понимаете? Вот, или другая история. Женщина. Все женщины работали даже 30 лет назад. Но работая, никогда женщина не развивалась. То есть у нее главный дом, а работать она, конечно, могла. Ну, нужно же как-то бюджет пополнять, да, семейный. Она, конечно же, могла, но это был не вопрос развития. Она должна была, с нее хватит с 8 до 5, там она сидела свои, заделала, все, и быстренько домой. Просто никаких, то есть, знаете, развитие там не требовалось и не нужно, и это вообще как так мама? Сейчас наши родители не понимают, как так мама может работать до ночи? Как-то. Или выходные, она же должна с семьей, понимаете? То есть вот эта история про самореализацию, она, традиции, они очень сильно на нас влияют, сейчас они ломаются, но, тем не менее, они как бы влияют на то, как мы воспринимаем, ну, как бы, себя и как мы реализуем свой потенциал. Идем дальше. Последние, наверное, два слова буквально. Это когда действительно мы не реализуемся, потому что нам мешают какие-то физические факторы. Это тоже нужно принять. И здесь самая главная ошибка, ребят, не остановиться. Я просто видела одну историю. Не нужно выбирать, даже если тебе это очень нравится, не нужно выбирать профессию, но которая явно будет тебе вредить твоей самореализации, самооценке. Хороший пример. Мы были в кафе, подходит официант. Девушка, значит, принимает заказ, ну, и я задаю вопросы по определенному блюду. И она открывает рот, и она заикается, жутко заикается. Просто. Я слушаю ее, и она видит, что я на нее... Я слушаю, внимательно смотрю, потому что я пытаюсь уловить, что же она мне рассказывает. Она жутко заикается... Я слушаю, и она, видя такое внимание к себе, начинает еще больше волноваться, еще больше заикаться.
Ну, короче говоря, девушка, все, я говорю, я вас поняла, давайте уже несите, что есть. Понимаете, то есть, ну, зачем ты выбрал такую профессию? Ну, если у тебя есть физический недостаток. Ну, прям правда, это просто, ну, убийственно для твоей самооценки. Ты будешь потом считать, что я никуда не годна. Нет, ты не годна сюда. Не надо идти в сферу обслуживания. Вот. Другая история, физические возможности. У нас в семье был такой кейс, да, вот у меня муж потерял работу, ну, по сложившимся обстоятельствам. И просто нужно иметь огромнейшую силу, но просто для понимания, я это понимаю, когда найти себе силы начать реализовываться в чем-то другом, это очень сложно. Но это путь хоть куда-то, чем путь в никуда, в прозябание. Идем дальше. Основные направления, просто перечислю, основные направления личностной самореализации, профессиональная, социальная и творческая. Да? Вот они все у нас есть, психологи, по крайней мере, основные эти выделяют. Маленькая ремарка. В основном, вернее, не в основном, главное не зациклиться на развитии какой-то одной области. Вот важно все. И сейчас вот я дальше буду про это рассказывать, потому что мы очень сильно себя обделяем, когда выбираем что-то одно и говорим, все, я там классный. Вот давайте. Первое. Мужчины. Традиционно мужчина должен реализоваться в первую очередь, профессионально. Заодно это дает и социальную реализацию. То есть он уже кто-то в обществе, он что-то значит и так далее. Это важно. По остаточному принципу, как я уже сказала, он реализуется в семье. Мужчины, которые живут сейчас на этой парадигме, они очень сильно себя обделяют. Очень сильно. Потому что реализация мужчины как отца, наверное, мужчины меня здесь поддержат, я не смогу говорить, я только говорю только то, что вижу. Ну, у нас в семье, по крайней мере, у нас до сих пор папа лучшая подружка у детей и добрый полицейский. Ну, это как бы вот по факту так. Ни одна, то есть для понимания у меня дети женского пола, ни одна из моих девочек не ходит делиться секретами с мамой. Они у нас лучшая подружка папа. То есть насколько это классно. Мужчина, если думает, что это... Я просто тут недавно ехала в общественном транспорте, и двое молодых ребятишек, ну, студентов, разговаривали между собой, и они прям... с другим так спорили, женщина должна сидеть с ребенком, женщина должна это делать. Не вопрос. Если мужчина домохозяйка, чтобы вы не поняли неправильно, это страшно. Потому что если мужчина домохозяйка, это тоже трагедия. Потому что, как правило, мужчина за этим просто прячется. Он прячет свою лень, свой страх, все, что мы сказали выше. Да? Ну, то есть это тоже страшно. Я сейчас говорю лишь о том, что это тоже важно. Для мальчика в первую очередь, да, для парней в первую очередь. Самореализация как в семье, как отца, это очень важно. Вторая история про женщин. Традиционно женщина должна реализоваться в семье. Она обязана воспитывать детей, она обязана следить за домом. Это все так. Тоже, чтобы вы все понимали, я не призываю ни к какому бунту. Потому что самореализация – это не делание только того, что мне нравится. А если ты вдруг решил реализоваться в другой области, это взятие на себя дополнительных обязанностей. Просто, чтобы вы понимали. Этих обязанностей женщины никто не снимал. Быть матерью, в первую очередь, там, женой и так далее. Да? Но, тем не менее, если ты будешь реализовываться профессионально, имей в виду, у девочек они очень легко спрыгивают на эту тему. Мне самое главное хорошо выйти замуж, а муж меня должен обеспечивать. Девочки, это глубочайшая ошибка. Почему? Потому что никто не должен вас обеспечивать. Никто. У нас обязанность по обеспечению есть только. Мы обязаны обеспечивать детей до 18 лет и этих недееспособных граждан. Никто не обязан. Муж, да, если у вас как бы муж, нормальная семья, он берет на себя дополнительно эту обязанность. Он говорит, да, я буду о тебе заботиться, да, это его волеизъявление. Но просто имейте в виду, если вы живете вот на этой лестнице и едете, что он меня должен обеспечить, представьте, не дай бог, вы остались одна. А не дай бог, если у вас есть еще ребенок, а что вы будете делать? Понимаете? А у нас нету как бы источника, откуда что взять, мы ничего не умеем. И вот и начинается страшная история. Просто я в свое время, очень рано, слава богу, эту историю поняла, когда я родила первого ребенка, мне мама сказала простую фразу, я до сих пор ее помню. Ну вот, Юля, родила себе хвостик, теперь навсегда. И я это поняла буквально.
Буквально, это мой хвостик, понимаете, девочки? А, то есть, если у вас появляется ребенок, да, в семье, то эту ответственность по его содержанию с вас никто не снимет. А вдруг что случилось, не пошло? Вдруг с мужем что-то случилось? А вдруг развод, не дай бог? А, ну, разные, не дай бог, чтобы это случилось. А вдруг случилось? Обязанность по его воспитанию и содержанию с вас никто не снимал. Поэтому просто имейте это в виду, и реализовываться здесь тоже нужно. То есть, ну, не ставить себя под лишний риск. Но обязанность материнства

Проблема в самореализации кроется в нас самих. И только всего лишь какие-то исключительные обстоятельства мешают человеку реализоваться внешне. Обычно проблема личностная. И последнее. Старайся реализовываться в разных областях. Этим ты только себя обогащаешь. Мне всегда раньше казалось, что мой мозг слишком устал, мне нужно отдохнуть и просто перестать. Мой муж мне не даст соврать, я все время о чем-то думаю. У меня то одна тема, то вторая, то пятая. Я все время думаю, мне уже нужно мой мозг, чтобы он меня отключился уже, как-то он меня стал. Понимаете, не так. Просто чем больше ты его нагружаешь, тем больше он становится способным работать. Это так, это факт. Вот, поэтому не бойтесь, нужно отдавать, нужно уделять достаточное время отдыха, это тоже правильно, но не нужно этим увлекаться. И закончить я хочу, опять же, словами Соломона. Они относятся к женщине, но они про самореализацию. Это книга притчи, 31 глава. «Кто найдет добродетельную жену, цена ей выше жемчугов. Добывает шерсть и лен, и с охоту...» Я выдержки читаю, да? «Шерсть и лен, и с охотою работает руками своими. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочной служанкам своим. Задумает она о поле и что делает? Приобретает». Она не просто задумала, топает ножкой и говорит: «Купи, купи, купи, купи». Она задумала и приобретает. От плодов рук своих насаждает виноградник. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник не гаснет ночью. Понимаете? Она чувствует, что занятие хорошо. Это как раз про то, что люби, что делаешь, а если что-то делаешь, то люби это. У меня все. Спасибо.

0: Юля, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые нам пришли за это время.
1: Мне Итак, страшно.
0: Первый вопрос. Если никто не пойдет, в кавычках, в ларек, то кто работать там будет?
1: Я сейчас говорила, это личностная оценка. Я не говорила о том, что не нужно работать в ларьке. Правда, если вы как бы считаете, ну, это нормальным, я говорила лично для себя, что я этим не хотела. Любая работа – это хорошо. И если человек готов работать в этом, и он считает, что он больше не хочет, это прекрасно. Пускай работает, это его, ну, зона ответственности, это его как бы реализация. Спасибо. Любая работа хорошо. Это лучше, чем сидеть дома и плакать, почему у моей подруги новые сапоги, а у меня нет.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Вы сказали, что нужно пробовать себя в разных сферах, экспериментировать. А что делать, если речь идет о духовной сфере, если ты думаешь, идти ли на пастора или нет? И многие просто говорят, что если ты выбираешь учебу на пастора, значит, ты должен стать пастором, а если не станешь, то ну, как-то не очень будет.
1: Ну, давайте я, наверное, отвечу больше не про духовную все-таки сферу, а про выбор профессии, да? Вот, но начнем с того, что, возможно, я не очень корректно выразилась. Я не предлагаю пробовать везде и все, да, а вдруг что выстрелит. Это тоже неправильно. Это разброс талантов, и это неправильно. А своей дочери я всегда говорила о том, что если ты начала бить в эту историю, и если она тебе нравится, ну, бей дальше. Бей дальше, и, собственно говоря, только выстрой себе планомерно, как ты будешь расти. Профессионалы, они же, понимаете, они не рождаются, профессионалами становятся. И в любой сфере, какой бы ты ни выбрал, ты должен, вкладывая туда, ты развиваешься, и ты становишься более и более успешным. Если ты выбрал конкретно пастора, и потом решил, я не пойду на пастора, наверное, это не очень правильно. Почему? Потому что, ну, зачем тогда тебе приобретать это как профессию? Ну, то есть это просто тоже в определенном смысле поление ресурса. То есть ты вложил, но ты понимаешь, что ты не будешь работать пастором, а будешь работать учителем в школе. Ну, пойди тогда лучше учить. Ну, если ты это понимаешь, опять же, да? Вот, поэтому нужно нащупывать, что тебе нужно. Я призывала в первую очередь к тому, чтобы не сидеть сложа руки. То есть ты все-таки думаешь, в первую очередь, ты оцениваешь себя, ты отметаешь то, что тебе точно не подходит и не твое. Вот. И, соответственно, в этой сфере начинаешь действовать. Если ты видишь, что у тебя не очень как бы там идет, ну, попробуем немножко переквалифицироваться. Но не надо скакать, ну, как бы, из врачей в воспитатели, из воспитателей в пожарные.

0: что вот если есть выбор как раз между учителем и пастором, сфера-то одна, гуманитарная, ну, там, конечно, духовность, но и ты думаешь, что вот именно выбрать? Это же все-таки дело жизни.
1: Все правильно. Ну, смотри, давай так отвечу, наверное. Я не буду давать советов, упаси бог, потому что дашь советы, потом будешь, как бы, это все-таки личностная история. Вот. Не думай, что все-таки твой выбор, вот, хотя я и призываю, да, все-таки, ну, как бы не палить ресурс, но его же можно все равно скорректировать. Если ты чувствуешь, что и хочешь работать, ну, как бы больше туда, как бы у тебя призвание, ну, иди в пасторы. Как бы, если ты понимаешь, что учительство, оно тоже близко мне вроде бы это, ну, выбирай учить. Наверное, тривиальные вещи говорю. Вот. Но это исключительно личностный самооценка. Тебе никто здесь не скажет. Никто абсолютно. И мало того, если ты просто... Самое главное, если ты понял, что пошел не туда, найти в себе силы и продолжать развиваться, а не стать, ну, не гнобить себя о том, что, ну, не получилось, все, я теперь буду, не знаю, как буду, никак не буду.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии еще.
3: Все ли то, что ты делаешь, необходимо любить? И как полюбить то, что ты делаешь?
1: Сложный вопрос. Но если я не люблю то, что я делаю, ну, я в первую очередь причиняю боль, неудобство себе. Да? И полюбить я, наверное, должна, ну как, чувства-то они же плохо управляемые. Так, если мягко сказать, вернее, вообще неуправляемые. Вот. Но здесь, наверное, я бы сослалась на апостола Павла, который сказал, ну, великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Если тебе совсем никак не получается полюбить то, что ты делаешь, и такой опыт у меня тоже был, но это нужно прекращать. Нельзя себя, ну, как бы подвергать насилию, потому что это также ведет к деградации личности. Правда, нельзя себя подвергать насилию. Вот, поэтому лучше сменить. Вот. Но если, еще раз, ты прошел тест, ты понимаешь, что, в принципе, тебе нравится этим заниматься, в принципе, ты вроде у тебя получается, в принципе, вроде неплохо, вот, но тебе не нравится начальник и окружающие, ну, попробуй просто что-то поменять, ну, как бы кардинально не бросать.
2: Спасибо большое. Перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел онлайн. Вы говорили о том, что мужчина не обязан обеспечивать жену. Но что делать, если мужчина сам настаивает на том, чтобы жена не работала, ведь он достаточно зарабатывает?
1: Это тоже личностное абсолютно отношение. Здесь вопрос о том, как к этому относится жена. Вот. Если есть в семье взаимопонимание, которое вообще априори, да, мы предполагаем, что оно должно быть. Вот. Если муж обеспечивает... И жена с этим согласна, у них все хорошо. Но здесь я вижу из вопроса, что жена с этим не согласна. Она говорит, я хочу что-то делать, а он мне не разрешает. И это вопрос не в самореализации жены, это вопрос личностных отношений. Значит, есть в семье недопонимание по этому вопросу. Мужчина настаивает, потому что, скорее всего, этим он просто проявляет себя. Потому что если она будет тоже что-то делать, она будет, ну... Более свободно, более, ну, менее управляемо, будем так говорить. Это вопрос отношений.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии.
4: У меня такой вопрос. Можно ли как-то свое восприятие к таким моментам, которые вызывают у тебя на работе дискомфорт, как-то перезагрузить в своей голове, поменять отношения? Например, мне нравится то, что я делаю, но мне не нравится приходить к 8 утра. Неважно, легла я до этого в 8 вечера или в 12, мне просто тяжело вставать по утрам. И вот можно как-то свое восприятие к вот этим моментам, не знаю, перепрограммировать? Или лучше как-то по-другому решать?
1: Лучше перепрограммировать. Отвечу просто. Но еще раз, вот самореализация — это то, что я говорила, это скорее не цель, а процесс. Это работа. А работа — это не только когда нравится. Есть еще такая, знаете, у работы есть очень хорошая подруга, которая на ней базируется, называется дисциплина. Никуда. Вот без нее никуда. Если мне не нравится к 8 приходить, а я работаю с 8, мне надо научиться приходить к 8. Если я не договорилась об ином с работодателем. Но это надо тоже понимать. Если у вас есть возможность договориться, ну, все счастливы. Если не получается, только вопрос дисциплины. Потому что это напряжение. Любая работа — это напряжение. И она не всегда, я работаю, когда только нравится. Если когда нравится, я говорю, это хобби. Это я поделала, завтра не делаю.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос, который у нас есть. У меня два образования, они оба экономические, но работаю я в другой сфере, в творческой. Это плохо? Иногда мне хочется попробовать поработать по профессии, но я не знаю, понравится ли мне это или нет. И что, мне увольняться с работы и искать другую по профессии?
1: Прекрасно, если вы реализовались в творчестве. Это прекрасно. Не нужно ничего менять. Если вы уже состоялись, ну, как специалист, как личность, это просто... Я бы с удовольствием, вот уже пробовала много раз, поменять, потому что мне кажется, что я занимаюсь не тем. Но, ну, так сложилось. Теперь, ну, я стараюсь любить то, что я делаю. Вот, поэтому если вы реализовались, если у вас получается, если вы работаете в творчестве, это прекрасно. Не надо ничего менять, растите и развивайтесь дальше.
2: Отлично. Спасибо большое, Юля, за эту тему. Спасибо за ответы на вопросы. Это были все вопросы к этому времени.
1: Спасибо.

0: Из DBN, из студии, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Кэрол Лоренс и Джон Расти. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов.
1: Can you do that? Yeah! One more time. Yeah! One more time. Yeah! Okay, right here now. Come on, y'all. This is my new background on Leon and Friends. See, I was gonna do the stage thing, but I think I'm gonna hang here with y'all.
2: In my father's house, I've been in mansions.

0: 飞着技术飞着技术
1: Большое спасибо. Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Я ведущий Леон Патила. Сегодня в гостях у нас просто замечательная леди. Она давно начала заниматься настоящей музыкой. Я хочу, чтобы вы приветствовали мою знакомую, мою подругу, которую зовут Кэрол Лоренс. Она моя подруга. Кэрол Лоренс. Ты выглядишь прекрасно. Я не знаю, как ты поддерживаешь свою фигуру? Смотри. Да я просто не ем. Я занимаюсь упражнениями. Специально для этой программы. Да нет, чтобы я была здоровая и так далее, и сильная. Он же сказал нам, чтобы мы заботились о храме, о своем теле, и много людей не хотят этого делать. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Я знаю, что многим хотелось бы узнать о периоде начинаний, и мне как будто бы не хватало слов объяснить. Конечно. Какая была эта эра, какое было начало? Я бы хотел рассказать об этом, особенно молодым людям, присутствующим, которые смотрят. Знаешь, Леон, самая удивительная вещь, когда поддерживаешь связь с молодыми людьми, первой моей главной роли на Бродвее была роль Марии в фильме «История западной стороны». И 30 лет назад в нем были показаны и войны, и фанатизм, и расизм, и ненависть, жестокость. Ложный путь решения проблем. В то время это было во всех заголовках. Идея принести сюжет Шекспира «Ромео и Джульетта» в Нью-Йорк, в гетто, была просто удивительной. Но в банде были две эти семьи, Мария и Тони. Были под перекрестным огнем. Этот фильм был гигантским успехом. Молодые люди узнавали в нем себя. И, к сожалению, мы не смогли избавиться от банд. К сожалению, эти же проблемы существуют и сейчас. Возможно, из-за этого некоторым молодым людям близок этот фильм. Однажды я выступала перед молодыми преступниками в тюрьме в Сан-Фернандо-Вэлли. И меня попросили прийти и спеть. И мне было очень тяжело смотреть на них и выступать перед этими заключенными парнями, которым было от 6 до 16 лет. И не все они были преступниками, некоторые из них были просто заброшены, и это самая печальная вещь. И мне думаю, как же мне представиться? И я принесла с собой альбом, и я сыграла для них «Офицер Кропка». Да, знаешь, где молодые преступники пытаются уговорить судью и так далее. Я развращен, потому что развращен, у меня нет мамы и так далее, и так далее. Знаешь, это как начало рэпа. И это была музыка Бернстайна и хореография Джерома Робинсона, стихи Стивенса Салтона, постановка Холта Принца. У нас многие гении поработали над этим, и я как подросток воспитывалась ими. И я исполнять главную роль в подобном фильме была даром Божьим, который я просто не оценила в то время. В то время я не была с Господом. А в своей игре ты училась этому, или это был природный дар, или был ли у тебя наставник? Поддерживали тебя родители в этом направлении? Откуда ты знала, что ты была артисткой? Моя мама очень поддерживала меня. Я говорю тебе, я начала ходить и танцевать в одно и то же время. Когда я слышала музыку, я танцевала. Когда не было музыки, я пела. Таким образом, это был дар Божий. И это позволяло мне двигаться под музыку. Это важно в танцах, ты знаешь. Я видел, как ты танцуешь, Леон. Выходит так естественно, когда ты связан с музыкой воедино. И это как подобный экстаз, это от Господа. А как насчет о генеральной больнице, о главной больнице? Что это было там? Да, я в газете прочитал. Я просто снялась в одном эпизоде программы «Генеральная больница». Я играю в ней Энджело Эккарт, настоящую итальянку, римско-католическую маму, которая хочет вас накормить и заботиться о всех. И она кажется такой хорошей. И в этом сериале описаны все разрушительные аспекты нашей культуры. Я верю, что в них есть зеркала и в театре, и в телевизоре, которые как бы говорят, не делай этого, посмотри, что произойдет, когда ты будешь неверным в своем браке. Тебе очень больно придется за это заплатить. Я верю, что если ты и не поддерживаешь такое поведение, ты можешь сыграть подобные роли, чтобы принести американским людям послание, которые скажут, просто скажут людям, будьте осторожны, не делайте это. Знаешь, мне это нравится. Есть парень, которого зовут Джей Каррес, он связан с Campus Crusade. Фактически он меня в него и вовлек, и я люблю эту организацию. И он как будто бы возглавляет актеров и актрис Голливуда, и многих из них. И так много христиан в этих сериалах. Да, как в сериалах, так и в другом бизнесе, где мы объединяемся и подбадриваем друг друга. Я принадлежу к актерской кооперации в голливудской пресс-церкви, пастором которой является Ллойд О'Гайл. И недавно в Голливуде был проведен вечер национальной религиозной трансляционной конвенции, во время которого мы воздавали дань тем христианам, которые отстаивают хороший материал в фильмах, положительные сюжеты, поддерживают в людях доброту, порядочность и терпение, вместо того, чтобы способствовать тому, чего хочет противник. Он, который хочет, чтобы все кусались. И там возникла небольшая дискуссия, я знаю, что именно на нее ты и намекаешь. Небольшая группка высказала мнение, что я не заслуживаю петь на платформе этой конвенции, а меня попросили принимать участие в «Голливудской ночи». Это произошло из-за того, что я была в сериале «Генеральная больница». Я чувствую, что это несправедливо, потому что прежде всего из-за того, что я делаю это в жизни. Во-вторых, мне просто нужно было быть на этой арене. Я считаю, что именно там бы был Иисус. Он бы был бы там, где больше всего грешников. Не там, где все здоровы и хорошие и живут для Господа. Таким образом, я считаю это несправедливым. Но мне был преподан замечательный урок. Никогда не суди. Потому что, знаешь, нельзя судить людей, не зная полной истории. Никто никогда не подошел и не спросил, тебе действительно нравится играть этот презренный характер. Прежде всего, я не играю презренный характер, я очень горжусь этой ролью. И также, если ты хочешь отговорить всех христиан от всего мира и изолировать нас, то это нехорошо. Он не просил нас это делать. Иисус сказал, идите учите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И я рад, что мы сейчас об этом говорим и этим занимаемся. Если обо всем, знаешь, все мы об этом говорим, и всем это нравится. Знаешь, Леон, я всегда слышал о тебе только прекрасные слова. Ну, слава Богу. Я очень благодарна. Я очень благодарен, что ты пришла на передачу. И мне хотелось бы узнать нам немного о том, как ты стала спасенной. Это был длинный надвигающийся процесс. Ты знаешь, когда попадаешь в бездонную яму, и когда из нее выглядываешь, то только можно смотреть вверх. И я как раз тонула в очень печальном потоке слез о неудавшемся браке и неудавшемся перемирии. Прошло 7 дней, и мой отец умер от рака, и 6 месяцами позже от сердечного приступа умерла и моя мать. После похорон прошло 3 дня. Мне нужно было выступать и зарабатывать на жизнь для своих детей. Мы уже все распродали. Нам нельзя было выбраться из этого. И знаешь, и потом... Мне пришлось работать и играть, и выглядеть счастливой, радостной, когда внутри все мертвело. У меня не было возможности даже погоревать, знаешь. Но я сказал, Господь, Ты обещал, что никогда не дашь мне ноши, которую я не смогу нести. И когда я передала Господу, я почувствовал зернышко спокойствия и радости в моей жизни. И я знаю, что никогда не останусь одна. Спасибо тебе, Иисус. Знаешь, мы говорили о карьерах, и мне пришлось столкнуться с несколькими людьми, у которых было противоречие в жизни, и иногда, когда с ними разговариваешь, это принимает полемический характер, и я всегда имею в виду христианский мир, они не понимают этого. И я имею в виду разные работы, знаешь. Если вы становитесь христианином, вы не можете просто прекратить работу и не делать то, что вы делаете. То есть вы все равно работаете. Бог призвал тебя быть либо инженером, либо доктором, либо еще кем-то. Вы обладаете этими профессиями, и вы не можете просто оставить это. Но что бы ты сказала молодому поколению, детям, которые сегодня хотят преследовать какую-то карьеру? Они хотят придерживаться христианства, хотят быть христианами, но они хотят заняться карьерой. Что бы ты им сказала? Это немного сложнее, потому что нужно быть очень выборным и выбирать возможности, предоставленных тебе. И в этом ключ. Таким образом, если ты, прежде всего, я бы умоляла их, и я постоянно разговариваю с детьми, знаешь, в студиях по танцам, в изобразительных искусствах и так далее. Первым я бы посоветовала то, что вы должны завязать с Иисусом настолько крепкие взаимоотношения, чтобы Он всегда был рядом с вами, куда бы вы ни шли, где бы вы ни уступали. Я молюсь перед каждым выходом. Я становлюсь нервой и хватаю за руку своего Рона Харриса, который помогает мне, менеджер и так далее. И мы молимся вместе. «Дорогой Господь Иисус, пусть Тебе будет воздана вся часть и слава, потому что Ты достоин этого. Пусть честь будет Твоя». И я работала в Atlantic City, и я потом буду там работать. Там одни казино, я выступал с таким успехом. Но вместо 8 недель было условлено, что мы остались там на 5 месяцев. И я действительно изголодалась по Господу. Моя церковь сообщила мне название другой церкви. Это просто сказочная церковь в пригороде Atlantic City. И мне выделили шофера, и мы ехали в эту церковь целый час, и потом меня отвозили обратно. Но мне нуждалось, я нуждалась в этой духовной пище. То есть я постоянно ездила в эту церковь. Я попросила сына пастора, как мне начать занятия по Библии в моей гардеробной. И он ответил: «Позволь мне приходить и проводить их». И я сказал: «Великолепно». И в первый же день занятий по Библии, когда он проходил по вестибюлю, он заметил кого-то из своей церкви. И кто-то сказал ему: «Кайл Хьюбер, что ты делаешь в казино?» И он ответил: «Я провожу занятия по Библии в гардеробной Кэрол Лоренс». Ему, конечно, не поверили. Ему ни на секунду не поверили. Но тот человек пошел по телефону, позвонил отцу Кайл и сказал: «Пастор Хьюбер». Тот человек пошел к телефону, позвонил пастору и сказал: «Пастор, знаете, где ваш сын?» А пастор ответил: «Да, в это время, наверное, в гардеробной Кэрол Лоренс в казино проводит занятия по Библии». Но знаете, он по-прежнему не приходит туда, и хотя меня там нет, Кайл там остался. Но, знаете, в Атлантик-Сити нет церкви из-за вандализма и низкой посещаемости, но это зернышко было посеяно, потому что Господь направил меня туда. И удовлетворяя эту нужду, это встретило нужды работников сцены, и статисток, и фокусников, и музыкантов, и они проводят изучение Библии там. Спасибо большое, Кэрол, спасибо тебе, что ты пришла к нам. И у нас сегодня с нами Джон Растик, который выступает с группой «Ближе». Джон Растик, оторви что-нибудь. Джон Растик. Джон Растик.

Прекрасно, прекрасно, старина. Это здорово. Да, здорово. Это настоящая песня. Это хорошее исполнение. Нам очень нравится. Почему бы тебе не спеть вместе с нами? Знаешь, это олицетворение молодости. Когда вы молодые, вы начинаете с Господом и всегда оставайтесь с Ним. И когда вы достигнете возраста Кэрол, вы будете выглядеть хорошо сохранившимся, красивым, удивительным в Господе и так далее. О, спасибо, Леон. Да, я люблю детей. Спасибо тебе от всего сердца. А почему бы тебе не начать? Я спою хорошо.

И я надеюсь, что то же самое произойдет и для вас. Я надеюсь, что вы позволите Богу сохранить вас. Что вы не будете пьянствовать со своими друзьями, вы просто скажете, ну что ж, они этим занимаются, а я не буду. Вы освободитесь от этого и скажете, Господь Иисус, я буду исключительно Твоим. Неважно, буду ли я в евангельском окружении с остальными христианами или нет, я буду продолжать оставаться с Тобой, потому что я связан с Тобой. И те из вас, которые еще не наладили жизни и связь с Господом Иисусом, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Я прошу вас, примите Иисуса, примите Господа. Скажите, Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты вошел в мою жизнь и простил мне мои грехи, и чтобы Ты обновил меня. Ты мой Спаситель. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я хочу, чтобы вы написали нам, хорошо? Если вам нравится наша передача, пишите на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо тебе, Кэрол. Спасибо тебе, Джон. Благословит вас Бог. Передача «Леон и друзья». До следующих встреч.

0: Силовая команда с участием Джона Джейкобса. Дамы и господа, в 1991 году 20 тысяч человек стремились попасть в команду американских гладиаторов. 20 тысяч! Из них были выбраны 20 человек, и один из них стал чемпионом мира. Вот этот человек. Дамы и господа, чемпион американских гладиаторов 91 года. Дамы и господа, черный пояс по карате. Несколько месяцев назад он победил на чемпионате мира, и это показывали по ABC несколько месяцев назад во Франции. Он победил для Соединенных Штатов. Он играл роль Бэтмена, Комена в универсальных студиях, MGM и Magic Mountain. Возможно, вы даже видели его в рекламных вставках. Он известен, ABC говорит, он один из самых замечательных атлетов, способный взобраться на 12-й этаж за 40 секунд. Дамы и господа, из Лос-Анджелеса, Калифорнии, Рико Константино! Он сейчас, он будет разбивать ледяную стену толщиной. Толщиной в 2 метра. Оставайтесь на своих местах. Давай, Рико, пошел. Давай, Рико. Посмотрите, он разрушил эту стену. Невероятно. Дамы и господа, вот здесь у нас 5 бетонных стен. Послушайте, обычно мы поджигаем эти стены, но вчера вечером Рико обжег свою руку. Но сегодня Крэг Линли сберется на самый верх и прыгнет головой вперед сквозь огонь и разобьет все эти 5 бетонных стен. И после этого вы увидите, как Крэг разобьет вот те 2 бетонные стены. И Рико разобьет вот те 2 бетонные стены. И вот он разобьет также ледяную стену локтем. Дамы и господа, это лучший вечер, лучшее представление, когда будут разрушаться стены. И сзади Берри Хенли, он взберется наверх, подпрыгнет и разобьет 2 метра бетона своими руками. Сегодня у нас на сцене настоящие сцены. И в жизни некоторых людей тоже есть стены. В жизни тех, кто обижен, обманут или отвержен. Эти стены мешают людям быть такими, какими они могут быть. Отделяют их от семьи и будущего. Стены вредных привычек, неуверенности и страха. Большинство людей позволяют этим стенам становиться выше и выше. Но сегодня пора разрушить эти стены. Стены рушатся. Да, они рушатся. Давай, Крэг Линли, ты готов? Похлопайте Крэгу. Вперед! Теперь вы видите, как Джон Джейкобс обливает эти бетонные блоки горючим. Я никогда не видел, как это делает Крэг. У нас 4 бетонные стены. Он разобьет их. Он разобьет их руками. И здесь 7 кусков бетона. И он разобьет это руками, все 4 стены. И это еще не все. Он обливает сейчас побольше горючего на бетон. Так что у нас будет большой огонь. Очень много горючего он льет на бетон. И это все будет разбито. И он тоже, он не повредит себе голову и не загорится. Заберите у Джона эту банку с горючим. А то он слишком увлекся. Он сейчас все... Заберите у него это горючее, он все обольет сейчас. Вы готовы зажечь огонь? Вы готовы зажечь огонь? Приготовьтесь. Приготовьтесь и помогите ему. Ты готов? Давайте, пошли. Помогите ему. Помогите ему! Рэг Линдли, поприветствуйте его! А он сейчас руками разобьет ударом бабочки. Помогите ему! Помогите ему! Помогите ему! Давай, Рико! Все скажите «Рико!»
1: Let's go, let's go.
0: Давай, пошли, пошли!
1: Help him, come on.
0: Помогите ему!
1: Help him.
0: Помогите ему! А сейчас давайте поможем Берри Хенли. Помогите ему.
1: Help him! Come on!
0: Дамы и господа, мы силовая команда, и мы приехали в ваш город, чтобы воевать с дьяволом. Скажите «И», скажите «И», скажите «И», скажите «С», скажите «У», скажите «С». Что получилось? Кто есть царь царей? Иисус! Кто Господь Господь? Иисус! Кто могучий воин? Иисус! Поприветствуйте Иисуса! Аминь, аминь. У пророка Закарии сказано: «Не воинством, не силой, но духом моим, говорит Господь». И сегодня его дух здесь с нами. Аминь. Как сказал Джон, я вырос, стараясь достичь как можно больше в жизни. Я хочу напомнить одно место в Писании. Это Евангелие от Марка. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, но душу свою потеряет? Именно по такой дороге шел Рико. Я пошел в военное училище и закончил его вторым в классе. Я был парамедиком, я водил скорую помощь, я работал телохранителем. Затем 3 года я был полицейским в Северном Лас-Вегасе. И делал это 3 года. И я не хочу сказать: посмотрите на меня, какой он хороший. Я просто хочу вам кое-что сказать. Я был на пути к славе этого мира, но все же в моем сердце была пустота. Это была большая пустота, и я старался ее заполнить. После полиции, как сказал Джон, я отправился в гладиаторы, и я стал чемпионом. И я думал, что это заполнит мою внутреннюю пустоту, но не тут-то было. Я отправился на следующее соревнование во Францию, чтобы представлять Соединенные Штаты. И я победил Форда Боярда, и я одержал победу. И там, и после этого у меня осталось...

0: God is faithful.
1: Бог верен нам. Он дал мне эту женщину, Он исполнил две мои мечты. Во-первых, Он дал мне прекрасную жену, а во-вторых, дал мне ездить по всему миру и проповедовать о Христе. И мы отправились в Феникс. Я не знал, что я еду на христианскую конференцию. Я думал, еду в отпуск. И я приехал туда как один из гладиаторов. И я шел по коридору. Ко мне подошел тот большой чемпионский пояс с надписью «Рико Константино, чемпион американских гладиаторов». И когда я вышел в вестибюль, меня встретил Метал Арк Лемон. Вы его знаете, да? Он подошел ко мне и говорит: «Эй, Рико, хочешь выступить на моем шоу сегодня вечером? В прямом эфире?» Я сказал: «Конечно». Он сказал: «Хорошо, в 7:30 вечера около бассейна». И я начал одеваться. Я думал, Metal Arc Lemon, его программа, его шоу, хорошо. Я начал одеваться, свои красивые белые брюки, белую рубашку. И отправляюсь на интервью. Я не подозревал, что Metal Arc христианин. И что его программа была христианская. Итак, я прихожу, мы садимся, и начинается интервью. Он начинает спрашивать меня о гладиаторах, и я рассказываю. Он спрашивает, какое было самое трудное соревнование. Я говорю: «Чоус». И он спрашивает меня, кто был самым трудным, с кем сражаться. И я говорил, рассказывал ему, делал то и другое. И вот я боковым зрением заметил, что Metal Rock как-то откинулся на спинку своего кресла и ждал, когда я посмотрю ему в глаза. И я чувствовал аудиторию и камеру, я наблюдал, я продолжал говорить, и потом он посмотрел. И я не подозревал, что Metal Rock задаст мне самый важный вопрос в моей жизни. Вопрос, который изменит мне мою судьбу. И я посмотрел на него, он посмотрел на меня и говорит: «Знаешь ли ты Господа Иисуса Христа как личного Спасителя?» Я ответил: «Думаю, что да». Он улыбнулся и спросил: «Что ты имеешь в виду?» Ну, я сказал: «Когда я был полицейским, я молился с капелланом отделения». Он говорит: «Нет, это не то». Тогда я замялся. Я говорю: «Ну, я не знал, что сказать». Он посмотрел на меня и сказал: «Хочешь ли ты прямо сейчас принять Господа Иисуса Христа в твою жизнь и помолиться молитвой грешника?» И я согласился. И я был спасен на телевидении, в прямом эфире. Metal Arc Lemon. Моя девушка тоже приняла спасение на той же конференции, и мы получили крещение. Но я не буду останавливаться на этом событии. Я хочу говорить о том, что сделал Иисус с тех пор. Потому что Он делает не прошлое, а будущее, если вы будете за Ним идти. Прекрасно получить спасение, и мое лицо расплылось самой широкой улыбкой, я был счастлив. Но знаете, когда эмоции прошли, я думал: «Хорошо, что же дальше?» И человек по имени Томми Сиротни подошел ко мне и сказал: «Вот что значит быть христианином. Нужно погрузиться в Библию, изучай Писание, присоединись к церкви, ходи на библейские уроки, читай и молись, проводи время с Богом в молитве». Я так и делал. Томми показал мне одно место в Писании, оно записано в Евангелии Марка, глава 8. Иисус сказал, что если вы попытаетесь спасти вашу жизнь, то вы потеряете ее. Если вы потеряете вашу жизнь ради Христа и Евангелия, то найдете ее. И тогда я понял. Это было прямо противоположно тому, чему меня учили раньше. Это прямо противоположно тому, чему учит нас этот мир. Это прямо противоположно тому, чему учил меня Голливуд. Евангелие от Матфея говорит: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится к вам». Это правда. Все остальное приложится вам. Помните место Писания, которое я упомянул в начале, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет? Я и раньше был хорошим человеком. Я не занимался наркотиками, мое свидетельство отличается от всех. Я работал в скорой помощи, спасал жизни, я был телохранителем, полицейским. Мы с женой занимаемся благотворительностью, занимались ей. По общественным меркам я был хорошим человеком. И все говорили: «Рико, праведный человек», но Библия говорит, что вся наша праведность, как запачканная одежда перед Господом. Я был хорошим человеком на пути в ад, потому что я не знал Иисуса. Если бы я тогда умер и предстал пред престолом Божьего суда, то Бог спросил бы меня: «Почему я должен пустить тебя на небо?» Я был хорошим человеком, Боже, я никого не обижал, я всегда помогал. Я ходил в церковь на Пасху, и Бог бы ответил мне: «Отойди от меня, я никогда тебя не знал». Потому что не всякий, говорящий: «Господи, Господи», войдет в Царствие Божие. Нужна живая связь с Иисусом. Это значит, что надо принять Иисуса в ваше сердце. Библия говорит, что Иисус стоит у двери вашего сердца и стучит. Вам нужно только

Открыть эту дверь, и Он войдет к вам и будет с вами общаться. Нет большей радости, больше удовлетворения и любви, чем иметь Иисуса в вашем сердце. Когда я принял Иисуса, та любовь, радость, то счастье мгновенно заполнили пустоту, которую я искал всю жизнь. Больше мне не приходилось к этому стремиться, пустота заполнена, и я знаю, кого мне нужно превозносить. Не себя, потому что я не важная персона, важен Иисус. И я говорю вам сегодня, стоя на этой сцене, если бы в моем сердце и в сердце этих ребят не жил Иисус, я бы не смог здесь стоять и делать то, что я делаю. Иисус – моя сила. Я изучаю Библию, молюсь, мы с женой принадлежим церкви, и я веду сам библейский класс. Это очень важно. И сегодня я призываю вас принять Иисуса, если вы не знаете Его. Если вы чувствуете Его призыв, Он стучится в дверь, ответьте, впустите Его. Благословит вас Бог. Стены рушатся. Дамы и господа, Рико! Стены рушатся! Помогите ему!

Rico, come on, help him!

0: reach up to the ceiling, Mike. That's right.
1: Сейчас вы увидите самый сильный номер этого концерта. У нас есть огненный круг, круг с пятью бетонными стенами. Джон Джейкобс обольет бетон горючим, и у нас будет огненный круг, в середину которого прыгнет Майк Хейган. Единственный выход для него — это пересечь все пять горящих бетонных стен. Кроме того, в середине у нас будет телефонный столб, который тоже будет гореть, потому что Джон обольет его горючим. И у нас сегодня горящие блоки и стены, и горящий телефонный столб. Если Майк пробьется через бетон, у него будет только один шанс перебросить через себя этот огромный, более 150 килограммов горящий телефонный столб. И вы там смотрите осторожно. Это очень опасно. Из последних 10 помещений мы сожгли только 2. С этим столбом намного опасней. Так что подготавливайте их. Вы готовы? Библия говорит, не удивляйтесь, когда вас постигают огненные искушения, но радуйтесь, потому что участвуете в Христовых страданиях. Вперед, Майк Хейган, вперед! Давай, помогите ему!

your help. Come on, come on.

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Каждый шаг – это танец на голове врага. Бог сказал, что ему нравится смотреть, как мы танцуем, потому что так мы сокрушаем голову врага под нашими ногами. Кто-нибудь воздайте славу своему Мессии Иисусу Христу. Воздайте ему славу прямо сейчас.

Есть три теории относительно того, почему Голгофа была названа лобным местом. Первое, отцы ранней церкви утверждали, что Иисус был распят на месте, где был захоронен череп первого человека Адама. Вот почему. На православных иконах сцены распятия сопровождаются изображением черепа внизу креста. Но это не имеет ничего общего с лобной горой. Просто согласно православной традиции, Иисусу, второму Адаму, должно быть распятого на месте захоронения черепа первого человека, Адама, который умер на 930 году жизни. Вторая теория. Гора была названа Лобной, поскольку именно на этом месте виновных забрасывали камнями. Третья теория связана с явлением Голгофа Гордона. Если вы поедете в Израиль, то на экскурсии вы посетите красивейший сад, в котором находится гробница еще со времен Римской империи. На старых фото гробница напоминает череп, на котором можно распознать глазницы. Британец генерал Гордон в 1800-х годах предположил, что данная вершина горы была вершиной Голгофы, лобное место. Но сейчас я предложу вам совсем другую теорию. Давид похоронил череп Голиафа, семени змея, на горе в Иерусалиме. Каждый еврей знал это место. Позже эта гора стала местом экзекуции для врагов Израиля, потому что Голиаф тоже был врагом евреев. Так, одну минуту. Крест. Давайте немного поговорим о кресте. Давайте сейчас немного поговорим о кресте. Нам все время предлагали картину распятия с крестом, с таким крестом, который сделан из двух балок, верхний и нижний. Кому это знакомо? Крестик, который мы носим на шее, называется римским крестиком. Но наверняка он выглядел так. Начнем с верхней балки в форме буквы «Т». Вероятнее всего, Иисус упал именно под тяжестью этой балки. Когда крест положили на землю, то гвозди забивали именно в этом месте. Невозможно забить гвоздь здесь. Его забивали тут. Правильно? Если вы все еще со мной, то закричите «Да». Я сделал этот крест еще до того, как нечто проявилось для меня. Археологи нашли ступню распятого человека. Приготовьтесь. Я покажу вам, как был распят Иисус. Джуди, одну ступню положили здесь, а с обратной стороны прибили дощечку под пятой, куда и забивали гвоздь. Дощечку придумали, чтобы потом вынуть гвоздь. Другую ступню положили напротив этой дощечки. Я прошу, чтобы показали иллюстрацию. Вот так все и происходило. Может быть, был утрачен стих. Давайте вернемся к тому, что сказал Бог. Бытие 3:15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Семя женщины будет поражать семя змея в голову, а змей будет жалить его в пяту. Именно в пяту его ступню не распинали с передней части, потому что это невозможно, а именно через пяту. Какая невероятная сила в духовном понимании. Капли крови с пят Иисуса падали на землю, под которой похоронено семя змея. Взгляните на эту иллюстрацию.
Сатана знал, что его предыдущее семя находится там, а теперь он видит Иисуса. Если ты воистину Сын Божий, сойди с креста. Взгляни на Него теперь. Где сейчас Бог Отец? Он покинул Иисуса. Вы понимаете, что Давид вместе со своими воинами убил всех пяти исполинов? Он их всех уничтожил. Будьте внимательны. Давид стер семя змея с лица земли. Те пять стали последними в своем роде. Больше история не упоминает о великанах. Иосифус упоминает о костях исполинов, найденных в Хевроне 2000 лет тому назад. Обратитесь к Библии. После того, как Давид вместе со своими воинами поразил последнего истукана, сразу же в следующей главе говорится о том, что восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать счисление израильтян. 1 Паралипоменон 21:1. Проповедники спрашивали меня, почему дьявол так рассердился на Давида? А я отвечал, потому что он убил его семя. Надо понимать, что именно истуканы развратили людей, из-за чего произошел потоп. Исполины мешали израильтянам войти в землю обетованную. Исполины пугали израильтян. Иосифус писал, что их речь была такой громкой, что от нее болели уши. Люди этого боялись. Появляется молодой юноша, помазанный Духом Святым. Я сейчас обращаюсь к 17-18-летним, поскольку именно таковым был возраст Давида, когда он победил семя змея. Когда Давид услышал, что Голиаф поносил Богу, он сказал: «Дайте мне камень, чтобы я его убил». Голиаф удивился, увидев Давида, и обозвал его псом. Давид был уверен в своей победе над исполином, потому что он выступил против него не во имя Давида, а во имя Всевышнего Бога. «Скажи своему соседу, он жив». Он жив. Он жив. Я буду заканчивать уже. Мне надо было коснуться темы креста. Мне надо было родить этого ребенка. Ну же, позвольте мне вам рассказать, в чем здесь суть. В крови Иисуса она всегда была главной. В течение 4000 лет евреи пытались угодить Богу жертвоприношением крови животных. Кровью одного вола можно заполнить три ванны. А ведь евреи приносили волов в жертву. В жертву также приносили баранов, ягнят, голубей и горлиц. Хочу рассказать вам о крови. Из Египта вышло 600 тысяч человек. Среди них были мужчины в возрасте от 20 лет, способные сражаться, у которых были семьи. Предположим, что у каждого было много детей, и еще имелась жена. Подсчитали, что в Египте было принесено в жертву 100 тысяч ягнят. Очень много крови было использовано, чтобы помазать косяки и перекладины дверей еврейских домов.

Позже в пустыне, где дети Израиля пробыли 40 лет, был построен ковчег Завета, и евреям надлежало приносить в жертву по одному ягненку утром и вечером. Получается, им пришлось принести в жертву 28 800 ягнят, а это, в свою очередь, неисчисляемые литры крови, которую проливали утром и вечером. Когда Давид согрешил, его человек пытался поправить ковчег Завета, находящийся на телеге. Это колеса, на которые помещены доски. Это нынешняя ситуация в церкви, когда богатые прихожане и церковный совет, управляющий средствами, диктуют, как должны выглядеть церковь, например, каким должно быть прославление. Бог не нуждается в ваших подачках для распространения своего царства. Слава Божия не распространяется с помощью ковчега Завета на телеге, с помощью церковных советов и с помощью денег. Она распространяется, когда вы привносите с собой эту славу Божию на каждое место, куда вы приходите. Меня удивляет тот момент, когда Давид согрешил. Однажды я находился на горе Бешемеш. Да, Давид был изумлен от того, что мужчина, пытавшийся поправить ковчег Завета, умер. Невозможно сделать что-то правильно и неправильным способом. Тогда ковчег Завета оставили на 3 месяца у дома Овед-Едома, благодаря чему тот был очень благословлен. Давид понял, что пришло время переносить ковчег. И в этот раз все надо делать правильно. Через каждые 6 шагов приносилась в жертву кровь. Кровь в жертву. Кровь в жертву. Кровь в жертву. На всем расстоянии от дома Овед-Едома и до Иерусалима через каждые 6 шагов приносилась жертва Богу. Но она приносилась не впереди, а она приносилась сзади, на уже пройденном расстоянии. Давид очень хорошо понимал следующий принцип, что если он желает дойти к Божьей цели, его прошлое должно быть покрыто жертвенной кровью. Не могу себе представить, сколько крови было пролито в тот раз. Скажу только, что во время посвящения храма была принесена общая жертва с 22 тысяч коров, 120 тысяч овец, 120 тысяч коз, что в сумме дает 262 тысячи животных. Хотите услышать, какой объем крови был пролит? Почти 1 миллион 100 тысяч литров. Но Бог говорит, что этого недостаточно. Царь Езекия принес в жертву почти 39 тысяч литров крови. Соломон принес в жертву 10 тысяч овец, а это 41 тысяча литров крови. Но Бог говорит, что и этого недостаточно. Согласно Иосифусу, каждую Пасху в ранней церкви приносили в жертву 300 тысяч ягнят, а это 1 миллион 100 тысяч литров. Вы со мной? Вы можете себе это вообразить, но Бог говорит, что и этого недостаточно. Но однажды в городе Вифлееме родился младенец, которому пели ангелы, которому поклонялись пастухи и которому привезли на верблюдах подарки мудрецы из дальних стран. Бог сказал пастухам, что они увидят знамение младенца в пеленах, лежащего в яслях. Я задумался, что же это за знамение такое? Бог сказал мне, что все, что Он делает, носит пророческий характер. Мы видели ясли в Израиле. Они не деревянные, они каменные. Вот такой ширины. Вот такие. Сегодня их уже не так много.
вот такой высоты. Туда насыпали зерно или наливали воду для животных. Так вот, Иисуса запеленали в льняные пеленки. Это материал, в который пеленают новорожденных ягнят, чтобы их согреть. Ему должно было родиться в Вифлееме, потому что именно в этом городе рождались все ягнята, которых позже приносили в жертву в храме. Но таким было знамение. Почему? Будьте внимательны. Через 33,5 года этот младенец станет человеком, который умрет на Пасху, подобно закладному Агнцу. Во-первых, он был родом с Вифлеема, где рождались и взращивались все овцы, которых приносили в жертву в храме утром и вечером. Во-вторых, льняные пеленки. В-третьих, этого человека похоронят в каменной гробнице треугольной формы, подобной яслям. Такова ее форма. И когда этот высокий, загорелый мужчина из Назарета висел на кресте, с него вытекло 9,5 литров крови. Это точная цифра. Сколько крови вытекло? Бог смотрел на кровь в течение 4000 лет, начиная с грехопадения Адама и Евы, когда пришлось убить двух животных, чтобы покрыть наготу людей. Он видел кровь, ее не было достаточно. Но когда Бог увидел 9,5 литров пролитой крови своего никогда не грешившего сына, то Авель сказал: «Достаточно». Тогда, я думаю, и баран Адама заорал: «Достаточно». И все агнцы, приносимые в жертву в пустыне в течение 40 лет, сказали «достаточно». 10 000 ягнят в храме Соломона сказали «достаточно». Езекия во время посвящения храма и его ягнята сказали «достаточно». Дьявол недоумевал из-за происходящего. Но Бог сказал: «Сатана, ее достаточно». Когда Мессия воскликнул «свершилось», стопы его ног сокрушили голову змея. Вы хотите услышать обетование с послания римлянам? Библия говорит: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Римлянам 16:20. Однажды я проповедовал на эту тему в церкви. Молодые люди пришли в восторг, слушая. Они начали ликовать и танцевать. Я сказал: «Бог, посмотри на них, как они счастливы». Поколение мам и отцов с большой радостью наблюдало за происходящим, но вело себя более сдержанно. А дети радовались изо всех сил. Бог спросил: «Знаю ли я, почему Он любит, когда дети танцуют?» Потому что они танцуют на голове у змея. Каждым шагом в танце они наступают на свою проблему. Они танцуют на голове врага. Богу нравится видеть, как танцуют его дети, потому что он сокрушит врага под их ногами. Кто-нибудь, воздайте славу своему Мессии, Иисусу Христу. Воздайте ему славу.

Друзья, Господь хочет делать Духом Святым удивительные вещи. И то, что сейчас произошло, это произошло внезапно. Знаете, я был эти дни на конференции. Вы не знаете, может быть, этого или кто-то не знает, но я был в Санкт-Петербурге. И это была конференция с четверга по вот сегодняшний день. Но вчера вечером мы приняли решение, конечно, ехать сюда, в нашу церковь. И пастор Стас из города Кингисеппа любезно отвез меня. Они заботились обо мне. Замечательные люди. Водили меня в кафе покормить. И даже купили мне гостиницу, что меня так удивило очень. Но мне нужно было там побыть один день. Одну ночь, вернее, чтобы на следующий день служить, и Господь чудесно заботился. Но суть в другом, что я был там, где Божий народ, там, где Господь, где движется Господь. Там было много-много сот людей. Огромный зал Колизея вот в центре, это Невский 100. И мне нравится сидеть там где-то вот в серединке или чуть-чуть повыше, потому что как-то хорошо и видно на сцене. Ну и не хотелось бы сидеть впереди, хотя для этого есть возможности у служителей. Но знаете, и ко мне подвели одну молодую женщину. Она была очень красивая и очень молодая. И одна женщина подвела ее, сказала: «Пастор, помолитесь о ней, может быть, у вас будет слово от Господа». Я сидел совершенно как слушатель. То есть я сидел, вот было собрание, и мне нужно было подготовиться, чтобы служить. После обеда там была такая линейная дискуссия, как-то называется, на сцене поставили стулья и спрашивали, там были епископы, много епископов было. И меня наименьшего тоже пригласили, чтобы ответить на вопросы, что отношения с Богом. И я думал, что я буду готовиться. И когда мне подвели эту девушку, молодую женщину, я подумал, усомнился, как же это будет. Я вот сейчас и... Но вы знаете, внезапно. Кто-нибудь скажите со мной внезапно. Просто внезапно. Я вроде бы сказал, почти отказал. Говорю, они говорят, вам нужно, наверное, готовиться. Мы, наверное, не вовремя. Я говорю, ну да, надо готовиться. Но внезапно Дух Святой сошел. И когда Дух Святой сошел, то Господь начал говорить в мое сердце. Я почему говорю со слезами? Потому что это то, что Бог будет делать через церковь гораздо больше. И Господь открыл мне, что у нее есть переживания в личной жизни. И я сказал ей: не переживай о личной жизни. Господь все устроит. И Господь показал мне ее гортань, что ее гортань — это благословение. Что, прямо Господь показал. А оказывается, она одна из лидеров прославления. И Господь говорил, что Он хочет ее ободрить больше, чем сейчас, и так далее, и будет ее использовать. И это было, оказывается, слово вовремя, потому что у нее был тяжелый год, от нее ушел муж, и она переживала, естественно, в личной жизни. И было очень трудно. И, знаете, она получила слово, и она так радовалась этому. Я просто говорю, благодарю за это Бога. Но представьте, ты и я мог сомневаться, будет ли сейчас что-то. Я просто сижу в зале, я не нахожусь на сцене. Представляете, Олег? И вдруг внезапно Господь, Он говорит. И это является для него важным. Потом она встречала меня в коридоре, сияющая, такая радостная. И на другой день нужно было служить группе пророчествующих. Вот это необычно для нас, но я хочу это сказать. То есть несколько лет как христианки и христиане там Петербурга и окрестности, они начали ревновать о дарах Святого Духа. То есть Библия говорит: ревнуйте о дарах духовных, о том особенно, чтобы пророчествовать. И вот эти люди, они читают книги, они молятся, они ищут Господа, они делятся. Кстати, мне сказали, что: «Владимир, мы просим вас послужить этой группе». То есть этим людям послужить. И это большая ответственность. Вы понимаете, прийти туда, я понимал, если я приду туда, люди будут искать ответы от Бога. А это только у Господа есть. Представляете, Наташа, Таня, все. И там было больше 50 человек, может, 60. Это были люди, которые любят Бога. За это время эта группа выросла, за год. И я понимал, что они не только... Меня попросили дать наставление и поделиться из своего сердца. Но я понимал, чувствовал, что люди подойдут и будут спрашивать. Поэтому я полностью зависим от Бога. Представьте, если к вам пришли, там, к Людмиле, к Наташе, к Татьяне, к Эдику, я с вами в таком же положении. Подойдут и скажут: помолись обо мне. Помолись обо мне. Что Господь скажет мне? К вам придут и скажут, и будут ждать от Бога. Я однажды шел сюда, в эту церковь, на встречу с одной женщиной. Она была женой епископа из России. Я не буду, естественно, говорить имена. То есть она шла сюда, чтобы получить слово от Бога. Она верила, что Бог что-то скажет через меня. Я не считал себя пророком, и я ждал, что Господь скажет через кого-то. Я позвонил в одно место одному пророку. Он был занят и не мог
ответить. Позвонил в другое место. И он тоже ничего не мог мне, то есть тоже был, не могли помочь. Что мне оставалось делать? Только взыскать Бога. Воззвать Господу очень сильно. И сказал:

Ну как, я сказал, Господь, приди и говори. Это было несколько лет назад, может быть, 6-7 лет назад. То есть Бог ставит нас в такое положение, когда мы не можем получить через кого-то. Он ставит тебя в такое положение, что тебе нужен ответ от Бога. Вот никто не может сейчас. Понимаете, может быть, твоя подруга, которая бы утешила тебя, она уехала, или у нее болят зубы, или она не спала всю ночь. Может быть, что угодно быть. Это допускает Бог, чтобы мы с вами искали Бога. И когда пришла эта сестра, женщина, я просто, и вдруг я увидел картину. Я не хвалюсь этим, я просто говорю о том, что внезапно Бог, Он будет действовать в твоей жизни. И картина была такая, Бог показал мне, что они беспокоятся о своей квартире, которая находится в другой стране. И я сказал, не беспокойтесь о своем жилье, у вас все будет как бы хорошо. И еще ваш муж, он скоро полетит на Камчатку, туда, на Дальний Восток. Я увидел карту, я увидел, как он полетит туда. И я ей сказал, она сказала, да, правда, его пригласили на Дальний Восток, он скоро полетит. Давайте прославим Господа Иисуса Христа. Это слава Богу, это Господь, это Дух Святой. Да я просто вам говорю, вот я вам говорю о себе, не для того, что я кто-то или что-то знаю, я абсолютно зависим от Бога. Но я говорю для того, чтобы вы, представьте себя, на моем месте. Нет, не просто на моем месте, там пастора или кого-то. Представьте, что вы христианин, христианка, исполненный Святого Духа. И вдруг вы начинаете слышать. Вот эти верующие в Санкт-Петербурге, они пытаются слушать, они пытаются искать Бога, потому что Бог обещал, что Он даст дары Святого Духа. И они обращались ко мне год назад и больше, и этот руководитель, один из пасторов вот этой группы, он просил меня с некоторыми созвониться по телефону. Там была группа где-то пророчествующих, и делиться. И мы так говорили, как Дух Святой давал, там потоком было все. И они меня встретили как родного. Они встретились, все улыбаясь, сияя. И они говорят, Владимир, так что у них были большие ожидания. Я хочу сказать, что, повторяю, я и вы, мы в равной позиции перед Богом, как дети. Господь говорит, рожденные от Бога слышат голос Божий. И представьте теперь, я вам дал задачу, то есть я даю вам, представьте, вы и я, мы вдруг должны услышать Господа, конкретно узнать от Него, что нам делать, или кому пойти проповедовать, или как служить. И вот, это нам понадобится в новом году, вот в этом сезоне, и потом гораздо больше. И вот наступил вчерашний день, то есть это была пятница. Мне нужно было служить, и нужно было служить 40 минут. И это было в малом зале служения, и народу собралось очень много. То есть они некоторым говорили откровения, они некоторым пророчествовали. И они хотели от меня, чтобы я тоже служил людям пророческим словом. Я честно говорю, я сомневался, думал, как-то у них так принято, они так вот, а я сейчас приду, как это все... Но я молился, и я понимал, что мне никуда не свернуть, ни вправо, ни влево. Как бы они говорят, вот у нас нужно собраться, и вы тоже послужите народу, а потом послужите вот этим пророчествующим. Я пришел, а там сидят уже два пастыря, и меня третьего посадили. И там нас четвертый стульчик для того, кто придет. Вот я слушаю, что они говорят. И приходит мужчина и говорит, они говорят, брат, помолись за нас. Они сначала говорят, помолись за нас, а потом мы за тебя помолимся. Он молится. И тогда моя очередь пришла говорить, он, кстати, сказал, я из Брянска. Кстати, из той церкви, которую мы с вами там начинали. Слава да прославим Господа. Аллилуйя. И Господь открывает мне, что он лидер домашней группы, и что он помощник пастора. И я ему это прямо говорю. Что вот, брат, ты находишься, вот ты служишь в домашней группе, вот, и у тебя, это говорит Дух Святой, это не Володя, это Дух Святой, который говорит через тебя, вот точно так же. И я тогда говорю ему, что Господь будет делать через него и так далее, и как он относится к людям, и как он их очень всем сердцем хочет помочь и так далее. То есть, слава Богу, суть в этом. Потом приходит один молодой человек, вернее, он самый первый пришел. Он встретил меня с объятиями, такой яркий молодой человек, такой красивый, как вот наша молодежь. У него были такая необычная прическа, знаете. Но он как меня встретил на собрании. Владимир, здравствуйте. Оказывается, они помнили. Год назад я был на молодежном собрании. Дух Святой был очень близко с нами. Они так полюбили. Я даже не знал, что меня так любит молодежь в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. И этот человек, мы с ним несколько раз встречались. Я сказал,
почему-то странно, я ему говорю, то, что, может, не собирался говорить, ну, ты же придешь на пророческую встречу? Да, приходи, мы там помолимся. Представляете, это не совсем, вообще я это не планировал сказать. Как Лестер Самрал когда-то говорит, вот великому служителю, говорит, я пойду за тобой, куда ты пойдешь, я поеду за тобой через моря, я буду с тобой, ну, на самолеты, в пустыне, я буду служить тебе. Лестер говорит великому

Когда мне нужно было сказать, я вдруг вижу его на улицах, как он и я слышу слово, он будет заводилой таким, он будет приносить музыку, и мне открыто, что он любит рэп христианский, ну, помимо прочего, любит рэп. И я так ему и сказал, и он говорит, я правда люблю рэп. Говорит, я говорю, ты любишь музыку? Он так с волнением, страхом говорит, ну, я сейчас все стер мирское, все, что у меня было, я все стер, удалил. У меня осталась, ну, такая нормальная христианская музыка, потом говорит, и рэп. Я ему сказал, что вы будете служить на улицах, но Бог сказал ему, что будете служить на улицах, на проспекте здесь, вы будете собирать молодежь. Я видел девчонок и мальчишек, которые пойдут за ними, то есть они будут там петь, читать там вот этот рэп и говорить о Христе. И вот так продолжалось. Пришел третий человек. Я буду с вами очень сентиментален. Пришел третий человек, и Господь открывает ему точно все. И потом наступило для меня облегчение. Пастор говорит, ну что, пойдем попить чай. Я такой, слава Богу. Вы понимаете, я говорю так, как бы думали вы на моем месте. Такие, ну что, пойдем попить чайку, пастор. Я такой, да, да. А сам не чай пошел, сам пошел там молиться, готовиться. Господи, если ты будешь говорить, то, пожалуйста, ну, употреби меня, ну, Господь. И наступило время служения. И когда мы начали служить, пришла еще вот эта же девушка, вот эта молодая женщина, которая лидер прославления. И она говорит, ой, опять я к вам здесь. И Господь мне говорит, чтобы она готовила репертуар на евангелизацию, песни готовила. И она говорит, да, мне песни приходят, прямо ночью приходят. Я, ну, сочиняю песни, пишу. Ну, и Господь там еще ей сказал, что, ну, и она такая, вау. И вот представьте, как человеку нужно ободрение от Святого Духа. Человеку, тебе, мне, ей, каждому, всем сидящим. Представьте, нужно слово от Господа. Идти ли дальше в этом направлении? Идти ли в спорте? Идти ли в музыке? Или пойти в другом направлении? Нам нужен Святой Дух. И мы понимаем, что это нужно отдельное слово. Именно Дух Святой может это сказать. Теперь, когда исцеление, и мы можем исцеляться из Библии, то есть, читая Священное Писание, написано «Сын мой, слова мои внимай, крича моим преклони ухо, это будет здравием. Это будет здравием для тела твоего». И написано «Послал слово, исцелил их», 106 Псалом, 20 стих. Но мы знаем, что Бог действует по-разному, и нужен особенный дар, может быть, сила Духа Святого. И мы встретим его вот через несколько дней. Ну, для меня это великий пророк, он служитель, Петер Нортберг. У нас начинается неделя Пятидесятницы. Мы только в самом начале. И пусть сегодняшняя проповедь, пусть сегодняшние мои вот слова, они будут маленьким стартом для того, чтобы мы взыскали Бога в эту неделю. Потому что, чтобы получить Святого Духа, нам нужно порой время. Ученикам потребовалось 10 дней. Знаете, Бог приготовил на день Пятидесятницы. Он бы мог восхититься за 2 дня, и они бы еще не могли прийти в себя, могли бы еще не сосредоточиться. Знаете, Иисус вознесся вчера или позавчера, но нет. Господь дал им 10 дней. Не случайно, правда же, братья Валера, Он дал им время. Он дал им время, возможность. Слава Господу. Дайте прославим Бога за то, что Он здесь. Кто почувствовал себя лучше в собрании исцелением, скажи, просто так сделайте. Кто еще почувствовал себя лучше, вот сделайте вот взмахи рукой и продолжайте, чтобы мы видели вас, слава Богу. Мы видим, слава Господу, Иисусу Христу, Иисус Исцелитель. Мы даем Ему славу. Аллилуйя. Так вот, Дух Святой, Он настолько нам необходим, и Он приходит внезапно. Я хочу сказать очень важную мысль, которую дал мне Святой Дух. Смотрите, когда Дух Святой придет, Он приходит внезапно, не с тревогой. То есть, когда мы слышим внезапные вещи, там, скорая помощь. Мы ехали вчера с пастором, он вез меня, и вдруг там мальчишки. Они собрали мальчишек, ну, мальчишки собрались у них около дома в Кингисеппе, из реп-центра, там, дети, мальчишки, подростки. И они играли в футбол. И вот один мальчик там, у него опух палец, то есть повредил ногу. Естественно, они звонят пастору. Пастор, мне трудно идти, у меня опух палец, там больно. Вот, меня тут несут друзья. Он говорит, так, хорошо. Хотя он вез меня на границу, мимо Санкт-Петербурга, он вез меня на границу в Нарву. Но сердце пастора такое, да, хорошо, я сейчас заеду на 3 минуты. Встретимся у там памятника, там пушка такая царская, старинная. Они, что? Он говорит, у пушки, у памятника. И они туда его принесли, к пушке. И что? Это внезапность. Она нас тревожит. Нет ли перелома? Нет ли что-нибудь? Но когда Господь говорит внезапно, Он говорит хорошее. И это у нас не будет стресса. Вот я что хочу вам сказать.
Когда Господь начнет говорить, и Он говорит вам и через вас, у вас не будет стресса. И я говорю, братья,

тем служителям на балконе, у вас не будет стресса. У вас не будет страха, что, о, помните, когда однажды кто-то в Ветхом Завете сказал пророку, ну, какое еще бремя от Господа? То есть Господь им говорил, ну, измениться, да? А они считали его слова бременем. Это не было бремя, это был выход из погибели. Это было спасение для них. Правда же, брат Олег? Но они не поняли. И Бог говорит, за то, что вы говорите бремя от Господа, что мои слова – это бремя, Бог говорит, я вот то сделаю, ну, там как бы накажу. Поэтому на самом деле они просто не поняли, что это было для них спасением. И, но Господь, когда говорит, Он говорит, утешая. Кто из вас верит и помнит, что Дух Святой – это Дух Утешитель? Представляете, как Он говорит? И когда вот идет вот собрание, когда идет поток слова за словом, поток Духа Святого идет за нами, ну, откровение за откровением, на душе все спокойнее и спокойнее. Ну, иногда мысль приходит, а хватит ли до конца? Каждому ли будет слово? Представляете, когда люди вдруг неожиданно все выстроились в очередь. Вот это собрание, которое было вчера, и вдруг все выстроились. Причем некоторые ждут, я подумал, что вот эта вся группа, которая, ну, там, допустим, 10 человек, ничего подобного, просто верующие были благоразумны. Они, сидя, спокойно отдохнули, посидели. Когда эта группа ушла, пришла следующая группа, там 8-10 человек. Когда они ушли, группа... Вот смотрите, собрание, которое должно длиться 40 минут, превратилось в 2,5 часа. Это Дух Святой сделал. Кто хочет со мной прославить Иисуса, это Дух Святой сделал. Слава Господу! И Господь действительно исцеляет. Он не только запястье, даже кисть. Он исцеляет вас. Он здесь. И Он будет такие чудеса творить, что мы будем радоваться и плакать, мы будем изумляться, потому что Бог совершит великое в Нарве, Бог совершит великое в городах, которые и в церквях, где откроют сердце для Святого Духа. Бог говорит, я покажу великое и недоступное. То есть то, что нам нереально, для нас было недоступно, чего ты не знаешь. И вот начали подходить люди, и, естественно, я просил внутренне Господа. И Бог начал говорить каждому человеку. Это не был я, повторяю, и вообще я никто. Павел говорит, я ничто. Мы говорим, это был Господь. Нам нужен Господь Святой Дух. И Господь начал говорить. И Он говорил такие детали в жизни людей. Я увидел видение, как одна женщина подошла, и что она именно занимается выпечкой. У нее очень много выпечки на столе. И что дочь ее, она слушает ее, ну, как бы еще не верит маме, как бы, ну. Но она все-таки слушает и так вот делает. Знаете, как бы и так анализирует. И я ей это сказал. Она говорит, у меня дочь, мы любим выпечку делать. Она любит выпечку делать. И она говорит, вот ей уже 30, говорит, и она меня как бы, ну, как бы не слушает. Я говорю, на самом деле она вас слушает, но она так делает внутренний такой анализ, так, туда, сюда. Говорю, ну, Господь сделает то и то и то. Вы знаете, как важно человеку, когда она переживает за свою дочь, вы знаете, какие-то переживания. Когда Бог знает ситуацию. Библия говорит, я знаю скорби их. Я иду, чтобы избавить. Я просто привел. Естественно, я не буду рассказывать вам все, что было этим, ну, там, 50 или 60 человек. Но я хочу сказать одно. Господь был верен до самого конца. До самого конца. Я внутренне молился, потому что, представляете, в Оливисте молились по 500 человек в очереди. 500 человек. Я удивлялся, как пастор Петер молится за каждого до конца. Он молится за десятки людей, и каждый раз Бог что-то говорит. Согласитесь, правда же? Благослови его Господь. Мы будем молиться. Мы завтра соберемся, друзья. Мы всех призываем. Мы с пастором Эдиком посоветовались, с Галиной. Мы завтра соберемся на молитву, чтобы вместо домашних групп, не чтобы нам расслабиться на группах и просто попраздновать, но давайте мы соберемся, взыщем Святого Духа. Мы будем молиться за конференцию. Мы будем молиться за элитие Святого Духа на наш город, на нас. Я предлагаю вам, я прошу вас, хотя бы вечер, ну, в каких-то пару часов. И, знаете, это очень, очень ценно. Поэтому завтра вечером у нас не домашние молитвы, а мы вот хотим хотя бы раз в месяц, ну, хотя бы вот собраться, всем взыскать именно то, что было в день Пятидесятницы. И поэтому завтра, в понедельник, 19 часов, я приглашаю вас. А сейчас я прошу вас, откройте, пожалуйста, со мной Библии. И это послание Титу. И это послание я читал, когда был в отпуске на острове Крит. И тогда Господь дал мне эти стихи, которые я буду проповедовать. И представьте, прошло 2-3 недели, но это, я сказал, Господь, ты мне давал какое-то слово о Святом Духе. Напомни мне его. Я попросил Господа. И вы знаете, четко и ясно, Господь вернул Титу, 3 главу. Потом, пожалуйста, друзья, это слово от Святого Духа. Оно библейское. И слава Богу. Кто за Библию хочет прославить Бога, пусть Господь примет славу. Аллилуйя! И здесь Титу 3 главы. Здесь написано так. 4 стих. Да, первые стихи говорится, какие мы были.
Слава Богу, что мы были, но мы не есть такие. Мы теперь новое творение во Христе. Господь говорит, но первые стихи говорят, какие мы были. И это ужасно. И Павел говорит, что мы были когда-то несмысленны. То есть мы вообще не понимали. Мы не понимали, что мы делаем, наверное, куда мы идем, что, как мы живем. Мы не понимали. Я помню, до моего спасения, как в тумане ходил вот молодой человек, какая-то вот мрак, вот непонятно что-то, прям реально. И когда я принял Иисуса, я прямо почувствовал, что это как будто вот совершенно новая жизнь, ясное какое-то мышление, такой смысл жизни появился. И вот Библия говорит, что мы были несмысленные, мы были непокорные. Да, мы не слушались родителей, мы там неправильные вещи делали, что называется грехом Библии. И написано, мы были заблудшие, то есть мы просто сворачивали не в правильном направлении. Мы заблуждались, мы заблудились, вот как в лесу. Как овцы написано в Библии. Мы были рабы похоти, то есть были люди, и, наверное, были рабство похоти, то есть люди были связаны какими-то, мы были с чем-то связаны греховным. Павел говорит, мы были рабы различных удовольствий, греховные удовольствия, жили в злобе и зависти. Может быть, не каждый так, может быть, не у каждого так ярко это все было, но Павел пишет характеристику человечества. Мы были гнусны, то есть такие, ну, скверные, гнусно. Это отвратительно для Бога. И ненавидели друг друга. Помните, Господь говорит, что не делай вот таких грехов, это гнусно. Ну, то есть там говорится об извращениях, говорится о мужеложестве, да, вот о тех грехах, которые мир сегодня хочет узаконить и восхвалять, и называют это гордостью. Это безумие. Бог говорит, это гнусно. Итак, люди были гнусными и еще вдобавок ненавидели друг друга. И вот из этой характеристики, из-за такого состояния общества, что сделал Господь? Он явил благодать свою. Благодать и человеколюбие. Представьте себе, вот такие люди, вот и многие сегодня грешны в мире, и некоторые грешны именно такими грехами, к сожалению. Но написано, Бог явил благодать. Благодать – это дать благо, вот. Это милость незаслуженная, незаработанная, не приобретенная по наследству. Это благодать и милость явил. И человеколюбие, человеколюбие Спасителя нашего Бога. Он спас нас, когда Он явил благодать, Он спас нас. Еще хочу повторить, когда Он явил благодать, Он спас нас от этого, вот то, что мы перечисляли. Скажите, Он спас нас. Он спас людей от алкоголя, Он спас от депрессии, Он спас от раздражительности, от гнева, Он спас. И сказано, не по делам нашим праведности, то есть мы не сделали так много дел и чего-то хорошего, что могло бы повлиять и изменить нас, не, вообще не нашими делами. Он спас нас человеколюбием, благодатью, не по делам праведности, но по своей милости. Баня возрождения и обновления. Баня – это как бы, ну, поток воды, который… Это больше, чем душ. Это как вот ушат такой, да, большой. Возрождение и обновление Святым Духом. Здесь два действия. Возрождение. Баня возрождения Святым Духом. Это когда Бог излил на нас в 80-х годах, в 90-х годах, в 2000-х. Баня возрождения. Вдруг человек становится другим. Вы стали действительно совершенно другой девушкой, юношей. Вы стали другим человеком. Это Духа Святого действия, друзья. Это действие Святого Духа. Библия говорит, кто родится от воды и Духа. Аллилуйя. А кто не родится от воды и Духа, он не войдет в Царство Божие. Мы рождены от воды и Духа. Вода – это Слово Божие, Дух Святой – это дает возрождающую силу. Друзья, нам нужен Дух Святой, в Нарве нужен Дух Святой, через каждого проповедника, через каждого сидящего на балконе, под балконом, в зале. Дух Святой приносит силу возрождения. Вы разговариваете с человеком, говорите о Христе, Дух Святой через вас действует, и он становится новым человеком. Он принимает Иисуса и становится новым. У него новые мысли, новое сердце, у него просто озарение наступило. Это так и есть, правда же? И это невозможно описать еще десятками и сотнями терминов. То состояние мира, покоя, радости, которое человек испытает, потому что он возрожден, то есть он рожден заново. В английской Библии просто сказано «рожден опять». В русской Библии «возрожден», то есть был однажды, но теперь возродился Святым Духом. Но, слава Богу, есть еще одно обещание. Возрождение и обновление. Бог хочет именно обновить нас Святым Духом. Он хочет обновить Эстонию. Он хочет обновить пробуждение, движение, которое после Оливеста. Он хочет. Потому что есть возрождение и обновление. Смотрите, когда человек возродился,
Он уже новый. Согласитесь, да? Он новый, он новорожденный, все. Но когда мы идем по жизни, вот так Господь мне положил на сердце сказать, то мы нуждаемся обновиться. Согласитесь, правда же? Кто согласен, скажите аллилуйя, аминь. Друзья, обновиться. Библия говорит, чтобы мы обновились духом ума нашего, то есть умом нашим в духе, в другом переводе. То есть в духе наш ум был обновлен. И вы, у вас свежий, вы помолились, вы почитали слово, вечером были усталые, а может быть даже разочарованы, а может быть даже плакали, может быть чувствовали себя слабыми, бессильными такими вот. И вы, допустим, женщина, сестра, но вдруг вы начали молиться. Вы включили поклонение, вы включили музыку. Вы знаете, пастор Генри, я, наверное, говорил, может быть, нет, но когда я его забирал всегда в гостинице, у него был в руках телефон с включенным поклонением. И всю дорогу, пока он ехал сюда, вот полчаса почти, он слушал поклонение. Поклонение Крузейдов Бенихина я слышал. Может быть, что-то другое. Это звучало. И он был вот это, ему было важно. Вот эта атмосфера Святого Духа. Это пример для нас, правда же, друзья? И он выходит, и у него прямо звучит. Садится на заднее сиденье, и у него это все время в руке. Он ожидает, что Дух Святой будет действовать через него и говорить. Слава Богу. Павел говорит, подражайте вере их, правда? Подражайте. То есть поклонение, через Слово Божие, через молитву. Вдруг вы обновляетесь, и вы утром свежие, вы радостны. У вас, вы не знаете еще, вы не видите решения проблемы, но вы изменились, вы обновились, потому что вы наполнились Святым Духом. Друзья, тот человек, который наполняется Святым Духом, он будет обновляться. Ему будут говорить, что ты не стареешь, ты не меняешься. Ну, конечно, мы понимаем, что со временем постепенно мы немножко меняемся. Но Павел говорит, если внешний человек тлеет, но внутренний со дня на день, что? Обновляется. И поэтому вы обновляетесь Святым Духом, вы любите Господа. Мария Филипповна, вы знаете, прожила 90 лет. Она не знала врачей, не знала докторов, ни аптек, ничего. Вот до 90 лет. И потом внезапно вот она ушла. Но в Кингисеппе верующие говорили, Володя, что у вас с Ванией Филипповной? Она как заморожена вся застыла. Вот она такая хорошая. Согласитесь, да, она так хорошо выглядит. Вот, слава Богу, мы верим, что это было обновление Святого Духа. Это женщина, которая 30 лет простояла на коленях здесь, в церкви, на коленях на первом этаже, чтобы молиться и за Володю, и за нас, и за пробуждение. Она была благословена Александром Поповым, этим мужем Божьим из пробуждения. И 30 лет на коленях, как минимум час, она стояла здесь каждое утро с 8 до 9 утра вместе с другими святыми сестрами, которые среди нас. Это святые люди. Это святые благочестивые люди, которые жертвовали это время. Со слезами взывали Нелли Иванова, Вера Васильевна, Лидия и другие. Слава Богу. А другие молились дома. Некоторые молились дома в это время. Это тоже прекрасно. Так вот, друзья, когда вы молитесь, когда мы взираем на невидимое, потому что невидимое вечно, видимое временно, тогда мы преображаемся в тот же образ. От славы Божьей в славу Божью. Мы преображаемся. Так вот, представьте себе, нам необходимо будет служить городу. К вам придут люди и скажут, что мне делать? Вот у меня такая ситуация. А вы там на площади проповедуете, там служите, и вам Дух Святой даст слово. Вам Дух Святой даст слово исцеления, возможно, слово веры. Дух Святой. Если мы будем исполняться Святым Духом. Потому что Он дает дары. Слава Господу. Поэтому вот тот остров Крит, критяне, они были в день Пятидесятницы тоже. И с острова Крит. И так далеко они приехали, чтобы почтить этот праздник Пятидесятницы, Суккот. Если я не ошибаюсь, правильно, да? Суккот, этот праздник Пятидесятницы. Они пришли почтить. Я присел, пошел, нашел эти стульчик в Петербурге вчера на улице. Там такой сквер, но стульчиков не было. Чуть-чуть свернул к кафе, ну там прошел немножко на другую улицу. Просто шел, а одна женщина говорит, я ищу место, где присесть. Я говорю, ну пойдемте с вами. Мы пошли, мы нашли стульчик, она посидела. На другой день подумал, мне нужно уединиться, ну, с Библией, перед служением. Я пошел на этот стульчик, сел. Вдруг слышу сзади голос, ой, какая плохая погода сегодня. Я такой оглядываюсь, молодой человек, такой черноволосенький такой. Я говорю, ну, так, да, есть ветерок, ну, как бы неплохо. Он говорит, ой, мне так не нравится эта погода. Я говорю, верю в Господа. А он говорит, а я еврей, он говорит. Сколько тебе лет? 22 года. Есть у тебя работа? Нет работы. Я говорит, краснодеревщик.
Но я, говорит, вчера другу помогал. И вот он принес себе там сникерс, там что-то еще, извините, про еду говорю. Сейчас, то есть, и он сел, а сам не ест. Мы с ним стали беседовать. Он все не ест и не ест. Я говорю, ты хочешь в Израиль? Он говорит, я очень хочу.

хочу, говорит. У меня мама еврейка, но папа вот русский, но она не хочет. У меня дедушка жил в Израиле. Ну дай мне твой телефон, но я поговорю там. Он говорит, я слышал, что вроде как бы там дают работу, жилье не дают. Или наоборот, как-то он сказал, что... Я говорю, давай мы все узнаем. Он говорит, я так хочу туда, он говорит. И вот, понимаете, вот я пришел уединиться, и сзади голос. Я говорю, я верю в Иисуса, мы любим Израиль, мы любим, мы дружим с еврейским обществом. Ну, стал ему говорить. Такой бедный еврейский юноша. Мы так простились с ним. Я говорил, рад был знакомству. Смотрите, какие вот... Я говорю, здесь Колизей. Он говорит, я был там. Наверное, в театре. Он говорит, да, там же театр. Он говорит, да, я был в театре. Я говорю, там замечательные люди. Ты можешь к ним сходить, тоже пообщаться. Так вот, надо было эта встреча? Надо было. И вот, понимаете, Дух Святой, он даст правильные слова. Я говорю, а сколько у вас синагог? Вот сколько, не знаю, я хожу на Ломоносовскую. Он как ребенок рассказывает, так интересно, такой, я хожу на Ломоносово где-то. Я говорю, Бог, вы избранный народ. Я сказал, вы избранный. Мы от вас получили Тору, говорю, мы верим в Авраама. Я говорю, только вчера, или нет, вчера, или да, только вчера мы тут слушали об Аврааме и читали там про Исаака. Так вот, друзья, Бог ждет, чтобы мы внезапно все можем просить. Встречи, представьте, вы внезапно чувствуете движение Духа. Внезапно. Когда гуслист заиграл, тогда вдруг. Он говорит, позовите мне гуслиста. Вот это поклонение очень важно, когда перед собранием, это да, дополнительное время, но когда вот звучит поклонение, звучит музыка в Духе Святом, она очень важна. И мы та церковь, которую мы любим поклонение. Это один из способов, как прийти в Божье присутствие. Также мы с вами молимся. Так вот, здесь написано «возрождение и обновление Святым Духом». Но позвольте обратить внимание на одно еще слово. Не просто обновление. Это обновление Святым Духом, которого Он излил, 6 стих, Титу 3:6, которого излил на нас как? Обильно. Скажем вместе, обильно. Поэтому Божий подарок, он обильный. Давайте на этом остановимся. Я вас очень прошу быть сейчас внимательными. Есть стихи Писания, которые говорят об обильном. Бог хочет дать нашей церкви Духа Святого обильно. Вы знаете, когда вы приходите в ресторан, или вы где-то там, допустим, у вас гостиница, и есть завтрак туда включен, и вы приходите, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать, там или с вами дети, то есть шведский стол, обильно. Когда вы готовите день рождения, вы хотите сделать... Обильно. Вы хотите обильно. Вот обильно – это значит с избытком, чтобы, ну, обилие. И Бог говорит об обилии Святого Духа. В Библии говорится об обилии не только Святого Духа, но говорится о других благословениях, обилие благодати. Господь говорит обилие благодати. Вот некоторые принимают немного, а другие принимают обилие благодати. Бог все обильно готовит. Написано... Слава Господу! Позвольте несколько мест Писания об обилии. Написано, Дух Святой излил нас обильно через Иисуса Христа. Захария, нет, Псалом 6, 67, стих 10. Когда оно, Псалом 67, стих 10, когда наследие твое изнемогало от труда, ты подкреплял его. Обильный дождь изливал на наследие свое. Обильный дождь. Друзья, Бог хочет сделать... Вы представляете, сколько исцелений будет? Гораздо больше. Чудес, пророческих откровений. Библия говорит, когда к вам войдут и все пророчествуют, то он всеми обличается, всеми судится. То есть, ну, ему говорят, ну, слово какое-то, и он такой, пойдет низ, скажет, истинно с вами Бог. Знаете, почему важно проповедовать в новых церквях? Потому что ты не знаешь людей, и Бог тебе может говорить, и это для них большое знамение. Понимаете? Здесь я не могу вам сказать, вы лидер домашней группы. Я могу сказать, мы все знаем, что вы лидер домашней группы. Но там, где вы, где вас не знают, или человек приезжает, который вас не знает, Петр приезжает и говорит Карине о ее служении. Он говорит Татьяне о ее сердце. Он говорит, что ты молитва, ты плачешь за церковь, ты ревнуешь о том и том и том. И Бог говорит, и она заплакала, потому что это было так. Он говорит, какая у нее молитвенная жизнь. Когда Бог говорит Маше Горбенко, Господь говорит пастору Эдику, Господь говорит каждому из нас. И так было со мной тоже. Это очень сильно, потому что никто не знает. Когда я первый раз увидел Петра, я увидел в другой церкви, в городе Кивили. Я сидел на последнем ряду. Ну, так нужно было сидеть. Там попросили перевод с английского. Но и вдруг он говорит мне, я хочу пророчествовать тому пастору, который на последнем ряду. Мы с ним никогда не говорили. Меня...

его не, ему не представляли. И я вышел, и он сказал: то, что я говорил в перерыве, я говорил Олегу, он свидетель, Олегу Чайка и его жене. Те слова, которые я им сказал, он сказал мне это от Святого Духа. И он говорит: ты говоришь, я так благодарен. А я им сказал: я так благодарен Богу за 35 лет, что Бог сделал церкви. Но я еще не удовлетворен. Я хочу, чтобы Бог сделал вот то, чтобы поднялась сильная команда, чтобы молодежь стали... Это было 5 лет назад. Ну, да, 5 лет с небольшим. И я говорил это все, и вдруг он говорит мне: ты поднимешь молодую команду молодежи, которая принесет огонь. Ты будешь проповедовать в России, он сказал. То, что сейчас происходит. Я вижу огонь, потоки огня, которые идут в Россию. Вот. И он сказал, что я буду тебе подавать видение и откровение. И говорит: я с тобой не закончил работу, говорит Господь, я имею новое, он сказал. Да, говорит Господь, он говорит, я имею новое. И Алан это все записал. И Алан засмеялся, когда он сказал: я с тобой не закончил, я имею новое. И Алан аж прямо рассмеялся. Ему так было приятно. Он сегодня мне утром звонил, с ним хорошо поговорили. И так вот, когда Бог, и Бог через него говорил подробно, это прямо так очень сильно, это было настолько сильно. И я пришел вперед к нему, он же позвал меня, и это слово было настолько в силе, что я не мог стоять на ногах. И я понимал, что я могу просто рухнуть, вот как сестра Татьяна готова была упасть. И я тогда срочно встал на колени, потому что... И он продолжал пророчество. Так вот, когда Дух Святой действует, смотрите, он говорит в нашу судьбу, он говорит прошлое, настоящее и будущее. И он говорит: ты говоришь, я так благодарен Богу за церковь, за то, что так много сделал, но ты не удовлетворен, говорит Господь, и ты не будешь удовлетворен, потому что я буду делать новые вещи. Я приготовил новое, представьте, в том состоянии, в то время, 5 лет назад, он говорит: я буду делать новое. И такая сила была в его словах, я поверил. Я много прослушал это пророчество, много раз ехал в машине, прослушал, чтобы меня не забыть, но это служение Святого Духа. И вот сейчас, когда мы соберемся, я готовлю наши сердца, мы должны молиться за это, чтобы Бог говорил через человека, чтобы он был достаточно сильным, чтобы не был усталым, чтобы он был... Понимаете, вот, это нужно. Когда вы раздаете еду, вот повара, Надя, допустим, Вайнанин, другие там, другие сестры, вы говорите: ой, хоть бы всем хватило. Понимаете, вы идете и думаете: а, как вы черпали суп, допустим, я уверен, Вера тут, Волокжанин и другие... Вы думаете: вот хватило, а вдруг не хватит, понимаете? Вот когда вы служите духовно, вы думаете: вот бы всем хватило. Потому что есть скромные люди, которые придут последними, которые уступят другим. Они скромные, они смиренные. И Бог хочет их тоже благословить. Правда же? Представьте, нам ждет пророческое слово, нам ждет служение. И мы сегодня, я хочу попросить команду остаться, мы тоже с Эдиком быстро посоветовались. Я ненадолго остаться в команде, мы поговорим о служении и немножко, потому что, чтобы не ждать вторника, друзья, Дух Святой излился обильно. Но смотрите, написано: обильный дождь ты изливал. Здесь речь идет о дожде физическом, нет, о духовном. Позвольте мне сказать, некоторым растениям нужен обильный дождь. Когда мы здесь сажали первый раз розы в церкви, была бабушка Рима еще жила, и сестра Людмила говорит: нужно каждый куст примерно ведро вылить воды. Ну, знаете, не просто чуть-чуть полить, обильно нужно. И розы такие цветы, которые требуют именно вот обильно. Я хочу сказать, мы тоже нуждаемся в обильном благословении. Написано: сила и Варнава и сила, они, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления верующим. Обильным словом, Деяния апостолов. Обильным словом, Деяния 15:33, Иуда и сила, не Варнава, Иуда и сила, будучи также пророками. Обратите внимание, будучи также пророками, обильным словом. Это значит не Володя, здесь вот наименьше, да, а эти люди еще больше. Они обильным словом преподали наставление. Значит, они говорили каждому. Они, наверное, может быть, или почти каждому. Они от Бога говорили слово. Смотрите, вот какое служение нас ожидает. Это ожидает нас. Служение. И когда вчера было служение пророческое, то исцеление начало действовать. Потому что некоторые вышли, и Бог стал открывать, что они больны. Знаете, сила Божия сошла. Это тоже важно. Хвала Господу. И поэтому исцеление началось вместе с пророчеством. Хвала Богу. Друзья, я еще немножко, но я прошу вас. Мы слышим сегодня очень важное слово. Оно судьбоносное. Если мы будем просить обильно, откройте, пожалуйста, Захарию 10 главу 1 стих. Книга пророка Захарии, Ветхий Завет, заканчивается там. Предпоследняя книга, 10 глава, это слово каждому из нас. Что нужно, чтобы обильный был
обильный дождь. Что нужно? Господь говорит, просите у Господа дождя во время благопотребное. Молитва нужна. Сразу, я знаю, Галина, все лидеры и все молящиеся смело скажут аминь, если я скажу молитву. Аминь. Потому что здесь написано, просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда это нужно. Мы с вами живем во влажной стране. Мы живем, где много дождей. У нас редко бывает засуха. Когда она бывает, это очень неприятно. Бывает раз много лет. Трава желтеет, выгорает, растения нуждаются. Это неприятно. Но представьте, есть страны, как Израиль и другие, которые вообще нуждаются постоянно в дожде. Мы приехали в Грецию, они говорят, нам не хватает здесь воды. Представьте, живут у моря, но там же соленая вода. Нам нужна вода, он говорит. Таксист, который вез меня, ну, там было оплачено все, дети как бы оплатили вот эту поездку, и такси в том числе. Он вез меня, такой, ну, такой уважаемый человек, и мы с ним общались. И он говорит, нам, у нас, я говорю, у вас оливковые деревья на горах, знаете, вот, он говорит, да, но нам так мало воды, нам не хватает воды. Так вот, Бог говорит, просите. И пришло время просить так, как никогда прежде, друзья. Если мы хотим получить больше, нам нужно просить больше. Если мы хотим, я хочу повторить, если мы хотим получить больше, нужно просить больше. Если мы хотим получить больше, нам нужно верить больше, чем прежде. За большее. Кто может сказать аминь? Большие чудеса и знамения. Мы должны расшириться. Мы должны понять, что рядом с нами люди, которые нуждаются так же в исцелении, как нуждались мы. Рядом с нами люди, которые нуждаются в спасении, они потеряны, они несчастны, которые подобны этому еврейскому юноше. Они сидят и говорят, ой, какая плохая погода. Для меня она хорошая. Солнышко светит, ветерок так дует немножко, прическу рак раздувает, но это не страшно. А он, у него же сердце еврея, он хочет теплоты, он хочет Израиль. Он говорит, ой, какая погода сегодня. И он еще мне сказал, я говорю, как? Он говорит, да, как твои дела? Он говорит, да я болею, говорит, у меня остеохондроз. Лекарство так дорого стоит, он сказал. Я говорю, ой, прости, у меня нет с собой денег сейчас. Он говорит, такие лекарства, говорит, дорогие, у меня остеохондроз, и врачи не знают, как мне помочь. Вот в Израиле там хорошая медицина. Я говорю, да, там хорошая медицина. Господи, благослови этого юношу. Если он отозовется, ну, мы с ним поговорим. Если кто-нибудь отзовется в Израиль, если кто-нибудь с ним свяжется, если что-то произойдет, да будет так. Если не будет никаких возможностей, благослови его, Господь. Чтобы мы с ним когда-то встретились в Петербурге, чтобы мы благословили его чем-нибудь. Библия говорит, благословляющих тебя благословлю. У Бога обилие всего. Вы знаете, Павел говорит, Бог даст обилие посеянному вами. Вот где секрет нашего обилия. Когда вы сеете финансы, когда даете десятины, жертвуете порой последние или почти последние, Бог даст обилие посеянному вами. 2 Коринфянам 9 глава. Бог даст обилие посеянному. 9 стих 10. Скажите, пожалуйста, Бог даст обилие, если я посею. Вы знаете, вы сажаете одну луковицу, у вас вырастает целый пучок, да? И сама луковица, она становится такой большой. Бог даст обилие посеянному, друзья. Если мы хотим обилие финансов, обилие чудес, в смысле материальных, Бог хочет, чтобы мы сеяли. Причем это необходимо. Потому что кто сеет, он пожинает 30, 60 или во 100 крат. Поэтому есть обилие у Бога благословений для тебя и для меня в экономической жизни. Да, путь веры необходим. Да, иногда нужды тоже необходимы. Мы встречаем, чтобы наша вера вспыхнула. Нам иногда нужно решение проблемы, и мы хотим слышать Слово Бога. И вот тогда мы ищем Слово Бога. 14 лет я не просил пророчества у Господа. 14 лет, когда я служил, и служил вместе с вами. До 2001 года я не просил. Я остерегался, потому что мой добрый дядюшка, который любил меня, он не хотел, чтобы я ошибся в этой сфере. И он сказал, Вова, проповедуй. Лучше пророчество, говорит, ну лучше не касаться. И я услышал его, он не хотел, чтобы я заблудился и ошибся, ну, в пророчествах. И поэтому я был сосредоточен на служении проповеди, дарах Святого Духа, в смысле слова знания, исцеления, ну, вера и так далее. Я никогда не перечислял дары и не считал, что они у меня есть. Я боялся это говорить, потому что Йон Кичо говорит, у меня нет никаких даров, у меня только дар смелости. Я делаю то, что говорит мне Господь. И я, подражая ему, я думал, ну, мы никогда не думаем, что дар... у нас есть Господь, дар Святого Духа. Самый главный дар Святого Духа. А он уже сделает то, что он хочет. Правда, друзья? Но Бог хочет, поверьте, он хочет сделать обильно. Обильно – это больше, чем мы с вами видели. Обильно – это больше, чем мы с вами слышали. Обильно – это больше, чем мы с вами пережили. Поверьте в это сегодня, потому что день Пятидесятницы показал, как огонь сошел с неба. На каждого из них огонь, дай Богу славу, пожалуйста, огонь.
Это был такой сильный огонь, как в этой деревне в России. Вот здесь сестра, представитель у нас, Эрна. Это огонь в их доме был. Когда было собрание в Духе Святом, в Духе Пятидесятницы, и когда собрались люди, чтобы тушить пожар, они увидели огонь. Собрались сельчане, пожарники, чтобы тушить. Они пришли, а огня нет. Это был огонь Святого Духа. Они видели зарево. Они видели огонь над домом молитвы. Так сильно верующие молились. Господь говорит, вы будете крещены Духом Святым и огнем. Вы будете крещены Духом Святым и огнем. Слава Господу, еще чуть-чуть. Друзья, есть обилие благодати и приемлющее обилие благодати. Тот, кто принимает это, Римлянам 5:17, и дар праведности, они будут царствовать. Обилие благодати примите. То есть, кто принимает один дар, кто принимает, может быть, ничего, или половиночку дара, частично. Но Бог говорит, примите обилие благодати. И кто принимает, тот будет царствовать. Вы как царственные дети, дочери, проповедники. Бьон Гичо говорит, я готовлюсь, я ищу Бога сильно. Он склонялся, но когда он дает мне слово, я выхожу как генерал. То есть вот дерзновенно, как царь. То есть вы выходите смело, потому что вы идете прославление, вы служите, потому что Бог дал вам откровение. Слава Господу.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня мы поговорим с вами о самой коварной болезни нашего времени, которая до сих пор терзает науку. Несмотря на прогресс в медицине, ученые до сих пор не могут найти ответ на эту проблему. Есть ли надежда у людей, которые столкнулись с ней? Узнаем сегодня. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Андрей, рак называют императором болезней. Согласен ли ты с этим?
1: Да, я с этим полностью согласен. Этот термин дали современные врачи-онкологи. Прежде всего, по количеству заболеваний в мире. Современная статистика говорит, что ежегодно диагноз рак ставят 10 миллионам человек. То есть каждый день 27 тысяч человек узнают, что они больны раком. Только в России в течение года такой диагноз ставят 500 тысяч человек, полмиллиона человек. 1500 каждый день узнают такой диагноз. Следующий момент говорит о том, что современные исследования показывают, что каждые 5 лет человеческой жизни, да, чем больше человек живет, удваивают вероятность его заболевания раком. То есть человеку, которому 60 лет, вероятность того, что он заболеет раком, в 10 раз больше, чем у 40-летнего человека. И в 50 раз больше, чем у 20-летнего. То есть о чем это говорит, что практически каждый человек в своей жизни может встретиться с этой болезнью. И либо в своей жизни, либо в жизни своих родных, близких или знакомых. Также сложность этого заболевания связана в том, что до конца ученые не могут понять причины возникновения этой болезни. Современные онкологи говорят, что рак – это практически, когда организм воюет сам против себя. То есть Бог заложил такие законы в развитии человеческого организма, когда здоровая клетка в нужное время она делится на две аналогичные клетки, можно сказать, умножение происходит. И получаются две полностью похожие клетки, но которые получают одинаковый набор генов. Но вдруг в какой-то момент происходит сбой в этой программе деления здоровых клеток, и клетка вдруг начинает самопроизвольно делиться на 3-5 клеток, и там нарушается как раз на генном уровне вот информация этой клетки. И есть как бы такие три основные сейчас причины возникновения раковых опухолей. Первое – это инфекция. Вот. Второе – это внешнее влияние. Это, допустим, курение, это радиация, вот, там плохая экология. И третье – это наследственность.
0: Ну, интересно, что здесь на самом деле человек, может быть, не знает о том, что он болен. Но потом, пройдя какое-то исследование, обследование, человек получает диагноз и воспринимает его практически как приговор к смерти. По-разному ли относятся к такому диагнозу люди верующие и неверующие?
1: Я думаю, что верующие, конечно, должны по-другому относиться к этому диагнозу. Хотя вначале, я думаю, что каждый человек испытывает потрясение. Вот, можно сказать, это сравнить с чем? Вот представьте, человек едет на машине, да, он полностью держит под контролем управление автомобилем. Руль в его руках, коробка, переключение передач, все. И вдруг неожиданно он врезается просто в бетонную стену, которая неожиданно откуда появилась. И он понимает, что он уже не может не объехать эту стену. Это факт. И то, что раньше он о чем мечтал, его планы вдруг в одно мгновение, они становятся маловажным и малосущественным. То есть человек получает сильнейший вызов в свою жизнь. Такое происходит, когда человек слышит такой диагноз, который ставят ему врачи. Я думаю, что, может быть, в первый момент реакция может быть одинакова и у верующего, и у неуверующего. И как говорят врачи, что самый первый момент, чтобы человек мог совладать со своими эмоциями и со своими страхами. И вот здесь как раз у верующего огромное преимущество, потому что у верующего есть вера в живого Бога, есть вера в то, что Бог может в любой момент вмешаться и помочь в лечении этой болезни. Есть вера в то, что Бог может совершить чудо, чудо исцеления. И также очень важный момент, что касается вот этого диагноза, что верующий всегда может найти понимание у Иисуса Христа. Потому что Иисус, будучи во всей полноте Богом, был во всей полноте человеком. И когда, будучи на кресте, Он взял все наши болезни. То есть, если говорится «все», значит, в этот момент Иисус взял на себя все раковые болезни, которые только может современная медицина определить или поставить такой диагноз. Иисус переживал в этот момент всю ту боль, которую переживает больной раком. И поэтому Иисус может понимать и сопереживать больному.
0: Андрей, хочу предложить тебе посмотреть один сюжет. Страх перед смертельным диагнозом довел и нашего героя Вадима Кириченко до точки, когда бороться уже было бесполезно. Давайте посмотрим.
2: Мне начало как бы идти какое-то удушение, и ну, вот, тяжело стало дышать. То есть мне начали, жена говорит, ну, наверное, у тебя щитовидка просто увеличенная. Немножечко начал задыхаться, вот, и начал терять вес. Начала потихонечку как бы вырастать здесь шишка, с этой стороны, да, вырастать шишка. Потом меня под мышками начали тоже появляться такие шишки, то есть вот аж висеть вот такие вот штуки начинали. И оно с каждым разом все больше, больше.
3: Вадим панически боялся услышать от врачей страшный диагноз. Поэтому кинулся за спасением к народным целителям. Вместе с женой он метался по всей стране от знахаря к гадалке, от экстрасенса к ворожее.
2: Выкатала, потом дала нам это яйцо, потом сказала пойти на перекресток, где есть кладбище, выбросить через левое или справа, не оглядываться, идти домой, это должно быть в полночь. Ну, и ты это все делал как бы... А мне становилось еще хуже. Вот. Потому что бабки откатали, экстрасенс убрал всю энергетику плохую, а тебе все хуже и хуже.
3: Одна так называемая целительница поведала Вадиму, что его болезнь – это следствие наговора родной матери.
2: Сказали, что это сделала против тебя твоя мать. То есть ты начинаешь ее как-то где-то ненавидеть за эти вещи. То есть ты доказать это не можешь? Это же не доказано никак. Но ты понимаешь, что, наверное, от нее это все зло исходит.
3: Запуганный, доведенный до отчаяния, Вадим поругался с матерью и перестал ей доверять.
4: Не можна зараз даже згадувати, дуже боляче це пережити, дуже.
3: Болезнь страшно изматывала Вадима, и он заливал своє горе алкоголем.
2: А когда начинаешь пить, знаете, ты начинаешь ныть. Я, наверное, тебе не нужен, зачем тебе надо, поехали на место кладбища купим. Я попытался даже на женских колготках повеситься. Ну, пьяный был такой, что они растянулись, я заснул прямо с ними. Ну.
5: Организм-то ослаблен, он же больше килограмма в руках носить не мог. Он просто устал и заснул. Но я же посидела рядом, он поспал некоторое время.
0: После неудачной попытки суицида Вадим словно смирился с неизбежным и согласился пойти к врачу. Диагноз, которого он так боялся, подтвердился. Рак лимфосистемы последней стадии. Лечение уже ничего не гарантировало.
2: Очень пожилая врач, она меня так ругала, потому что говорит, сынок, до чего ты себя довел? Почему нельзя было прийти сразу? Ну, какая бы ни была, говорит, нас медицина, но она есть.
3: Вадим начал срочное лечение, но позитивных изменений не было, и он вернулся к испытанному способу решения проблем.
6: Мы неделю принимали химиотерапию, 3 недели мы после химиотерапии пили.
2: Друзья, как они друзья поддержат? Они приезжают, тебя поддержат, но приезжают и там с выпивками. Ты выпиваешь. Но если раньше ты мог там, как ты здоровый мужик, мог выпить много, то тебе тут 2-3 рюмок, и ты уже...
3: По окончании курса лечения они напрямую сказали готовиться к похоронам мужа.
6: А когда врачи подтвердили, что ничего, вот... Я говорю, как ничего? Вот совсем-совсем ничего? То есть как мне дальше быть? Мне прямым текстом сказали, ну как? Ну пока он живой, вы можете купить костюм, на него померить. Заказывайте гроб и все остальное. Вам будет легче тогда, когда не будете бегать. Мне снились сны там, где я хороню Вадика, но при этом при всем кричу, вставай, и вы уйдите все. Вот я его вытаскивала, получается, из могилы. И кричала, свекровь, когда прощал во сне, мне снилось, которая типа говорила, что он умрет. Я говорила, что никогда и не ждите, на зло врагам жить будет.
3: Но однажды Вадим в очередной раз ушел к друзьям и назад не вернулся. Никто не мог его найти, никто не знал, где он. После 3 дней отсутствия мужа Аня приготовилась к худшему. И когда Вадима, абсолютно пьяного, доставили домой, у жены лопнуло терпение.
6: И тут у меня уже совсем планку сорвало. Я говорю, слушай, не хочешь жить, не живи. Я больше бороться за тебя не буду. Я говорю, все, я устала. Я развернулась и ушла. И все.
2: Я лег, ну, как бы, когда у человека выпившего, пьяного, будем говорить, не выпившего, голова кружится, и тут у тебя начали мерзнуть конечности, ног и рук. И так оно постепенно только охлаждалось, и ты понимаешь, что ты, с тебя уходит жизнь. Я не знаю, но, наверное, в мгновение стал трезвым. Я тогда, что помню, я упал на колени и начал сам

0: И он обратился к помощи, к ворожкам, к бабкам. Вообще, что это за реакция у людей, достаточно распространенная?
1: Ну, в таких ситуациях человек готов делать полностью необдуманные такие действия. И Библия очень строго-настрого запрещает обращаться к гадателям, к прорицателям, к ворожкам, к знахарям. Почему? Потому что Бог говорит: «Обратись ко мне». Как мы говорили, что врачи-онкологи говорят, чтобы понять механизм возникновения раковой клетки, необходимо понять механизм зарождения жизни. Но Бог произвел жизнь. Бог есть источник жизни. И если возникли такие проблемы, то надо прийти к Богу. Потому что люди, которые обращаются к гадателям, к знахарям, что происходит? Они хотят получить физическое облегчение, но взамен этого они отдают свою душу под контроль темным силам.
0: Андрей, существует версия, что причина возникновения рака – это глубокие какие-то непрощенные обиды внутри человека. И даже у нашего героя, мы помним, у него были также внутренние обиды на его мать. Насколько вот эти версии имеют силу?
1: Ну, как в начале нашей передачи мы говорили, что причин возникновения рака может быть очень много. Нельзя говорить, что однозначно только одна причина. Хотя Писание четко говорит, чтобы мы прощали всех. Что происходит? Когда человек не прощает, подрывается у нервная система. Потому что человек постоянно обвиняет кого-то, занимает место судьи. Он постоянно в своем разуме проигрывает эти ситуации, чтобы доказать, что он прав, а другие не правы. И вот подрыв нервной системы приводит к чему? К ослаблению иммунной системы. А мы говорили, что одна из причин возникновения раковой опухоли, когда иммунная система не распознает раковую клетку, то есть ослабленный иммунитет. Поэтому, прежде всего, конечно, необходимо простить от чистого сердца всех. И потому что прощение является необходимым условием приближения к Богу.
0: Конечно же, такой диагноз влияет не только на самого человека. Такой диагноз влияет и на всех его родственников. Зачастую бывает так, что врачи сообщают этот диагноз не самому больному, а родственникам. Как вообще родственникам вести себя в такой ситуации? Сообщать ли этот диагноз своему больному родственнику или об этом молчать?
1: Ну, опять же, обратимся к Писанию, как наш основной эталон, как правильно поступать. И апостол Павел говорит: говорить истину друг другу. И важный момент, надо говорить в любви, в созидании. Почему? Если поставлен этот диагноз, мы действительно не знаем, получит ли этот человек исцеление или нет, то надо, конечно, его поставить в известность. Почему? Потому что когда люди обычно узнают, что такой диагноз, обычно врачи могут дать срок жизни там полгода, там год. Может быть, это тот срок, когда Бог хочет, чтобы человек привел свою жизнь в правильное русло, чтобы он примирился с людьми, чтобы он решил все важные дела, не откладывал это на потом, потому что обычно люди начинают ценить последние месяцы своей жизни.
0: Есть ли у тебя какие-то, может быть, советы родственникам, как им себя вести, что им делать, а что им, может быть, не делать?
1: Ну, прежде всего, необходимо самим прийти в мир. То есть, чтобы не было суеты, чтобы не было вот истерик перед больным, чтобы не было преждевременного оплакивания, как это вот было в жизни нашего героя, когда врач сказал: ну вот пока он ходит, возьми его, пойди в магазин, вот, выбери костюм, в котором ты его будешь хоронить.
0: Да.
1: Да, то есть поведение родственников не должно быть приговором. Что ситуация безвыходная, ты должен смириться, ты умираешь. То есть до последнего надо поддерживать, хранить надежду, поддерживать словом, переживанием, быть вместе в трудные такие минуты. И даже если это не получается вот у родственников, то у нас есть круглосуточная линия телефонного консультирования, когда больной может из палаты позвонить в любое время дня и ночи. Бесплатно. И у нас есть консультанты, которые ночью не спят. Они готовы поддержать, помолиться. Вот, и утешить Божьим обетованием, Словом Божьим и молитвой.
0: Андрей, человек, который, скажем, раньше к Богу не обращался, и сейчас он столкнулся с таким диагнозом, есть ли у него надежда получить исцеление от Бога?
1: Конечно. Я думаю, что надо молиться до тех пор, пока. Для нас, опять же, оставлен очень хороший пример упования и веры в Бога. Это три юноши, Месах, Сидрах и Авденага. Когда они получили смертный приговор от царя Навуходоносора, да, что они не преклонились. Вот. И по приказу Навуходоносора была растоплена печь, и их должны были живьем бросить туда и сжечь. И вот их исповедание веры. Они сказали: царь, мы верим в Бога живого, который способен нас из этой печи спасти. Но даже если этого не произойдет, то есть мы сгорим.

0: там живем, мы все равно тебе не поклонимся, потому что это наше твердое убеждение. Mm-hmm. То есть должна быть такая вера в Бога, что Бог силен и способен исцелить от любой болезни. Mm-hmm. Но даже если этого не произойдет, я не хочу допустить в свое сердце страх, я не хочу в свое сердце допустить смятение, депрессию, а я буду верить, что даже если я в этот момент умру, но я иду сразу к Богу, в Его присутствие, в вечную жизнь, в вечную радость.
1: В чем преимущество такой веры? Веры в живого Бога, когда ты сталкиваешься с такой болезнью?
0: Ну, в чем преимущество? Во-первых, это дает тебе силы внутренние, духовные, преодолевать все препятствия. Во-вторых, это дает сил поддержать других. Потому что обычно, когда проходит клиника лечения таких больных, это больницы, где рядом другие больные раком, и которые могут находиться в депрессии. И вот вера верующего в такой момент может помочь им найти этот мир и примириться с Богом.
1: С Богом можно преодолеть страх смерти и даже победить саму смерть. Удалось ли это нашему герою Вадиму? Узнаем прямо сейчас.
2: После той поворотной ночи Вадим перестал злоупотреблять спиртным. Преодолевая физическую слабость, он стал подрабатывать извозом на своей машине. И везде, где приходилось бывать Вадиму, ему почему-то встречались люди, которые говорили о Боге. А через время теща убедила его прийти к священнику.
3: Помолился за меня. Вот. Но поразило другое то, что у тебя денег не взяли. Тебе, наоборот, дарят книгу. Дарят книгу об исцелении. Вот. Это меня больше всего поразило.
2: Подаренную книгу Вадим не собирался читать. Но боли не утихали, и однажды он заглянул в нее.
3: В этой книге ничего такого не написано. Там написано только «поговорите с Богом». Просто с Ним выйдите и поговорите. Вот как будто Он рядом с вами. Представьте Его. Можете не представить, как хотите. То есть эта вся книга написана одним, что за это не надо ничего платить, не надо ничего отдавать, не надо ни какие-то жертвы, не надо ничего, просто поговорить. И вся эта книга говорит об, ведет эту мысль со всех разных сторон, только к одной из мыслей – поговорите с Богом.
2: Этот совет показался Вадиму несложным. Он стал каждый день разговаривать с Богом.
3: Я начал вслух говорить то, что меня сейчас беспокоит, то, что это болезнь, что, в принципе, ты еще не прожил и жизни, ты ничего не достиг. Я просто излил вслух то, что у меня на сердце. Просто излил ее. Я как бы просил, чтобы как-то помочь, чтобы дать моей семье что-то, а потом я уже как бы за жизнь и не держался. Мне нужно что-то сделать, что-то оставить. Даже своих близких просто не бросить, потому что, куда они? Я ничего не дал своей семье.
2: Постепенно эти откровенные разговоры с Богом сказались на поведении Вадима.
4: Он стал рано уходить с собакой и очень долго не возвращался. А у него через какое-то определенное время, когда надо было пить таблетки, Трамадол. Это уже сильно обезболивающее, считается, что уже наркотическое средство. И когда он уходил в лес, я же время-то засекаю, таблетку он взял, не взял, по таблеткам же посчитать можно, взял, не взял. А тут нету. Он приходит, таблетки не пьет. Ребята забирают его на рыбалку, я же таблетки обязательно с собой. Приезжают, таблетки есть. Спал же почти по 24 часа в сутки, может быть, час, 22, 20 часов 100% он спал. Это было и для него, это эти 4 часа, 4-5 часов, вот это было так много времени, которое он жил. А тут, получается, он уезжает на рыбалку, встает в 6, приезжает в 8, ложится в 12. Ко мне приходит: ты вообще видишь, что происходит? Я говорю: тихо, не сглазь, молчи. Я говорю: ты самое главное, никому ничего не говори. Чтоб вот все, мы молчим. Он говорит: нет, мы не молчим, мы идем в церковь.
2: С того момента жизнь Вадима наполнилась новыми переживаниями и открытиями. С помощью священника он стал изучать Библию.
3: Я начал понимать, что мы же чего-то не знаем. И я понимаю, что есть духовный закон, которого я не знаю, но он есть.
1: Познавая духовные законы, Вадим понимал, что его собственная жизнь далека от праведной. И хотя это было непросто, Теперь в своих разговорах с Богом он искренне просил у него прощения.
3: Я очень гордый человек, потому что я никогда не просил в своей жизни прощения. Людям, ну, которые мне сделали очень плохо в своей жизни, я всегда мстил. Очень сожалел то, что я предавал свою жену. И я считаю это вообще страшным предательством. И тяжело то, что ты не участвовал в воспитании ребенка. То есть для меня было нормально иногда пойти поиграть всю ночь в проферанс с друзьями, попить коньяк, чем побыть с семьей и поехать, ну, что-то для них сделать.
2: Разговоры с Богом и подлинное раскаяние привели к невероятным переменам в жизни Вадима. Болезнь отступила, полностью исчезли все опухоли, врачи подтвердили ремиссию. Но еще большим чудом для Вадима стали его обновленные отношения с женой.
3: В Библии очень много написано, как нужно обращаться с женой, что нужно. И некоторые вещи, когда я не понимал, как это любить, что значит любить. И ты когда понимаешь, и в Библии написано, что о том, что любовь – это твои поступки. И что-то положить на этот алтарь, свое «я», свое эго, свои какие-то амбиции, и показать, что ты можешь любить.
4: Прежде чем требовать любви к себе непосредственно, полюби сама. Я тогда поняла, что мне нужно просто орать к Богу. Потому что я поняла, что любви у меня внутри уже просто нет. А когда начала кричать, тогда начала получать.
2: Следующим шагом новой жизни Вадима стало примирение с мамой.
3: Стал перед ней на колени и начал просить прощения. Она начала плакать, упала рядом и говорит: «Это Бог есть». Начал после этого ходить в церковь. Она увидела, потому что никогда, я с маленького возраста, никогда не просил прощения. Никогда. Я вот это как вспоминаю, мне аж она так плакала, что...
5: Я на него радовалась. И по сегодняшний день он для меня дорогий и...
2: Ой. С тех пор прошло около 15 лет. Вадим абсолютно здоров. Помимо родной дочери, в семье Вадима появились двое приемных детей и уже родился внук. Однажды начатый разговор с Богом не прекращается и сегодня. Эти целительные откровенные беседы многому научили Вадима.
3: Бог нас научил, в первую очередь, разговаривать с друг другом. То есть мы начали садиться и говорить. Если нам что-то не нравится, мы начали говорить друг другу. И вот и ребенка своего научил. То есть ты на корню рубаешь любую ссору. Даже если она возникла, я буквально сразу, 5-10 минут, я прошу прощения, я говорю: может, я что-то не понял, может, я повысил, может, это... То есть, и вот я, тот Бог мне показал, что, в принципе, твоя семья может быть еще сильнее, еще крепче, благодаря вот этим вещам.
1: Искреннее общение с Богом помогло Вадиму получить свое чудо исцеления. Сначала он привел в порядок свое духовное здоровье, и как результат пришло здоровье физическое. Андрей, какой первый должен сделать шаг человек, чтобы начать двигаться к своему исцелению?
0: Ну, апостол Павел говорил об этом первом и необходимом шаге. Примиритесь с Богом. То есть самый первый момент, когда человек должен осознать, что он грешник, что он нуждается в Божьей любви и в Божьем прощении. Покаяться в своих грехах, исповедовать свой грех и признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И когда в этот момент происходит, тогда необходимо учиться быть в Божьем присутствии и услышать голос Божий. В Ветхом Завете говорится о пророке, который искал общение с Богом. И Бог увидел его такую огромную ревность и решил открыться и пообщаться с пророком. И Бог говорит ему: Бог не в шуме ветра, не в урагане, не в землетрясении, а Бог в тихом веянии. То есть вот научиться войти в такое присутствие Божие, чтобы услышать его тихий голос, как в тихом бризе, в тихом таком ветерке, как это и в жизни нашего героя, когда вот он пьяный спал, лежал, и Бог обратился к нему тихо, так и спокойно. Но это было настолько сильно, что он протрезвел тут же. Он понял, что это сверхъестественное присутствие Божие вошло в его жизнь. Да. И получив только вот небольшую толику вот этого опыта общения, он настолько возлюбил близость Божию, что стал искать каждое утро уединение с Богом. И вот через такое вот личное общение с Иисусом Христом Бог стал его вознаграждать чем? Он пришел в совершенный мир. Он получил уверенность, что Бог с ним. И теперь ничто не может отлучить его от любви Божией. И когда он получил вот эту уверенность, Бог что, стал исцелять его. И следующим шагом за этим было физическое исцеление. И восстановление его семьи, и взаимоотношения с женой.
1: Прежде чем мы помолимся о зрителях, я бы хотел сказать нашим зрителям несколько выводов из нашей беседы. В Иакова, в первой главе, во втором стихе говорится, что «радуйтесь, братья мои, когда впадаете в различные искушения, потому что испытание вашей веры производит терпение». Знайте, что никогда не придет на вашу долю такая болезнь или такая безвыходная ситуация, про которую Бог бы не знал и в которой не дал бы вам утешения. Знайте, что Он всегда рядом с вами. Он подкрепляет вас. Нету такой проблемы, на которую Бог не дал бы вам утешения. А сейчас мы хотим помолиться о вас, дорогие друзья, чтобы вы получили от Бога решение для всех ваших проблем. Андрей, пожалуйста.
0: Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за эту привилегию сейчас молиться за наших телезрителей. Особенно сейчас мы молимся в молитве согласия за тех, кому врачи поставили этот диагноз – рак, за тех, кто сейчас находится в сильнейшей депрессии, за тех, кто находится сейчас в состоянии страха, Господь, что вынесен этот приговор. Я молю Тебя за них, чтобы сейчас они призвали Твое имя, Господь Иисус. Потому что обетование Твое говорит, кто призовет имя Господне, тот спасется. Чтобы они призвали с чистую верою Твое имя в свою жизнь, Господь. Чтобы они смирились пред Тобой, Господь. Чтобы они вошли в Твое присутствие, в Твой совершенный мир, Господь. И могли в этом тихом веянии услышать Твой голос. Благослови их, Господь. Даруй им мир. Даруй им силы, Господь, даруй им веру и надежду пройти через все эти испытания, Господь, и сохранить веру. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Отец, я также обращаюсь к Тебе, присоединяясь к молитве Андрея. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты утешивал сейчас каждого человека, кто стоит перед лицом смерти. Нет такой тьмы, которую Бог не смог бы преодолеть. Смерть, где Твое жало? Ад. Где Твоя победа? Бог, я прошу Тебя, сейчас протяни свою руку и коснись каждого, кто молится вместе с нами, кто обращается к Тебе, чтобы Ты утешил этого человека, если он страдает от смертельной болезни. И не только утешил, но также дал бы человеку веру к исцелению во имя Иисуса Христа. Мы недаром верим в Тебя, как Бога-целителя, и обращаемся к Тебе с верою сейчас, чтобы всякая болезнь, от которой страдает человек, была бы исцелена по вере всякого молящегося во имя Иисуса Христа, Господь. Аминь.
0: Аминь.
1: Андрей, спасибо, что сегодня был с нами и помог нам сегодня разобраться в корнях смертельных болезней. А я напоминаю, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших последующих программ. Также не упустите возможность получить молитвенную помощь. Консультанты линии доверия Ассоциации «Эммануил» готовы принять ваши звонки круглосуточно. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. А мы прощаемся с вами до следующей программы и оставляем вас со стихом из Библии. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».

0: Привет, крольчонок. Ты не испугался? Бедняжка, у тебя поранена лапка. Какой ужас.
1: Профессор опять напортачил.
2: Вечно одни неудачи. Что случилось?
3: Профессор не рассчитал.
2: А? Смотрите, девушка.
4: Что она несет?
2: Давайте спросим у нее.
0: Здравствуйте. Вы чужестранцы?
1: Да. Джастин Кейс.
4: А я Энджела Робертс.
1: Ну вот, теперь ты нас знаешь.
0: Никогда не видела летающий дом.
1: Не беспокойся, мы никому не скажем. Это ручной кролик.
4: Он поранил лапку?
2: Надо лететь.
1: Правильно, я возьму аптечку. Я сейчас вернусь.
4: Он сейчас принесет лекарства.
0: Правда? Вот здорово.
2: Меня зовут Корки Робертс, а тебя?
0: Майя, а тебя?
3: Можешь звать меня, сэр.
5: Рад познакомиться, Майя. Твоим услугам профессор Хаври Бамбл.
0: Рада вас всех повстречать.
1: Попробуем вылечить лапку.
0: Давай, только бережно.
2: Надеюсь, это не жжется?
1: Кролик знает, что это на пользу.
2: Точно?
1: Точно.
5: Так, что тут у нас? Еще один Альберт Швейцер.
1: Не надо дразниться. Я хочу, чтобы кролик меньше мучился.
5: А хозяйка кролика, надо же, симпатичная девушка, верно, Ромео, а?
1: Он просто дразнится. Вот так. Завяжи красивый бантик.
0: Спасибо. Теперь тебе гораздо лучше, правда, крольчишка? А теперь беги. Беги домой.
2: Ты отпустила кролика?
0: А как же?
2: Взяла бы себе.
0: У этого кролика есть мама. Она переживает, где ее малыш. Ведь твоя мама тоже волновалась бы за тебя.
2: Понятно.
3: Порой жалко, что у роботов нет сердца.
6: Майя! Майя, где же ты?
0: Мама, я здесь.
6: А, вот ты где. Я же просила тебя далеко не уходить. Я повсюду ищу тебя.
0: Прости меня.
6: У тебя новые друзья?
0: Да, я познакомилась с ними.
1: Джастин Кейси.
4: Энджела.
2: Корки.
3: А я робот.
6: Здравствуйте.
0: Мама, давай позовем их пообедать с нами.
6: А? Будем очень рады, если вы у нас пообедаете.
0: Соглашайтесь, пожалуйста.
2: Я хочу.
4: Ты думаешь, стоит?
1: Вы не против, профессор?
5: Конечно, отдохните. А тем временем я займусь машиной времени. А вдруг починю, а?
1: Спасибо, профессор.
2: Спасибо, спасибо.
5: Сэр, я рассчитываю на твою помощь.
3: Я плохо слышу. Я уже пошел.
5: Я отключу его.
7: Друзья мои, город Капернаум благословен дважды, ведь у нас две синагоги.
5: Что касается нас и Аир, то мы признаем только вот эту, восточную.
7: Как один из начальников этой синагоги, благодарю вас. Но, думаю, Бог будет рад, если вы поклонитесь ему и в западной.
5: Да, но ее начальникам нужны только деньги, а ты принимаешь только это.
7: Самое главное, вы дарите это от чистого сердца. Добро пожаловать.
8: Благодарю тебя, Яир. Ты поговорил с моим сыном, и с ним случилось чудо.
7: Не стоит. За то, что он изменился, благодари Бога. Заходите, пожалуйста.

0: пожалуйста.
1: Спасибо, Яир.
2: Мир тебе.
0: И тебе.
3: Здравствуй, отец.
0: Здравствуй, дорогая Майя. Вам удалось найти эту траву?
4: Нет, не удалось.
0: Что ж, завтра я тоже пойду на поиски, и мы найдем. Правда, Майя?
4: Ага. Извините, что за особенную траву вы ищете?
5: Может быть, лекарственную?
4: Да, ведь у Майи порог сердца.
5: Правда?
4: О, сэр, в нашей аптечке есть что-нибудь от сердца?
6: Увы, ничего. Профессор никогда ничем таким не болел.
0: Наверное, надо бы мне рассказать поподробнее. У Майи уже давно сердечные приступы, а врачи не могут помочь. Мы хотим попробовать траву каламус.
4: Каламус?
0: Да-да.
4: Может быть, мы попробуем ее найти?
5: Ага.
0: Это было бы отлично. Мы вам так признательны. Но сейчас пора нам войти в храм и помолиться. Вы за этим пришли сюда, верно?
3: О, отец!
7: Так, ага.
8: Жители Капернаума, добро пожаловать в западную синагогу. Мы ждем вас всех. А, это ты, Клеопа, заходи.
9: Доброе утро, Амазия. Я сейчас был в восточной синагоге. Она полна народу. А здесь...
8: У нас пусто. В восточную синагогу ходит больше народу. Почему же Яир популярнее, чем я?
9: Боюсь, все дело в твоей политике. Ты дерешь на всех прихожан слишком много денег.
8: Чепуха. Моя политика делать деньги, чтобы синагога выжила. Нельзя выжить за счет одной любви.
9: Кажется, Яиру это удается.
8: Тогда, Яир, болван, и не спорь со мной, если хочешь, чтобы я платил тебе деньги.
9: Слушаюсь.
8: Я точно знаю, как мне погубить Яира.
5: Это чудесно.
3: Великолепно.
5: Прекрасно.
4: Сэр, ты не хочешь есть?
6: Спасибо, роботы не едят.
5: Правильно, роботы не едят. Я съем его порцию.
0: Всех приветствую.
3: Отец, ты как раз можешь с нами пообедать.
0: Я с радостью. Значит, твои друзья пришли откушать с нами. Простите, что я принуждал вас молиться со мной.
5: Но проповедь нам понравилась.
4: Я так ее понял, что вы действительно стараетесь помочь страждущим и больным.
5: Иисус такой же.
0: И у вас знают Иисуса?
4: Да, мы его частенько встречали.
0: Так вы, наверное, знаете о многих сотворенных им чудесах.
10: О, сын Давидов, исцели меня, пожалуйста.
0: Да. Встань и ходи.
10: О, я стою, глядите, хожу.
0: И да прозреют слепые.
11: О, я вижу. Я могу видеть. О, Господи, Господи, спасибо.
0: Я верю, что он мог бы также вылечить Майю от порока сердца. Но, увы, не представляю, где найти этого чудотворца.
3: О, отец, у меня давно все прошло. Смотри.
4: Майя.
3: Вот. Смотрите, я даже танцевать могу.
5: Браво, браво!
3: Ой, я забыла про сирот.
0: Они без тебя не обойдутся?
3: Конечно, они меня ждут.
4: Ты куда? Можно я с тобой?
5: И я.
3: Ладно, пойдем, вы мне поможете.
5: Меня подождите.
6: Я тоже с вами.
4: Храни ее, Господь.
3: Я же вас учила по очереди. Павел?
5: Спасибо, Майя.
3: Русь?
5: Большое спасибо, Майя.
4: Я сегодня такой голодный.
3: Вот, угощайся.
5: Свежие смоквы, пожалуйста.
3: Спасибо.
5: На.
4: Спасибо.
6: Они

0: кажутся голодными.
1: Что же они такие голодные?
2: Они сироты.
1: О, значит, ты каждый день приносишь им что-нибудь поесть?
3: Столько работы.
2: Я никогда не считала это работой. Ведь я их всех люблю. И чем могу, стараюсь помочь им.
1: Пойдем домой, пока дождь не пошел. Скорей.
2: Да.
1: О, что с тобой?
3: Тебе нужно отдохнуть?
2: Нет, все в порядке.
1: Старайся дышать глубже. Сэр, скорее найди Иаира.
4: Бегу.
5: Я пойду с тобой.
1: Торопитесь.
5: Конечно.
2: Джастин.
1: Я здесь.
2: Джастин.
6: Пожалуйста, это ошибка. Мой муж...
7: Заткнись и убирайся!
8: Вы не имеете права так с нами обращаться.
9: Мы не церемонимся с теми, кто выступает против царя Ирода.
8: Никогда в жизни я не выступал против царя Ирода.
7: Это подтвердят свидетели.
8: Ну...
6: О, Господи. Помоги ему.
5: Сэр, почему ты замедлил шаг?
0: Постой, постой. Мои батарейки сели. Нужен солнечный свет, чтобы зарядиться. Проклятый дождь. Ох, ох.
5: Но, сэр.
0: Ох.
5: Но, сэр.
0: Не волнуйся за меня. Ты должен найти Иаира.
5: Хорошо, я найду.
0: О, не верю своим глазам. Нет. Солдаты ведут Иаира. О, Господи. Иаир в беде, а я бессилен. Профессор Бамбл, где же ты? Ты так нужен мне.
9: Что-что? Странно, мне показалось, что сэр назвал мое имя. По-английски оно означает путаник. Эй, вдруг кто-то решит, что я в самом деле ку-ку.
6: Скажите, доктор, это опять легкий приступ, правда?
9: Боюсь, что нет. Майя очень и очень больна. Заходу солнца может быть конец.
6: Нет,
1: не дайте ей умереть.
3: Но ведь всего час назад она была совсем здорова.
6: Где мой отец? Майя,
1: она хочет его видеть.
9: Так позовите скорее вашего мужа.
6: Нельзя, его схватили царские солдаты, и я не представляю, где он сейчас.
9: Солдаты Ирода?
1: Вот так беда!
3: Кошмар! Вот скотина!
9: В этой ситуации мы не сможем помочь Иаиру, ведь Ирод такой жестокий.
3: Но Иаир ни в чем не виноват!
1: Его должны отпустить!
6: Я надеюсь.
5: О, я совсем забыл про сэра! Что же делать?
1: Спокойно, как только дождь кончится, он будет здесь.
5: Все, дождик кончился.
3: А не лучше нам пойти поискать целебную траву для Майи, а? Опять солнце.
5: Наш робот должен почувствовать себя лучше.
3: Эй, Джастин, куда ты пошел?
1: Царский дворец. Постараюсь спасти Иаира, а вы ищите траву.
3: Стой, Джастин, это опасно.
5: Джастин!
1: Не бойтесь.
3: Господи.
1: Так вот, где живет Ирод, старый изверг. Ой!
7: Ты куда это?
1: Ну, дело в том, что я просто...
7: Хорошо.
1: Отпусти меня, дурак!
7: Я тебе покажу, дурак!
0: Как видишь, мои батарейки зарядились. Пошли, я знаю, где Иаир.
9: Эта плетка поможет тебе сознаться.
8: Можешь бить меня сколько угодно. Все равно я совершенно невиновен.
9: А это мы посмотрим.

0: Ир.
1: А? Это робот.
0: У нас новость. Твоя дочь очень-очень больна.
1: Майя!
2: Бегите скорее, у врача мало надежды.
1: Откуда вы узнали, где я?
2: Сейчас не до этого, бежим.
0: Надо спешить.
3: Слава богу, отец Иаир, я нашла вас.
1: Лидия.
3: Отец Иаир, с Майей беда.
1: Да, Лидия, я знаю, она заболела.
3: Но она... О.
1: Скажи, что случилось?
3: Отец Иаир, Майя скончалась.
1: Что?

0: Моя родная, моя любимая дочь. Прости, что я не был у твоей постели. Да пребудет с тобою Бог. Теперь ты прекрасна, как царица из фей.
1: О, отец!
2: Иисус.
3: Да, это Иисус. Иисус.
0: Не может быть. Почему вы так плачете? Ваша дочь не умерла, она уснула.
3: Я врач, и я точно знаю, когда человек умер, а когда нет. Но...
0: Вставай, дитя мое.

0: Maya.
1: Почему вы все такие грустные?
2: Майя.
0: Дочь моя.
1: Здравствуй, отец.
3: Иисус воскресил Майю.
2: Это было чудо, несомненно.
4: А куда делся Иисус?
3: А?
5: Майя жива.
6: А с чего ты взял, что она вообще умирала?
0: Я знаю одно. Благодаря Иисусу я снова обрел свою дочь.

0: Иисус сотворил это чудо, потому что знал о твоем добром сердце.
1: Но ведь это ты научил меня добру, отец. Ой, я так счастлива, что я дочь Иаира.
2: Была бы моя дочь такой же.
3: Был бы ты таким же, как Иаир, и дочь была бы такой же, как Майя.
4: Как бы нам защитить Иаира от гнева Ирода?
3: Кто-то оклеветал Иаира, это наверняка.
4: Что это с ним такое?
3: Не знаю.
5: Как же я могу молчать и смотреть, как страдают добрые люди? Слушайте, это Амазия оклеветала Иаира.

0: Этот Амази готов пойти на что угодно ради денег.
1: Яир, Яир, скорее прячься. Идут солдаты Ирода.
2: О, нет. Что же делать?
3: Торопись, Яир, беги, они уже близко.
1: Скорее, или они опять бросят тебя в тюрьму.
4: Нет, не надо никуда бежать. Я скажу им правду.
1: Так. А теперь вот так.
2: Ну, как смотрится?
5: Ой, просто чудесно.
3: Мы прямо как на картинке.
6: Ты такая красивая.
7: Был ли кто-нибудь счастливее, чем я? Я хочу поблагодарить вас за вашу помощь.
1: Мы рады были помочь.
2: О, Джастин, вы упали с неба. И я не знаю, кто вы, но я никогда вас не забуду.
1: Я тоже. Пройдут годы, а я буду помнить. Прощайте, Аир,
5: До свидания.
7: До свидания. Да пребудет с вами Бог.
1: Я не забуду этот день, даже если пройдет 2000 лет.

Я приветствую вас, дорогие друзья, на телеканале Life TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. И сегодня я хотел бы поделиться проповедью на тему «Уроки жизни». Как сказал один человек, ничто так хорошо не учит, как жизнь. И я думаю, многие со мной в этом согласятся. Мы можем посмотреть на примере спортсменов. Нам очень нравится, когда наши любимые спортсмены побеждают. Когда они становятся на пьедестал, им вешают золотую медаль, играет гимн их страны, поднимается их флаг, спортсмен плачет от счастья, и мы все радуемся за того, кого мы любим. Но многие ли из нас задумываются, какой процесс прошел этот спортсмен, чтобы встать на этот пьедестал? Я помню, как учился в вечерней школе, мне было 26 лет, учительница по музыке проводила нам различные культурные мероприятия. И вот в 26 лет я первый раз ходил на балет. Я был сильно впечатлен их выступлением. Как они танцевали пируэты, как они прыгали там, как это все гармонично выглядело. Я был под очень большим впечатлением. И на следующем уроке учительница по музыке открыла нам завесу. А что же происходит, когда они тренируются? И она назвала балет «Каторга в цветах». Потому что эти спортсмены посвящают очень много времени, они отдают себя процессу, чтобы то мастерство, которое в них есть, оно достигло определенного совершенства. И когда апостол Павел говорил о духовной жизни, он сравнивал ее с жизнью спортсмена. И он говорит, что все спортсмены, они воздерживаются от всего. Они дисциплинируют себя ради того, чтобы стать чемпионом и отточить свое мастерство. И нечто подобное происходит в духовной жизни. Бог проводит нас с вами через определенные процессы, чтобы наша вера, она совершенствовалась. Нам очень часто не нравится, когда мы проходим жизненные уроки. Они так нам неудобны, но они так полезны для нашей души и для нашей веры. Мы так или иначе проходим с вами уроки жизни, но результат будет зависеть от того, как мы их с вами пройдем. Я хотел бы поговорить, как библейские герои проходили свои уроки жизни. И первое, я хочу поговорить об Аврааме. Это история, когда Бог искушал Авраама, чтобы он принес Исаака, своего единственного сына, в жертву. Бог обещал Аврааму сына. Это был очень долгожданный сын. Он родился тогда, когда у его жены Сары уже по-человечески ничего невозможно было. Но он не поколебался в вере, он стоял до конца и верил, что Бог исполнит обещанное. И вот у него рождается сын. Я представляю радость и состояние Авраама, как же он долго ждал своего возлюбленного сыночка. И вот однажды, когда Исаак уже стал подростком или уже, может быть, даже вырос, некоторые говорят, от 13 до 20 лет было Исааку, и Бог обращается к Аврааму: «Авраам, принеси сына своего в жертву на месте, которое я укажу тебе». И дальше мы видим, как разворачивается история. Авраам встает с утра, берет Исаака, своих слуг, и они отправляются в место, в которое показал ему Бог. Эта дорога заняла у них приблизительно 3 дня пути. Некоторые источники говорят, что это около 70 километров. Они приходят к горе, Авраам говорит своим слугам: «Останьтесь здесь, мы пойдем принесем жертву и вернемся обратно». И вот они взбираются на гору. И здесь Исаак понимает, что у них есть хворост, у них есть огонь, а у них нет жертвы. И тогда у него завязывается разговор со своим отцом. «Отец». Авраам отвечает: «Да, Исаак, я здесь». Он спрашивает: «А где же жертва?» И Авраам отвечает: «Бог усмотрит, сынок, жертву». И вот они уже поднялись на гору. Они разложили хворост. Авраам связывает своего сына, возлагает его на жертвенник, возносит нож. И он уже готов пронзить своего возлюбленного сына, как вдруг он слышит слова ангела: «Авраам». Давайте прочитаем это место Писания. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам».
Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Знаете, я всегда задавался вопросом: «Бог, а разве ты не знал, что Авраам принесет тебе своего сына в жертву? Бог, разве ты не всемогущий и не всезнающий? Разве ты не являешься альфой и омегой? Разве ты не говоришь в начале, что будет в конце? Разве ты не считаешь дни для человека назначенные, когда еще ни одного из них не было?» Я помню, в моей жизни было однажды свидетельство. Я уверовал в тюрьме, и меня за хорошее поведение отправили на поселение. Там мы могли свободно посещать церковь, которая находилась на свободе. И вот в один день мы с моим братом отправляемся в церковь, надели самое лучшее, вышли на улицу, я шел чуть позади. Я смотрю, идет мой брат, старший духовный, и он в руках держит папочку с Библией. И мне так захотелось такую же папочку, потому что моя Библия лежала в целлофановом обычном мешке. Я в своем сердце так захотел такую же папочку для своей Библии. Дорога занимала около 20 минут до церкви, и все эти 20 минут я думал, где же мне раздобыть эту папочку. На тот момент я получал немного, у меня оставалось где-то примерно в месяц 30 евро, и я понимал, что новая папочка такая будет стоить около 50 евро. У меня должно было быть отпуск через 3 недели. И я принял решение, что когда я поеду на отпуск, я отвожу 30 евро и поеду на вокзал, на барахолку, и там попробую купить папочку для своей Библии. И вот мы приехали в церковь, прошло служение, мы уже собираемся выходить, и тут пастор окликивает меня: «Илья, а тебе случайно не нужна папочка для твоей Библии?» Знаете, меня как будто бы водой холодной окатили. Я поворачиваюсь к нему, говорю: «Да, надо». Он говорит: «А то у меня сын с Америки привез папочку, и она на чердаке лежит». Пока он пошел за папочкой, я молился в своем сердце, думаю, хоть бы она подошла для моей Библии, потому что моя Библия была нестандартных размеров, большая. И когда пришел пастор, он принес папочку, она была абсолютно новой, упакованной, с золотым крестом, вышитой золотыми

нитками. Я открыл там разные карманчики, место для ручки. Это невероятно было. Знаете, я взял свою Библию и с трепетом вложил ее, и она как будто бы для нее была сшита. Я радовался невероятно всю обратную дорогу. Я приехал на место и перед сном молился и читал псалмы. Они у меня были подряд. Я начинаю с первого псалма и до последнего. И в этот день у меня был 138-й псалом. Начинаю его читать, и там написано: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его в совершенстве». В этот момент я просто заплакал. Я понял, что Бог знает мои желания и мысли прежде даже моего прошения. Он знал, что в этот день я захочу папочку. И поэтому даже прежде того, как я еще уверовал в Него, Он приготовил все, чтобы в этот день, когда я захочу эту папочку, она была в церкви на чердаке у пастора. Это удивительно, потому что Бог в своем всемогуществе и всеведении, Он все приготовил. Так что, если Бог знал, что Авраам принесет своего сына в жертву, почему Он позволил ему пройти эти 3 дня пути? Почему Он не остановил его в первый день, когда Авраам собрался с утра с Исааком? Почему Он не остановил его и позволил ему прийти к горе? Почему Он позволил ему подниматься со своим сыном на гору? Почему Он позволил ему положить Исаака на жертвенник? И даже там Он не остановил его. Но Он позволил, допустил ему поднять нож, и только тогда он вмешался. Мы видим, как Авраам проходит определенный процесс, духовный процесс, и Бог преследует определенные цели в этом процессе. Бог знал, что Авраам принесет Исаака. Но одно дело знать, а другое дело раскрыть потенциал, который был в Аврааме. И этот потенциал раскрывается только, когда мы проходим определенные духовные процессы в своей жизни. Смотрите, зерно яблони имеет внутри себя потенциал быть деревом и приносить вкусные плоды яблок. Но оно так и останется зерном, не приносящим плода, если это зернышко не поместить в землю, и оно не умрет в этой земле. Нечто подобное произошло с Авраамом. Бог поместил его в определенную почву, где Аврааму нужно было умереть. И я думаю, что это произошло, когда он поднял нож. Потому что Писание говорит, что Авраам в своем сердце принес в жертву Исаака. В этот момент он, скорее всего, умер для себя и раскрыл тот потенциал, который Бог вложил в него, через что он сделался отцом многих людей. И посмотрите, что Бог говорит после этого. Бытие, 22 глава, 15-18 стих. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына своего единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Мы видим, как через определенный процесс Авраам проходит. Бог знал потенциал Авраама, Бог знал, что Авраам принесет Исаака в жертву, но только тогда, когда Авраам вознес нож, он стал тем, кем Бог предназначил ему быть, отцом многих верующих. И через это он открыл благословение для всех народов. Друзья, как много сегодня семян не раскрыли свой потенциал, не захотели проходить свой процесс жизни. Мы все просим, чтобы Бог избавил нас от скорбей. И это понятно, мы люди, мы не хотим страдать. Дорогие братья и сестры, а что если для Бога важнее то, что происходит в процессе жизни в нашем сердце, чем избавить нас от скорбей? Бог силен изменить твою и мою ситуацию.
Но очень часто мы видим,

как Бог, как будто бы медлит, как будто бы Он забыл про нас, как будто бы Он не слышит нас. Помните притчу про неправедного судью, который Христос

Написано, что он незамедлительно поможет избранным своим. Здесь складывается вопрос, как незамедлительно? Они же вопиют день и ночь. Но я понимаю это так, что как только мы пройдем свой процесс, как только Бог достигнет в нашем сердце определенных целей, то в этот же момент Он изменит нашу ситуацию. Потому что эта ситуация, она послужила тому, чтобы наше сердце и наша вера изменилась. Об Аврааме сказано, что делами вера Авраама достигла совершенства. И мы можем видеть из этого, что эти жизненные процессы, они служат тому, чтобы мы возрастали в вере. Порой кажется, что что-то идет не так. Бог забыл про нас. Давайте вспомним Иосифа, которому Бог дал великие обетования, что ему поклонятся братья, ему поклонится отец. И вместо того, чтобы исполниться этим обетованием, Иосиф в рабстве, а после рабства в тюрьме. И казалось бы, что что-то идет не так. Но Библия раскрывает нам, что Слово Божье испытало Иосифа, и душа его была вплетена в железо. Это был Божий замысел, через который Бог проводил Иосифа, чтобы переплавить его сердце. Точно так же очищают золото, помещают его в огонь и очищают его от различных шлаков. Мы можем также увидеть, когда Бог выводил свой народ из Египта, они прошли сквозь Красное море, перед ними раздвинулись моря. Они, скорее всего, вышли с ликованием оттуда, пели песни. И они ожидали, что вот-вот они войдут в обетованную землю. Они вот-вот сейчас будут пить молоко, есть мед, заселяться в дома, которые не строили, кушать виноград, радоваться жизни. Но вот вместо обетованной земли они оказываются в пустыне. Ну ладно, думают, скорее всего, нужно немножечко пройти, и мы придем в обетованную землю. Проходит день, проходит два, проходит три дня. Три дня пути, а воды нету. Вы представляете себе, что такое идти со своими детьми через пустыню, когда палит солнце, около 50 градусов жара, и нету воды. И здесь они начинают сомневаться. Скорее всего, Бог что-то потерял контроль. Что-то произошло там, и они начинают сомневаться в Боге. Но Второзаконие, 8 глава, с 3 по 5 стих раскрывает завесу. Это все было спланировано до мельчайших деталей. Второзаконие, 8 глава, 3-5 стих. Бог говорит, Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Мы видим, что вся эта ситуация была Богом спланирована и под Его божественным контролем. Хотя людям оказалось, что Бог забыл их, что Бог оставил их, и что все идет не по плану. Поэтому, дорогие друзья, нам необходимо довериться Богу и полюбить процесс, процесс жизни. Когда мы не в силах что-то изменить в своей жизни, то, скорее всего, это Бог проводит нас, чтобы научить нас чему-то, чтобы сделать наше сердце более похожим на Христа, чтобы преобразить нас, чтобы поднять нас. Однажды мы служили с моей женой в молодежном лагере, и там случилась неприятная ситуация с моим младшим сыном Даниилом. Там была такая деревянная горочка, и они катались с нее. И в один день он приходит ко мне и говорит, папа, у меня что-то в спине. Он плачет и говорит, что-то в спине. Я поднимаю футболку, а у него попала большая заноза в спину. Мы позвали медсестру, она попыталась вытащить, но не получилось, заноза оборвалась, эта щепка, и она сказала, что нам нужно ехать к врачу, что без разрезания не получится достать ее. Тогда мы взяли Даниила, поехали к врачу, и врач сказал, нужно, чтобы один из родителей держал его, когда будет делаться операция. Я сказал, конечно, я пойду, буду держать. Вот его положили на стол. И
сделали ему обезболивающий укол вместо раны, и, знаете, там так все напухло.

потухло, и он стал сильно плакать. Он просил у меня: «Папа, пожалуйста, отпусти меня, мне так больно». Он кричал на всю больницу. И мне приходилось держать его. Разрезали спину, достали щепку и начали зашивать. Он сильно вырывался, он умолял меня: «Папа, пожалуйста, отпусти меня, мне сильно больно». Знаете, я стоял и тоже плакал, держал его, и я понимаю, что мне нельзя его отпускать. Да, он не понимает, почему я его держу, да, он не понимает, почему я его не отпускаю. Но необходимо было вытащить эту занозу и зашить рану, чтобы не было осложнений. И я, понимая все это, держал его. И как только ему зашили спину, я его сразу отпустил. Я его сразу обнял. После этого, конечно, мы поехали в магазин, в игрушечный. Я предложил ему взять любую игрушку, и он сразу про все забыл. Но знаете, я увидел, что как часто мы похожи на моего Даника. Когда Бог проводит нас через определенный процесс, чтобы исцелить наше сердце, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы преображались в образ Христа, и мы в этом процессе просим: «Господь, избавь нас, освободи нас». И Бог как будто бы молчит. И нам кажется, что Бог забыл про нас и не любит. Братья и сестры, это не так. Бог возлюбил нас, что отдал своего Сына ради нас на крест. Мы должны об этом помнить, что Божья любовь раскрывается в Его Сыне. Он так возлюбил этот мир, что предал своего Сына ради нас. Апостол Павел говорит: «То как вместе с Ним и не дарует нам всего, что нам необходимо для жизни». Поэтому, когда мы проходим скорби или страдания, нам нужно доверять Богу и понимать, что Он любящий, добрый Бог, что в свое время Он ответит на наши просьбы. Поэтому, братья и сестры, я вдохновляю вас доверять Богу и полюбить процесс, увидеть красоту, когда мы проходим трудности, что Бог преследует, что Он хочет произвести в нашем сердце и сделать с нашей верой. Ведь процесс раскрывает потенциал, который Бог заложил в наше сердце. Да благословит вас Бог, чтобы вам быть подобно тем героям, которые предали себя процессу, доверившись Богу, и через что сделались героями веры. Я предлагаю помолиться вместе с вами за то, чтобы Бог дал нам силы пройти наши жизненные уроки достойно, чтобы Он мог сделать в нашем сердце то, что Он желает сделать, преобразить нас в образ Своего Сына. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас любовью вечной. Мы благодарим Тебя, что Ты держишь нас за правую руку, когда мы проходим долиной смертной тени. Мы благодарим Тебя, что именно там Ты открываешь свои источники, Господи. И я прошу Тебя за людей, которые сегодня проходят скорби и трудности, Господи. Подкрепи их, Господи. Открой их глаза, пусть они увидят, что Ты рядом с ними, Господи. Что Ты проходишь этот путь вместе с ними, как бы тяжело им не было, какие бы обстоятельства в их жизни не были. Пускай это будет тюрьма, как у Иосифа, рабство или еще какие-то вещи, которые они не могут изменить в своей жизни. Боже, Ты подкрепи таких людей, Господи. Я молю Тебя, Боже, помоги нам пройти свое поприще достойно, с радостью, Господи, взирая на Тебя, вершителя веры, подражая Тебе, потому что Ты страдал добровольно, Ты предал себя, Ты отдал самого себя Богу, Ты покорился Ему, чтобы пройти свой путь. Отец, я молю Тебя, чтобы и нам пройти свой путь достойно, чтобы то, что Ты задумал, совершилось в нашей жизни, чтобы тот потенциал, который есть в нас, он раскрылся, проходя через этот процесс. Боже, слава Тебе за все, благослови нас на эту неделю и пребудь с нами Святым Духом Твоим. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас Бог и сохранит вас на вашем пути.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее. Сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа. Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан, сделай то, сделай это, вот стань сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим. Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее, и я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь. Людям так нужна живая вера. Не какая-то религия, не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет. Иисус, Он истинно жизнь. Наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека. Боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет. Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше, вместе будем служить, вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа, и это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит, даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение. Человеку нужно освобождение. Человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление

В любой дом, в любую квартиру атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила, в нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь и все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал. Но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу, просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. И это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Это ваша программа. Она уже не только многие месяцы, но и многие годы выходит в эфир. Я всегда пытаюсь использовать информацию, свою и своих коллег, которые считают ее очень полезной для вас. Фактически, вы и сами можете заказать программу о том или другом, и если это возможно, я и подготовлю специальный выпуск программы об этом. Я хочу, чтобы вы использовали эту возможность, ведь эта программа предназначена для вас. Я Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, и ведущий этой программы. Мы всегда делимся с вами жизненно важной информацией, от которой зависит ваше вечное благосостояние. Прежде всего, эта информация соответствует библейским записям. Во-вторых, она также соответствует прекрасным ученым, эмпирическим, научным исследованиям. Видите ли, ведь то, что мы читаем в заголовках газет, не всегда представлено нам в полном правдивом объеме. Эти факты часто искажаются. Скажем, когда мы слушаем комментатора телевидения или радио, или читаем журнал или книгу, нашему вниманию не всегда все представлено целиком и как это есть. А в этой программе, хотя мы иногда и ограничены временем или объемом, мы пытаемся обширно познакомить вас с тем или другим сюжетом. Таким образом, это подводит нас к сегодняшней теме. Неделю назад я начал программу о микроэволюции. У меня столько информации о ней. Мне удалось познакомить вас только с половиной того, что я подготовил. Таким образом, это будет вторая часть программы о микроэволюции. Что же это такое, микроэволюция? Мы все слышали о концепции эволюции, которая предполагает, что мы якобы развелись из твердолобых, с гривой буйвола на голове, со сросшимися бровами существ, и мы стали современными интеллигентными людьми из обезьян. А что же говорят об этом факты? Технически, стандартная концепция эволюции — это макроэволюция. Она подразумевает большие, даже огромные шаги. Ведь концепция макроэволюции говорит нам о том, что мы начали с очень ограниченного резерва ген. И что через разные факторы окружающей среды, включающие в себя как радиацию, так и различные длительные периоды времени, произошел естественный отбор. То есть два разных вида смешались и образовали один и так далее. Эта концепция предполагает, что генетическая сложность увеличивается с появлением каждого нового существа. И таким образом, из амебы или бактерии за 3,5 миллиарда лет развился современный разумный человек, который способен понять всю Вселенную. На самом деле, без какой-либо видимости, концепция эволюции — это не что иное, как развитие самой Вселенной во всех ее терзаниях и хаотических искажениях. Как раз она и внесла свою собственную информацию как в геологическую колонну, так и в развитие самих живых систем. И, наконец, они говорят, что этой информации собралось достаточно для того, чтобы современный разумный человек со всеми своими фобиями и мучениями осознал своим разумом то, что он сам воплощение этой боли, воплощение хаотической Вселенной. Вы понимаете концепцию? В основном этому и учил Чарльз Дарвин. Как раз поэтому он и является героем эволюционной концепции. Но научные исследования этого не подтверждают. Фактически, генетики, микробиологи и другие исследователи человеческого мозга пришли к выводу, и это было опубликовано

опубликовано в технической литературе, что по своей структуре даже один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе. Ведь это же больше, чем 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. И один человеческий мозг, ваш мозг, по своей структуре, намного сложнее, чем вся физическая вселенная в целом. Давайте рассмотрим эту концепцию. Ведь она означает следующее. В научном смысле это совершенно невозможно, потому что изначальная причина не может быть менее результата. Таким образом, даже если вселенная в ее хаосе, и это определенный хаос, объясняемый в модели сотворения, даже если эта вселенная и является изначалом всего и всей жизни, как она могла произвести современный мозг, потому что он сложнее ее. Недавно один мой друг обсуждал эволюцию с очень пристрастным эволюционистом, и он сказал ему, «Самое четкое опровержение эволюции прямо у нас под носом». Это Луна. В соответствии с теорией эволюции, ей столько же лет, сколько и Земле, то есть примерно 4,8 миллиардов лет. Конечно же, мы с этим не соглашаемся. Он сказал, в соответствии с теорией эволюции, Луне столько же лет, сколько и Земле, но на ней нет ни малейших признаков жизни. Она совершенно стерильна. Конечно же, как и всему пространству, ей присущи водные молекулы. Они по всей Вселенной. Вне каких-либо сомнений, они также попали на поверхность Луны и были там даже хотя бы временно. И все-таки там никогда не было жизни, хотя в основном Луна состоит из таких же химических элементов, что и наша планета Земля. Я думаю, это хороший ответ. А сейчас давайте вернемся к основной концепции нашей программы. Макроэволюция — это концепция стандартной эволюции, предполагающая, что с простых систем развились более сложные живые системы. Этого никогда не воспроизвести в лаборатории, потому что в действительности такого не происходит. Ископаемые также этого не подтверждают, потому что на самом деле это просто ложь. С другой стороны, микроэволюция — это ограниченные изменения внутри одного и того же вида. Это значит, что если даже слегка изменить эту структуру, получится не что иное, как перетасовка основной генетической информации. А структуру можно изменить при помощи радиации. Мы провели эксперимент на фруктовых мухах. Мы могли изменить их структуру, размер, размах крыльев. Мы можем вообще их убрать. И мы можем их расширить, изменить щупальца, структуру лап или количество крыльев. Но это не добавление информации, а просто перетасовка или даже уменьшение генетической информации. Микроэволюция происходит на самом деле. Мы все изменяемся. Моя семья, ваша семья, с поколениями изменяется человечество. В прошлой программе мы проиллюстрировали это на примере замечательной графической таблицы с прекрасными детьми, у которых, тем не менее, одна и та же основная генетическая структура. Они все просто люди, хотя с разными особенностями. У каждого из этих детей что-то лучше, что-то хуже. Они отличаются друг от друга. В нашей прошлой программе мы с вами обсуждали, что все это возможно внутри генетического кода. Даже мельчайшие выражения в тонах и цвете кожи. Существует 16 различных основных комбинаций, у которых, в свою очередь, есть множество разного вида дополнительных комбинаций. Как раз они и наделяют нас разными физическими особенностями, цветом волос, цветом глаз, разными видами и разным цветом кожи. Мы также говорили о двух известных близнецах в Великобритании. У обоих одни и те же родители, одна и та же генетическая структура. И все-таки один из них родился светлокожий, а другой темнокожий. И они близнецы. Совершенно изумительно. Это только подчеркивает, что наш вид неизменен. Как и утверждает микроэволюция, один и тот же вид изменяется в пределах своей генетической структуры на микроуровне путем изменения или перетасовки или уменьшения основной информации. Мы также проиллюстрировали так называемое лошадиное семейство. Зебры
Ослы, сами лошади, все они из одного библейского вида, хотя с небольшими изменениями и потерей информации. В прошлой программе я очень сильно пытался проиллюстрировать, что в действительности ничто иное — это как потеря информации. Каждый из этих видов может выжить только в ограниченном контексте. Например, в Техасе мы специализируемся на разведении селективных генетических пород. И, конечно же, можно развести таких лошадей, каких тебе хочется, или скаковых, или чистокровных, или лошадей для тяжелой работы. Их выбирают для различных целей, но на природе выживает только обычная лошадь, которая может пережить и бури, и любые погодные и природные условия. То же самое относится и к рогатому скоту. Возможно, вы предпочитаете такие породы, как кадиллаки или черный ангус, которые появились в результате селективного размножения для определенных целей. Но если вы хотите, чтобы они выжили на природе без вашей заботы, вам необходимо возвратиться к своим старым, обычным длиннорогим коровам, которые на протяжении длительного периода времени рождают каждый год. У каждой из них может быть 22 или 23 теленка, и они могут это делать много лет. Таким образом, у нас есть как общий вид, так и специализированный. И последний появляется в результате потери информации. То же самое касается и, например, семейства хоботовых. У большинства из них также есть бивни. Я рассказывал вам об экзотическом тетралофодоне мастодонте с четырьмя бивнями. Он даже и близко не был таким большим, как многие из этих мамонтов, в том числе и тех, которые обладали замечательной шерстью. Он был меньше и других мастодонтов, но, тем не менее, все они разные виды одного и того же слона. Это их общая характеристика. Слон — просто удивительное существо. Ограниченная генетическая информация выражена в изгибе или в длине их бивней, но все это только в ограниченных пределах. И это подводит нас к следующему вопросу. Возможно, кто-то скажет: «Ваша теория действительно звучит очень хорошо, но современной науке уже удалось соединить гены двух разных существ». И очень часто они совершенно разные по своей классификации. Но их удалось соединить благодаря высококачественной генетической технологии, в результате чего появилось существо, которое жило, по крайней мере, хоть некоторое время. И это доказывает, что из старой информации можно получить новую генетическую информацию. Но слушайте внимательно. Прежде всего, эта информация разрушает сама себя почти каждый раз. Именно это я и подчеркивал в нашей прошлой программе. Итак, хотя и возможно получить изменения, даже мутационные, они лимитированы, они ограничены, и они не воспроизводятся в подобном виде, они не жизнеспособны. Таким образом, провалились почти все из лабораторных экспериментов. Удалось сохранить только нескольких из них. Как раз они и описаны в технической литературе. Однажды я спросил у очень хорошего фотографа: «В чем заключается секрет ваших красивых фотографий?» И он ответил: «Очень простой секрет. Я выбрасываю 99% своих фотографий, оставляя только самый красивый 1%. Они как раз и выглядят хорошо, и это я показываю». Я думаю, очень хорошо объяснил, о чем мы сейчас говорим. Таким образом, большинство из того, о чем мы читаем в литературе, это всего лишь небольшая часть всех проведенных экспериментов. Но если даже и к ним внимательно присмотреться, станет ясно, что они не жизнеспособны, потому что не могут воспроизводить сами себя. И даже если они и были бы жизнеспособны, необходимо и два противоположных вида, женский и мужской, которые все равно бесплодны. Таким образом, вот так и прерывается эта линия, хотя иногда и возможно путем генетической манипуляции произвести какие-то новые существа. Но не забывайте также и вот о чем.
Все эти эксперименты проводятся в лабораторных колбах и пробирках. Время от времени, получив какую-то странную генетическую информацию и очистив ее от спирали с обоих сторон, при помощи специальной техники эти гены опять соединяются. Таким образом, возможно, в результате этого и получается что-нибудь странное, какое-то новое существо, но оно будет жить только временно. Опять-таки, большинство из этих случаев уничтожаются сами по себе. Но сам принцип — совершенная правда. Всегда получаешь только то, с чего ты начал. Ведь все составные части этого целого с самого начала были в его генетическом резерве. Таким образом, макроэволюция невозможна. Возможны только изменения внутри генетического резерва. А такие изменения внутри одного резерва, внутри одного вида, это микроэволюция. Возможно также столкнуться с еще одним возражением, которое касается записей об ископаемых стрекозах. Их техническое название — Меганеропсис, но по своей структуре они совершенно похожи на наших современных стрекоз, только эти намного больше. Это генетическая манипуляция? Нет, ведь речь идет об одной и той же информации. Просто в современной окружающей среде она полностью не может выразиться. Послушайте очень внимательно. Теперь генетики уже осознают, что сделан огромный шаг на пути исследования человеческих хромосом. Ведь теперь уже стало возможно их кодировать. Но генетики понимают, что всего лишь 5% этого кода, кода ген, проявляют себя в живом организме. Остальные 95%, когда-то мы их называли отбросами ДНК, но этим все не заканчивается. Ведь это совсем не отбросы ДНК. Теперь уже генетики понимают, что, возможно, чьи-нибудь отбросы для кого-то могут оказаться настоящим сокровищем. Ведь именно так называемые лишние гены всего резерва, как в человеческой, так и в любых других живых системах, на самом деле программируют все существо. Весь этот живой организм, оптимальное выражение которого зависит от различных условий. Вы понимаете, что я сказал? Например, условия перед потопом отличались от современных, ведь первоначально над землей был распростерт небесный свод. Он фильтровал ультрафиолетовую радиацию, да и диаметр земного шара был немного меньше, примерно на 10 или 12%. И это всеобщепризнано в результате обширных научных исследований. Следовательно, и сила притяжения тогда была больше, и атмосферное давление было больше на уровне моря. Это чрезвычайно важно, потому что под большим атмосферным давлением все млекопитающиеся, рептилии и так далее, в том числе и человек, впитывали в себя намного больше кислорода, ведь они находились под двумя атмосферами давления. И это подводит нас к насекомым. По мнению директора исследований ископаемых и одного из моих коллег, эти насекомые относятся к периоду всемирного потопа дней Ноя. Они жили либо до потопа, либо кратковременно во время него. У них нет внутренней структуры, как у нас. Они обладают экзоскелетом. Они даже дышат всем телом. Следовательно, в условиях перед потопом они могли прямо впитывать в себя этот прекрасный кислород, который был так необходим для их жизнеспособности. И они вырастали намного больше. Размах крыльев некоторых из них чисто превышал 1.5 метра. Это просто невероятно. Подумайте, размах крыльев стрекозы — 1.5 метра.
Как же это объяснить? Ну что ж, создав условия, похожие на те, которые были перед потопом Ноя, мы провели несколько экспериментов со стрекозами. К тому же мы уже закончили эксперименты над фруктовыми мухами. Во втором поколении их размер увеличился на 22%, что само по себе уже было потрясающе. 22%! Мы просто предоставили

оставили им более оптимальные генетические возможности. Даже и речи не было о введении какого-то нового генетического материала, просто более оптимально смог выразиться их главный генетический материал. Таким образом, микроэволюция — это изменение внутри вида в рамках основного генетического кода. И я вот что могу спросить у вас. Изменения живых систем, предполагаемой макроэволюцией, действительно ли они происходили на протяжении многих-многих веков и длинного периода времени? Ведь эволюция в том смысле, какой мы ее подразумеваем, макроэволюция, то есть это изменение за пределами генетических границ, в результате чего в экосфере якобы появились новые, более жизнеспособные живые системы. Экосфера немного изменилась согласно эволюции, и некоторые из этих систем вообще вымерли, отложившись как ископаемые. Таким образом, как раз это и есть эволюция, макроэволюция. Но правда ли это? Конечно же, нет. Несколько недель назад гостем нашей программы был очень хороший геолог. Он принес с собой фотографию очень известного полистратного ископаемого. Что такое полистратное ископаемое? Это ископаемое, проходящее через много слоев. Перед нами дерево во весь свой рост. Вот здесь начинается корневая система, ствол. Все это дерево обуглилось, и оно проходит через несколько слоев. И в зависимости от того, с каким геологом вы разговариваете, ему приписывают либо от 100 тысяч лет до 40 миллионов. Они определяют это по углю, который образовался вокруг него. Но как же это дерево могло остаться неповрежденным на протяжении 100 или 40 миллионов лет, несмотря на весь этот уголь? Более вероятное научное объяснение заключается в том, что все эти слои были нанесены водой, в том числе и уголь, очень быстро. Между прочим, в лаборатории мы можем создать уголь за 2 часа. Нам нужен только органический материал. Скажем, куриные кости или растения, любой органический материал. И мы добавляем воду, тепло и давление. И через 2 часа в нашей лаборатории мы можем произвести уголь. Именно эти условия и были во время Всемирного потопа. Вода с корнем вырвала множество деревьев. Этот органический материал всплывал на поверхность, и на него наслаивались и другие дополнительные вещества, создавая давление. И это, в свою очередь, произвело термоэнергию, теплоту. Таким образом, и появился весь этот потенциал. И органический материал, и вода, и теплота, давление — все это было во времена Всемирного потопа Ноя. Модель сотворения намного превосходит модель науки или какую-то натуралистически-эволюционную модель. Вот эта иллюстрация демонстрирует все это. И в 1975 году эта информация появилась в журнале National Geographic. А всегда ли человек был таким, как сейчас? Да, мы уже показывали вам графическую таблицу прекрасных детей, немного отличающихся друг от друга. Ведь это характерно для любой семьи. Даже близнецы чем-то отличаются друг от друга. Некоторые из них даже во многом отличаются. Таким образом, мы показали вам изменения, которые происходят и в человеке. Но тем не менее, генетический код человека всегда был одним и тем же. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на прекрасное ископаемое, найденное в Колумбии, в Южной Америке. Доктор Гутиаррес, с которым я встречу через несколько дней, проводил раскопки в меловой скале, в скале мелового периода. И к этой эре, к этому периоду приписывают динозавров. Эра динозавров — это мезозойская эра, которая включает в себя триасский, юрский и меловой периоды времени. Но все это только предположение, без каких-либо научных оснований. Итак, доктор Гутиеррес из Колумбии, из Южной Америки,
проводил раскопки в скале мелового периода. Эволюционисты предполагают, что ей от 65 до 140 миллионов лет. Но, как вы уже поняли, я, ваш ведущий, все мои коллеги-ученые, мы соглашаемся с этим директором в том, что нет такого временного периода. Все эти живые системы отложили всего 4500 лет назад во время потопа. Давайте вернемся к тому, что обнаружил доктор Гутиеррес. В этой меловой скале, которой приписывали 65 или 140 миллионов лет, он раскопал две обугленные человеческие руки с запястьями и со всеми выступами, с костями, фалангами. Это совершенно невероятно. Они обе были раскопаны в одной и той же скале, как вы видите вот на этой фотографии. Это значит, что человек и тогда уже был человеком. Во время своих раскопок в городе Гленроуз мы расширили тропу Тейлора. И вот след динозавра, в котором след человека. Давайте посмотрим внимательно. Итак, вот след динозавра, и внутри след человека с пятью пальцами. И вот мы видим эту тропу. Итак, мы видим здесь все следы динозавров и человека. Итак, мы видим и пятку, и все пять пальцев. И мы видим обычный человеческий отпечаток. Большой палец, второй палец и так далее. Что я хочу сказать? Человек есть человек, есть человек. Птица есть птица, есть птица. Животное есть животное, есть животное. И несмотря на все изменения, которые происходят внутри этих видов, они остаются тем, чем они являются. Это просто микроэволюция. Но все это происходит внутри определенного генетического кода.

0: Притчи Иисуса.
1: У одного человека было двое сыновей.
0: «Сын, приходи сегодня работать в мой виноградник.
1: Взгляни, мой друг. Однажды все это будет моим.
0: Не забывай, у тебя есть еще брат.
1: Какое это имеет значение? Я старший сын. Старший сын получает все.
0: Или ничего, если он недостоин.
1: Ты думаешь, я недостоин?
0: Я лишь говорю, все это однажды станет моим.
1: Вот увидишь».

Сегодня будем собирать урожай. Разбуди сыновей. Виноград нужно собрать сегодня. Они уже встали и ушли кто куда. Как? Если мы сегодня не соберем виноград, он пропадет. А я слишком слаб, чтобы собирать его самостоятельно. Начинай. Я поищу мальчиков. Да, Джашуб.

0: Стоит только продать несколько таких вещей, и я стану мастером. И не буду больше сажать и собирать виноград.
1: Но пока этого не случилось, мне нужна твоя помощь дома. Время собирать урожай.
0: Отец,
1: пойдем, пока еще не поздно. Но я... Довольно, сынок, идем. Я остаюсь здесь. Что ты сказал?
0: Меня уже тошнит от этого виноградника. Я устал. Все время только на него и трачу.

А Яким только и делает, что целыми днями бездельничает и хвастается, что когда-нибудь все это станет его собственностью. Пускай сам и работает. Тебе что, больше нечем заняться? Сидишь и смотришь, как я работаю. Что ты не припоминаешь, чтобы у меня были какие-то дела? Вот идет твой отец. Яким, время собирать урожай. Прости, отец. Ты всегда о нем говоришь. А я все время рассказываю тебе, когда нужна твоя помощь. Отец, я уже иду. Обещаю. Приходи обязательно, а то мы потеряем урожай. Ты не пойдешь? Отец иногда поднимает шум из-за ничего. Независимо от того, приду я или нет, работа все равно будет сделана. Отдохни! Мы даже половину не соберем с такими темпами. Ужасная потеря. Да, так много винограда. Я не о винограде, а об уважении моих сыновей. Отец, прости меня, отец. Я раскаиваюсь в том, что наговорил тебе. Я пришел помочь, если ты меня простишь. Я все простил и все забыл.

0: Похоже, я вовремя вернулся.
1: Я должен тебе кое-что сказать, сынок. Мне уже недолго осталось жить. Я хочу, чтобы виноградник перешел к тебе.
0: Отец, я не хочу отнимать его у Якима.
1: А ты не будешь отнимать. Яким рассчитывал унаследовать его лишь потому, что он мой старший сын. Но ты всегда помогал мне, желал ты того или нет. Мой виноградник я оставляю тебе. Нет!

Был однажды богатый человек, который носил дорогие одежды и жил в большой роскоши. Был также нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот богача. Его тело было покрыто язвами, и он просил, чтобы ему дали объедки со стола богача.

0: Лазарь, ты должен отдохнуть. Позволь, я закончу.
1: Но мне нравится.
0: Я беспокоюсь о тебе. Ты болен.
1: Я силен, как царь Давид. Не в тот день, когда он сразил Голиафа. 50 годами позже. Если вы немного подождете, я вернусь и принесу еды для всех нас.
0: Нет, так не пойдет. Сегодня моя очередь искать еду.
1: Нет, ты останься со своим сыном. Ты ему нужна.

Забери ее. И не дай бог, я хоть раз еще увижу, что ты кормишь нищего, который валяется у моих ворот.

0: Он как собака, что роется в моем мусоре. Он никогда не уберется, если ты будешь его подкармливать.
1: Позор оставить его голодать.
0: Позор, что он превратил помойку в мои парадные ворота.
1: Но, сэр, если я не покормлю его, он умрет.
0: Ну и что? Ты со своим чертовым состраданием. Ты думаешь, это добродетель, не так ли? Это слабость.
1: Слушаюсь, сэр.
0: Ступай к нему и прогони его, иначе я так отстегаю его хлыстом, что он испустит свой дух.
1: Лазарь, вставай. Это ты, друг? Вот возьми и уходи. Хозяин сказал, что выпарит тебя, если ты останешься. Лазарь, вставай, если хозяин увидит.
0: Как ты посмела слушаться меня?
1: Простите, сэр, я...
0: Отойди! Я покажу тебе, как нужно разговаривать с нищими.
1: Он хотя бы догадался умереть, прежде чем я занялся им.
0: Избавься от него. Ну вот видишь, к чему привело твое сострадание. Сам получил плетью по спине.
1: Пойдем, Лазарь. Пойдем с нами. Бедный Лазарь.

0: Я отец Авраам. Добро пожаловать домой.
1: На! Остановись! Нет!

Не может быть. Нет. Этого не может быть. Нет, я не верю. Это невозможно. Мне так хочется пить. Авраам! Отец Авраам, помоги мне! Мне так хочется пить! Я на все готов. Даже если Лазарь смочит свой палец в воде, я облежу его. Сын мой, помнишь, как в своей земной жизни ты имел так много, а Лазарь молил тебя о милосердии? Теперь он утешился, а ты страдаешь. Но мы ничем не можем тебе помочь. Между нами огромная пропасть, которую никто не может перейти. Ни ты ко мне, ни я к тебе. Ну тогда... Тогда сделай хотя бы это. Пошли Лазаря к моим братьям, чтобы они изменились, и чтобы им не пришлось оказаться в таком жутком месте. У твоих братьев есть слово Моисея и всех остальных пророков. Молись, чтобы братья их услышали. Нет, отец Авраам, если к ним придет кто-нибудь умерший, только тогда они поверят. Если твоих братьев не убеждают слова Моисея и пророков, то никто и ничто не сможет их убедить, даже если кто-то из умерших придет к ним.

0: отправляющийся в далекую страну. Он позвал своих слуг и поручил им часть своих денег.
1: Скорее, скорее, скорее! Хозяин завтра отплывает!
0: Куда?
1: Я не знаю. Он просто повернулся ко мне и неожиданно сказал: «Завтра утром мы отправляемся в длительное путешествие». Он так и сказал: «Длительное путешествие». Он не сказал, когда вы вернетесь. Все, что он сказал, было: «Длительное путешествие». Меня уже укачивает. Я ненавижу длительные путешествия. Меня тошнит от длительных путешествий.
0: Он уезжает. Как вам нравится?
1: О,
0: нет. Опять придется искать работу.
1: Нет, нет, нет. Он хочет, чтобы вы все остались.
0: Ты говоришь о том, что я буду работать на человека, которого даже рядом не будет. Очень хорошая новость. Не расслабляйся. Нужно погрузить провизию и вещи на корабль. Очень длительное путешествие. Я по ночам не работаю. Он слишком многого хочет. Скажи хозяину, что к утру все будет готово.
1: Спасибо вам, Арат.
2: Тола.
3: Доброе утро, Арат.
0: Доброе утро, Тола.
3: Прости, хозяин.
0: Я плохо себя чувствую.
3: Мне очень жаль, Ход.
0: Я бы хотел, чтобы вы кое о чем позаботились, пока меня не будет. Я вверяю вам монеты. Делайте с ними то, что сами захотите. Но когда я вернусь, будем подводить итоги. Ваша задача — приумножить монеты.
1: Спасибо, хозяин!
0: Я разделил монеты в соответствии с вашим опытом и способностями. По возвращении, Ход, от Арада и Тоды я ожидаю большего, чем от тебя. Они получили больше монет. Но если ты мудро поступишь с единственной монетой, которую я тебе дал, твоя награда будет не меньшей, чем у них. Я обещаю тебе. Я ожидаю, что вы проявите сообразительность и мудрость. Каждый из вас очень дорог мне. Я буду по вас скучать.

Послушай, Хот, я с радостью помогу тебе, если захочешь. И я? О, нет. Я слишком хорошо знаю хозяина. Я не стану рисковать монетой. Закопай ее прямо сейчас. Когда хозяин вернется, я выкопаю ее и верну ему. Он совершает большую ошибку. Чтобы переубедить его, самое лучшее будет просто показать, как можно приумножить количество наших денег. Господи, помоги мне приумножить эти деньги. Дай мне мудрость понять, как использовать монеты наилучшим образом, чтобы я мог порадовать хозяина, когда он вернется. Аминь. Простите, вы могли бы показать мне самый короткий путь в долину? Вдоль озера? Идите туда, 10 дней пути. 10 дней? Но я вижу долину отсюда. Правильно, но озеро очень длинное. Вы знаете, что в той долине никто не живет? Да, знаю. Но императору пришла отличная идея, и теперь он хочет, чтобы там поселились люди. Поэтому он отправил туда всех нас. Кого всех? Здесь скоро будут проходить 200 семей. 200 семей. Это отличный участок земли, не сомневайтесь. Разумеется, я не уступлю ее по дешевке. Здесь, конечно, есть и каменистые участочки. На них хорошо строить дом, знаете ли. Получается отличный крепкий фундамент. Но я собираюсь выращивать здесь пшеницу. Пшеницу! Пшеницу, которая растет в земле. Я, конечно, встречал.

своей жизни безумцев, но вы, разумеется, на них не похожи. Продано. Пойду кормить лошадей, а потом еще посплю. О, нет! Почему Тола и Арат до сих пор не починили заграждение? Они ошибаются, если думают, что я буду все за них делать, пока они приумножают полученные монеты. Сделаю-ка я себе выходной. Ход! Друг! Не видел тебя с тех пор, как ты получил... Как она называется? Работа? Да, но теперь мы можем видеться значительно чаще. Тебя опять уволили. Хозяин отправился в длительное путешествие. Так чего мы ждем? Гуляем! Идем развлекаться! Я сам как раз об этом думал. Ты платишь, ладно? А то я как раз на мели.

Ты наносил воды в дом? Да. Ты нарубил дрова? А ты почистил конюшни? Да. Похоже, мы сделали все, что нужно. Спокойной ночи. Они собираются сами все делать.

0: Keep chopping.
1: Продолжай рубить, друг.
2: Yeah!

Нет. Арат! Арат! Ход! Только взгляни на него!

0: Простите меня.
1: Чем я могу помочь?
0: Я пришла от имени многих вдовствующих женщин. Можно? Мы будем собирать колосья, оброненные вами. Нам нужно кормить детей.
1: Сколько у вас детей?
0: 40 или около того.
1: Постойте. Пусть остальная пшеница будет для вас и других вдов.
0: Вся пшеница.
1: Чтобы прокормить 40 детей, нужно много еды.
0: Но вам тоже нужно как-то жить.
1: До конца сезона есть время. Я еще раз засею пшеницу. Я не пропаду.
0: Спасибо вам. Благодарю.
1: Выпьем! Выпьем! Я как раз тебя искал. 200 семей переезжают в долину за озером. Каждая семья согласится лучше заплатить за перевозку на другой берег, чем проделывать весь путь вдоль берега. Если поможешь мне, то очень скоро вместо одной монеты у тебя будет две. Как друг Хода, я не с тобой разговариваю, а такие друзья, как ты, и пустого места не стоят.

0: Почему вы с Арадом все время сюда приходите? Я не собираюсь рисковать своей монетой. Но хозяин слишком многого хочет. Это лучшая пшеница, которую я когда-либо видел. За сколько монет ты продашь мне мое поле обратно? Простите, оно не продается. Но всю мою пшеницу я могу продать вам за 10 монет. Для вас будет очень выгодно. Продано! Я могу расплатиться только этим. Я благодарен. Если 200 селян заплатят мне так же, у меня появится 200 курей на продажу. Хозяин вернулся домой.
1: What?
2: Что?

Здравствуй, Арод. Добро пожаловать домой, хозяин. Как ты распорядился 5 моими монетами? Теперь у меня 10 монет. Отлично. За то, что ты честно распорядился несколькими монетами, ты будешь иметь намного больше. Спасибо, хозяин. А как ты, Тола? Хозяин, ты дал мне 2 монеты, а я возвращаю тебе 4. Отлично, Тола. Ты также теперь будешь распоряжаться большими деньгами. Твоя награда будет не меньше, чем награда Арода. Ход. Хозяин, я испугался. Я знал, что как бы ни распорядился своей монетой, вы все равно будете недовольны, поэтому закопал ее. Вот, я ее хотя бы сохранил. О, Ход, ты мог бы отдать ее банкиру, тогда у меня были бы хотя бы проценты. Видите, вы всегда недовольны. Вы слишком многого хотите. Я всего лишь хотел, чтобы ты проявил себя как можно лучше. Если бы ты трудился, твоя награда была бы не меньше, чем у других. Я обещал тебе. Отдай ее Араду. Мне жаль, Ход, но ты больше не можешь здесь жить и работать. Мне очень жаль.

Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Два сына виноградника и отца научили нас отношению к работе. Позаботься о хлебе своем, честно работай, никогда не увиливай. Богач видит только свои деньги, а бедняк просит милостыню, чтобы жить. А теперь кошелек богача пуст, а бедняк получил сокровище небес. Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Однажды хозяин раздал слугам монеты и обещал, что после его возвращения те, кто мудро воспользуется своими талантами, получат его доверие и любовь. Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Кто учится слушать сердцем.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Английский язык с 3 лет, физика и география для малышей, буквы и цифры с года. Почему мы так торопимся обучать своих детей и когда лучше начинать обучение? Об этом мы говорим сегодня. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В последнее время, много читая и много зная об образовании, о воспитании, родители думают, что если они с космической скоростью не начинают чуть ли не с рождения обучать своих детей, то они плохие родители. Как вы относитесь к такой тенденции?
1: Вы знаете, в свое время, когда еще тоже была необразована и не понимала, что это не совсем хорошо, тоже думала, что чем раньше ребенок начнет читать, тем будет лучше, тем будет грамотней. Но через какое-то время я поняла, что, однажды открыв книгу, прочитала, что нейропсихологи, они выделяют 3 стадии развития головного мозга у ребенка. Это от 0 до 15 лет. И вот он делится, этот промежуток, на 3 стадии. От 0 до 3 лет, с 3 до 7-8 лет и с 7-8 до 15 лет. Угу. И вот на первой стадии ребенка, когда он еще внутриутробно развивается, вот телесно,

0: интересно, ему больше нравится. Вот такой вот эмоции какие-то такие у него появляются. С 3 до 7-8 лет, естественно, вторая стадия мозга формируется, когда ребенок уже слуховые, зрительные восприятия, осязание у него включается в этот момент. И уже когда уже он более старшего возраста становится, ребенок с 7-8 лет до 15 лет, конечно, уже такая продуктивная деятельность у него уже идет.
1: Учебная,
0: психически, эмоционально такая вот уже, они уже все устойчивые становятся, и вот начинается у них вот это развитие больше учебной деятельности. И когда мы пытаемся перепрыгнуть один этап, со второго сразу на третий этап, конечно, потом эта система дает сбой очень большой, потому что на этапе, когда с 3 до 7-8 лет, когда ребенку нужно заложить такие качества, как доброта, нежность, помощь друг другу. Мы про это забываем, мы думаем, что это потом жизнью придет, мы ребенка этому научим, попозже мы ему объясним, расскажем. А пока мы, важно, чтобы ребенок знал, когда надо читать. Да, ребенка можно научить читать, но ребенок, поверьте мне, в 4 года, в 5 лет, у меня у самой дочка старшая начинала читать в 4 года, и она уже читала бегло. Но не понимала, о чем читает. И когда я просила, перескажи, что ты прочитала, она не может сказать, потому что она знает цифры, она смогла их слагать вместе, буквы, она смогла их слагать вместе, но о чем речь об этом рассказе было? Да.
1: Видимо, все силы уходили на то, чтобы читать,
0: концентрировать. А в этот момент очень важно, у ребенка развивались зрительные функции, и когда вот глаз, он развивается по своей же норме, у нас начались проблемы со зрением. Я думаю, странно, думаю, ни у кого в семье не было проблем со зрением, почему у дочки стало старше появляться проблемы? И потом, когда врач спросил, а чем вы занимаетесь? Я говорю, ой, да она уже и книжки читает. Он говорит, остановитесь, не опережайте события, дайте ребенку вырасти, а потом одно за другим пойдет своим чередом. И вы знаете, действительно, когда уже вторая дочка родилась, и я остановилась и сказала, пускай все развивается своим чередом. Вы знаете, ребенок что старший, что младший, к 7 годам читали одинаково, но тем не менее был один психически здоровым ребенком, другой, я не скажу, что психически нездоровым, но на него накладывалась большая ответственность. Вы знаете, есть такие дети, которые готовы к обучению, может опережать свое развитие. Вот кто-то из детей говорит, прочитай мне книжку. И ему читаешь неоднократно эти книжки, и он готов, он жаждет, это жажда обучения. Да, и если мы его и не восполним, эту жажду обучения, ребенку тяжело приходится, он ее начинает где-то искать, он куда-то начинает свою вот эту жажду во что-то перенаправлять, в какое-то другое русло. Если ребенок просит, почитайте, он будет спрашивать, интересоваться. Да, это возможно, но если ребенок этого не хочет, если он хочет играться, сидеть сейчас с машинкой, если ему важнее поиграться с машинкой, либо с животными поиграться, либо в какую игру поиграться, другую. Потому что на самом деле до 7-8 лет на начальном этапе развития вообще у ребенка ведущий вид деятельности – это, конечно, игра. В игре ребенок познает абсолютно все. Как и девочки чувство материнства, так и мальчики чувство ответственности. Ведь если посмотреть на детей, они очень часто играют в семью, в папу с мамой. Папа, иди на работу, сходи. Вот эти вот чувства, чувство ответственности, чувство долга, чувство жалости. В доктора играют они часто. Они друг другу перевязывают раны, операции какие-то делают. Они волнуются, они переживают. Если же, играя в семью ребенка, ребенок приходит, ты почему опоздал? Я же за тебя волновалась. Хоть они повторяют наши фразы, но на самом деле они учат. А когда мы это заметим, меняем школой, этим обучением, ребенку некогда играться, он только зубрит, без понимания того, что он хочет иметь, то без понимания того, что он это делает. И когда этот английский язык, ну английским языком, он по-русски-то еще разговаривать не может, он еще по-русски неправильно буквы произносит, неправильно слова выговаривает, он не знает, у него речь еще не настолько полная, чтобы изучать английский язык. И если ребенку это интересно, вы в той же игровой форме, вы можете с ним начать заниматься, но если ребенку наскучило это, не заставляйте, не штурмуйте его мозговую деятельность, потому что ребенку это будет очень тяжело, потому что когда мы заставляем ребенка что-либо делать, какой-то усидчивости от него требуем, если ребенок не усидчивый, что-то заставляем. Нарисуй мне, прочитай мне, напиши. Вот давай руку тренировать, ты очень плохо пишешь, а тебе скоро в школу, через 2, через 3 года в школу, ты уже должен сейчас это уметь. Рука должна уже уметь тренироваться. И заставлять писать ребенка в клетке какие-то маленькие цифры или маленькие буквы. Ребенок очень сильно концентрируется, к мозгу приливается кровь. И, конечно, ребенок и болит голова, и психические расстройства, то и нервный тик может быть. Да. Да, это перенапряжение. И может он не сказаться в этом возрасте, это может быть в последующем, дальше выявиться.
1: То есть это получается не развитие, а наоборот стагнация.
0: Да.
1: И вот действительно это напряжение, когда, стресс.
0: Когда да. мы перепрыгиваем этапы развития, когда мы думаем, что мы делаем пользу для ребенка, на самом деле мы... Если, я еще раз хочу оговориться. Если ребенку интересно, то почему бы и нет? Если ребенку интересно, но не перегружайте его. Если ребенку не интересно, оставьте его, позвольте ему, пусть он наиграется. Пусть он по-другому, он идет к этому пути, но, то есть к этой цели идет, но по другому пути идет. Пускай он кто-то через книжки, кто-то через игру.
1: Олеся, вот вы как раз сказали о том, что для ребенка важна до 7 лет игра, а некоторые родители говорят, игра – это баловство. Он все играет и играет, ерундой всякой занимается, а нужно читать, математику учить, английский учить.
0: Как быть в этом случае, да?
1: Да. Ну, как бы вы уже объяснили как раз то, что игра-то и есть самая важная деятельность.
0: Действительно, потому что если ребенок будет только английский, этим учить и учить, географией, физикой заниматься, и то, что интересно родителям, то через какое-то время, вот давайте вспомним даже вундеркиндов, когда они вырастают, у них такие проблемы, даже с общением проблемы. Потому что они не научились общаться, у них вот эта функция мозга эмоционально, она очень сильно заторможена. Они не привыкли общаться, они привыкли все время читать, зубрить, что-то делать, и они не могут с миром, и мир считает их немножко сумасшедшими, потому что они какие-то как отчужденные, как отстраненные, а потому что они не научены, у них этот блок был выпущен, то есть он был перепрыгнут, им было что-то интересное, родители что-то вложили в ребенка, а именно эмоциональное такое развитие, они забыли о нем, потому что думали, или что потом, впоследствии, это все будет. А вот ребенок, он же, мир же познает. Вот если вспомнит малыша, он даешь конфетку ему, он говорит, мама, через мамину руку возьми. Потому что какой-то этап развития ребенок все через маму познает. Что-то угощаешь, маминой рукой берет, через маму. Все, что мама делает, он берет тогда. А другого человека он не берет. Если мама в этот момент будет ребенка давать на какие-то занятия к чужому человеку, ему это тяжело. У него сразу прилив и к сердцу начинается, и к мозгу прилив. Он очень начинает нервничать, потому что мамы нет рядом. Даже если есть мама рядом, но чужая тетя, и начинает ему что-то давать, говорить, показывать, и ребенок начинает капризничать и показывать всем своим видом, что я этого не хочу, но мама говорит, надо, потому что, чтобы ты был умненький, ты у меня вырастешь, будешь крепеньким, умненьким мальчиком или доченькой. И на самом деле ребенку это не надо. Ему нужно, чтобы мама на сегодняшний день обняла с ним, почитала вместе какую-нибудь песенку спела, или стишок почитала, рассказали, посмотрели что-то. Да та же наша Таня громко плачет. Почему Таня плачет? Да потому что она уронила в речку мячик или еще что-то, какие-то истории. Можно детскую Библию почитать, к примеру, разобрать там какие-то истории. Вместе изучать этот мир. А когда нарушена эта система, когда мама не читает, а куда-то водит, ребенку это очень бывает сложно. Но бывает, конечно, и исключение, когда ребенок готов, он желает, он жаждет. Есть такие дети, что да, говорят, я хочу, научи меня читать, а какая это буква, а что? Но опять-таки, ребенок сам, когда подошел к маме, и это все в форме игры, и мама с ним общается, мама может что-то готовить, и тут же он сидит за столом рядышком, и они, давай вместе сделаем это, давай то сделаем. И ребенку это интересно и хорошо получается.
1: Получается, что если мы хотим во что бы то ни стало водить ребенка маленького, двух-трехлетнего, например, да, в школы раннего развития, пичкать его разными знаниями, пусть они эти занятия и проходят в игровой форме, считая, что тем самым они делают для ребенка все, хотят дать ему самый лучший потенциал, задел такой на будущее, и радуются очень, когда у детей там какие-то успехи маленькие, да, но не думают о том, что в первую очередь для ребенка важно тепло родительское, принятие и понимание, а не пичканье вот этими знаниями.
0: Да.
1: Хоть даже они и в игровой форме.
0: Да, если все-таки родители хотят чему-то обучить ребенка, то лучший способ это, конечно, мелкая моторика наладить. Порой дети начинают учить цифры, буквы, а пальчики их не слушаются. Есть тоже такая знаменитая фраза крылатая, что ум ребенка состоит на кончиках пальцев. Чем быстрее кончики пальцев будут развиваться, тем быстрее начинает мозг функционировать. И, конечно, если родители хотят куда-то дать ребенка, то пускай это будет либо рисование, где они могут рисовать той же самой пальчиковой игрой, пальчиками рисовать, либо налепку куда-то дать, чтобы те же самые пальчики начинали лепить, вылепливать. Эта мелкая моторика, она развивалась. Можно отдать на какие-то... Есть детские такие занятия, где с детками... осязанием, трогают что-то, какие-то предметы, играются с ними в форме игры, но они развиваются, они что-то выстраивают, они общаются, они говорят, что они почувствовали, что они увидели. Вот эти вот функции, они развиваются, те, которые важны на сегодняшний момент ребенку. Угу, и тогда, конечно, будет все правильно.
1: То есть не учить слова английские,
0: да,
1: и буквы,
0: да,
1: а именно лепка, вот творчество,
0: да,
1: рисование, все, что... развивает именно моторику.
0: Да, мелкую моторику, да. Это будет больше пользы, чем если мы начнем с сегодняшнего дня учить цифры и буквы. Потому что буквы ребенок и выучит, но то, что он читает, он этого не понимает. И будет понимать только тогда, когда он достигнет соответствующего возраста. Угу. И в школу мы его отдавать не будем ни с 5 лет, ни с 4, для того, чтобы пичкать его уже изначально, уже всем этим. А к 7 годам оно все само постепенно у ребенка интерес к этому обучению придет, и сформируется этот интерес к обучению, и желание будет. И оно, когда желание есть, оно все быстро, как... на одном дыхании получается. Ребенок все начинает усваивать, когда все идет своим чередом.
1: Да, ну вот я по своему сыну могу сказать, что когда ему было где-то 5,5 лет, я его учила читать по букварю рекомендованному. Прямо по 5 слов мы с ним читали, и ему было так тяжело прочитать эти 5 слов из 3-4 букв. Просто это неимоверная пытка была. Он этого не хотел. И мне моя мама говорила, как же в школе он будет у тебя учиться? До школы было 2 года. Когда мы пошли в школу, все в свое время было. Мы ходили на подготовительные занятия к той же учительнице, которая взяла нас в первый класс. Угу. Пошли мы почти с 8, а не с 7. То есть он пошел в школу через 2 месяца, ему исполнилось 8. Он отлично читал в первом классе, техника чтения замечательная. Все, что он читал, он понимал, память хорошая. Да. И то, что он в 5,5 и 6 лет не мог, я
0: сделать.
1: Вообще не представляла, как он этому научится через год или полтора. Он всему научился.
0: Да, потому что всему свое время. И если мы будем опережать, мы просто будем отбирать у ребенка то, что должно на самом деле развиваться в свою очередь. И потом, когда мы говорим, у тебя ни жалости нету ко мне, у тебя нету ни чувств каких, а как, откуда они возьмутся, если мы их не научили в свое время этим чувствам, когда нам было важно на тот момент чтение и письмо. Он тебе может написать, он тебе может прочитать, но жалости и чувств он к кому-то, к чему-то испытывать не будет. Ну,
1: да.
0: Это как бы, если это все идет своим чередом, то оно будет идти своим чередом.
1: Да, Олесь, спасибо большое за то, что обратили внимание именно вот на эту важную часть, что вырастить ребенка человеком, не прежде всего ученым или гением, да, а человеком. Когда он будет человеком, он уже сам будет принимать решения, нести ответственность,
0: да,
1: и сам выберет то, что ему по душе.
0: Да.
1: И важно родителям, наверное, отпустить. Успокоиться.
0: Правильно. Да, придёт. Отпустить и успокоиться. И когда мы пытаемся ребенка занять математикой, может быть, у него не математический склад ума, может быть, он впоследствии хочет стать писателем или географом стать, а мы его будем сильно пичкать математикой либо еще чем-нибудь другим.
1: Олеся, время нашей программы подходит к концу. Я благодарю вас за участие, за советы. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания.

Однажды к ювелиру пришел человек. Он принес драгоценный камень для того, чтобы определить его стоимость. Ювелир взял этот камень, посмотрел на него, взвесил на своих весах, определил потом твердость этого камня, сделал все необходимое для того, чтобы оценить его стоимость. В конечном итоге взял листок бумаги и написал цену, которую он может дать за этот камень, или цену, которую он его оценивает. Посмотрев на стоимость, посетитель ахнул. Она оказалась в несколько раз ниже той, которую он предполагал. «Но это просто не первоклассный камень», — ответил эксперт. «Как же так?» — спросил посетитель. «Это царский подарок. Царь мне его подарил». На что ювелир ответил: «Мне неоднократно приходилось иметь дело с царскими подарками. Я давно уяснил, что самое лучшее цари оставляют себе». Таков ли наш Бог? Ни для кого не секрет и ни у кого нет сомнений в том, что Он творец и хозяин всего, что есть, всего, что существует. Так вот, мы же знаем, что Он богат. Почему же Он так редко с нами делится? Кто-то может спросить. Неужели все самое лучшее Он себе оставляет? Но я сразу же хочу ответить на этот вопрос. На самом деле, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Он дает. И что у человека есть возможность обладать всем, что человеку необходимо для полноты жизни и для счастья. Но каким образом Бог делится своими богатствами? Давайте прочитаем. Книга Второзакония, 8 глава, 18 стих. «Но нужно, чтобы вы помнили Господа, Бога, ибо Он дает силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Итак, нужно, чтобы ты помнил Господа Бога твоего, Он дает тебе силу приобретать богатство. Так вот в чем оказывается дело. В планы Божьи не входит просто сыпать с небес какие-то сокровища. Не входит просто так вот взять, щелкнуть пальцами и сделать какого-то человека богатым, баснословно богатым. Хотя, он, безусловно, может и это сделать. В его планы входит дать человеку силу зарабатывать на хлеб насущный. Если мы с вами все еще имеем силу трудиться, если в нашем доме есть еще хлеб, мы должны быть ему за это благодарны. Мне кажется, что в этом тексте, который мы только что прочитали, есть еще одна интересная сторона. Давая человеку столько, сколько требуется, Бог не позволяет забыть о себе. На самом деле, только лишь единицы. Единицы из нас в состоянии вынести бремя роскоши, богатства и при этом не забыть о Боге. Может ли богатство стать на пути чего-то более важного? Мне кажется, этот вопрос, на самом деле, риторический. Мы все знаем, что материальные блага, они порой заслоняют собой духовные блага, и человек, возрастая, прогрессируя в материальном богатстве, может беднеть духовно, беднеть нравственно, даже интеллектуально беднеть. Так, к сожалению, происходит. Вот в книге пророка Иеремии записаны такие слова. Иеремия, 9 глава, с 23 по 23 и 24 тексты. «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это угодно мне, говорит Господь». Вот этот текст, он не устраняет ни мудрость,
ни богатство, ни знание, ни силу. Разве Господь здесь против этих прекрасных и необходимых в нашей жизни вещей? Но этот текст говорит о том, что выше. Этот текст говорит о том, что важнее Бог, важнее всего этого. Почему? Кто-то спросит. Да потому что Бог является источником и одного, и другого. Без Бога ни обширный ум, ни тяжелый кошелек не принесут ни счастья, ни добра. И в Священном Писании, безусловно, есть этому подтверждение. В Библии вообще содержатся истории, из которых можно вынести урок, полезный в любом вопросе, в любой сфере нашей жизни. Вспоминаем Соломона. Соломон – один из богатейших царей Израиля, по-моему, при его царстве, когда он царствовал, серебро в Иерусалиме ценилось наравне с простым обычным металлом или с простым обычным каким-нибудь камнем. Но так много было и золота, и серебра в его имуществе. Иерусалим был богатейшей столицей своего региона. Но с чего все началось? Дело в том, что он приобрел вот это богатство благодаря своему обширному уму. Что у него было? И ум, и богатство. И мудрость, и огромный-огромный достаток. Когда его отец уже почил, великий царь Давид умер, он только-только взошел на престол. И он отправился в святилище для того, чтобы помолиться Богу. И после того, как он совершил жертвоприношение, обратился к Богу с молитвой, он, естественно, вечером лег спать, и ему явился во сне Господь, который спросил его, сказал ему, проси, чего ты хочешь. Все, что хочешь, я тебе дам. И тогда Соломон, обратившись к Богу, попросил только одного. Он сказал, я малый отрок, я чувствую себя маленьким слугой, который порой не понимает, что нужно делать. А так многочислен народ твой, Господи, которым я должен управлять. Ни о чем не прошу, прошу только о мудрости. И тогда Господь ему ответил, ты не просил богатства, ты не просил долгих лет жизни, ты не просил души твоих врагов. Все, что в первую очередь, вы знаете, наверное, приходит на ум простому человеку. Вот окажись я на его месте, у меня было бы одно желание, которое, несомненно, исполнится. Можете даже такой эксперимент провести среди своих друзей, предложить. Вот представьте себе, единственное желание, которое наверняка исполнится, запишите на бумажке, а потом прочитайте. Что скажут люди? Вот Соломон, он говорит, он не попросил ни богатства, ни долгих лет жизни, ни души врагов. И Бог говорит, за то, что ты сделал правильный выбор, выбор, который мне угоден, я тебе дам и мудрость, которую ты ищешь, и богатство, и долгих лет жизни, и процветающее царство я тебе дам. В конечном итоге получается так, что благодаря Божьему благословению, это не благодаря тому, что Соломон как-то воспитывался по-особенному, не благодаря каким-то природному складу его ума, хотя надо сказать, что он наверняка не глупый человек, потому что именно только не глупый человек мог сделать такой мудрый выбор, когда ему предложили сказать одно желание, которая обязательно исполнится. И вот он выбирает мудрость. В этом уже есть определенная мудрость, но все-таки не благодаря своей природе, не благодаря естественному какому-то, неестественной склонности к уму, а благодаря благословению Божьему Соломон становится мудрейшим царем своего времени. Торговал он со многими соседями своими, золото, богатство стекалось в Иерусалим. Его царство было очень прочное. Он многое построил. И настолько силена была его власть, что Священное Писание описывает, рассказывает о том,
какой податью и какими обязанностями он обложил свой народ большими налогами для того, чтобы заниматься строительством. Он много городов, много крепостей построил. Люди должны были по несколько месяцев в определенной череде отправляться на строительство, которое он вел, или на или совершать какую-то другую государственную службу. Вот этим всем он обложил Израиль. Крепкая была у него власть, и крепко он ее держал, потому что был богатым и мудрым человеком. Но он нарушил одну заповедь, которую дал Бог. Он брал себе жен соседних племен, языческих, он брал жен язычниц. Это строго было запрещено в Божьем законе, и так случилось, что под конец его царствования он сам был склонен ими к служению идолам. Он совершал идолопоклонство, что тоже являлось очень является, безусловно, тяжелым грехом в Священном Писании, нарушением Божьего закона. Так вот, когда он умер, когда он скончался, Соломон, вместо него на престол взошел его сын, и к его сыну пришли люди, которые попросили немного изменить положение вещей в государстве. Его сын отказался. Он достаточно грубо ответил посланникам народа, которые просили смягчить бремя, возложенное на них Соломоном. И после этого, такое сильное и прочное государство, такая богатая страна буквально за один день развалилась на части. 10 колен Израиля – это 85% всей страны вышли из повиновения дому Соломона. К чему привело богатство? К чему привела мудрость? Что это дало в конечном итоге? То, что Соломон всю свою жизнь кропотливо строил, то, что Соломон

дорогой для нас вещи. Это очень просто. Если вы цените мир и счастьем семейного очага, и вам нравится приходить домой, обнимать своих детей, обнимать свою супругу, потом садиться с ними общаться, там, читать книгу, смотреть что-то вместе, гулять вместе. Если это для вас ценно, вы будете ценить и семью. Вы будете оберегать свою семью от вероломства, от неверности, потому что для вас дорого то, что вам дает семья. Если вы хотите быть успешным человеком, вы обеспечите источник этого успеха. И в чем он? Ну, например, в хорошем образовании. Поэтому вы будете хорошо учиться, вы будете использовать для этого подходящее время, заботиться о том, чтобы начать и хорошо окончить образование. И вот таких примеров можно приводить массу. Если вы хотите приобрести мудрость и богатство, ну, мы сегодня говорим больше о материальном достатке, о богатстве, и Бог вам его дает, вы должны беречь связь с источником богатства своего, то есть с Богом. Никогда нельзя допускать, чтобы любовь к дарам Божьим превысила любовь к Нему самому. Алчность к деньгам может заставить нас занять неверную позицию по отношению к материальным вещам. Вот что об этом говорит Священное Писание. И мы читаем с вами Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 12 глава. 12 глава, 15 стих. «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Конечно, можно сразу спросить, а интересно, от чего же тогда она зависит? Но вот любостяжание. Тем не менее, Иисус Христос, Он предостерегает от любостяжания. Любостяжание – это любовь к деньгам, страсть к зарабатыванию денег. И любовь к деньгам имеет две стороны. В первую очередь – это страсть к неразумному, любовь к неразумному и нелепому накопительству. Когда у человека накапливается, у него нужды есть, у его семьи есть людям… рядом люди, которые нуждаются в поддержке и в помощи, а он продолжает накапливать и ни с кем не делится и не пускает в дело или в оборот эти средства. Другая сторона любви к деньгам – это страсть к зарабатыванию. Так вот, страсть к зарабатыванию, когда человек получает больше удовольствия не от самих денег, а погружается в эту погоню за ними и наслаждается и полностью почти растворяется эмоционально вот в этом стремлении к деньгам. Страсть к зарабатыванию не имеет ничего общего с настоящим приобретением богатства. Потому что деньги, быстро заработанные, они, как правило, очень быстро и расточаются. Деньги, заработанные в больших количествах и быстро, мало ценятся. В книге притчей, кстати, книга притчи, это же книга Соломона, и вот он знает, о чем говорит, потому что был богатым человеком. Книга притчи 23.5. «Устремишь глаза твои на него, то есть на богатство, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу». А перед этим Соломон говорит: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство». Вот эти слова. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Ведь они же как раз о страсти к зарабатыванию. Если человек постоянно об этом думает, если этим поглощена вся его жизнь, и у него ни времени, ни сил, ни эмоциональных, ни духовных, ни интеллектуальных не остается ни на что другое. Вот именно это и есть страсть к зарабатыванию денег. Может ли такой человек стать по-настоящему богатым? Да никогда. Даже если в его руки когда-то однажды при удачном стечении обстоятельств попадут большие суммы, он не будет их ценить. Не они сами для него важны.
Для него важна была вот эта вот охота за ними, погоня за ними. Поэтому Священное Писание

говорит о том, что вот страсть к зарабатыванию и забота об обогащении порочна по своей природе. Также есть еще одна сторона любви к деньгам. Мы об этом говорили. Это накопительство. Накопительство. Вот против накопительства выступал один из самых выдающихся правителей Руси – Владимир Мономах. Вообще Владимира Мономаха можно назвать царем Давидом Древней Руси. Очень похожие характеры у них. Так вот, в своем своде так называемых правил жизни Владимир Мономах пишет, там много есть пунктов, но вот что он пишет в самом конце. «В земле ничего не сохраняйте. Это нам великий грех». И многие, читая свод вот этих правил, они не понимают, о чем же здесь говорит Владимир Мономах. «В земле ничего не сохраняйте. Это нам великий грех». Он говорит о деньгах. Потому что приобрести что-то, завоевав или удачно совершив какую-то сделку, и после этого пустить в оборот или что-то с этими деньгами сделать, было не так принято в то время, как просто взять это богатство и закопать где-то в укромном месте на черный день. Владимир Мономах пишет. В земле ничего не сохраняйте, это великий грех. Этот величайший государственный ум, вместе с тем очень скромный и бережливый человек, хорошо понимал, что средства должны работать. Даже просто данные в долг под разумный процент. И вы, может быть, знаете, что Владимир Мономах, он очень в своих вот этих правилах жизни и в других документах определял максимальный порог процента, под который можно давать деньги в долг. А может быть, деньги, просто подаренные беднякам, это способно оздоровить и обогатить экономику целой страны. И так Священное Писание говорит, предостерегая нас от любви к деньгам, от страсти к зарабатыванию, от накопительства, нас Священное Писание предостерегает. И вместе с этим можно вспомнить еще и притчу Иисуса Христа о зарытом таланте. Вот она отнесется к последнему, к словам Владимира Мономаха. «В земле ничего не сохраняйте, это нам великий грех». Я думаю, Владимир Мономах, который особенно под конец своей жизни очень любил религиозную литературу, духовную литературу, Евангелие читал, возможно, он эти слова сказал именно под влиянием притчи о зарытом таланте. Там Господь рассказывает о неком человеке, который отправился в далекую страну для того, чтобы получить наследство. Его наследством должно было стать целое царство. Он должен был царство получить в наследство. И у него было имение. Царь позвал к себе своих слуг. Одному дал 5 талантов. Талант – это вес. Вес любого драгоценного металла, золота или серебра. И вот он одному дает 5 талантов драгоценностей. Другому дает 3 таланта, последнему дает 1 талант. Заметьте, каждому по силам. И отправляется в дальнюю страну, чтобы получить свое наследство. Как распоряжаются эти люди? Тот, который получил 5 талантов, пошел на эти таланты, купил какое-то имущество, что-то приобрел, поехал в другой город, там продал и получил выгоду. Тот, кто получил 3 таланта в управлении, сделал то же самое. Что-то купил, поехал в другой город, там перепродал, получил выгоду. А тот, который получил 1 талант, он его посмотрел, он испугался распорядиться им неправильно, пошел и закопал. И вот вернулся, когда хозяин этого дома вернулся уже царем, получив наследство царства, он призвал к себе всех троих, и первый, подойдя к нему, сказал: «Господин, вот твои 5 талантов, вот еще 5 талантов, которые я приобрел, пустив в дело первые 5 талантов». «Хорошо», — ответил господин, — «ты

верный мой помощник, я даю тебе в управление 5 городов. То же самое сделал и второй слуга. Он подошел и сказал: господин, вот твои 3 таланта и еще 3 таланта. Я их приобрел, пустив в дело первые 3 таланта, которые ты дал мне. Хорошо, похвалил и его господин, я даю тебе в управление 3 города. И тогда последний, подойдя, сказал: господин, вот тебе твой талант. Я знал, что ты человек, который очень строго спрашиваешь, и я боялся. Поэтому я закопал твой талант, и вот тебе его обратно возвращаю. И согласно притче Иисуса Христа, этот мудрый господин не похвалил раба, который закопал свой талант. Итак, дорогие друзья, Священное Писание учит нас тому, что неразумно ставить финансовый успех на первое место. Апостол Павел в послании к Тимофею говорит, что желающие обогащаться впадают в искушение, попадают в сети сатаны и совершают многие безрассудные и вредные поступки. Богатство – это огромная ответственность. Если человек к ней не готов, то она его может погубить. Чем больше богатства, тем выше и прочнее должны быть моральные и нравственные принципы человека. Любовь к чему-то, к чему-либо, которая превышает любовь к Богу, она ведет к искажению изначального Божьего замысла и ведет к греху. Давайте откроем 1 Тимофея, 6 главу, и прочитаем 10 текст. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Любовь к Богу – это, вы знаете, своеобразное мерило верного и неверного, плохого и хорошего. Это лакмусовая бумага качества нашей жизни. Любовь к Богу превыше всего является гарантией приверженности человека высочайшим идеалам нравственности. Только такой человек сможет выдержать бремя богатства. В Священном Писании есть история царя Езекии. Этот человек был праведным, он действительно сделал для Израиля много доброго, много хорошего, провел большую религиозную реформу, расширил влияние государства своего, но пришло время, когда он должен был уже умереть, он заболел, и Бог послал к нему своего пророка и сказал: «Езекия, готовь завещание, потому что ты не выздоровеешь». Езекия заплакал и вспомнил все доброе, что он сделал для Божьего народа в течение своей жизни. И Бог над ним смилостивился. Вернул обратно к нему пророка и сказал: «Жизнь тебе продлевается на 15 лет». За эти 15 лет он приобрел еще больше богатства. И когда к нему в гости пришли посланники халдейского царства, будущего Вавилона, он начал перед ними хвалиться. Он начал перед ними хвастаться. Он показал им все сокровища своего дома, а о Боге не сказал ничего. Прошло некоторое время, и войска халдеев, войска вавилонян пришли за этим богатством и все забрали. И, наконец, следует упомянуть самый важный урок – нашей проповеди. Удовлетворенность жизнью не зависит от количества приобретенных денег или имущества. Апостол Павел сказал такие слова: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, и терпеть голод, и быть в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Thank you.

0: Здравствуйте. 8 октября 1961 год. Литл Рок, Арканзас, 10 утра. Открылись двери лифта, и Кеннет Коупленд впервые увидел Глорию. 6 месяцев спустя они поженились. Сегодня эта семья уже более 60 лет в служении. Она всегда была со мной. Всегда рядом со мной. Всегда.
1: Ты мне нравишься.
0: Последние 50 лет церковной истории Кеннет и Глория Коупленд – одни из самых влиятельных христианских лидеров в мире. Почти 60 лет они занимаются совместным служением. Мы рядом почти 60 лет, более полувека.
1: Это точно. У нас не бывает ссор. Это ключ к счастливой жизни в браке. А вам нужно жить в мире и не ссориться.
0: Ее безусловная любовь привела меня к тому, что мое сердце смягчилось для Иисуса. Как и молитвы матери Кеннета, Вайнеты. Я был единственным ребенком. Мама не могла больше иметь детей. Она была очень милой, любящей женщиной. Она молилась за своего маленького мальчика. Я был ее проектом. Она молилась за меня днем и ночью. Как-то я спросил отца об этом. Я уходил из дома и слышал, как она молилась. Возвращался назад 1:30 ночи, она все так же молилась. Она особенно любила молиться иными языками, в духе. Она молилась постоянно. Кеннет вырос в христианской семье и ходил с родителями в церковь. Мой отец – это нечто. Его слово всегда было невероятным. У него было 2 счета. Один его, а второй для десятины. Он не мог позволить себе, чтобы Божьи деньги попадали на его счет. Они давали десятину даже во время Великой депрессии. Моя мама говорила, я видела, как много он работал, и даже домой приносил работу. Кеннет был музыкально одаренным молодым человеком. Он пел с популярными местными группами. Однажды я почувствовал, что Бог меня призывает. Я ощутил обличение и заплакал. Дома я сказал маме, возможно, я должен стать дирижером в церкви или хористом. Я решил порасспрашивать об этом людей в церкви. Но мне ответили, нет, мы не хотим, чтобы такой босяк представлял нашу церковь. Это ранило меня. Я разозлился. Я был в ярости. В тот вечер я поехал в ночной клуб в Форт-Ворте, который назывался «Подвал». Я сказал, христианам я не нужен, а вот этим людям нужен. И ушел. Я не хотел иметь с верующими ничего общего. Меня переполняли горечь и злость. Депрессия стала моим образом жизни. Я плохо спал. Когда учился в школе, я мог проснуться среди ночи и поехать в боулинг, чтобы хоть как-то развеяться. Все потому, что я был наполнен ненавистью. Мир развлечений предлагал множество вещей, которые отвлекали от внутренних проблем. Он выступал во многих клубах в районе Далласа и Форт-Ворта. Кроме того, он записал хит «Клятва любви», который попал в 40 лучших. Даже когда успех был рядом, он не смог схватиться за него. Я считал себя абсолютным неудачником во всем. И вот в таком состоянии я получил повестку в армию. Я делал там то же, что и все остальные. Но однажды мне позвонил известный диджей и спросил меня, «Ты не мог бы приехать на станцию, чтобы дать интервью?» Я спросил его, «Зачем?» Он ответил, «Ты не знаешь? Нет, а что? Твоя песня попала в чарты». I love you so, I can't. Моя песня «Клятва любви» попала в чарты. Она сейчас в чартах. Вы с Джонни Мэттисоном находитесь сейчас на 3-м и 4-м месте. А я был в армии США. После армии Кеннет оказался в Голливуде. Со временем ему надоела сфера развлечений, и он вернулся в Техас. Мне платили очень мало за запись. Они говорили, это хорошая домашняя песня, так что за нее не будет заграничных роялти. Один из моих лучших школьных друзей служил на флоте. Когда мы встретились, он как-то сказал, «Кеннет, твоя песня «Клятва любви» — это нечто». Я спросил, «Джимми, а где ты услышал ее?» Он ответил, «В Токио». Годы спустя я узнал, что она продалась миллионным тиражом. Слава Богу, я не знал об этом тогда. Прошли годы. Это сберегло меня от того бизнеса. Мое место было не там. Я был призван проповедовать. На протяжении многих лет Коупленд размышлял над этими моментами жизни. Став зрелым христианином, он понял, что молитвы его матери направили его на служение Господу. Но в тот момент ему не хватало видения на жизнь. Дома в Техасе он занимался продажей самолетов в одной компании и повышал свою квалификацию как пилота. Однажды клиент познакомил Кеннета со своей дочерью. Тогда в нем загорелся свет и возникло ощущение чуда. 8 октября 1961 года, Литл Рок, Арканзас, 10 утра. Открылись двери лифта, и Глория Джейн Нис, Уоллес и Мэри вышли из лифта. Я сказал, «Глория, ты не хочешь выйти на площадку и посмотреть на Литл Рок?» Она согласилась. Мы вышли туда. Она похлопала меня по спине. Было такое чувство, словно я знал ее всю свою жизнь. Я сразу влюбился в нее. Как говорят, меня пронизало молнией до самых пяток. Я понял, что не смогу жить без нее. Когда все это случилось, я ощутил, как горечь покинула меня. Я начал оттаивать. И понимал это. На первом свидании в Rocket Room они и танцевали. До Левинсона было 40 миль. Когда мы подошли к крыльцу дома ее отца, я сказал, «Глория, выйдешь за меня замуж?» Она сказала «Хорошо» и вошла в дом. Я продолжал стоять там. Я был поражен. А что дальше? 6 месяцев спустя, 16 апреля 1962 года, они поженились и переехали в маленькую квартирку со складной кроватью и одним журнальным столиком, а их кофейный перколятор выполнял функцию и пароварки. Глория была все время очень милой, доброй. Она заботилась обо мне, присматривала за мной. Это была самая удивительная вещь, которая только происходила со мной в жизни. И сегодня она все так же остается лучшим, что случилось со мной. Когда мама подарила ему на день рождения Библию, подарок получила Глория. Она написала внутри: «Дорогой Кеннет», а потом местописание. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится тебе». Она написала только ссылку на место Писания. Глория прочитала эту ссылку на Писание, нашла этот стих, прочитала его. Она сказала, «Мне нужно кое-что, Господи, возьми мою жизнь и сделай что-то с ней». Она никогда не слышала понятия «родиться свыше». А я слышал, потому что был из баптистской церкви, а Глории нет. Она приняла Иисуса. Я не знал об этом, она ничего об этом не рассказывала. 2 недели спустя Кеннет решил поискать с Глорией новую квартиру. Мне вдруг показалось, что комната наполнилась славой Божьей. Я остановился и услышал внутри: «Кеннет, если ты не наладишь отношения со мной, то попадешь в ад, сыну». Я сказал: «Я знаю, знаю, что мне делать». И добавил: «Иисус, приди в мое сердце». Внезапно я ощутил невероятно громкий звук. Горечь и все остальное просто исчезло. Я был влюблен в Глорию, но и это было нечто большее, когда я сказал: «Глория, мы не говорили об этом». Я поделился с ней своим свидетельством, рассказал о том, что сделал Бог. Она выслушала меня очень внимательно и воскликнула: «Аллилуйя!» и подняла руки. Я сказал: «Что это значит?» Она рассказала мне о том, что случилось с ней. Мы обняли друг друга. Нам хотелось лишь пойти в церковь. Мы не были в церкви, но мы видели там людей и хотели идти к ним. Мы хотели узнать, что они там делают. Мы так проголодались по церкви, что это было единственным, чем мы хотели заниматься. Удивительно, но свидетельство пилота коммерческой авиации помогло Копленду познакомиться с Орелом Робертсом, одним из самых известных проповедников в мире. Исцеление, спасение и новая сила свидетельствуют. Родители Копленда поддерживали финансово это служение, а также новый университет Орела Робертса в Талсе, Оклахома. Они призывали своего сына изучать там богословие и там же проповедовать. Я подумал: это ведь тот самый Орел Робертс. Он возлагает руки на людей. Я вижу это. На одном из служений Бог обратился к Копленду, показав видение о будущем. Люди исчезли, а он остался. Люди исчезли, я видел очертания их физических тел, но я видел их духовную сущность. Они выглядели плохо, как больные. Их головы были большими из-за религиозных учений. Когда я увидел это, то заплакал. Я не мог сдерживаться. Я плакал и плакал, плакал и плакал. Я не мог сдерживаться. Я пытался рассказать об этом, но не мог даже говорить. Позже ко мне пришло слово Господне. Он сказал: «Я призвал тебя для того, чтобы сделать что-то с этим». Но это было позже. После поступления в школу богословия, Кеннет, Глория и их двое маленьких детей переехали в Талсу. Он учился в университете, но должен был содержать свою семью. Он встретился с деканом, чтобы поговорить о возможности работать и учиться. Копленд рассказал, что был лицензированным пилотом. Его сразу же перевели в офис Орела Робертса. За 2 недели до этого Робертс получил пророческое слово знания, чтобы нанять студента с лицензией пилота коммерческой авиации. И тут перед Робертсом оказался Копленд с соответствующими документами. Его наняли сразу же. Вскоре он стал доверенным членом команды Орела Робертса. Копленд лично переживал Божью силу, которая спасала заблудших. Он молился за больных и видел, как те выздоравливали. Это было начало длительных отношений. Орел стал моим духовным отцом. Я делал все для того, чтобы быть для него сыном. Я в любое время делал все, что он хотел. Копленд служил в молитвенной команде служения. На собрание Робертса приходило множество больных и страждущих людей. Однажды Орел сказал: «Мы не успеваем помолиться сегодня за всех. За другую группу молись ты». Я сказал: «Хорошо, с радостью». Там были мои родители и еще 500 человек. Мама стала рядом, положила руку мне на спину. У первого человека была опухоль размером с баклажан. Она шла от линии волос. Человек подошел ко мне, и когда я увидел ту опухоль, то почувствовал сострадание и негодование. Я сказал: «Во имя Иисуса!» И опухоль сразу исчезла. Моя мама спросила: «Куда она делась?» Я ответил: «Не знаю, ее просто не стало». В то же время Копленд услышал учение Кеннета Хейгена о силе и власти имени Иисуса в молитве за больных. Это была комбинация двух служений. Я узнавал о вере от брата Хейгена и о чудесах от Робертса. Это происходило одновременно, и я подружился с ними. Я сказал: «Это моя точка контакта». Я подошел к одной женщине и сказал: «Во имя И...» Это все, что я успел сказать. Мне показалось, что прорычал лев из колена Иудина. У меня волосы встали дыбом. «Злой, нечистый дух, во имя Иисуса Христа из Назарета, которому я служу и принадлежу, убери руки с Божьего имущества сейчас же!» Тьфу! Она выплюнула эту злокачественную опухоль изо рта, а та продолжала двигать щупальцами. Она выглядела как медуза. Я видел подобные вещи. В 1968-м Кеннет основал служение Кеннета Копленда. Позже, получив пожертвование в $5000, он купил одномоторную Цесну и начал летать туда, где была возможность проповедовать имя Иисуса. Я начал с того, чему научился у Кеннета Хейгена. Это то место Писания, которое помогло ему подняться со смертного одра. Марка 11:23. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Вера высвобождается через уста. Все это началось с повеления, которое Бог дал им в 1968-м. Нести Евангелие всем людям в мире любыми доступными способами, включая телевидение. Миллионы людей по всему миру смотрят еженедельную передачу Кеннета Копленда «Победоносный голос верующего». 30 января 1989 года Кеннет и Глория запустили свою ежедневную программу.
1: Мы не хотели заниматься чем-то другим.
0: Нет, нет.
1: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Мы делали только это.
0: Это наше основное занятие. Я начал первый выпуск еженедельной передачи.
1: Мы делали по 5 программ в день.
0: Но после первого выпуска я был настолько истощен, что встал и решил бросить все. Глория была в операторской. Тогда она сказала: «Хорошо, тогда я займусь этим». Она вошла в студию, села и провела ежедневный выпуск. Она провела 5 выпусков. Позже, во время молитвы, ощущая истощение и стыд, Копленд попросил Господа простить его за вспыльчивость. Он также попросил прощения у своей команды. После нескольких дней отдыха он вернулся в студию. Они с Глорией говорили со зрителями о том, чему учит Библия. Почти 60 лет миллионы христиан укрепляются благодаря служению Копленда. Это Гейл Джекобс. Она из Линчбурга, Вирджиния. 4 года назад у нее диагностировали рак яичников. Она прошла химиотерапию. Из-за этого у нее возникла невропатия ног. Она говорит, что сегодня утром она ощутила покалывание в ногах. Слава богу. Гейл, пройдитесь. Я хочу увидеть вас. Да. Аллилуйя! Они использовали все возможности и технологии, чтобы проповедовать Евангелие и являть силу имени Иисуса через исследование.

0: исцеления. Они все больше влюблены в Бога и друг в друга. Оставайтесь влюбленными. Не ссорьтесь друг с другом. Ходите в любви, потому что вера работает через любовь.
1: Если вера работает через любовь, то дьявол постарается сделать все, чтобы поссорить вас и контролировать ситуацию. Вам нужно ходить в любви. Без нее вы не победите. Кроме того, это единственный достойный способ жить. Кто хочет жить в ссорах? Не я.
0: Помогайте друг другу. Не унижайте друг друга, когда вам тяжело. Не насмехайтесь друг над другом. Не шутите друг о друге, просто любите друг друга.
1: Слова любви.
0: Постоянно говорите слова любви. Глория, мы с тобой знаем, что такое настоящее процветание. Очень хорошо знаем.
1: Да.
0: Когда говоришь о процветании, то обычно люди думают о финансах. Но нет. Духовное процветание должно быть на первом месте. Рождение свыше — это самое важное, что может случиться с человеком. Вы будете участвовать в величайшем духовном пробуждении, какое только видела эта страна. «Это мое время, — говорит Господь, — воздайте Богу славу и хвалу». Это была история Кеннета и Глории Коупленд, ветеранов веры последних 60 лет этого столетия. Они божьи генералы. Надеюсь, их история вдохновила вас. Возможно, кто-то в церкви отверг вас, сказал, что такие босяки им не нужны, но Богу вы нужны. Церковь может не хотеть вас, а Бог хочет. Он хочет вдохновить вас, наполнить вас своим духом, хочет, чтобы вы были его детем. Он хочет, чтобы вы пришли к нему, поставили его на первое место. И когда вы сделаете это, то все остальное приложится. Вы можете сделать то, что сделали Кеннет и Глория. Они обратились к небесам и сказали: «Иисус, приди ко мне, будь со мной». И когда они сделали это, Он ответил им. Он ответит и вам. И тогда вы сможете отправиться в великое приключение. Вы только что смотрели о приключении, в котором было множество чудес. Вы можете пережить ту же силу. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Вы можете пережить это. Как? Просто попросите, Он даст вам. Вам нужно лишь верить в это, и тогда такое же будет происходить и с вами. Если вы нуждаетесь в молитве, то мы готовы помочь вам. Мы хотим помолиться за вас, если вы хотите посвятить свою жизнь Богу, хотите стать Его учеником. Напишите нам.
1: Джонни проснулся от ужасного потопа. Уровень воды продолжал подниматься. К тому моменту, как он эвакуировался, воды было по пояс. Когда мужчина вернулся домой, увидел место настоящей катастрофы.
2: Одним ранним утром многие семьи в Восточном Кентукки столкнулись с затоплением своих домов. Я выглянул из окна и услышал шум воды. А когда открыл двери, вода уже была на ступенях. Мы решили эвакуироваться. Вскоре вода доходила до пояса. Операция благословения пришла на помощь семье Джонни и многим другим, чтобы в их домах не возник грибок. Они сделали большую работу. Расчищали деревья, снимали влажный утеплитель, убирали мокрые доски с пола и линолеум в ванной. У Джонни была страховка на случай потопа, и благодаря помощи операции благословения его семья вскоре смогла вернуться домой. Если бы вы не пришли, было бы намного тяжелее. Я ценю вашу помощь. Благодаря Божьей милости и поддержке партнеров операции благословения, наша команда волонтеров помогла многим в Восточном Кентукки. Я благодарен операции благословения. Господь действительно благословил нас.
0: У нас есть вопросы. Первый от Дарин. Мой друг называет себя христианином, но говорит, что это не обязывает его посещать церковь. Знаете ли вы стихи из Библии, которые говорят о том, что нужно ходить в Дом Божий, чтобы поклоняться? Вот что написано в Римлянам. А, нет, это написано к евреям. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Послание к евреям 10:24-25. В современном мире мы становимся все более и более изолированными. Церковь — это экклезия, то есть собрание призванных. Когда мы собираемся вместе, мы ободряем друг друга, являя любовь. Это чудесная вещь. Вы можете прочитать это место Писания и сказать: «Если ты христианин, то должен быть частью экклезии». Закончим мы со словами: «Будьте постоянны в молитве и бодрствуйте в ней с благодарением». Будьте благословенны.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной семейной паре, они долго спорили, кто должен делать кофе по утрам. Муж был убежден, что это обязанности жены, но она не была согласна. После жарких споров жена наконец сказала: «Я могу доказать на основе Библии, что мужчина должен варить кофе по утрам». Муж спросил: «О чем ты говоришь? В Писании ничего не говорится о приготовлении кофе». Жена ответила: «Сказано». Она открыла Библию и указала на послание к евреям, что по-английски звучит: «Он варит». Сегодня я хочу поговорить с вами о величественной жизни. Мы не были сотворены для маленьких целей, маленьких мечтаний и влияния. Бог сотворил нас для полноты жизни. Независимо от того, на каком вы уровне, вы не должны там оставаться. Бог — это Бог умножения. Он приготовил для вас что-то великое. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была большой, то начните со своего мышления. Иисус сказал: «Вы не можете влить новое вино в старые мехи». Мехи для вина делались из кожи. Со временем они становились жесткими и не могли больше растягиваться. Если в них вливали молодое вино, то они рвались. Иисус говорил, что вы не можете жить новой жизнью со старым мышлением. Вам нельзя думать, что вы многого достигли, многое успели, что у вас больше не будет прорывов. Ограниченное мышление приведет к ограниченной жизни. Избавьтесь от старых мехов. Думайте о большем. Верьте в большее. Ожидайте большего. У вас много возможностей. В вас заложены семена величия. В вас есть неиспользованный потенциал. Одно из самых больших наших сражений – это битва с удовлетворенностью. Вы всем довольны. Возможно, вы не идете назад, но враг сделает все, чтобы вы не шли вперед. Его цель – заставить вас остановиться там, где вы есть. Он будет говорить: «Вы не сможете купить дом, который хотите. Просто примите это. Вы никогда не выздоровеете. Вы видели результаты обследований? Вы никогда не встретите нужного человека. Столько времени прошло. Лучше уже не будет». Не верьте этой лжи. Он сражался бы дальше, но Бог приготовил вам в будущем что-то лучшее. Может, вы не видите этого, но одно прикосновение Божьей благодати может поднять вас на новый уровень. Во втором послании к Коринфянам 6 Павел сказал: «Я хочу, чтобы вы вошли во всю полноту жизни. Ваша ограниченность внутри вас. Ваша жизнь не маленькая, просто вы живете, как если бы это было так». Бог мечтает, чтобы мы жили открытой и широкой жизнью. Но несмотря на Божьи планы, если у нас будет ограниченное мышление, мы будем жить мелкой жизнью. Легко застрять в колее, уходить на работу и приходить домой, заниматься жизненной рутиной и не ожидать ничего лучшего, не высвобождать свою веру и думать, что это предел. По сравнению с Божьими планами, мы живем слишком мелко. Вам надо постоянно поддерживать свою веру, дары и желание к жизни. Вы еще не видели своих лучших дней. Бог приготовил вам широкую жизнь и намного больше той, которой вы живете. На каком бы вы уровне ни находились, не задерживайтесь на нем. Он может казаться вам большим, вы благословлены, вы довольны, но в Божьих глазах это совсем немного. Он открывает перед вами новые горизонты, новые мечты, таланты, возможности. В Библии сказано: «Путь праведного становится все ярче». Бог хочет, чтобы наша жизнь становилась ярче. Больше влияния, больше возможностей, больше ресурсов. Вы чувствуете, что застряли, и вы не знаете, как это может измениться. Сегодня новый день. Скоро все изменится вам во благо. Если вы пробудите свои мечты, будете ожидать Божьей благодати, то войдете в большую жизнь и новый уровень своей судьбы. Много лет я думал, что у меня большая жизнь. Я был счастлив. Прекрасная жена, хорошая работа. Мне нравилось работать за кулисами в церкви Лейквуд. Я не думал, что может быть лучше. Но когда мой папа отошел к Господу,
и я стал пастором, то Бог начал открывать новые двери и высвобождать во мне таланты, о которых я не подозревал. Он помог мне написать книги, дал нам бывший компакт-центр. Он повел меня туда, куда я и не мечтал. Оглядываясь назад, я понимаю, то, что казалось мне большим, на самом деле не было таким. Божие представление о большом отличается от нашего. Вы видели благословение Божие в прошлом, но приготовьтесь, вы еще ничего не видели. То, куда Бог поведет вас, двери, которые Он откроет, люди, которых вы повстречаете, повышения, прорывы и влияние превзойдут все, что вы представляли. Бог приготовил вам большую жизнь. Я призываю вас не жить мелким мышлением, не мечтать о малом, если вы знаете, что Бог сотворил вас для большего. Вы скажете: «Джоэл, все хорошо, мне не на что жаловаться, я на пике успеха, у меня хорошая работа, это нормально». Мы должны быть благодарными и довольными. Я говорю о том, что не надо застревать на этом. Не позволяйте этому укорениться в вашем разуме. Если мы долгое время живем в посредственности, то это станет нашей нормой. Когда вы живете в нужде, трудностях, зависимости, то это может укорениться, и вы будете думать, что это норма. Мы адаптируемся к своему окружению. Если вы возьмете рыбу, которая должна вырасти до больших размеров, и поместите ее в маленький аквариум, то она никогда не станет той, какой должна быть. Не потому, что с рыбой что-то не так, но из-за маленького пространства. Может, вы находитесь в ограниченной среде прямо сейчас. Вы ничего не можете с этим поделать. Ключ в том, чтобы не позволить среде проникнуть в вас. Не позволяйте посредственности стать нормой. Вы находитесь там, но это не то, кто вы есть. Вы дитя Всевышнего Бога. Творец Вселенной вдохнул в вас жизнь. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Широкая, пространная жизнь. Это означает свободу от зависимости и плохих привычек. Это когда вы счастливы, здоровы и целостны. Это жизнь с избытком, более чем достаточно, переполненная жизнь. Враг хочет, чтобы вы остановились, а Бог хочет увеличить вас. Прорвитесь в своем мышлении, будьте открыты для новых возможностей. В Писании сказано, что Петр ловил рыбу всю ночь. Утром Иисус пришел к нему с просьбой одолжить его лодку, чтобы учить людей на берегу. После этого он хотел заплатить Петру за использование лодки. Иисус сказал: «Отплыви на глубину и забрось сети». Сети — это множественное число. Петр все рассчитал. «Но Иисус, мы рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Утро — не лучшее время для рыбалки. Оправдание за оправданием». Но в последний момент Петр решил сделать по слову. В Писании сказано, что отплыв, Петр забросил сеть. Это единственное число. Другими словами, Иисус сказал: «Петр, у меня есть для тебя обильная жизнь». Но Петр думал: «Со мной такого не случится. Там нет рыбы. У меня не бывает прорывов». Но отплыв, он забросил сеть и поймал столько рыбы, что сеть начала рваться. Как и Петру, Бог говорит нам: «Я хочу, чтобы ты жил большой жизнью, изобильной, наполненной, достигая нового уровня. Я хочу повести тебя туда, где ты не был, дать тебе влияние, благодать, успех, которого ты еще не видел. Но есть условия. Вы должны забросить сети. Пустите это в свой разум. Невозможно верить в маленькое и надеяться, что вы будете жить в полноте жизни. Если вы забросите только одну сеть: «Бог, дай мне выжить, помоги пережить этот месяц, научи меня жить с этой зависимостью, дай удержаться там, где я есть», то вы упустите полноту Божию. Почему бы вам не забросить сети? Скажите: «Бог, я соглашаюсь с тобой. Я верю, что ты приготовил мне большую и обильную жизнь.
Я верю, что вся моя семья будет служить тебе. Я верю, что выберусь из долгов и стану благословением для других. Смогу основать бизнес, построить приют, встретить человека своей мечты. Если вы начнете забрасывать сети, то Бог откроет двери, которые вы не смогли бы открыть, приведет к вам нужных людей, поведет вас туда, куда вы не мечтали. Часто мы разрешаем нашему воспитанию и полученным примерам устанавливать пределы для нашей жизни. Если у наших родителей была зависимость и плохие привычки, если они жили в нужде и посредственности, то мы думаем, что нас ждет та же участь. Люди говорили мне: «Джоэл, я достиг того же, что и мои родители. Я совершил то же, что мои предки. Я неплохо справляюсь». Наш Бог — Бог прогресса. Он хочет, чтобы каждое поколение достигало большего. Ваши родители и родственники заложили основание, но вы не должны останавливаться на этом, но строить на этом основании. Это не место для отдыха, это ступенька, по которой вы подниметесь выше. Стартовая площадка, чтобы отправиться дальше. Не привыкайте к этому. В детстве вы были посредственны, но Бог определил вам быть тем, кто все изменит. Возможно, в вашей семье никто не успевал в школе. Станьте тем, кто получает хорошие отметки. Если никто из них не учился в институте, то будьте первым, кто поступит туда. Возможно, они не жили в хорошем доме. Они смирились с тем, что у них есть, но не останавливайтесь на этом. У вас больше возможностей и больше мудрости. Вам доступно больше. Ваши родственники забрасывали только одну сеть, но вы можете забросить сети, мечтать о большем, верить в большее, жить большой жизнью и делать шаги веры. Вам надо расти и учиться. Вас ожидает большая жизнь. Я видел фильм об одном воре, который был очень умным. Он удивительно планировал свои ограбления, использовал невероятные стратегии. Он грабил дома 21 год и не был пойман. Он никого никогда не ранил, он воровал, когда людей не было дома. Полиция была в недоумении. Они привлекали лучших детективов, но так и не смогли поймать его. Через 21 год его все-таки поймали. Он не был похож на вора. Он выглядел как обычный бизнесмен. Полиция была удивлена. Они спросили: почему с вашим талантом, умением и опытом вы выбрали преступную жизнь? Я не забуду его ответа. Это все, чему я был научен. Он рассказал, что вырос в плохой семье, что вся его родня занималась тем же. В чем была его проблема? Он вырос в ограниченной среде. Он позволил этому проникнуть в него. В детстве он видел нездоровые примеры и поэтому решил, что у него такая же судьба. С ним было что-то не так, как с той рыбой в аквариуме. У него был интеллект и талант. У Бога были для него большие планы, но из-за ограниченности мышления он жил мелкой жизнью. Не позволяйте, чтобы ваше воспитание и окружение заставило вас оставаться на месте. Избавьтесь от старых мехов. Я бы сказал этому человеку: если ты воровал 21 год и обманывал лучшие умы, то почему бы тебе не основать собственный бизнес, закончить университет, помочь предприятиям выработать стратегии роста? Используй свои дары для созидания. Один молодой человек сказал, что умел только продавать наркотики. Он вырос в плохом районе, забросил школу, его родители не занимались им. Все было против него. Он сказал: «Джоэл, мне не нравится заниматься этим. Я знаю, что это неправильно, но у меня нет специальности. Я умею зарабатывать только этим». Я сказал: «Ты недооцениваешь себя. Ты умнее, чем думаешь». Подумай, если ты можешь продавать наркотики, значит, ты знаешь, что такое маркетинг. Ты знаешь, как продать свой товар. Это реклама. Ты держишь наркомана на крючке. Это сервисное обслуживание. Ты знаешь, кому продавать, а кому нет.
Это административное решение. Если ты можешь продавать наркотики, то сможешь продавать акции, сможешь продавать медицинское оборудование или электротовары. Бог приготовил для вас большую жизнь. У Него есть для вас цель и предназначение. Он вложил в вас дары и таланты. Он приготовил правильных людей и правильные возможности. Вот ключ. Не позволяйте негативным примерам в своей семье остановить вашу судьбу.

ограниченной среде. Его родители выращивали хлопок. Они все потеряли во время Великой депрессии. У них было мало еды. Мой отец ходил в школу в дырявых брюках и дырявых ботинках. Бедность стала частью его мышления. Мы бедные, ограниченные. Так было всегда. Это моя судьба. Он не видел ничего лучшего. Но в 17 лет мой папа обратился ко Христу. Бог призвал его в служение. Что-то проснулось внутри него. Семена величия начали прорастать в нем. Он услышал голос: «Это не твоя судьба. Ты не призван терпеть поражение, но побеждать. Иметь победу и изобилие. Есть что-то большее». В его разуме началась битва с удовлетворенностью. Негативные голоса говорили противоположное. «Это все, что у тебя есть. Ты никогда не выберешься из этого. Просто прими это». Его родители, мои дедушка и бабушка, были добрыми людьми, тружениками, но их видение было ограничено. Они жили мелкой жизнью. Они говорили: «Джон, лучше оставайся на ферме. Все, что ты умеешь, это собирать хлопок». Он мог согласиться: «Так и есть. У меня нет таланта, образования, связи, денег. Лучше я останусь здесь». Не разрешайте людям ограничивать вас. Что-то поднялось в моем отце. Он сказал: «Это место, где я сейчас нахожусь, но это не то, кто я есть. Я нахожусь в ограниченной среде, но я не позволю этой среде войти в меня. Я дитя Всевышнего Бога. Моя судьба – оставить след в этом поколении». Он стал забрасывать сети. Он поверил, что может установить новый стандарт в семье, может жить широкой и наполненной жизнью. В 17 лет он уехал из дома. Бог открыл двери. Он был пастором замечательных церквей. Проповедовал людям по всему миру. Побывал там, где никогда не был. Результатом того, что отец сделал шаг из мышления бедности, стало то, что сегодня моя семья, мои братья и сестры не должны бороться с этим. Как мой отец, вы можете стать тем, кто разрушит замкнутый круг нужды и поражения в своей семье. Вы можете разрушить зависимость и плохие привычки, подняться на новый уровень и пойти туда, где еще никто не был из вашей семьи. Вас ожидает большая жизнь. Не довольствуйтесь тем, что есть. Если вы будете думать о большом, то ваша жизнь станет большой. С 4 обезьянами проводили эксперимент. Их поместили в комнату, в центре которой был большой столб. На столбе были бананы. Первая обезьяна увидела их и радостно полезла за ними. Когда она хотела уже дотянуться до бананов, то на нее обрушилось ведро холодной воды. Она во мгновение спустилась вниз, не желая больше связываться с этими бананами. Пару минут спустя то же случилось со второй обезьяной. Холодный душ, и она опустилась на утек. То же самое произошло и с двумя другими обезьянами. Их облили водой, и они также убежали. Шли дни. Обезьяны любили бананы, но они боялись залезть на столб. Исследователи заменили одну обезьяну на новую. Она стала карабкаться на столб, но три других обезьяны схватили ее и стащили вниз, не давая ей залезть выше. Она пыталась снова и снова, но они не давали ей залезть. В конце концов, она сдалась и оставила свои попытки. Через какое-то время еще одну обезьяну заменили на новую. Произошло то же самое. Когда та пыталась залезть, три другие тащили ее вниз. В итоге в комнате была дюжина новых обезьян. Не было ни одной из первоначального состава. Их не обливали водой, но ни одна из них не залезала на столб. Они не понимали почему, но знали, что не смогут достать бананы. Иногда мы, как те обезьяны, мы не знаем, почему мы не можем сделать что-то великое, не можем осуществить мечту и преодолеть зависимость. Мы знаем только, что никто в нашей семье этого не делал. Теперь нас тянут вниз и говорят, что мы не можем быть успешными. Заливают водой наши стремления. Поколение за поколением терпит ограничения из-за ограниченного мышления. Суть моей проповеди простая. Иди и возьми бананы.
Кто-то сказал вам, что вы не сможете этого сделать. Никто в вашей семье не делал этого. Ни отец, ни дед, ни прадед. Сегодня новый день. Вы можете все изменить. Встаньте и возьмите то, что принадлежит вам. Не позвольте.

позволяйте друзьям, родственникам, коллегам тянуть вас вниз. У них могут быть хорошие намерения, но Бог не вкладывал в них мечту. Он вложил мечту в вас. Не давайте им отговорить вас оставаться на месте. Даже если все вокруг стоят на месте, возьмите свои бананы. Захватите один и для меня. Научитесь ободрять самого себя. Вы не можете зависеть от людей. Иногда они будут тащить вас вниз и удерживать вас на том же уровне. Они не видят того, что видите вы. Павел сказал в послании к римлянам, «Если они не верят, то неужели их неверие делает веру бесполезной?» Один из переводов говорит, «Ну и что, что они не верят?» Даже если они не верят в то, что Бог вложил в ваше сердце, это ничего не меняет. Вам не нужна поддержка всех. Вы не сможете убедить друзей, родственников и сотрудников, чтобы они поддержали вас. Иногда я говорю это с уважением. Они будут как те обезьяны. Ты правда думаешь, что сможешь? Ты сможешь преодолеть зависимость? Основать бизнес, написать книгу? Не думаю, никто не сможет залезть на этот столб. Ваше отношение должно быть таким. Говорю это с уважением. Мне не нужна их поддержка, ободрение и молитвы. Я и Бог — это уже большинство. Если Бог за меня, кто посмеет быть против? Я возьму свои бананы. Ободряйте себя. Я силен, талантлив, я способный, я вхожу в полноту своей жизни. Мой друг рассказал, что когда ему было 6 лет, учительница дала классу задание написать сочинение, кем они станут, когда вырастут. Он видел по телевизору одного комика. Его детской мечтой было выступать на телевидении и смешить людей. Он написал об этом, но он родился в бедной семье, плохо одевался. К тому же он заикался. Учительница стала называть имена детей и читать, что они написали. Когда она дошла до него, то остановилась и сказала, «Стиви, выйди сюда». Он вышел, такой гордый, думая, что его похвалят. Но случилось наоборот. Учительница сказала, «Стиви, что ты написал?» Он ответил, «Я написал, что хочу выступать на телевидении и смешить людей». Она спросила, «У тебя есть знакомые на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она спросила, «Кто-то из твоей семьи выступал на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она сказала, «Тогда возьми это и напиши что-то более реалистичное». Ему было 6 лет. До этого момента ему никто не говорил, что он не сможет кем-то стать. Я уверен, что учительница хотела лучшего, но как эта обезьяна, она тянула его вниз. Ты не сможешь сделать это. Никто в этой школе не сможет. Вечером Стиви рассказал отцу, что произошло. Он показал сочинение, что он хочет выступать на телевидении. Отец сказал, «Стиви, повесь это на дверь. Перед тем, как пойдешь в школу, перед тем, как заснуть, прочитывай это, и однажды ты окажешься на телевидении». Он делал это год за годом. И сегодня, много лет спустя, мой друг Стив Харви 7 дней в неделю смешит людей на телевидении. Он служит с большим вдохновением. Кто сказал вам, что вы не можете совершить что-то великое и достичь своей мечты? Кто сказал, что вы никогда не преодолеете болезнь? Не позволяйте этим обезьянкам удерживать вас от вашей судьбы. Стив мог согласиться на меньшее, позволить этим словам укорениться в нем, и это лишило бы его лучшего, что есть у Бога. Если вы хотите большей жизни, то вам надо удалить негативные слова из своего разума, которые вам говорили. Вы не тот, кем вас называли люди. Вы тот, кем Бог назвал вас. Не соглашайтесь с тем, что они говорят. Например, вы троечник. Удалите это. Вы отличник. Вы никогда не выберетесь из долгов. Удалите это. Вы даете, а не берете взаймы. Вы не сможете осуществить свои мечты. Удалите это. Вы все можете во Христе. Вы не талантливы, не привлекательны. Удалите это. Вы чудно и дивно сотворены. Последнее слово не за людьми, оно за Богом. Он сказал, «Я приготовил вам широкую, наполненную жизнь. Избавьтесь от старых мехов. Закиньте свои сети. Настал новый день. Бог хочет отвести вас туда, где вы еще не были».
Он хочет показать вам то, чего вы не видели. Если вы начнете жить большой жизнью, то я верю и провозглашаю, что откроются новые двери, высвободятся новые таланты, новая дружба, новые возможности и новые уровни вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Целью нашего сегодняшнего путешествия является самый большой израильский город на Средиземноморском побережье, экономический и культурный центр страны, и в то же время совсем молодой город Тель-Авив с удивительно богатой историей. Он удобно расположен в центре страны всего в 25 километрах от международного аэропорта, откуда легко добраться на поезде, автобусе, такси или на автомобиле, взятом на прокат, как и поступила наша телевизионная редакция. Смело выезжайте из аэропорта по указателям на трассу номер 1 и двигайтесь в западном направлении. И в течение получаса вы окажетесь в центре Тель-Авива, в мегаполисе западного типа, в самом эклектичном городе Израиля с огромным разнообразием архитектурных стилей и взметнувшихся вверх небоскребов. Его второе название – «Город без перерыва», которым он удостоился из-за бурной, кипящей жизни, не останавливающейся даже в ночное время, из-за большого количества туристов, множества культурных и развлекательных мероприятий, многолюдных городских пляжей. На берегу Средиземного моря, на песчаном холме с красивым названием «Весенний», за короткую историю, 100 с небольшим лет, вырос огромнейший город, куда устремляются многочисленные туристы для того, чтобы хорошо отдохнуть, позагорать, покупаться, посетить громадные торговые центры и погрузиться в уникальную историю, судьбоносную историю, которая изменила жизнь миллионов людей. И по этому городу нас проведет израильский гид Андрей Бозик.
1: Владимир, шалом!
0: О, шалом, шалом!
1: Пошли погуляем по Тель-Авиву?
0: Пошли. Приглашаем вас. Добро пожаловать.

Мы находимся с вами на проспекте Ротшильда. Это одна из центральных улиц города Тель-Авив. В принципе, отсюда и началось расширение и разрастание этого города. В 1909 году поселенцы собрались и бросили жребий, где кто поселится. И в этом месте один из домов по жребию выпал мэру Дизенгофу, который стал, в принципе, первым мэром этого города. И вот за моей спиной вы видите этот дом с входом в него, где жил первый мэр города Тель-Авив. Но интересно то, что после того, как умерла его жена, он решил подарить свой дом муниципалитету города Тель-Авив, чтобы в нем создали музей искусств. Спустя несколько лет после смерти самого мэра Дизенгофа, в 1948 году собрание глав управления нации еврейского народа по окончанию британского мандата было решено о провозглашении независимости государства Израиль. И в этом здании собрались все лидеры нации. И 15 мая 1948 года Давид Бен-Гурион провозгласил о независимости государства Израиль. Буквально в этот день закончился мандат Британской империи, и Израиль получил шанс стать свободной нацией. Внутри этого зала вы можете наблюдать эти стулья, где сидели все люди, которые подписались под этой декларацией независимости. Для того, чтобы успешно провести эту акцию и не подвергнуться нападению арабских каких-то террористов, это все держалось в секрете до последнего момента. Но все равно каким-то образом толпы народа собрались вокруг этого здания. Вся страна по всем городам затаила дыхание, чтобы услышать, что же происходит. И когда Давид Бен-Гурион читал о том, что мы свободная нация, с сегодняшнего дня государство Израиль начинает свое официальное существование, весь народ ликовал и радовался. Это был настоящий праздник, праздник независимости. Сегодня каждый год Израиль празднует, ликует. Это фейерверки, это выходной день, когда народ вспоминает о том, что спустя 2000 лет каких-то проблем, гонений, постоянных убийств, многочисленных евреев по всему миру, Израиль получил возможность стать свободной независимой нацией на своей земле. Поэтому в этом здании началась современная официальная история государства Израиль. Дом мэра Дизенгофа. Или сегодня он называется «Дом независимости».

Вы видите перед собой памятник основателям города Тель-Авив. В 1908 году, в конце 2008 года, на этом самом месте собрались 66 человек, которые захотели поселиться на этом пустынном месте. На самом деле здесь были пески, мы не так далеко от моря. Тель-Авив – это раньше была абсолютная пустыня. И вот на этом самом месте, когда они собрались, были сделаны таблички и своего рода лотерея. Мальчик вытаскивал эти таблички, и кому какая табличка выпадала, вся территория, которая была выделена под первое поселение Тель-Авива, была поделена на эти 66 частей. На этом самом месте судьба людей –

было выражено. И буквально несколько метров отсюда находится дом первого мэра, мэра Дизенгофа, который получил по жребию совершенно случайно, буквально рядом с этим судьбоносным местом. С другой стороны этого памятника написаны все 66 имен тех первооснователей города. Это центральное место Тель-Авива, проспект Ротшильда, имени того человека, который пожертвовал очень много денег на восстановление и создание государства Израиль.

конце 19 века турки построили железную дорогу. И, естественно, очень важно было соединить побережье Средиземного моря с другими частями страны. Итак, мы находимся с вами на станции, которая называется Яффо. Буквально за этой станцией начинается граница города Яффо, древнего города, о котором вы уже, возможно, слышали в предыдущих программах. Последняя станция, которая существовала здесь с конца 19 века по 1948 год. Она переживала разные этапы своей жизни, и за моей спиной вы можете лицезреть восстановленный оригинальный вагон, последний вагон, который отыскали с турецкого периода. Отреставрирован, конечно, сегодня он является своего рода музейным экспонатом, в который можно зайти. Израильские семьи любят приезжать сюда погулять, детки залазят в этот вагон, пытаются сравнить древний вагон с современными удобствами. Почему это было важно, железная дорога для Израиля? В те времена мы знаем, что дорог как таковых в Израиле почти не было. Поэтому основные передвижения грузов и людей выполнялись или пешком, или на лошадях, или на каких-то дилижансах. И когда была проложена железная дорога, она дала огромный толчок, не только экономический, но и культурный, военный толчок, чтобы быстро перебрасывать грузы, людей, вооружение, какую-то медицинскую помощь. Мы знаем, что в районе Яффо выращивали очень много цитрусовых, апельсинов. Вы все, я думаю, знаете фирму Jaffa. Она началась как раз здесь, из города Яффо, с плантации, где выращивались эти цитрусовые фрукты. И отсюда частично вагонами они переправлялись в сторону Сирии, Иордана, дальше по Турецкой империи, по железной дороге, частично отправлялись из порта Яффо на кораблях. Поэтому я приглашаю вас приехать сюда, посетить это место. Также очень интересно, что когда британцы пришли сюда и захватили Турецкую империю в этой части земли, они присвоили, естественно, эту железную дорогу себе, частично ее отреставрировав и продолжили ее использовать. В 1948 году, после боев, к сожалению, эта станция прекратила свое функционирование. Поэтому сегодня это часть музейного достояния истории еврейского народа, и она не действующая, но как память для нас она очень дорога. Приезжайте и посмотрите своими глазами.

Естественно, это место было заброшено, потому что оно не имело значения в плане железной дороги. Но когда поняли важность историческую этих сооружений, начали восстанавливать и обнаружили, что в некоторых зданиях сохранились и настенные рисунки периода британского мандата. И сегодня государство Израиль не разрешает закрасить и исправить, можно так сказать, навести косметику в современном понимании. Магазины, территория сдается под магазины частные, но эти рисунки в свободном доступе для людей, которые хотят прийти и посмотреть на художество тех периодов. Поэтому вы можете, приехав сюда, погулять между магазинов и увидеть исторические изображения того периода.

Мы находимся с вами в интересном месте. Но его история началась не в Израиле, а в Германии. В середине 19 века в городе, который называется Виртемберг, на юге Германии, один пастырь-священник Кристоф Оффман получает откровение от Бога, что они должны отделиться от лютеранской церкви и приблизить пришествие Иисуса Христа. Что для этого нужно было сделать? Нужно было переехать в Израиль, подготовить эту землю для того, чтобы евреи со всего мира должны были приехать сюда. От слов далеко не ушло, они начали делать. Они собрали свою общину, которая переселилась в Израиль, и в Израиле поднялось несколько поселений немцев-темплеров, этих протестантов, которые приехали на Святую Землю, из пустыни сделать сказку. На самом деле, не так много они успели сделать, но они подготовили хорошую почву. Поселение, которое было организовано здесь, в Сароне, сегодня это в центре Тель-Авива современного. Но в те времена это поселение было основано за границей города Яфо, потому что мы знаем с вами, в конце 19 века Тель-Авива еще не было. Тель-Авив появился только в 20 веке. И вот эти темплеры, немцы, поселяются здесь 4 километра от старого Яфа для того, чтобы основать здесь сельскохозяйственное поселение. Они начали обрабатывать земли вокруг своего поселения для того, чтобы возделывать эту продукцию, начали выращивать здесь овощи, фрукты. Постепенно они создали здесь большой рынок, на который свозилась продукция не только своя, но и соседские арабы, потом позже евреи, которые производили какую-то продукцию, сначала сельскохозяйственную, потом промышленную, привозили сюда на большой рынок. Поэтому Сарона знаменита не только своей историей, но также своим рынком. Даже по сей день в современном Израиле действует рынок Сарона, куда люди приезжают, он проводится раз в несколько недель. И здесь это больше как приятное впечатление, чем на самом деле нужда купить какие-то продукты. Но даже если вы хотите приобрести что-то вкусное, эксклюзивное, интересное, вы можете это сделать здесь. Темплеры существовали в Израиле, к сожалению, только до середины 20 века. Часть из них – потомки первых переселенцев, которые приехали сюда с большой идеей, уже не были вдохновлены так, как их прародители. Поэтому молодежь в 30-е годы под влиянием идей Гитлера очень впечатлилась. Их сердца наполнились националистическими идеями, поэтому часть из молодежи присоединилась к фашистской Германии. И с началом военных действий Германии против Европы, против, в принципе, всего мира, часть поселенцев переселилась в Германию, чтобы вступить в ряды фашистской Германии. Британская империя, которая управляла этой страной, вынуждена была применить меры для того, чтобы не оказалось так, что враги находятся в сердце твоей обороны. Мы знаем, что британцы опасались, что немцы нападут на Святую Землю, на эту территорию. И мы знаем, что здесь проходил большой нефтепровод, который доставлял нефть и продукты в Европу. Поэтому британцы вынуждены были блокировать эти поселения и посадить их в своего рода гетто. В итоге все поселенцы, темплеры, были изгнаны из Израиля, вначале были переселены в Австралию, позже большая часть их вернулась в Германию. Но эти дома, которые вы видите вокруг меня, сохранились. Израиль сделал из этих домов музей, они были отреставрированы. И сегодня в этих домах, мы знаем, что хозяева уехали из Израиля, но эти дома остались. В этих домах мы можем увидеть магазины, кафе. В некоторых магазинах вы можете увидеть музей. Например, есть магазин оптики, где сегодня продают современные очки с затемненными стеклами, всевозможными новинками и технологиями. Но также в этом магазине есть отдел музея, где вы можете увидеть очки тех времен, того времени 19 век, начало 20 века, вплоть до наших дней. То есть музей совмещен с магазином, и здесь таких домов очень много. Поэтому приезжайте, посетите это интересное место, вам понравится.

Итак, наша экскурсия подошла к концу. Мы с вами насладились Тель-Авивом. Хотя, опять же, осталось очень много интересного за кадром. Поэтому я настоятельно советую вам приехать в этот уникальный город, погулять. И, как вы можете видеть, у нас есть шикарные пляжи. После долгой прогулки можно прийти сюда, помочить ножки, искупаться, отдохнуть. И поэтому приезжайте, добро пожаловать и до скорых встреч!

Тель-Авив оправдал мои ожидания. Этот город стоит того, чтобы сюда приехать и здесь отдохнуть и погрузиться в его молодую, но очень значимую историю. Замечательная инфраструктура, туристическая, гостиницы, центры, набережная, торговые центры. Приезжайте, не пожалеете.

0: хороший ветер с моря, дует. Мы провели в Тель-Авиве целый съемочный день, вот уже подходит к концу. Этот город мне запомнился тем, что здесь очень много людей проживает, и я бы сказал, что намного больше даже показалось, чем в Москве. Я много раз был в Москве, и в торговых комплексах, на улицах так много людей. Это мне запомнилось очень. И здесь просто вечером можно прекрасно провести время, не так жарко, искупаться. Я рекомендую вам обязательно посетить этот город, и вы просто насладитесь Израилем.
1: Кто такие темплеры? Это группа протестантов в середине 19 века под... Нет, стоп. Не-не, подожди. Не...

Друзья, так или иначе, когда мы будем сегодня рассуждать с вами о дне Пятидесятницы, давайте начнем по порядку и будем, так сказать, погружаться глубже и глубже, что же это такое, что же это за праздник и как это может быть в моей жизни. Итак, когда мы с вами рассуждаем о Пятидесятнице, это также называется праздник Троицы, то есть Отец, Сын и Дух Святой. И, наверное, в нашей человеческой голове трудно понять, как Отец, Сын и Дух Святой может быть единым, да? Но очень классная иллюстрация, которую используют многие богословы, они говорят, что это может быть похоже для понимания на Солнце. И тогда Солнце — это Отец,

лучи, которые дают свет, это Сын, и тепло, которое мы чувствуем, это Дух Святой. Так или иначе, наверное, об Отце Небесном мы очень много знаем, да, это так вдохновляет нас, мы приходим, мы молимся. О Сыне тоже целых 4 Евангелия, и, в принципе, читая Библию, мы знаем многое об Иисусе. Но порой, когда мы думаем о Духе Святом, и я задаю вопрос, ну, кто для тебя Дух Святой? Люди смотрят, и у них такая тишина, пауза, и они не совсем понимают, кто такой Дух Святой. Но Дух Святой — это такой же Бог, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И так интересно, что Дух Святой появился не в день Пятидесятницы, но Он был всегда. С первого стиха Библии, когда Бог сотворяет мир, написано, что Дух Божий носился над бездной. Это наш с вами Дух Святой, наш защитник, наш утешитель, наш партнер, тот, о котором мы сегодня будем говорить и размышлять. И слово, которое сегодня мы услышим, называется «живая вода». И я верю, что Дух Святой обновит внутри нас, каждого, Его присутствие, прикосновение небес. Ожидаем? Аминь, церковь. И когда мы смотрим с вами, что Иисус перед Вознесением, первое, что сделал, Он собрал учеников и сказал, чтобы они не отлучались. В 1 Коринфянам написано, что было около 500 человек, которые услышали послание о том, что Дух Святой сойдет. Но удивительно, что в день Пятидесятницы осталось лишь 120. Он говорил о том, что это очень важное событие, которое произойдет в жизни апостолов. Им пока ничего не нужно делать, лишь собраться вместе и ожидать присутствия Бога. Давайте с вами посмотрим об этом обещании и прочтем Деяния 1 главу с 4 стиха. И здесь написано: «Однажды, обедая вместе с ними, Он велел им не покидать Иерусалима, но ждать обещанного Отцом». Представляете, они должны были отменить все свои планы. То есть вы, когда открываете свой календарь, у вас там что? Да много всего. Порой у нас расписано на целый год, где мы, что мы будем делать, что мы будем есть, куда мы поедем. У нас есть какие-то грандиозные события. Но здесь Иисус, можно сказать, отменяет все события, и Он говорит: вы должны быть здесь. Никуда не отлучайтесь, никуда не уходите, будьте единодушно вместе. Это то, о чем вы слышали от Меня, потому что Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Святым Духом. Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и до края земли. Вау! Это что-то удивительное. Он говорит им о каком-то великом событии, которое произойдет в их жизни. Я думаю, что в этот момент ученики испытывали страх, может быть, тревогу, потому что, представляете, они 3 года ходили с Иисусом. Они видели чудеса, знамения, все происходило, какой-то движ нереальный. А тут Иисус уходит и говорит: никуда не отлучаемся, друзья. Сидим в Иерусалиме, ждем обещанного от Отца. Как они вообще Духа Святого представляли? Мы сегодня можем, ну, все-таки можем пару слов, да, о нем сказать и сказать о переживаниях, которые мы с ним проходим. Но ученики еще даже не понимали, что им нужно ждать. Однако, еще в Евангелии от Иоанна Иисус все время говорит о Духе Святом. Он говорит: «Я уйду, но придет тот, кто заменит меня, кто будет вашим утешителем, заступником», с греческого «параклетос», тот, кто всегда будет с вами. Знаете, иногда люди приходят с очень сложными нуждами, и рассказывая их, ты правда не знаешь, как им помочь. То есть это что-то настолько сложное, что даже в голове не умещается, как человек может проходить такие трудности. И, конечно же, мы всегда предлагаем молитву. И знаете, я видела, как Бог, Он склеивал, и Дух Святой наполнял людей, которые проходили вот эти сложности очень серьезные. И я прям ощущаю, как Иисус сказал, что к вам придет заступник, защитник, помощник. Точно так же я ощущаю, как Бог, Он берет эту боль в жизни людей, и Он восстанавливает. Я верю, что сегодня также на собрании Бог многих восстановит. В Деяния 2.1 также написано: «Наступил день Пятидесятницы, все они были единодушно вместе». Знаете, нам нужно слушать Бога. Иногда мы хотим рвануть, что-то делать, у нас появилась какая-то спонтанная идея. Но посмотрите, удивительно, что эти 120 человек, они реально каждый день собирались и ждали, когда сойдет Дух Святой. Он ведь им не сказал, какой день и какой час это будет. Он просто сказал ждать. Можно было психануть на второй день, например. Да, никто не сходит, ничего не происходит, что вообще происходит? Но нет, они ждут вместе, единодушно, молясь, и вдруг этот день настает. Давайте прочувствуем, что же случилось. «Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели». Вы представляете? Ну, ваша домашняя группа. Вы собрались.

вместе, единодушно молитесь, и тут окна открываются, ветер сходит, что-то невероятное происходит. По вашим лицам пока не видно, что вы представили, но порой нам нужно проецировать стихи из Библии на свою жизнь. Это что-то удивительное. Наверное, бы мы немножко испугались. Но если бы сам Иисус сказал, что это будет, мы бы ожидали, правда? Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Вау! Все они исполнились Святым Духом и начали говорить на разных языках. Эту способность давал им Дух. Когда читаешь это, мурашки бегут из правой руки в левую. Ты представляешь и думаешь, вау, ну как это круто! В день Пятидесятницы Дух Святой наполняет это помещение. Сверхъестественно это все происходит. Помните, когда Иисус, Он был с учениками, еще не вознесся, Он дунул на них, и они приняли Святого Духа. В тот момент они наполнились Духом Божьим. Но здесь нечто другое. Они принимают силу, они крестятся Святым Духом. Если сравнить эти понятия, то это совершенно разное. Когда мы рождаемся свыше, Дух Божий наполняет нас. Он становится нашим заступником, помощником, Он изливается на наши жизни. В момент крещения, дорогие друзья, Дух Святой наделяет нас силой с небес. Все, ты больше не рядовой человек, ты больше не простой христианин, ты больше не просто тот человек, который ходит в церковь. У тебя вечно чешутся руки за кого-то помолиться, кому-то пророчествовать, узнать вообще, что такое дары духовные. Ты тут раз понимаешь, 9 даров! Это дары силы, дар исцеления, чудотворения, дар веры. Ты представляешь себя Моисеем, когда выходишь на Москва-реку. Ты направо, ты налево, ты за уток молишься. Да вообще что угодно начинает происходить. Ты по-другому этот мир представляешь. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Когда ты родился свыше, ты наполнился Святым Духом. Когда ты крещен Святым Духом, Бог наделяет тебя силой. Вы станете свидетелями до края земли. Он не говорил им идти до края земли до момента, когда на них сошел Дух Святой. Но когда Дух Святой сошел, Петр, бац, выходит, начинает проповедовать. Сразу 3000 человек каятся. Но мечта? Мечта. Потом в следующий раз идет 5000 покаялось. Мечта? Мечта. Так мы в ней живем, друзья. Просто порой мы не осознаем, какая сила находится внутри нас. Ведь когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на церковь, Он наделил силой. Как Лестер Самрелл говорил, что порой христиане, они думают, что они не имеют силы. Но невежество не позволяет им иметь эту силу. Что значит невежество? Отсутствие знаний. Вот вы, например, знаете, что у вас есть дары вдохновения, дар пророчества, дар говорения на языках, истолкования. Или дары откровения, дар слова мудрости, слова знания, развлечения духов. Вот знаете? Вот скажите мне, почему молчите? Вопрос не риторический. Кто знает? Но когда ты начинаешь погружаться, какой Бог наделил нас силой, у тебя глаза горят. Ты просто выпрыгиваешь из кровати каждое утро, потому что ты жить хочешь. Ты Духа Святого переживаешь во всем. У нас вчера выезд был, Армен устроил. Пришлось в 5 утра вставать. Спасибо, Армен. И знаете, я к окошку подхожу и смотрю, птица летит, такая с голубыми крыльями, прям к дереву, которое под моим окном. Я таких птиц подобных видела только в сафари в Африке. Я понимаю, что Господь, Он просто как знамение сейчас посылает. Он в этом дне, Он рядом, Он здесь. Я такая в страхе Божьем. Господь, это невероятно. С другой стороны, я понимаю, что если я сейчас 5 минут посмотрю на эту птицу, я уже на выезд опоздаю. Все, тогда нам всем приговор будет. Мне пришлось уйти на выезд, а не молиться, Армен. Представляешь? Но к чему я вам это рассказываю? Что когда ты понимаешь, что ты принял силу, твоя жизнь обретает новые краски. Ты хочешь использовать тот потенциал, который Бог в тебя вложил. Вы посмотрите, что там происходило в книге «Деяния святых апостолов». Это же вообще, история с Корнилием и Филиппом. Там вообще один сидит, другой подбегает, третий проповедует, потом на колеснице уносится. Ты вообще размышляешь и думаешь, как это вообще в своем уме может происходить? Может, когда на тебя сходит Дух Святой. Как они эти видения видят, сновидения видят. А знаете, кто видит? Кто желает и ревнует о дарах Святого Духа. И знаете, некоторые говорят, что день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на церковь, они приняли силу, остался далеко в прошлом. Друзья, это ложь. Я вам говорю, это абсолютная ложь. Потому что день Пятидесятницы сегодня такой же день, как и 2000 лет назад. Если мы в это верим, если мы это приняли, если

этого желаем, если мы этого хотим, если мы жаждем Духа Святого, Он сходит на нас. Но знаете, на протяжении многих веков церковь немного теряла это отношение к Пятидесятнице. И оно начинает возрождаться в начале 20 века. И был такой человек, его звали Чарльз Пархем. И он читал о крещении Духом Святым, но не понимал, как это выглядит. Тогда в части, где он жил, в Америке и в некоторых частях Европы, вспыхивали волны пробуждения, где люди начинали говорить на языках, и что-то происходило. И он открыл библейскую школу. Там было много студентов. И он дал им задание. Он сказал: ребята, вы должны собраться и просто читать Слово Божье. И через неделю, когда мы с вами встретимся, вы мне скажете, что такое Пятидесятница. Вы мне скажете, что такое крещение Духом Святым, что такое сила Божья. Вы знаете, спустя неделю он пришел к ним, и у них глаза горят. Они говорят: когда Дух Святой сошел на церковь, они заговорили на языках, они исполнились Духом Святым, и сила Божья сошла на них. Когда эта девушка, одна из них, говорила об этом, на нее сошел Дух Святой, тоже как знамение, и, знаете, она заговорила на языках. И все собрание, которое было там, они начали говорить на языках. Они говорили на языках несколько дней, день и ночь, день и ночь, день и ночь. Вы представляете? Они не могли поверить: вау, Дух Святой так близко. И после этого начали вспыхивать другие пробуждения на Азуза-стрит и на других, в других регионах. И такое произошло пятидесятническое пробуждение в 20 веке. Мне так нравится, что они жаждали, что они искали, потому что Бог, Он всегда сходит на жажду. Вы согласны? Итак, Иисус обещал, Он обещал: придет Господь, придет Дух Святой, Он наполнит вас. И Он исполнил это обещание, потому что в день Пятидесятницы они исполнили Святого Духа. И все, начались перемены в церкви. Если мы с вами посмотрим, давайте посмотрим момент, когда Петр, он уже обращается к церкви, к собранию и говорит: вы все должны исполниться Духом Святым, вы все должны быть крещены Духом Святым. И это был один путь для каждого, не просто для избранных, у которых будет ним над головой, не просто там пару человек из этого зала, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Когда Петр обращался к людям, он говорил: вы все можете быть в силе Божьей, вы все можете быть в Его помазании. Это не обязательно для того, чтобы быть служителем полного времени в церкви. Ты можешь работать врачом, ты можешь сниматься в видеоблогах, ты можешь делать совершенно разные вещи. И сила Божья будет сходить на тебя. И сила Божья будет вести тебя. И сила Божья будет давать тебе песни. И сила Божья будет давать тебе идеи, креатив, творчество, все, что может быть, друзья. Потому что сила Божья, когда сходит на людей, они начинают меняться, что-то внутри в них начинает пробуждаться. Вы помните Гедеона? Он вообще был таким спокойным человеком. Он не знал вообще, что в жизни Бог от него ждет. Но когда на него сошла сила Божья, он с этими 300 человек, он разгромил армию противника. Когда Давид, он был простым человеком, ничего не получалось. Но когда на него сходил Дух Господень, он писал псалмы. Я думаю, что команда прославления понимает точно, о чем я говорю, правда? Ты порой сидишь и ничего не предвещает, что сейчас родится что-то великое, но ты молишься, ты наполняешься Духом Божьим, и Он просто высвобождает на твою жизнь. И ты начинаешь творить. Друзья, мы не должны это потерять. Мы должны ревновать о той силе, которая сошла на учеников в день Пятидесятницы. Вы со мной? И когда это происходит в нашей жизни, мы можем видеть, как Бог, Он действует. Дух Святой может сходить по-разному. Иногда мы ожидаем, вот, наверное, Он должен сходить, как в день Пятидесятницы, на учеников, то есть огненные языки должны сойти. Да вообще не обязательно. Есть разные символы Духа Святого. Вот вы, наверное, сюда зашли, и вы думаете: ветерок легкий, да? Вы подумали, что это потому, что мы песню пели «Сойди свежим ветром», потому что это один из символов Духа Святого, а мы кондиционеры поставили, да? Но один из символов Духа Святого – это тоже тихий ветер, когда Он приходит и наполняет твою жизнь. Он не обязательно должен кричать что-то в твою жизнь, не обязательно должен быть гром и молния. Иногда Он приходит, и ты просто пребываешь в Его присутствии, и тебе хорошо. Он может сойти в твою жизнь, как огонь. И ты чувствуешь, что Он наводит порядок внутри, что Он сжигает всякий грех, потому что мы сами по себе, возможно, не можем признать какие-то грехи и даже, может, где-то не отличаем белое от черного. Но когда приходим на собрание или читаем Слово, Дух Святой работает с нашей жизнью и приводит ее в порядок. И это действительно может быть как огонь, который сжигает все ненужное и наполняет своей силой. Ведь сколько раз мы становились теплыми,

И если бы мы смирились и сказали, а, я уже теплый, ничего страшного, жизнь осталась тут чуть-чуть дожить, но мы-то с вами не такие люди, мы не из того робкого десятка. Мы ревновать начинаем, зажги нас, Дух Святой, пусть твой огонь сойдет.

точную, примерно, может, 3-4 вторника назад, мы с вами поклонялись, молились, и в конце мы как начали плясать, я глаза закрыла, такая думаю, Господи, как сильно ты сошел сейчас на всех этих ребят, там их аллилуйя, и все вот это... Это только в Боге можно быть. Если бы мы в начале молитвы объявили, сейчас, ребят, будем танцевать, повторяем движение, ну, половина зала бы ушло. Они бы сказали, друзья, я в этом не участвую. Но когда Бог, Он приходит, когда Он наполняет тебя, когда сила Божья сходит, тебе хорошо. И ты даже не можешь понять, что с тобой происходит. Я несколько раз в своей жизни испытывала чувство, что я не могу стоять на ногах. Потому что Дух Святой наполняет меня, Его сила наполняет меня. И здесь не случайно подобрано «не наполняйтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым». Очень глубокое место Писания. Почему, спросите вы? Спросите. Потому что, конечно же, когда человек напивается вином, это его выбор. Нет случайно пьяных. Ну, то есть мы такие с Кареном и Лизой идем такие... напились. Нас спрашивают, а что вы пьяные? Мы такие, да случайно вот как-то получилось. Друзья, это случайно не происходит. Это осознанный выбор человека. Он берет бутылку, и он напивается. Но Библия говорит нам, что мы не должны наполняться вином, мы должны исполняться Святым Духом. Что это значит? Что исполняться Святым Духом – это тоже выбор. Это наш выбор. И как люди в этом мире, они берут эту бутылку и напиваются, мы приходим к Духу Святому, чтобы наполниться им. Иисус, Он сказал в Своем Слове, «Я есть вода живая, приходящая ко Мне наполнится». Дух Святой, один из символов Духа Святого, это вода живая. Я думаю, что многие из вас периодически испытывают чувство жажды. И самое лучшее, что может произойти с тобой в этот момент, когда ты открываешь воду и ты пьешь. И Бог, Он также хочет, чтобы мы исполнялись Духом Святым, наполнялись Духом Святым. Это наш выбор. И знаете, сегодня только мы можем сделать этот выбор. Иногда люди думают, ну, чтобы Бог произвел перемены в моей жизни, Он должен сверхъестественно открыть форточку, ворваться, включить свет, и тогда поверю. Друзья, ну мы же взрослые люди с вами. Ну, алло. Это наш выбор. Это осознанно. Когда ты приходишь к Богу, встаешь на колени и говоришь, «Дух Святой, наполни меня своим присутствием, наполни меня своей силой». Бог, Он ожидает от нас, когда мы придем к Нему, когда мы будем говорить с Ним, когда мы откроем свое сердце для Него. Поэтому это осознанный выбор. Он ожидает тебя в своей тайной комнате. И за нашу жизнь, за наше сердце всегда идет сражение. Потому что так много всего вокруг отвлекает нас от Его присутствия. Так много хочет забрать у нас. Знаете, самое лучшее, что мы можем делать, это наполняться Святым Духом снова и снова. И очень логичный вопрос вы мне задаете. А как им исполняться? Простите, пожалуйста. То есть в день Пятидесятницы Дух Святой сошел. Должно быть достаточно. То есть этой дозы должно хватить до конца дней. Нет, друзья. Дело в том, что мы должны наполняться Духом Святым регулярно. Мы даже едим 3 раза в день. Вот попробуй вам объявить, что мы берем пост на неделю без еды. Вы такой бунт устроите. Вас надо подготавливать к этому. Там, проповеди, серию проповедей, серию молитв, там, вдохновение какое-то. А когда мы говорим о Духе Святом, нам кажется, я пережил присутствие Божье на юз, все, до следующего юз, хватит точно. Ну, кого мы с вами обманываем? Ты уже завтра будешь вяленький, потому что ты устал на конференции. Друзья, мы должны каждый день исполняться Духом Святым. Мне понравилось, Карина, она рассказывает, что она служила вчера на субботнем богослужении, она говорит, я еду с работы, язык на плече. Тяжело, я так сильно устала, приезжав в церковь служить, и тут проповедь пастора о Духе Святом, живая вода. И как потекло, говорит, как присутствие Божие сошло, говорит, как Он меня наполнил своей силой, и я, говорит, все, я теку, я реву, я все хорошо со мной. Карина сейчас 4-е собрание в церкви, представляете? 4-е собрание, она уже наполняется. Вон ее подруга Аня сидит, она тоже такая говорит, я сегодня до конца, я хочу вот полное прям домой уйти. В смысле, что Святым Духом наполненное. И они говорят, все, мы здесь до последнего. И самое интересное, что мне Карина сказала, еще со мной, друзья, она говорит,
Мне так легко стало в конце собрания. Я как орел потеку, не устану, пойду, не утомлюсь. То есть она даже рэпчик может читать. Ну то есть кто способен?

способен так восстанавливать нас. Да я устал, в церковь воскресенье, единственный выходной. Ну алло, ты в церковь что, работать приходишь? Ты должен приходить в церковь, чтобы наполниться Духом Святым. И важно, что не только в церковь ты должен наполняться Духом Святым, твоей зарядки не хватит. Тебе нужно постоянно заливать в твой бензобак Его присутствие, Его силу, Его славу. Порой, когда мы действительно язык на плече тащим, мы устали, мы перегорели, все происходит. Где источник? Где источник? Куда наносить? Мне надо взять перерыв от служения, так сильно устал. В смысле ты устал? Твоя задача — исполняться Духом Святым каждый день. Ну а как, друзья? А кто может нас восстановить? Есть способ другой? Если есть, скажите. Вот у меня по жизни так. Устал — идешь к Духу Святому. Заболел — идешь к Господу. Что бы ни случилось, у меня всегда один путь. Почему я вам это говорю? Потому что работает. Реально восстанавливаешься, реально наполняешься, реально Он изливает свое святое присутствие. Знаете, я в жизни разные моменты проходила. Я помню, когда я переехала в Москву и поступила в университет, я вообще ни одной душонки в Москве не знала. Никого вообще. Я пришла в церковь, для меня новые люди все. И такая тоска дичайшая просто напала на меня. Я думаю, как я вообще здесь буду находиться? Я хочу к маме, я хочу к папе. Я не знаю, что мне делать. Может быть, такое было в вашей жизни. Я не могу передать вам ту боль, которую я чувствовала, потому что я очень семейный человек. Но я помню, каждый раз я приходила в молитве, и Дух Святой наполнял меня, наполнял меня, наполнял меня. И такая радость приходила. Я не пропустила ни одной ночной молитвы в церкви тогда. Я приходила, во всем участвовала. Я говорила: «Вау, Дух Господень на мне, и я буду служить здесь, и я буду проповедовать Евангелие». Я проповедовала в своем университете, везде, где встречала людей. Я чувствовала такую силу. Эту силу ни с чем не сравнить. Я помню, когда я решила рассказать одногруппникам о Боге и подготовила реферат: «Иисус Христос — самая крутая личность в мире». Я иду, у меня колени дрожат, страх величайший. Не песня, а страх. Я реально переживаю. Стою перед этой толпой студентов и думаю: а что сейчас вообще будет? Открываю этот реферат, и я чувствую, Дух Божий сходит на меня. Я начала проповедовать всей своей группе, рассказывать о том, что Иисус Христос — самая величайшая личность. Дальше пошла, можете схватиться за голову, говорю: Он умножал хлебы, Он умножал рыбы, Он исцелял больных, Он воскрес вообще-то. В этот момент мои одногруппники такие: класс. А преподавательница атеистка, он такой: чего? Воскрес, ты и до этого дошла? Я говорю: да. И она начала со мной спорить, что такого не бывает. И знаете, что интересно, что мои одногруппники заступились, они сказали: бывает, бывает. Они прям четко за меня заступились. Я вот как сейчас помню это ощущение. И страх, он ушел. Я домой шла, знаете, как будто я победила какой-то невероятный конкурс. Я такая: аллилуйя, сегодня Дух Божий сошел на меня, и мы смогли проповедовать Евангелие в моем вузе. Аллилуйя. Ну, когда такое может случиться? Только когда Дух Божий сходит. Вы хотите, чтобы на вас Дух Божий сходил? Что делать, чтобы исполняться Духом каждый день? Порой мы открываем свою Библию и засыпаем, да? Я это уже читал, я уже это знал. А ты попробуй вначале сказать: Дух Святой, мне нужно твое свежее откровение. Мне нужно твое слово с небес. Вот ты открываешь, и ты реально веришь, что ты сейчас будешь исполняться Духом Святым. Вы понимаете, о чем я говорю? Можно читать христианство, это не просто мертвая религия. Это живой Бог, который приходит на каждую встречу, куда ты позвал Его. И ты открываешь такой: да в смысле, Даниил, ты зашел и не испугался? Да там куча львов сидела. Да в смысле, ты такой на кухню приходишь? Да посмотрите, что случилось. Они такие: что с тобой, все нормально? Мы об этом 100 проповедей слышали. Вы сейчас тоже на меня так смотрите, с тобой вообще все нормально, мы тоже слышали. Но когда тебя Дух Божий касается, ты переживаешь откровение, ты делишься с Ним, ты такой: Он молился за больных, они исцелились. Вы представляете? И ты такой сразу выходишь на физтехе: аллилуйя, сейчас будем молиться. Да, или что ты хочешь, знания применить? Потому что ты исполняешься Духом Святым. Когда мы говорим на языках, я постоянно говорю на языках. Я сажусь в машину и начинаю молиться, молиться, молиться. И я чувствую просто, знаете, как будто я два пальца в розетку, ну, в хорошем смысле, что Дух Святой просто наполняет меня. Я физически переживаю, как мой дух общается с Духом Божьим. Я переживаю такое невероятное присутствие.
И я наслаждаюсь этим моментом. Вот на днях я шла, я поливала свой сад, у меня много цветов. Такая поливаю. И тут случайно на Алисе не синий трактор, а песня прославления из «Избранного» заиграла. Я говорю: «Господь, ты живой». И представляете, Дух Святой так сильно сошел на меня, я стою, реву. Это со шланга вода льется. Я говорю: «Ты здесь, Господь, как это вообще возможно?» И я исполняюсь Духом Святым. Все проходят мимо такие с пониманием: «Ладно, все нормально, все в порядке, Дух Святой наполняет». Я помню, как в общаге тоже, когда жила, я зашла в душ однажды, и я молилась, потому что больше не было никакого другого места, я воду включила и молюсь. И я слышу, мне уже, наверное, я не знаю, сколько времени прошло, может, около часа. Мне тарабанят в дверь мои соседи, 6 штук. Я выхожу, они с такими глазами: «Ты вообще что, ванну залила? Ты что, одна тут живешь?» Я говорю: «Я забылась, Господь сошел на меня». И они так, понимающе, со всех сторон меня обняли. «Да, Господь сошел на тебя». Сначала они не поняли, но через несколько месяцев они уже просили меня за них помолиться. Вы знаете, исполняться Духом Святым регулярно – это несложно. Порой мы думаем, что нужно проделать какой-то серьезный путь. Просыпайся, говори ему слова приветствия, говори, как сильно ты любишь его. Не делай это просто как вот набор правил, что ты должен сказать. Как мы однажды книгу «Дух Святой. Доброе утро» прочитали, такие просыпаемся: «Доброе утро, Дух Святой». Все, и пошли на работу, там то да сё, вечером: «Спокойной ночи, Дух Святой». Ладно, ну если вы с этого начали, тоже неплохо, но нужно развивать отношения. Представляете, если бы в своей семье, там, вы своему другу говорили, там: «Доброе утро», и все, ни слова больше, и такое, перед сном: «Все, пока». Ну это бы и разрушило ваши отношения, по крайней мере, это бы ничего в них не вложило. Но исполняться Духом Святым – это все время общаться с Ним, все время восхищаться Им, все время разговаривать с Ним о твоих переживаниях, о твоих трудностях, о твоих разных ситуациях. Здесь также всегда у нас молитва происходит. Ты можешь подходить, чтобы за тебя молились, чтобы ты наполнился Духом Святым. Но давайте будем жаждать этого. Он говорит: «Приди ко мне и пей». Приди ты. Ты делаешь первый шаг. Ты делаешь это заявление: «Я хочу напиться живой воды. Я хочу быть исполненным Святым Духом. Я хочу получить эту силу». Бог, Он всегда отвечает, но Ему важно наше желание, Ему важно наше отношение сердца. Он не врывается с ноги такой: «Аллилуйя, доброе утро, мой дорогой, сегодня мы проведем с тобой день вместе». Если бы, я бы только рада была. Но Дух Святой, Он джентльмен. Он всегда ждет, когда мы сделаем первый шаг. Он всегда ждет, когда ты позовешь Его. Он всегда ждет, когда ты захочешь быть исполненным Святым Духом. И когда это становится частью твоей жизни, ты можешь переживать разные ситуации, но мир Божий, который превыше всякого ума, всегда наполняет тебя. Радость Божья сходит на тебя в моменты, когда приходит какая-то печаль или тоска. Только Он может восстановить тебя. Я не знаю лучше специалиста, чем Дух Святой. По всем вопросам все включено. Можно даже визитки сделать: «Дух Святой, мой дорогой», и всем раздать, да? И точно так же столько людей, которые страдают в мире, и ты можешь рассказывать о том, что в твоей жизни есть Дух Святой, самый прекрасный Господь, который наполняет тебя. Согласна со мной? Слава Богу! Итак, есть еще одно место Писания, и после мы будем молиться вместе с вами. Оно такое очень интересное и показывает нам, как Бог, Он может позвать нас в отношения с Собой, исполняться тоже Святым Духом. Исаия 55 глава с 1 стиха. Вообще начало интересное. «Эй!» Скажите со мной. «Эй!» Вы видели когда-нибудь такое место Писания, где начинается со слова «эй»? То есть Господь, Он по-свойски вообще обращается к нам. «Эй, просто друг, все, кто жаждет, придите к водам, и те, у кого нет денег, приходите, получайте еду и ешьте, приходите, получайте вино и молоко без денег, бесплатно. Зачем тратить деньги на то, что не хлеб, свои трудовые на то, что не насыщает? Слушайте меня внимательно и ешьте хорошее, пусть душа ваша порадуется сытной пищей». То, что мы видим здесь, это первое. Господь приглашает нас в отношения с Ним. Он говорит: «Кто жаждет, придите к водам». Знаете, иногда у нас есть градация людей, которые могут обратиться к нам. Вот этот человек написал: «Отвечу попозже». Вот этот позвал: «Может быть, пойду, не пойду». Вот здесь так, вот здесь так. Но когда к нам обращается Бог, как мы реагируем? Вы представляете, сам Бог говорит: «Все, кто жаждет, придите к водам». Бог приглашает нас, приглашает от всего сердца.
Он приглашает нас наполниться Своим Святым Духом. Он приглашает нас в глубокие отношения с Ним. Знаете, я

еще раз повторю, что христианство – это не мертвая религия, когда ты совершаешь какие-то обряды, делаешь что-то, что является правильным. Да, ты делаешь это, но не от страха, а от любви к Господу. Ты переживаешь Его присутствие, ты переживаешь Его любовь, ты исполняешься Святым Духом, ты наполняешься Его силой. Но это твой выбор, это всегда твой выбор – прийти к Богу или не прийти к Богу, сделать первый шаг или не сделать первый шаг. Дорогие, в эту минуту давайте исследуем наши сердца. А как часто я выбираю Бога? Он зовет меня сегодня, я слышу Его голос. Он призывает меня, говорит, приди ко мне, приди и пей. Следующее в этом стихе – бесплатно. В этом мире все продается, но Он говорит, приди ко мне и пей. Бесплатно. Мне ничего не нужно. Не нужно платить какую-то цену. Иногда люди думают, что чтобы прийти к Богу, тебе нужно быть суперсвятым и что-то такое. Ты станешь святым в Его святом присутствии. Он очистит тебя от всякого греха. Но это твой выбор сделать шаг в сторону Бога. Он приглашает тебя в отношения с Ним. И это бесплатно. Он зовет тебя. И следующее, что мы видим, это условие. Жажда. Все, что от тебя нужно. Жажда. Никогда ты присытился и ходишь в церковь по традиции, лишь потому, что ты христианин. Никогда ты чего-то боишься и поэтому не делаешь. Но когда ты жаждешь своего Бога, когда ты жаждешь исполняться Духом Святым. Знаете, если я вас спрошу сегодня честный, простой вопрос. А вы любите Иисуса? Вы любите Святого Духа? Подумайте сейчас. Вот просто остановитесь на мгновение. Насколько много Духа Святого в вашей жизни? Он говорит, приди ко мне и пей. Я жду тебя. Иногда мы совершаем много действий, много служим, много чего-то делаем. Но если остановиться и исследовать себя, а я люблю тебя, Господи, а я жажду тебя, а я хочу наполниться тобой, или это стало просто какой-то традицией в моей жизни? И если это стало чем-то повседневным в твоей жизни, очень важно открыть свое сердце перед Господом и сказать, Дух Святой, наполни меня. Иоанна 7 глава 37 стих написано. В последний и самый торжественный день праздника Иисус встал и громко сказал, кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет. Мы должны прийти к Иисусу. Мы должны захотеть исполниться Духом Святым. Мы делаем первый шаг. И Он наполняет нас. И следующее в этом месте Писания тоже интересно сказано, что зачем вы идете не в те места? И это хороший вопрос, чтобы сказать. Он говорит, у меня источники жизни, ты можешь прийти ко мне бесплатно, но зачем идти не в те места? Зачем наполняться тем, что тебе не принесет никакой пользы? Знаете, наверное, это о том, что порой, когда у нас есть выбор исполниться Духом Святым или делать что-то другое в своей жизни, побеждает второе. Я говорю вам снова и снова, Бог всегда сражается за наш разум, за наше сердце, за внимание. Но зачем порой мы идем не в те места? Почему побеждают неправильные вещи в нашей жизни? Потому что мы забываем исполняться Духом Святым. Есть очень много вещей, которые никогда нас не насытят. Мы придем туда, чтобы испить это, но мы станем пустыми, и мы почувствуем, что делаем что-то не то в своей жизни. Есть только одна вода живая. Есть только один источник. Есть только Господь, который может наполнить тебя. И эта вода живая приведет тебя в порядок. Она даст тебе жизнь, она восстановит тебя, она наполнит тебя святостью, силой и помазанием Божьим. Согласны, дорогие? Иисус ничего не усложняет. Он говорит, я твой источник, я вода живая. И в конце этого послания я хотела сделать одну небольшую иллюстрацию, которую, я верю, запомнится вам, когда вы решите исполняться Духом Святым. Знаете, мы порой как этот стакан, и Дух Святой — это вода живая. Он действительно желает наполнить нас. Но только мы можем выбрать, насколько мы будем наполнены, насколько мы хотим Его присутствия. И очень часто я вижу огромный потенциал в людях, огромную силу Божью, дары Духа Святого, которые действуют невероятно. Но я также вижу, что порой люди идут не к тем источникам. Они смешивают разные вещи в своей жизни, что приводит к неправильному. Но если ты — это сосуд, а Дух Святой — это живая вода, только ты можешь решить, как тебе

наполниться Господом. Ты можешь прийти и исполниться Духом Святым лишь так. Да, тебе хорошо, все в порядке, тебе хватит на один день, на одно собрание, да, тебе будет сегодня вечером хорошо от того, что ты сходил в церковь. Ты можешь пойти дальше. Ты можешь сказать: Дух Святой, я хочу больше тебя в своей жизни. Я хочу наполняться тобой. Ты еще на вторничную пришел. Аллилуйя, спасибо. Но ты понимаешь, нет, мне вообще этого всего недостаточно. Я хочу еще и еще исполняться. Ты сделал Слово Божие регулярной частью своей жизни. Ты не просто читаешь его, чтобы уснуть, как колыбельную. Ты хочешь получать откровение оттуда. Ты хочешь, чтобы просто Бог, Он сходил в момент, когда ты Слово читаешь, чтобы Он обновил это желание внутри тебя. Попроси, Он сделает это. Ему нужна твоя молитва, твое открытое сердце. Ты не остановился, ты продолжаешь. Ты еще на языках молишься там без конца. Исполняешься там. И все это происходит. И вот сейчас все боятся, что все перельется. И, по сути, оно должно переливаться дальше и дальше. И будет, если ты пойдешь на глубину. На глубину отношений с Господом. Ты можешь подойти и лишь смочить ноги по щиколотку и сказать: мне этого достаточно, Господь. И так и прожить свою скучную христианскую жизнь, приходя в церковь по воскресеньям. Но ты можешь зайти чуть дальше. Бывает сложно зайти дальше. Ты чувствуешь некую прохладу, тебе немножко может быть некомфортно. Это создает некие условия вокруг тебя, которые могут влиять. Потому что это тоже труд входить в Божье присутствие, наполняться им. Это что-то тебе стоит, это твое время, это твоя жизнь. В конце концов, только ты принимаешь решение. Но когда ты входишь на глубину, ты начинаешь плыть. И ты получаешь удовольствие. Ты видишь много всего. Ты можешь и дальше пойти. Ты можешь погрузиться под воду и увидеть невероятный мир внутри. Если сравнивать это с океаном или погружением в какое-то море, это может быть невероятный морской мир, какие-то рыбы, кораллы, что-то, что происходит внутри. Но, дорогой друг, только от тебя зависит, насколько ты хочешь исполняться Духом Святым. Если ты сосуд, а живая вода — это Дух Святой, реши сегодня, насколько ты хочешь быть исполненным Духом Святым. Когда ты встретишься с Господом, сможешь ли ты сказать Ему: я знаю тебя, я знаю твое присутствие, я знаю тебя, мой драгоценный Дух Святой. Или ты пройдешь мимо и не узнаешь Его, потому что никогда не был близок с Ним. Друзья, это полностью наш выбор. Слава Господу, правда? Это так прекрасно, что мы можем наполняться Духом Святым регулярно. Давайте поднимемся, мы будем поклоняться сейчас и наполняться Духом Святым. Он прекрасный, Он на этом месте. Мне нравится, что мы можем наполняться Святым Духом, где бы мы ни находились. Будь мы в лесу, или в автобусе, или в церкви. Дух Святой, Он всегда с нами, Он внутри тебя. Написано, что мы храм Святого Духа. Он живет в нас, и Он так сильно любит тебя. Давайте будем молиться сейчас, дорогой Дух Святой. Мы благодарим Тебя, что Ты здесь с самого начала собрания. Мы ожидаем Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты сошел на церковь в день Пятидесятницы. Мы благодарим Тебя, что Твоя сила, она наполняет нас во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы поднимаем свои руки перед Тобой прямо сейчас. Мы хотим сказать, как сильно мы жаждем Тебя. Аллилуйя, Иисус. Изливай свое присутствие на это место, Господь. Мы молимся Тебе, убери всякое равнодушие, все, что Господь может отвлекать нас от Твоего внимания, от Твоего святого присутствия. И как Ты сошел в день Пятидесятницы на церковь, и они приняли силу. Иисус, мы также хотим сегодня принять Твою силу с небес. Бог, мы сегодня хотим быть церковью, которая имеет дары Духа Святого, которая может видеть чудеса, которая может двигаться в знамениях. Иисус, сегодня мы жаждем Тебя, сегодня мы молимся Тебе во имя Твое. Давайте поднимемся.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Многие люди считают, что они знают себе цену, но не могут самореализоваться. Что мешает достигать мечты и найти себя в жизни? Считается, что найти себя невозможно, себя можно только создать. Это длинный путь, но он крайне интересный и захватывающий. Существует вероятность, что многие из вас разрываются между 40-часовой рабочей неделей, которую нужно отработать, между семьей, которую нужно обеспечить, и между счетами, которые нужно оплачивать. Вы не чувствуете, что контролируете ситуацию. Наоборот, кажется, что порой жизнь контролирует вас. А что, если бы существовал способ, который помог бы нам принести все те изменения, которых мы так желаем? Это может быть достигнуто через самореализацию. Почему так важно реализовывать свой потенциал? Что необходимо для того, чтобы это реализовать? И давайте мы вот эти сложные вопросы зададим нашему новому гостю, экономисту, руководителю проектов в банковском секторе Юлии Ягненковой. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Юля, привет.
1: Добрый.
0: Итак, что же такое самореализация?
1: Термин психологический. Да, давайте будем откровенны. Психологический. Ну, если коротко, это реализация потенциала, реализация того, что мы можем. Mm-hmm. Это осуществление нашего призвания. Ну, наверное, если коротко и очень просто, то это так. Но давайте поподробнее разберемся, что каждый из нас вкладывает в это понятие.
0: Хорошо, давай мы разберем эту тему. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руки, не стесняйтесь, берите микрофоны. Либо можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас вы видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А мы после программы в прямом эфире обязательно все эти вопросы передадим нашему специалисту. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, самореализация. Еще раз, наверное, повторюсь, это больше про психологию. Поскольку я не психолог, наверное, я опять же буду говорить исключительно из практической точки зрения. И начну с ассоциации. Начну с личностной ассоциации. В детстве я учила такой известный стих. Не знаю, учили ли вы, но я его учила. Владимир Маяковский. Кем быть? Все помнят эти стихи. У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда, чем заниматься? Я бы в плотники пошел, да? Я бы кондуктором пошел, я бы детей лечить пошел, и так далее, и так далее, и так далее. То есть человек в определенном возрасте, он начинает задумываться, кто есть я, кем мне быть. И, собственно говоря, у него возникают вот такие вопросы. Стоит он на выборе. Ассоциация, опять же, личностная ассоциация. Для меня самореализация – это успех, но при этом, когда мне нравится. То есть я имею успех в традиционном понимании, да, и от этого, от того, что я делаю, от того, что у меня получается, я как бы наслаждаюсь этим, мне нравится это. У меня такие ассоциации, и на самом деле, когда наша компания переходила на Agile, на технологию Agile, на методологию Agile, для меня это было прям такой глоток воздуха. Нам сказали, теперь у вас будут свободные пространства, теперь вы будете творить, теперь вы будете не просто работать, а вы будете создавать. И мы сказали, как классно, как здорово. Для меня это был некий, знаете, прыжок в то, что я перестану теперь работать, я теперь буду, вот есть у меня вдохновение, вот я творю. На самом деле переросло это немножко в другую историю, это показала пандемия, когда не работа ушла на второй план, а когда, наоборот, работа настолько перемешалась с жизнью, что она просто вообще не ушла. Но это так, небольшое отступление. Итак, я бы сказала, что назвала сегодняшнюю тему «Реализация. Делай, что любишь, что делаешь». Самореализация – это в первую очередь, ну, вернее, не в первую очередь, но в основную в том числе, это осуществление своего призвания. Призвание. По статистике, ну так, для понимания – Только порядка 2% человек знают свое призвание. 2%. Это 2 человека, а что делать с остальными 98 из 100? Тот человек, который знает свое призвание, он там художник, актер, я не знаю, у него хорошо получается, он программист, он знает свое призвание, но таких мало. А что делать остальным? А у них тоже 17, а у них тоже. Кем бы мне пойти, где бы мне себя применить? Эти вопросы, они очень насущны, я это говорю, потому что сама через это прошла, и каждый через это проходит. И человеку просто страшно, он не знает, куда мне двигаться, и очень боится сделать неправильное направление, выбрать неправильное направление, пойти не туда. Так вот, школьники, та же самая история. В 17-18 лет человеку нужно делать выбор. И с него требуют и учителя, и общество, и он сам, и друзья. Ну куда же ты пойдешь? Куда же ты пойдешь? Что же ты будешь делать? Но для понимания он не знает. И нас таких 98 из 100. Мы не знаем. Я не знала. И я знаю, у нас из класса был один человек, который точно знал, что он хочет. Остальные не знали. И это нормально. То есть не думайте о том, что если вдруг вы вот встали перед этим выбором, что же мне теперь делать? Все, я неудачник. Я ничего не знаю. Это не так. Это нормально. И здесь, наверное, я хочу сказать очень простое правило для себя, которое я выяснила. Не бойтесь делать шаги. Не бойтесь, не стойте на месте. Почему? Потому что вы можете не знать, что вы хотите, но вы точно знаете, чего вы не хотите. И вы точно туда не пойдете. Вот это простое правило, я его для себя приняла. Пример. Я помню, что мы идем, а я была еще в детском саду, мы с мамой идем по дороге и встречаем ее коллегу. Мама моя работала на авиационном заводе. Мы встречаем коллегу, и она говорит, ну что, Юленька, куда ты? Кем ты будешь, кем ты хочешь быть? Я стою, я не знаю, кем я хочу быть. Как бы все нормально. Как бы вопрос не был врасплох. Я говорю, я не знаю. Она говорит, ну что, вот придешь к нам на завод, будешь у нас работать. Я на нее смотрю, мне для понимания детский сад. Я понимаю, я не приду на завод. Я не приду на завод. Понимаете? То есть вот это понимание осознанное, оно внутри вас точно есть. Вы точно понимаете, вы не знаете, чего, может быть, хотите, но точно знаете, что, например, я точно не буду врачом или пожарным. Ну, то есть это не мое, я туда не пойду. Я знала точно, абсолютно, в 5-6 лет я не пойду на завод. Ну, и здесь не нужно бояться делать шаги, но не делать их туда, где вы точно знаете, что это не ваше. Ну, наверное, у нас как бы мало тех мазохистов, которые делают тебе больно. Вот. Но тем не менее... Не идем туда, где нам не нравится. А что же необходимо для успешной самореализации? Сейчас будет исключительно психология, я не буду сильно это комментировать, потому что это исключительные термины. Что говорят психологи? Первое, что нужно, это познать себя. На самом деле это помогает в какой-то части, потому что есть всякие курсы по профориентации, есть тесты, там много-много различных инструментов, как бы не моя тематика, но о чем они все говорят? О том, что нужно разобраться, кто есть ты, узнать свой характер, узнать свой темперамент, узнать свои склонности, узнать свою, грубо говоря, какую-то эмпатию куда-то, да, куда-то, куда я хочу идти. Это нужно. Это сделать достаточно просто. Ну, я в кавычках говорю «просто». То есть для этого нужно просто этим заниматься, собственно говоря, набрать много учебников, там, посоветоваться с умными людьми, со специалистами. Это сделать можно. Следующий шаг, который они говорят, о том, что когда ты знаешь, что тебе близко, чего ты хочешь, нужно выбрать направление. И с этим сложнее. Потому что здесь уже как раз та самая пресловутая история с выбором. Я боюсь, человек очень часто мечется и не знает, а куда же мне примениться. Это сложнее. Следующая история, еще более сложная, развиваться в этом направлении. Почему сложная? Потому что это история жизненная, протяженно жизненная. Да? То есть как бы это не в моменте происходит, нужно развиваться, это определенный долгий такой путь. Но тоже сделать можно, но уже еще сложнее. И последняя история мне очень нравится. Научиться на этом зарабатывать. Вот научиться на этом зарабатывать, вот эта история вообще иногда нереализуемая. Потому что у меня... Ну, достаточно кейсов таких, когда человек думает, что он самореализуется, он не умеет на этом зарабатывать. Он делает, что он нравится, он работает, но он не может на этом заработать. И таких людей немало. То есть, чтобы вы не понимали, что это тоже не исключение, это больше за правило. Потому что научиться зарабатывать — это совершенно другая компетенция. Давайте я свой пример приведу. Я одно время думала, что у меня достаточно опыта для того, чтобы начать заниматься своим делом. Вот, и я решила это попробовать. И когда столкнулась, то есть начала делать, как я считаю это нужным, да, развиваться в этом направлении, какие-то первые шаги делать, и поняла одно. Я через какое-то время, да, что у меня нет определенной компетенции. Она называется предпринимательство. Это отдельная компетенция. Она тоже развивается, но у меня она была в зачаточном состоянии, если вообще была. Как это проявляется? Вот пример. Знаете, тоже у нас на улице, мы живем в частном секторе, есть определенный дом. Там люди занимаются частной деятельностью. У них в один день висит табличка «Принимаю металлолом», а на другой день табличка «Продаю кур». И они это делают. Вот это называется, не имея никакого огромного опыта в менеджменте, не имея никакой проектной работы, не имея там никакого опыта, чтобы создавать какое-то планирование, что-то просчитывать. Они просто в один день металлолом принимают, в другой день кур продают. У них очень высока компетенция предпринимательства. У меня ее нет. И это

можно принять просто в части, вот в первой части, да, когда ты познаешь себя и согласиться с этим. Это нормально. У меня не может быть всех компетенций. Но давайте вернемся к началу. Что же делать тем 98, которые не знают свое призвание? Что им не самореализовываться? Что им теперь делать? На самом деле ответ очень простой. И мне здесь очень нравятся стихи японского писателя. Ой, стихи, извините, пожалуйста. Профессия изначально должна быть актом любви и никак не браком по расчету. И пока не поздно, не забывайте о том, что дело всей жизни – это не дело, а жизнь. Итак, очень важно о том, чтобы делать то, что ты любишь. Все-таки вот это среди вот этого хаоса нащупывания о том, что мне совершенно не подходит, найти дело и любить дело, которое ты делаешь. Почему это важно? Потому что есть ошибочное мнение, очень ошибочное, и люди, которые живут по этому принципу, я сама долгое время по этому принципу жила, о том, что я отмучаюсь 8 часов, или кому сколько положено, если он работает по графику, и все, я свободен. Это не отмучивание, это ваша жизнь. Пример тоже личный. Я помню, когда я только пришла в банк, мы все время с девочками сидели, молоденькие, и говорили: ой, сегодня только понедельник, ой, сегодня только вторник, когда же пятница, когда же уже пятница? И у нас коллега была постарше, она уже была предпенсионного возраста, она говорила: девчонки, зачем вы торопите? Это же ваша жизнь. И вот сейчас я очень хорошо это понимаю, понимаете? Действительно, работу нужно, ну, то есть делай то, что ты любишь. Делай то, что ты любишь, потому что это твоя жизнь. Это не отрезок, который тебе нужно быстрее-быстрее сократить. И еще небольшой комментарий. Очень часто, это уже личный опыт, мы думаем, что мы не любим то, что мы делаем. Да? Вот как бы я делаю то, что не люблю. Это не так, и для этого есть очень простая проверка. Обычно в работе не нравится что-то конкретное. И вы подумайте, я просто прошла через это, когда однажды как бы сменила работу, я ушла с того места, где я работала. И поняла, что то, что я приобрела, стало еще хуже. Объясню, почему. Потому что, когда мы работаем, нам всегда не нравятся какие-то определенные факторы. Нам не нравится наш начальник, возможно. Нам не нравятся какие-то задания определенные. Нам не нравится, может быть, атмосфера. У нас коллектив не очень сложился. Ну, разные бывают критерии. Да? Вот. И когда мы меняем, мы говорим: все, я больше, мне это не нравится, я ухожу отсюда. Вы подумайте просто, если убрать тот негатив, который вот вас сейчас раздражает и вам не нравится. Вам нравится то, что вы делаете? Вот это очень важно, это очень простой тест. Ну, и когда я ушла, я поняла, что мне то, что я делала, нравилось. Мне не нравились какие-то шероховатости, да, но это все детали. Детали можно поменять, можно в конце концов сменить организацию, может быть. Но то, что чем я занималась, я поняла, что мне это нравится. И я скажу вам больше. Когда я стала заниматься другим, будучи дома, думаю, теперь я буду заниматься семьей. Другие же женщины, они такие хорошие мамы, они растят своих детей, я все время на работе. Но нужно же мне, вот я теперь буду, я занималась, вот моя семья мне не даст соврать, я занималась каждый день, я им готовила завтрак, все как нужно, вот в самых лучших традициях здорового питания. Обед каждый раз все новое и новое. И я все это придумывала, все это делала, как бы угощала их. Через 2 месяца мне моя семья сказала: мам, иди на работу. Мам, иди на работу, больше не надо нам ничего делать, иди, лучше уже давай. Вот. И для себя я вывела очень простую формулу самореализации. Еще раз, я не психолог, это практическая формула. И формула эта звучит так. То, что я уже сказала, делай то, что ты любишь, но есть вторая нога. То, что ты делаешь, надо любить. Это очень важный шаг. Мы все время, когда думаем о самореализации, мы все время останавливаемся на первом. То есть мне нужно найти дело своей жизни, которое я буду любить. Ну вот. И только это буду делать, чтобы я не прожигала свою жизнь зря. Нет, есть еще второй шаг. То, что ты делаешь, надо любить. Если мы остановимся только на первом, это больше про хобби. Понимаете, это хобби, это когда я вот хочу, делаю, хочу, не делаю. Ну вот у меня сегодня такое вот настроение, я вот поделаю. Вот завтра чуть больше, а послезавтра вообще не хочу, у меня апатия, я вообще ничего не буду делать. Нет, второй шаг есть, он очень важный. Это больше про работу. То, что ты делаешь, во-первых, надо делать, а во-вторых, то, что ты делаешь, нужно любить. И здесь отсюда вытекает следующий вывод, что самореализация – это процесс. Это не

цель. Я реализовался как художник, я нарисовала супер полотно, я реализовалась как супер проектный менеджер, я реализовала проект, точка. Я молодец, хлопайте мне все. Нет, это не так, это скорее процесс, потому что

теперь все этим проектом пользуются, он классный, и наступает, то есть он достиг цели. Понимаете, а дальше что? А дальше у этого человека, я видела таких людей, начинается процесс деградации. То есть процесс того, что полностью просто любите меня за то, что я есть, но больше я вам ничего не принесу. Вы и так, я слишком много вам отдал. Итак, самореализация – это работа. Обязательно. Когда мы говорим про работу, мы всегда говорим, что в первую очередь, ну зачем нам нужна работа? Ну, чтобы получать. Ну, получать для того, чтобы не жить. Но не забывайте про формулу, да, японского писателя о том, что самореализация – это еще и реализация, работа – это еще реализация меня. То есть реализация моих способностей, даров, талантов и так далее. Не нужны никому работники, которые не вовлечены в процесс. Не нужны никому. Они нужны на какой-то короткий, может быть, участок, там, разгрузить что-то, погрузить, но не вовлечен. Даже в этом случае они не нужны. Знаете, как в старом анекдоте. Приезжает иностранец в Россию, смотрит, значит, один человек копает яму, а второй закапывает, копает, закапывает. Он говорит, что вы делаете? Он говорит, мы работаем. А смысл-то вашей работы, что вы делаете? А мы, говорит, деревья сажаем. А где деревья? А третий не пришел, который с деревьями. Вот понимаете, вот это вот про это. Не нужны работники, которые не вовлечены в процесс, которые не понимают, что они делают. И относительно работы я бы вот ознаменовала свой как бы монолог вот этими прекрасными словами Николая Заболоцкого. «Не позволяй душе лениться, чтобы воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». А человеку, нам, как личности, просто необходимо развитие. Критично, критично важно не прекращать это развитие и не останавливаться. Для этого нам нужно, как бы нам это ни нравилось, но любой прорыв, любой рост идет через напряжение. Наш мозг не любит напрягаться, как и мы в принципе. То есть когда мы, особенно если мы заняты умственным трудом, у нас как нам нужно? Мы устали, нам нужно лечь, желательно лечь. Но самое главное ни о чем не думать. Развлечься, отключиться. На короткое время, да, на короткое время. Но обычно самый лучший отдых – это смена деятельности. Но мозгу критично важно не переставать вот в этом состоянии остановиться. Нам кажется, что это хорошо. Но на самом деле мозг – это такой же, такая же, ну, я уж неправильно, наверное, скажу, но давайте употребим этот термин. Такая же мышца, ей нужно для того, чтобы между нейронами работали нормально связи, эти связи нужно укреплять. То есть мозгу нужно думать, ну, проще говоря, да? И если мы перестаем давать ему пищу для мыслей, да, если нам нечего делать, то мозг эту пищу обязательно себе найдет. У него просто структура такая. А найдет он ее где? Ту пищу, которая она и вовсе не пища. Он будет искать сплетни, он будет искать обсуждение, он будет искать жаление себя любимого и так далее, и так далее. Он найдет себе вот ту ненужную пищу, которую начнет перемалывать, ей жить, и, собственно говоря, ну, дальше и дальше нашу личность вести к деградации. Знаете, если очень просто сказать, есть такая старческое слабоумие, называется болезнь Альцгеймера. Наверное, может быть, слышали этот термин. Первые признаки этой истории, они, знаете, от чего начинаются? И сейчас я не говорю как специалист, как психолог, просто одна из теорий, не нашли еще, как бы, почему человек в это состояние приходит, но старческое слабоумие, в том числе, как говорят специалисты, берет начало от того, что человек разрешает себе не думать. Выходя на пенсию, человек обычно начинает думать так, ну, в такой парадигме. Я свое отработал, теперь я могу отдохнуть. Все, теперь уже мои дети пускай работают, внуки пускай работают, а я буду отдыхать. И вы все знаете, к чему приходит такое попустительство своему мозгу. Это начинаются посиделки на лавочках и обсуждение. Ну, вот вся та ненужная пища, о которой я сказала. Обсуждение всего и вся. И, собственно говоря, критика в тот же адрес. Вот. И приводит это к плачевным последствиям. Потому что связи между нейронами начинают плохо работать. И что им работать-то? Он же не думает, он же просто обсуждает. Вот. И поэтому критично важно этого не допускать. Первые признаки, они как раз в том, что человек зацикливается либо на своем прошлом, либо на каких-то своих проблемах и перестает думать. И пожилым людям поэтому советуют

развиваться, ну, насильственно развивать свой мозг. То есть это должны быть, понимаете, простые упражнения. Мы не думайте, что им нужно открывать там четвертый там, или какой закон Ньютона. Не об этом речь. Им просто нужно думать. То есть, как можно думать? Ну, во-первых, там, естественно, почитать. Хорошо, слаба глазами, там, можно начать учить язык. Ну, к примеру, понимаете, какие-то просто, то есть не для какой-то высшей цели, а просто для того, чтобы свой мозг ввести в состояние некого дискомфорта, чтобы он начал думать. Возьмите, попробуйте начать есть другой рукой, к примеру. Ну, то есть измени свой обычный порядок там жизни, ходить перед, не так в этот магазин, а вот так ходить. Ну, все что угодно. То есть все, что позволит твоему мозгу начать думать и развиваться. Итак, но... Если это так полезно, что ж у нас не очень хорошо выходит? Потому что есть определенные барьеры. Эти барьеры исключительно, опять же, психологические термины, но мы их все равно все озвучим и дальше подробнее их разберем. Во-первых, что нам мешает? Это страх. Просто перечислю. Лень. Следующее – неадекватное восприятие себя и своих возможностей. Немаловажная вещь – общественное мнение и традиции. И последнее – это физические препятствия. Вот если вы на все это посмотрите, мы сейчас подробнее про все это поговорим. Самое интересное, что то только последнее вне зоны действия человека. Все то, что идет выше, да, все первые четыре пункта – это наша история. Это исключительно история личностная. И это в компетенции, ну, не сказать, что это моего управления, но моего влияния – это абсолютно точно. Итак, первое – страх. Страх начала, страх неудачи, страх совершить ошибку и так далее, и так далее. Вы знаете, что ну, хорошая поговорка, что не ошибается тот, кто ничего не делает, но тем не менее это препятствие, это тогда, когда я могу сделать, но я сама себе говорю нет. Я могу, но я не делаю. Я не знаю, почему. Я боюсь. И первая самая история, то, с чем сталкивается человек в 17-18 лет, это страх начала. Не думайте, что... вы только один такой боитесь. Боятся абсолютно все. И, но проблема в том, что... И почему я говорю, начинайте хоть что-то делать. Начинайте. Вы поймете, если это не ваше. Я не призываю к тому, что нужно прыгать из одной отрасли в другую. Да, это никуда не годится. Но просто начинайте, пробуйте. Почему? Потому что чем больше вы встанете вот в этот ступор, страх начала, тем больше с каждым днем у вас будет таять а. средства, б. уверенность в себе. С каждым днем все больше и больше. В этом ступоре нужно вливаться в поток, нужно социализироваться, нужно начинать какую-то деятельность. Следующая история – это страх неудачи. Это когда я искусственно сама себе занижаю планку. Я сейчас не говорю о завышенной самооценке, когда я, выйдя из школы, и имея, например, там, не знаю, победу в каких-нибудь там олимпиадах, решил, что я могу работать с финансовым директором. Ну вот как бы я сейчас не об этом. Да? Но не занижайте себе искусственно планку. В свое время я не сделала этой ошибки, я не знаю почему. Я очень, ну прям благодарна Богу о том, что у меня ну, так сложилось. Потому что, ну для понимания, да, конец 90-х, я решила выбрать финансовую сферу, я понимала, что я туда пойду, и я, у меня, ну, тогда не было сотовых телефонов, у меня не было домашнего телефона, у меня вообще ничего не было, я ходила к подружке, брала каждую неделю, у меня во вторник, как сейчас помню, выходила газета, где были вакансии. Я садилась, и все вакансии прозванивала с телефона. У меня не было телефона, я сидела у подружки, прозванивала. На что уже ее мама, она мне говорит, Юль, когда тебе надоест? Уже успокойся, успокойся, и пойди в ларек. Я говорю, я не пойду в ларек. Она говорит, ну надо же где-то работать. Я говорю, я в ларек не пойду. И вот я сидела. Вы понимаете, в чем дело? Ну, то есть не надо занижать как бы свои способности. Я понимала четко, чего я не хочу. И планомерно. Я, вот для понимания, в ларек-то я не пошла, но социальным работником была и полы бабушку мыла. Ну, то есть я понимала, что это временная деятельность, что она мне нужна для чего-то в определенный момент, и это нормально. Но просто не занижайте себе, не ставьте себе сразу «нет, я этого делать не буду». Есть у вас как бы туда склонность, идите, идите и пробуйте. И последнее, наверное, это страх повтора. Это когда страх помножен еще на опыт, негативный опыт, это еще сложнее перейти. Это прям правда. Ну, когда у тебя есть уже негативное что-то. Но
Просто поймите, что если вы это переступите и пойдете, и будете начнете делать, как-то какой-то деятельностью заниматься, это путь хоть куда-то. Если вы останетесь, это путь в никуда. Это путь в то, что ваш мозг начнет деградировать и перемалывать, и обсуждать успехи других и озлобленность собственную. Следующая история — лень. Она часто, они идут со страхом вместе, прям за ручку. Иногда первый возникает, потом второй, иногда наоборот. Это уже не суть. Но примерно такое. Человек, он хочет, готов реализовываться, готов восполнять, отдавать свой потенциал до определенного уровня. У меня масса кейсов, когда люди приходили ко мне и говорили: «Юля, устрой на работу. Юля, помоги устроиться на работу». Не всем получалось, но были как бы люди, которые получалось, да, и как бы, и после того, когда я говорила: ты готов, что ты будешь работать вот так. Вот сейчас ты работаешь 5 часов в неделю, в день. Ты понимаешь, что у нас как бы у нас ненормированная история. Ну, мы работаем как пойдет. Вот, я не планирую вечера целенаправленно, потому что я знаю, что у меня, ну, может не случиться, и прям часто не случается. Вот. И когда я все это начинаю рассказывать, и мне говорят: нет, мне так не надо. Я говорю: ну, то есть ты хочешь получать, как бы, ну, здесь вопрос не в этом, ты не хочешь работать. Но как работать? Опять же, вы знаете, здесь вопрос приоритетов, потому что я никого не осуждаю, у людей разные приоритеты и разная жизнь. Вот. Но лень имеет место быть. И дальше. Лень – та же самая история, это тоже тот же самый путь к деградации. То есть я, мне не нравится, но я менять ничего не хочу, потому что я так привык. Я не хочу выходить из зоны комфорта. Следующая история – переоценка или недооценка, да, неадекватное восприятие себя и своих возможностей. Это очень большая проблема. Значит, смотрите, раскрывая свой потенциал, нужно понимать, что если ты чего-то, даже если ты очень успешный работник, но ты не руководитель, воспринимать это как норму. Очень часто мы на определенном этапе говорим, что, ну, у меня, например, завышенные требования, я считаю, что я гораздо лучше, например, как специалист, да, своих коллег. Вот. А я, почему бы мне не стать? А вот я все не становлюсь и не становлюсь. А вот меня все не ценит и не ценит. Или, например, заценили, например, поставили меня руководителем, а потом хоп, сняли. Это вообще как такое может быть? Я же такой классный специалист. Вы понимаете, вот это завышенные требования нужно принимать нормально. Нормально. Нет у меня этих компетенций, или они у меня меньше, или мне нужно еще чему-то поучиться, окей, прими. Прими и развивайся. Потому что, как обычно делает человек, меня недооценили, все, я обиделся, ушел. Вопрос, кто проиграл? Проиграл он. Потому что он дальше, все, он дальше никуда не развивается. Он никуда свой этот шикарный потенциал, он ему никуда применить некуда. Он начинает что-то искать, потом не находит. Ну, короче говоря, кейсы бывают разные. Вот, вторая история, это заниженная самооценка, про нее уже проговорили, о том, что он сразу приносит в жертву, ну, собственно говоря, свои имеющиеся возможности, имеющийся потенциал. Следующая история очень важная, это общественное мнение. Общественное мнение. Очень часто мы не реализуем свой потенциал, потому что у нас так не принято. У нас так не принято, вот просто для понимания. Или мы реализуем часть своего потенциала, та, которая принята в обществе или традициями. Пример. 30 лет назад. 30 лет назад, вот люди постарше не дадут, наверное, соврать, совершенно нормальным считалось для мужчин. То есть мужчина, он у нас зарабатывает. Понятно, он у нас обеспечивает семью, и он у нас занимается домом, или, то бишь, реализуется как отец по остаточному принципу. Вся самореализация сводилась к тому, чтобы стукнуть по столу по столу, кулаком по столу, когда это необходимо, или там Вовке дать подзатыльник. Типовая, как бы, история была проведение выходных, семья идет в парк, ну, к примеру, в парк идет гулять, значит, мама идет на карусели, значит, с ребенком, а папа идет к мужикам. Ну, часто за кружку пива. Да? Ну, вот это было нормально, и это было отцовство. То есть реализация вот в таком виде отцовства. То есть и сейчас, когда мы говорим, что муж мой сидит с ребенком, ну, моим родителям это непонятно. Они говорят: что значит сидит с ребенком? Что значит он сидит с ребенком? Он должен зарабатывать. Понимаете? Вот, или другая история. Женщина. Все женщины работали даже 30 лет назад. Но работая, никогда женщина не развивалась. То есть у нее главный дом, а работать она, конечно, могла,
Ну, нужно же как-то бюджет пополнять, да, семейный. Она, конечно же, могла, но это был не вопрос развития. Она должна была, с нее хватит с 8 до 5, там она сидела свои, заделала, все, и быстренько домой. Просто никаких, то есть, знаете, развитие там не требует.

понравилось и не нужно, и это вообще как так, мама? Сейчас наши родители не понимают, как так мама может работать до ночи? Как так? Или выходные, она же должна с семьей, понимаете? То есть вот эта история про самореализацию, она, традиции, они очень сильно на нас влияют, сейчас они ломаются, но... Тем не менее, они как бы влияют на то, как мы воспринимаем, ну, как бы себя и как мы реализуем свой потенциал. Идем дальше. Последние, наверное, два слова буквально. Это когда действительно мы не реализуемся, потому что нам мешают какие-то физические факторы. Это тоже нужно принять. И здесь самая главная ошибка, ребят, не остановиться. Я просто видела одну историю. Не нужно выбирать, даже если тебе это очень нравится, не нужно выбирать профессию, но которая явно будет тебе вредить твоей самореализации, самооценке. Хороший пример. Мы были в кафе, подходит официант. Девушка, значит, принимает заказ, ну, и я задаю вопросы по определенному блюду. И она открывает рот, и она заикается, жутко заикается. Просто. Я слушаю ее, и она видит, что я на нее... Я слушаю, внимательно смотрю, потому что я пытаюсь уловить, что же она мне рассказывает. Она жутко заикается... Я слушаю, и она, видя такое внимание к себе, начинает еще больше волноваться, еще больше заикаться. Ну, короче говоря, девушка, все, я говорю, я вас поняла, давайте уже несите, что есть. Понимаете, то есть, ну, зачем ты выбрал такую профессию? Ну, если у тебя есть физический недостаток. Ну, прям правда, это просто, ну, убийственно для твоей самооценки. Ты будешь потом считать, что я никуда не годна. Нет, ты не годна сюда. Не надо идти в сферу обслуживания. Вот. Другая история. Физические возможности. У нас в семье был такой кейс. Да? Вот у меня муж потерял работу, ну, по сложившимся обстоятельствам. И просто нужно иметь огромнейшую силу, но просто для понимания, я это понимаю, когда найти себе силы начать реализовываться в чем-то другом. Это очень сложно. Но это путь хоть куда-то. Хоть куда-то, чем путь в никуда, в прозябание. Идем дальше. Основные направления, просто перечислю. Основные направления – личностность, самореализация, профессиональная, социальная и творческая. Да? Вот они все у нас есть, психологи, по крайней мере, основные эти выделяют. Маленькая ремарка. В основном, вернее, не в основном, главное не зациклиться на развитии какой-то одной области. Вот важно все. И сейчас вот я дальше буду про это рассказывать, потому что мы очень сильно себя обделяем, когда выбираем что-то одно и говорим, все, я там классный. Вот давайте, первое, мужчины. Традиционно мужчина должен реализоваться в первую очередь профессионально. Заодно это дает и социальную реализацию, то есть он уже кто-то в обществе, он что-то значит и так далее. Это важно. По остаточному принципу, как я уже сказала, он реализуется в семье. Мужчины, которые живут сейчас на этой парадигме, они очень сильно себя обделяют, очень сильно. Потому что реализация мужчины как отца, наверное, мужчины меня здесь поддержат, я не смогу говорить, я только говорю только то, что вижу. Ну, у нас в семье, по крайней мере, у нас до сих пор папа лучшая подружка у детей и добрый полицейский. Ну, это как бы вот по факту так. Ни одна, то есть для понимания у меня дети женского пола, ни одна из моих девочек не ходит делиться секретами с мамой. Они у нас лучшая подружка папа. То есть насколько это классно. Мужчина, если думает, что это... Я просто тут и недавно ехала в общественном транспорте, и двое молодых ребятишек, ну, студентов, разговаривали между собой, и они прям... другим так спорили, женщина должна сидеть с ребенком, женщина должна это делать. Не вопрос. Если мужчина домохозяйка, чтобы вы не поняли неправильно, это страшно. Потому что если мужчина домохозяйка, это тоже трагедия. Потому что, как правило, мужчина за этим просто прячется. Он прячет свою лень, свой страх, все, что мы сказали выше. Да? Ну, то есть это тоже страшно. Я сейчас говорю лишь о том, что это тоже важно. Для мальчика в первую очередь, да, для парней в первую очередь. Самореализация как в семье, как отца, это очень важно. Вторая история про женщин. Традиционно женщина должна реализоваться в семье. Она обязана воспитывать детей, она обязана следить за домом. Это все так. Тоже, чтобы вы все понимали, я не призываю ни к какому бунту. Потому что самореализация – это не дело не только того, что мне нравится. А если ты вдруг решил реализоваться в другой области, это взятие на себя дополнительных обязанностей. Просто, чтобы вы понимали. Этих обязанностей женщины никто не снимал. Быть матерью, в первую очередь, там, женой и так далее. Да? Но, тем не менее, если ты будешь реализовываться профессионально, имей в виду,
что у девочек они очень легко спрыгивают на эту тему. Мне самое главное хорошо выйти замуж, а муж меня должен обеспечивать. Девочки, это глубочайшая ошибка. Почему? Потому что никто не должен вас обеспечивать. Никто. У нас обязанность по обеспечению есть только. Мы обязаны обеспечивать детей до 18 лет и этих недееспособных граждан. Никто не обязан. Муж, да, если у вас как бы муж нормальная семья, он берет на себя дополнительно эту обязанность. Он говорит, да, я буду о тебе заботиться, да, я... это его волеизъявление. Но просто имейте в виду, если вы живете вот на этой лестнице и едете, что он меня должен обеспечить, представьте, не дай бог, вы остались одна. А не дай бог, если у вас есть еще ребенок, а что вы будете делать? Понимаете? А у нас нету как бы источника, откуда что взять. Мы ничего не умеем. И вот и начинается страшная история. Просто я в свое время очень рано, слава богу, эту историю поняла. Когда я родила первого ребенка, мне мама сказала простую фразу. Я до сих пор ее помню. Ну вот, Юля, родила себе хвостик. Теперь навсегда. Я это поняла буквально. Буквально. Это мой хвостик. Понимаете, девочки? А то есть, если у вас появляется ребенок, да, в семье, то эту ответственность по его содержанию с вас никто не снимет. А вдруг что случилось, не пошло? Вдруг с мужем что-то случилось? А вдруг развод, не дай бог? Не дай бог, чтобы это случилось. А вдруг случилось? Обязанность по его воспитанию и содержанию с вас никто не снимал. Поэтому просто имейте это в виду, и реализовываться здесь тоже нужно. То есть не ставить себя под лишний риск. Но обязанность материнства, и это никто не снимал, это доп. Обязанность. И последнее, наверное, да? Выводы. Что нужно для самореализации? Первое. Делай, что любишь. И не забывай, что дело жизни – это не дело, а жизнь. Второе. Если ты что-то делаешь, то это люби. Это не удовольствие, это работа, и важно работать. Не забывай, что работа, она дает не только тебе физическую возможность существовать, но еще дает возможность проявить себя. Четвертое. Помни, что основная проблема в самореализации кроется в нас самих. И только всего лишь какие-то исключительные обстоятельства мешают человеку реализоваться внешне. Обычно проблема личностная. И последнее. Старайся реализовываться в разных областях. Этим ты только себя обогащаешь. Мне всегда раньше казалось, что мой мозг слишком устал, мне нужно отдохнуть и просто перестать. Мой муж мне не даст соврать, я все время о чем-то думаю. У меня то одна тема, то вторая, то пятая. Я все время думаю, мне уже нужно мой мозг, чтобы он у меня отключился уже, как-то он у меня остал. Понимаете, не так. Просто чем больше ты его нагружаешь, тем больше он становится способным работать. Это так, это факт. Вот, поэтому не бойтесь, нужно отдавать, нужно уделять достаточное время отдыха, это тоже правильно, но не нужно этим увлекаться. И закончить я хочу, опять же, словами Соломона. Они относятся к женщине, но они про самореализацию. Это книга притчи, 31 глава. «Кто найдет добродетельную жену, цена ей выше жемчугов. Добывает шерсть и лен, и с охотой...» Я выдержки читаю, да? «Шерсть и лен, и с охотой работает руками своими. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочной служанкам своим. Задумает она о поле и что делает? Приобретает». Она не просто задумала, топает ножкой и говорит «купи, купи, купи, купи». Она задумала и приобретает. От плодов рук своих насаждает виноградник. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник не гаснет ночью. Понимаете? Она чувствует, что занятие хорошо. Это как раз про то, что люби, что делаешь, а если что-то делаешь, то люби это. У меня все. Спасибо.

0: Юля, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые нам пришли за это время.
1: Мне Итак, страшно.
0: Первый вопрос. Если никто не пойдет, в кавычках, в ларек, то кто работать там будет?
1: Я сейчас говорила, это личностная оценка. Я не говорила о том, что не нужно работать в ларьке. Правда, если вы как бы считаете, ну, это нормальным, я говорила лично для себя, что я этим не хотела. Любая работа – это хорошо. И если

0: Человек готов работать в этом, и он считает, что он больше не хочет. Это прекрасно. Пускай работает, это его, ну, зона ответственности, это его как бы реализация. Спасибо. Любая работа хорошо. Это лучше, чем сидеть дома и плакать, почему у моей подруги новые сапоги, а у меня нет.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Вы сказали, что нужно пробовать себя в разных сферах, экспериментировать. А что делать, если речь идет о духовной сфере, если ты думаешь, идти ли на пастора или нет? И многие просто говорят, что если ты выбираешь учебу на пастора, значит, ты должен стать пастором, а если не станешь, то ну, как-то не очень будет.
0: Ну, давайте я, наверное, отвечу больше не про духовную все-таки сферу, а про выбор профессии, да? Вот, но начнем с того, что, возможно, я не очень корректно выразилась. Я не предлагаю пробовать везде и все, да, а вдруг что выстрелит. Это тоже неправильно. Это разброс талантов, и это неправильно. А своей дочери я всегда говорила о том, что если ты начала бить в эту историю, и если она тебе нравится, ну, бей дальше. Бей дальше и, собственно говоря, только выстрой себе планомерно, как ты будешь расти. Профессионалы, они же, понимаете, они не рождаются. Профессионалами становятся. И в любой сфере, какой бы ты ни выбрал, ты должен, вкладывая туда, ты развиваешься, и ты становишься более и более успешным. Если ты выбрал конкретно пастора, и потом решил, я не пойду на пастора, наверное, это не очень правильно. Почему? Потому что, ну, зачем тогда тебе приобретать это как профессию? Ну, то есть это просто тоже в определенном смысле паление ресурса. То есть ты вложил, но ты понимаешь, что ты не будешь работать пастором, а будешь работать учителем в школе. Ну, пойди тогда лучше учить. Ну, если ты это понимаешь, опять же, да? Вот, поэтому нужно нащупывать, что тебе нужно. Я призывала в первую очередь к тому, чтобы не сидеть сложа руки. То есть ты все-таки думаешь, в первую очередь, ты оцениваешь себя, ты отметаешь то, что тебе точно не подходит и не твое. Вот. И, соответственно, в этой сфере начинаешь действовать. Если ты видишь, что у тебя не очень как бы там идет, ну, попробуем немножко переквалифицироваться. Но не надо скакать, ну, как бы, из врачей в воспитатели, из воспитателей в пожарные.
2: Просто вот если есть выбор как раз между учителем и пастором, сфера-то одна, гуманитарная, ну, там, конечно, духовность, но и ты думаешь, что вот именно выбрать? Это же все-таки дело жизни.
0: Все правильно. Ну, смотри, давай так отвечу, наверное. Я не буду давать советов. Упаси Бог, потому что дашь советы, потом будешь как бы... Это все-таки личностная история. Вот. Не думай, что все-таки твой выбор, вот, хотя я и призываю, да, все-таки, ну, как бы не палить ресурс, но его же можно все равно скорректировать. Если ты чувствуешь, что и хочешь работать, ну, как бы больше туда, как бы у тебя призвание, ну, иди в пасторы. Как бы, если ты понимаешь, что учительство, оно тоже близко мне вроде бы это, ну, выбирай учить. Наверное, тривиальные вещи говорю. Вот, но это исключительно личностный смысл. Тебе никто здесь не скажет. Никто абсолютно. И мало того, если ты просто... Самое главное, если ты понял, что пошел не туда, найти в себе силы и продолжать развиваться, а не стать, ну, не гнобить себя о том, что, ну, не получилось, все, я теперь буду, не знаю, как буду, никак не буду.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии еще.
3: Все ли то, что ты делаешь, необходимо любить? И как полюбить то, что ты делаешь?
0: Сложный вопрос. Но если я не люблю то, что я делаю, ну, я в первую очередь причиняю боль, неудобство себе. Да? И полюбить я, наверное, должна, ну как, чувства-то они же плохо управляемы, так, если мягко сказать, вернее, вообще не управляемы. Вот. Но здесь, наверное, я бы сослалась на апостола Павла, который сказал, ну, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Если тебе совсем никак не получается полюбить то, что ты делаешь, и такой опыт у меня тоже был, но это нужно прекращать. Нельзя себя, ну, как бы подвергать насилию, потому что это также ведет к деградации личности. Правда, нельзя себя подвергать насилию. Вот, поэтому лучше сменить. Вот. Но если, еще раз, ты прошел тест, ты понимаешь, что, в принципе, тебе нравится этим заниматься, в принципе, ты вроде у тебя получается, в принципе, вроде неплохо, вот, но тебе не нравится начальник и окружающие, ну, попробуй просто что-то поменять, ну, как бы кардинально не бросать.
1: Спасибо большое. Перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел онлайн. Вы говорили о том, что мужчина не обязан обеспечивать

0: жену. Но что делать, если мужчина сам настаивает на том, чтобы жена не работала, ведь он достаточно зарабатывает?
1: Это тоже личностные абсолютно отношения. Здесь вопрос о том, как к этому относится жена. Вот. Если есть в семье взаимопонимание, которое вообще априори, да, мы предполагаем, что оно должно быть. Вот. Если муж обеспечивает, и жена с этим согласна, у них все хорошо. Но здесь я вижу из вопроса, что жена с этим не согласна. Она говорит, я хочу что-то делать, а он мне не разрешает. И это вопрос не в самореализации жены, это вопрос личностных отношений. Значит, есть в семье недопонимание по этому вопросу. Мужчина настаивает, потому что, скорее всего, этим он просто проявляет себя. Потому что если она будет тоже что-то делать, она будет, ну, более свободна, более... Ну, менее управляемо, будем так говорить. Это вопрос отношений.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии?
2: У меня такой вопрос. Можно ли как-то свое восприятие к таким моментам, которые вызывают у тебя на работе дискомфорт, как-то, не знаю, перезагрузить в своей голове, поменять отношения? Например, мне нравится то, что я делаю, но мне не нравится приходить к 8 утра. Неважно, легла я до этого в 8 вечера или в 12, мне просто тяжело вставать по утрам. И вот можно как-то свое восприятие к вот этим моментам, не знаю, перепрограммировать? Или лучше как-то по-другому решать?
1: Лучше перепрограммировать. Отвечу просто. Но еще раз, вот самореализация — это то, что я говорила, это скорее не цель, а процесс. Это работа, а работа — это не только когда нравится. Есть еще такая, знаете, у работы есть очень хорошая подруга, которая на ней базируется, называется дисциплина. Никуда. Вот без нее никуда, если мне не нравится к 8 приходить, а я работаю с 8, мне надо научиться приходить к 8. Если я не договорилась об ином с работодателем. Но это надо тоже понимать. Если у вас есть возможность договориться, ну, все счастливы. Если не получается, только вопрос дисциплины. Потому что это напряжение. Любая работа — это напряжение. И она не всегда, я работаю, когда только нравится. Если когда нравится, я говорю, это хобби. Это я поделала, завтра не делаю.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос, который у нас есть. У меня два образования, они оба экономические. Но работаю я в другой сфере, в творческой. Это плохо? Иногда мне хочется попробовать поработать по профессии, но я не знаю, понравится ли мне это или нет. И что, мне увольняться с работы и искать другую по профессии?
1: Прекрасно, если вы реализовались в творчестве. Это прекрасно. Не нужно ничего менять. Если вы уже состоялись, ну, как специалист, как личность, это просто... Я бы с удовольствием вот уже пробовала много раз поменять, потому что мне кажется, что я занимаюсь не тем. Но так сложилось. Теперь, ну, я стараюсь любить то, что я делаю. Вот, поэтому если вы реализовались, если у вас получается, если вы работаете в творчестве, это прекрасно. Не надо ничего менять, растите и развивайтесь дальше.
0: Отлично. Спасибо большое, Юля, за эту тему. Спасибо за ответы на вопросы. Это были все вопросы к этому времени.
1: Спасибо.

0: Передача «Леон с друзьями». Сегодня у нас в гостях Джон Растик и Кэрол Лоренс. Мы сегодня оторвемся. Из ТБН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Кэрол Лоренс и Джон Расти. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов.
1: Can you do that? Yeah! One more time. Yeah! One more time. Yeah! Okay, right here now. Come on, y'all. This is my new background on Leon and Friends. See, I was gonna do the stage thing, but I think I'm gonna hang here with y'all.
2: In my father's house, I've been in mansions

Большое спасибо. Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Я ведущий Леон Патила. Сегодня в гостях у нас просто замечательная леди. Она давно начала заниматься настоящей музыкой. Я хочу, чтобы вы приветствовали мою знакомую, мою подругу, которую зовут Кэрол Лоренс. Она моя подруга. Кэрол Лоренс. Ты выглядишь прекрасно. Я не знаю, как ты поддерживаешь свою фигуру? Смотри. Да я просто не ем. Я занимаюсь упражнениями. Специально для этой программы. Да нет, чтобы я была здоровая и так далее, и сильная. Он же сказал нам, чтобы мы заботились о храме, о своем теле, и много людей не хотят этого делать. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Я знаю, что многим хотелось бы узнать о периоде начинаний, и мне как будто бы не хватало слов объяснить. Конечно. Какая была эта эра, какое было начало. И я бы хотел рассказать об этом особенно молодым людям, присутствующим, которые смотрят. Знаешь, Леон, самая удивительная вещь, когда поддерживаешь связь с молодыми людьми, первой моей главной роли на Бродвее была роль Марии в фильме «История западной стороны». И 30 лет назад в нем были показаны и войны, и фанатизм, и расизм, и ненависть, жестокость. Ложный путь решения проблем. В то время это было во всех заголовках. Идея принести сюжет Шекспира «Ромео и Джульетта» в Нью-Йорк, в гетто, была просто удивительной. Но в банде были две эти семьи, Мария и Тони. Были под перекрестным огнем. Этот фильм был гигантским успехом. Молодые люди узнавали в нем себя. И, к сожалению, мы не смогли избавиться от банд. К сожалению, эти же проблемы существуют и сейчас. Возможно, из-за этого некоторым молодым людям близок этот фильм. Однажды я выступала перед молодыми преступниками в тюрьме в Сан-Фернандо-Вэлли. И меня попросили прийти и спеть. И мне было очень тяжело смотреть на них и выступать перед этими заключенными парнями, которым было от 6 до 16 лет. И не все они были преступниками, некоторые из них были просто заброшены, и это самая печальная вещь. И мне думаю, как же мне представиться? И я принесла с собой альбом, и я сыграла для них «Офицер Кропка». Да, знаешь, где молодые преступники пытаются уговорить судью и так далее. Я развращен, потому что я развращен, у меня нет мамы и так далее, и так далее. Знаешь, это как начало рэпа. И это была музыка Бернстайна и хореография Джерома Робинсона, стихи Стивенса Салтона, постановка Холта Принца. У нас многие гении поработали над этим, и я как подросток воспитывалась ими. И я исполнять главную роль в подобном фильме была даром Божьим, который я просто не оценила в то время. В то время я не была с Господом. А в своей игре ты училась этому, или это был природный дар, или был ли у тебя наставник? Поддерживали тебя родители в этом направлении? Откуда ты знала, что ты была артисткой? Моя мама очень поддерживала меня. Я говорю тебе, я начала ходить и танцевать в одно и то же время. Когда я слышала музыку, я танцевала. Когда не было музыки, я пела. Таким образом, это был дар Божий. И это позволяло мне двигаться под музыку. Это важно в танцах, ты знаешь. Я видел, как ты танцуешь, Леон. Выходит так естественно, когда ты связан с музыкой воедино. И это как подобный экстаз. Это от Господа. А как насчет генеральной больницы, главной больницы? Что это было там? Да, я в газете прочитал. Я просто снялась в одном эпизоде программы «Генеральная больница». Я играю в ней Энджело Эккарт, настоящую итальянку, римско-католическую маму, которая хочет вас накормить и заботиться о всех. И она кажется такой хорошей. И в этом сериале описаны все разрушительные аспекты нашей культуры. Я верю, что в них есть зеркала и в театре, и в телевизоре, которые как бы говорят, не делай этого, посмотри, что произойдет, когда ты будешь неверным в своем браке. Тебе очень больно придется за это заплатить. Я верю, что если ты и не поддерживаешь такое поведение, ты можешь сыграть подобные роли, чтобы принести американским людям послание,
которые скажут, просто скажут людям, будьте осторожны, не делайте это. Знаешь, мне это нравится. Есть парень, которого зовут Джей Карес, он связан с Campus Crusade. Фактически он меня в него и вовлек, и я люблю эту организацию. И он как будто бы возглавляет актеров и актрис Голливуда, и многих из них. И так много христиан в этих сериалах. Да, как в сериалах, так и в другом бизнесе, где мы объединяемся и подбадриваем друг друга. Я принадлежу к актерской кооперации в голливудской пресс-церкви, пастором которой является Ллойд О'Гайл. И недавно в Голливуде был проведен вечер национальной религиозной трансляционной конвенции, во время которого мы воздавали дань тем христианам, которые отстаивают хороший материал в фильмах, положительные сюжеты, поддерживают в людях доброту, порядочность и терпение, вместо того, чтобы способствовать тому, чего хочет противник. Он, который хочет, чтобы все кусались. И там возникла небольшая дискуссия, я знаю, что именно на нее ты и намекаешь. Небольшая группка высказала мнение, что я не заслуживаю петь на платформе этой конвенции, а меня попросили принимать участие в «Голливудской ночи». Это произошло из-за того, что я была в сериале «Генеральная больница». Я чувствую, что это несправедливо, потому что прежде всего... Из-за того, что я делаю это в жизни. Во-вторых, мне просто нужно было быть на этой арене. Я считаю, что именно там бы был Иисус. Он бы был бы там, где больше всего грешников. Не там, где все здоровые, хорошие и живут для Господа. Таким образом, я считаю это несправедливым. Но мне был преподан замечательный урок. Никогда не суди. Потому что, знаешь... Нельзя судить людей, не зная полной истории. Никто никогда не подошел и не спросил, тебе действительно нравится играть этот презренный характер. Прежде всего, я не играю презренный характер, я очень горжусь этой ролью. И также, если ты хочешь отговорить всех христиан от всего мира и изолировать нас, то это нехорошо. Он не просил нас это делать. Иисус сказал, идите и учите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И я рад, что мы сейчас об этом говорим и этим занимаемся. Если обо всем, знаешь, все мы об этом говорим, и всем это нравится. Знаешь, Леон, я всегда слышал о тебе только прекрасные слова. Ну, слава Богу. Я очень благодарна. Я очень благодарен, что ты пришла на передачу. И мне хотелось бы узнать нам немного о том, как ты стала спасенной. Это был длинный надвигающийся процесс. Ты знаешь, когда попадаешь в бездонную яму, и когда из нее выглядываешь, то только можно смотреть вверх. И я как раз тонула в очень печальном потоке слез о неудавшемся браке и неудавшемся перемирии. Прошло 7 дней, и мой отец умер от рака, и 6 месяцами позже от сердечного приступа умерла и моя мать. После похорон прошло 3 дня. Мне нужно было выступать и зарабатывать на жизнь для своих детей. Мы уже все распродали. Нам нельзя было выбраться из этого. И знаешь, и потом мне пришлось работать и играть, и выглядеть счастливой, радостной, когда внутри все мертвело. У меня не было возможности даже погоревать, знаешь. Но я сказал, Господь, Ты обещал, что никогда не дашь мне ноши, которые я не смогу нести. И когда я передала Господу, я почувствовал зернышко спокойствия и радости в моей жизни. И я знаю, что никогда не останусь одна. Спасибо тебе, Иисус. Знаешь, мы говорили о карьерах. И мне пришлось столкнуться с несколькими людьми, у которых было противоречие в жизни. И иногда, когда с ними разговариваешь, это принимает полемический характер. И я всегда имею в виду христианский мир. Они не понимают этого. И я имею в виду разные работы, знаешь. Если вы становитесь христианином, вы не можете просто прекратить работу и не делать то, что вы делаете. То есть вы все равно работаете. Бог призвал тебя быть либо инженером, либо доктором, либо еще кем-то. Вы обладаете этими профессиями, и вы не можете просто оставить это. Но что бы ты сказала молодому поколению, детям, которые сегодня хотят преследовать какую-то карьеру?
Они хотят придерживаться христианства, хотят быть христианами, но они хотят заняться карьерой. Что бы ты им сказала? Это немного сложнее, потому что нужно быть очень выборным и выбирать возможности, предоставленных тебе. И в этом ключ. Таким образом, если ты, прежде всего, я бы умоляла их, и я постоянно разговариваю с детьми, знаешь, в студиях по танцам, в изобразительных искусствах и так далее. Первым я бы посоветовала то, что вы должны завязать с Иисусом настолько крепкие взаимоотношения, чтобы Он всегда был рядом с вами, куда бы вы ни шли, где бы вы ни выступали. Я молюсь перед каждым выходом. Я становлюсь нервой, хватаюсь за руку своего Рона Харриса, который помогает мне, менеджер и так далее. И мы молимся вместе. «Дорогой Господь Иисус, пусть Тебе будет воздана вся часть и слава, потому что Ты достоин этого. Пусть честь будет Твоя». И я работала в Atlantic City, и я потом буду там работать. Там одни казино, я выступал с таким успехом, но вместо 8 недель было условлено, что мы остались там на 5 месяцев. И я действительно изголодалась по Господу. Моя церковь сообщила мне название другой церкви. Это просто сказочная церковь в пригороде Atlantic City. И мне выделили шофера, и мы ехали в эту церковь целый час, и потом меня отвозили обратно. Но мне нуждалось, я нуждалась в этой духовной пище. То есть я постоянно ездила в эту церковь. И я попросила сына пастора, как мне начать занятия по Библии в моей гардеробной. И он ответил, позволь мне приходить и проводить их. И я сказал, великолепно. И в первый же день занятий по Библии, когда он проходил по вестибюлю, он заметил кого-то

из своей церкви. И кто-то сказал его: «Кайл Хьюбер, что ты делаешь в казино?» И он ответил: «Я провожу занятия по Библии в гардеробной Кэрол Лоренс».

Это зернышко было посеяно, потому что Господь направил меня туда и удовлетворяет эту нужду. Это встретило нужды работников сцены и статисток, и фокусников, и музыкантов, и они проводят изучение Библии там. Спасибо большое, Кэрол, спасибо тебе, что ты пришла к нам. И у нас сегодня с нами Джон Растик, который выступает с группой «Ближе». Джон Растик, оторви что-нибудь. Джон Растик.

Прекрасно, прекрасно, старина. Это здорово. Да, здорово. Это настоящая песня. Это хорошее исполнение. Нам очень нравится. Почему бы тебе не спеть вместе с нами? Знаешь, это олицетворение молодости. Когда вы молодые, вы начинаете с Господом и всегда оставайтесь с Ним. И когда вы достигнете возраста, Кэрол, вы будете выглядеть хорошо сохранившимся, красивым, удивительным в Господе и так далее. О, спасибо, Леон. Да, я люблю детей. Спасибо тебе от всего сердца. А почему бы тебе не начать? Я спою хорошо.

И я надеюсь, что то же самое произойдет и для вас. Я надеюсь, что вы позволите Богу сохранить вас, что вы не будете пьянствовать со своими друзьями, вы просто скажете: «Ну что ж, они этим занимаются, а я не буду». Вы освободитесь от этого и скажете: «Господь Иисус, я буду исключительно Твоим. Неважно, буду ли я в евангельском окружении с остальными христианами или нет, я буду продолжать оставаться с Тобой, потому что я связан с Тобой». И те из вас, которые еще не наладили жизнь и связь с Господом Иисусом, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Я прошу вас, примите Иисуса, примите Господа. Скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты вошел в мою жизнь и простил мне мои грехи, и чтобы Ты обновил меня. Ты мой Спаситель». Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я хочу, чтобы вы написали нам, хорошо? Если вам нравится наша передача, пишите на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо тебе, Кэрол. Спасибо тебе, Джон. Благословит вас Бог. Передача «Леон и друзья». До следующих встреч.

силовая команда с участием Джона Джейкобса. Дамы и господа, в 1991 году 20 тысяч человек стремились попасть в команду американских гладиаторов. 20 тысяч! Из них были выбраны 20 человек, и один из них стал чемпионом мира. Вот этот человек. Дамы и господа, чемпион американских гладиаторов 91 года. Дамы и господа, черный пояс по карате. Несколько месяцев назад он победил на чемпионате мира, и это показывали по ABC несколько месяцев назад во Франции. Он победил для Соединенных Штатов. Он играл роль Бэтмена, Комена в универсальных студиях, MGM и Magic Mountain. Возможно, вы даже видели его в рекламных вставках. Он известен, ABC говорит, он один из самых замечательных атлетов, способный взобраться на 12 этаж за 40 секунд. Дамы и господа, из Лос-Анджелеса, Калифорнии, Рико Константино! Он сейчас, он будет разбивать ледяную стену толщиной в 2 метра. Оставайтесь на своих местах. Давай, Рико, пошел! Давай, Рико! Посмотрите, он разрушил эту стену! Невероятно! Дамы и господа! Вот здесь у нас 5 бетонных стен. Послушайте, обычно мы поджигаем эти стены, но вчера вечером Рико обжег свою руку. Но сегодня Крэг Линли сберется на самом

0: вверх и прыгнет головой вперед сквозь огонь и разобьет все эти 5 бетонных стен. И после этого вы увидите, как Крэг разобьет вот те 2 бетонные стены, и Рико разобьет вот те 2 бетонные стены. И вот он разобьет также ледяную стену локтем. Дамы и господа, это лучший вечер, лучшее представление, когда будут разрушаться стены. И сзади Берри Хенли, он взберется наверх, подпрыгнет и разобьет 2 метра бетона своими руками. Сегодня у нас на сцене настоящие сцены. И в жизни некоторых людей тоже есть стены. В жизни тех, кто обижен, обманут или отвержен. Эти стены мешают людям быть такими, какими они могут быть. Отделяют их от семьи и будущего. Стены вредных привычек, неуверенности и страха. Большинство людей позволяют этим стенам становиться выше и выше. Но сегодня пора разрушить эти стены. Стены рушатся. Да, они рушатся. Давай, Крэг Лигли, ты готов? Похлопайте Крэгу. Вперед! Теперь вы видите, как Джон Джейкобс обливает эти бетонные блоки горючим. Я никогда не видел, как это делает Крэг. У нас 4 бетонные стены. Он разобьет их руками. И здесь 7 кусков бетона. И он разобьет это руками, все 4 стены. И это еще не все. Он обливает сейчас побольше горючего на бетон. Так что у нас будет большой огонь. Очень много горючего он льет на бетон. И это все будет разбито. И он не повредит себе голову и не загорится. Заберите у Джона эту банку с горючим. А то он слишком увлекся. Он сейчас все... Заберите у него это горючее, он все обольет сейчас. Вы готовы зажечь огонь? Вы готовы зажечь огонь? Приготовьтесь. Приготовьтесь и помогите ему. Ты готов? Давайте, пошли. Помогите ему. Помогите ему. Крэг Линдли, поприветствуйте его. А он сейчас руками разобьет ударом бабочки. Помогите ему, помогите ему. Помогите ему. Давай, Рико. Все скажите «Рико!» Давай, пошли, пошли! Помогите ему! Помогите ему! А сейчас давайте поможем Берри Хенли. Помогите ему.
1: Come on!

Дамы и господа, мы силовая команда, и мы приехали в ваш город, чтобы воевать с дьяволом. Скажите И, скажите И, скажите И, скажите С, скажите У, скажите С. Что получилось? Кто есть царь царей? Иисус. Кто Господь Господь? Иисус. Кто могучий воин? Иисус. Поприветствуйте Иисуса. Аминь, аминь. У пророка Закарии сказано: «Не воинством, не силой, но Духом моим, говорит Господь». И сегодня Его Дух здесь с нами, аминь. Как сказал Джон, я вырос, стараясь достичь как можно больше в жизни. Я хочу напомнить одно место в Писании. Это Евангелие от Марка. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, но душу свою потеряет. Именно по такой дороге шел Рико. Я пошел в военное училище и закончил его вторым в классе. Я был парамедиком, я водил скорую помощь, я работал телохранителем. Затем 3 года я был полицейским в Северном Лас-Вегасе. И делал это 3 года. И я не хочу сказать, посмотрите на меня, какой он хороший. Я просто хочу вам кое-что сказать. Я был на пути к славе этого мира, но все же в моем сердце была пустота. Это была большая пустота, и я старался ее заполнить. После полиции, как сказал Джон, я отправился в гладиаторы, и я стал чемпионом. И я думал, что это заполнит мою внутреннюю пустоту, но не тут-то было. Я отправился на следующее соревнование во Франции, чтобы представлять Соединенные Штаты. И я победил Форда Боярда, и я одержал победу. И там, и после этого у меня осталась пустота. И в телевизионной рекламе я был. И я делал рекламу за рекламой. В процессе создания рекламы я чувствовал себя великолепно. Но с окончанием работы приходил конец и счастью, и моей радости. И я хотел ждать другого фильма и другого заказа. И потом мой друг пригласил меня в Феникс. Я отправился на конференцию Организации международных атлетов. Я отправился туда с моей женой, на которой я женился 6 дней тому назад. Тогда она была моей подругой. Бог верен нам. Он дал мне эту женщину, он исполнил 2 мои мечты. Во-первых, он дал мне прекрасную жену, а во-вторых, дал мне ездить по всему миру и проповедовать о Христе. И мы отправились в Феникс. Я не знал, что я еду на христианскую конференцию. Я думал, еду в отпуск. И я приехал туда, как один из гладиаторов. И я шел по коридору. Ко мне подошел этот большой чемпионский пояс с надписью «Рико Константино, чемпион американских гладиаторов». И когда я вышел в вестибюль, меня встретил Метал Арк Лемон. Вы его знаете, да? Он подошел ко мне и говорит: «Эй, Рико, хочешь выступить на моем шоу сегодня вечером?» В прямом эфире. Я сказал: «Конечно». Он сказал: «Хорошо, в 7:30 вечера около бассейна». И я начал одеваться. Я думал, Metal Arc Lemon, его программа, его шоу, хорошо. Я начал одеваться, свои красивые белые брюки, белую рубашку. Я отправляюсь на интервью. Я не подозревал, что Metal Arc христианин, и что его программа была христианская. Итак, я прихожу, мы садимся, и начинается интервью. Он начинает спрашивать меня о гладиаторах, и я рассказываю. Он спрашивает, какое было самое трудное соревнование. Я говорю: «Чоуз». И он спрашивает меня, кто был самым трудным, с кем сражаться. И я говорил и говорил, рассказывал ему, делал то и другое. И вот я боковым зрением заметил, что Metal Rock как-то откинулся на спинку своего кресла и ждал, когда я посмотрю ему в глаза. И я чувствовал аудиторию и камеру, я наблюдал, я продолжал говорить, и потом он посмотрел. И я не подозревал, что Metal Arc задаст мне самый важный вопрос в моей жизни. Вопрос, который изменит мне мою судьбу. И я посмотрел на него, он посмотрел на меня и говорит: «Знаешь ли ты Господа Иисуса Христа как личного Спасителя?» Я ответил: «Думаю, что да». Он улыбнулся и спросил: «Что ты имеешь в виду?» Ну, я сказал,

Когда я был полицейским, я молился с капелланом отделения. Он говорит, нет, это не то. Тогда я замялся. Я говорю, я не знал, что сказать. Он посмотрел на меня и сказал, «Хочешь ли ты прямо сейчас принять Господа Иисуса Христа в твоей жизни и помолиться молитвой грешника?» И я согласился. И я был спасен на телевидении в прямом эфире. Metal Rock Lemon. Моя девушка тоже приняла спасение на той же конференции, и мы получили крещение. Но я не буду останавливаться на этом событии. Я хочу говорить о том, что сделал Иисус с тех пор. Потому что Он делает не прошлое, а будущее. Если вы будете за Ним идти, прекрасно получить спасение. И мое лицо расплылось в самой широкой улыбке, я был счастлив. Но знаете, когда эмоции прошли, я думал, «Хорошо, что же дальше?» И человек по имени Томми Сиротни подошел ко мне и сказал, «Вот что значит быть христианином. Нужно погрузиться в Библию, изучай Писание, присоединись к церкви, ходи на библейские уроки, читай и молись, проводи время с Богом в молитве». Я так и делал. Томми показал мне одно место в Писании, оно записано в Евангелии Марка, глава 8. Иисус сказал, что если вы попытаетесь спасти вашу жизнь, то вы потеряете ее. Если вы потеряете вашу жизнь ради Христа и Евангелия, то найдете ее. И тогда я понял. Это было прямо противоположно тому, чему меня учили раньше. Это прямо противоположно тому, чему учит нас этот мир. Это прямо противоположно тому, чему учил меня Голливуд. Евангелие от Матфея говорит, «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится к вам». Это правда. Все остальное приложится вам. Помните место Писания, которое я упомянул в начале, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет? Я и раньше был хорошим человеком. Я не занимался наркотиками, мое свидетельство отличается от всех. Я работал в скорой помощи, спасал жизни, я был телохранителем, полицейским. Мы с женой занимаемся благотворительностью и занимались ей. По общественным меркам я был хорошим человеком. И все говорили, «Рико, праведный человек», но Библия говорит, что вся наша праведность, как запачканная одежда перед Господом. Я был хорошим человеком на пути в ад, потому что я не знал Иисуса. Если бы я тогда умер и предстал пред престолом Божьего суда, то Бог спросил бы меня, «Почему я должен пустить тебя на небо?» Я был хорошим человеком, Боже, я никого не обижал, я всегда помогал. Я ходил в церковь на Пасху, и Бог бы ответил мне, «Отойди от меня, я никогда тебя не знал». Потому что не всякий говорящий «Господи, Господи» войдет в Царствие Божие. Нужна живая связь с Иисусом. Это значит, что надо принять Иисуса в ваше сердце. Библия говорит, что Иисус стоит у двери вашего сердца и стучит. Вам нужно только открыть эту дверь, и Он войдет к вам и будет с вами общаться. Нет большей радости, больше удовлетворения и любви, чем иметь Иисуса в вашем сердце. Когда я принял Иисуса, та любовь, радость, то счастье мгновенно заполнили пустоту, которую я искал всю жизнь. Больше мне не приходилось к этому стремиться. Пустота заполнена. И я знаю, кого мне нужно превозносить. Не себя, потому что я не важная персона. Важен Иисус. И я говорю вам сегодня, стоя на этой сцене, если бы в моем сердце и в сердце этих ребят не жил Иисус, я бы не смог здесь стоять и делать то, что я делаю. Иисус – моя сила. Я изучаю Библию, молюсь, мы с женой принадлежим церкви, и я веду сам библейский класс. Это очень важно. И сегодня я призываю вас принять Иисуса, если вы не знаете Его. Если вы чувствуете Его призыв, Он стучится в дверь, ответьте, впустите Его, благословит вас Бог. Стены рушатся. Дамы и господа, Рико! Стены рушатся! Стены рушатся! Помогите ему! Help!

0: up too soon, Mike.
1: That's right.
2: Сейчас вы увидите самый сильный номер этого концерта. У нас есть огненный круг, круг с пятью бетонными стенами. Джон Джейкобс обольет бетон горючим, и у нас будет огненный круг, в середину которого прыгнет Майк Хейган. Единственный выход для него — это пересечь все пять горящих бетонных стен. Кроме того, в середине у нас будет телефонный столб, который тоже будет гореть, потому что Джон обольет его горючим. И у нас сегодня горящие блоки и стены, и горящий телефонный столб. Если Майк пробьется через бетон, у него будет только один шанс перебросить через себя этот огромный, более 150 килограммов горящий телефонный столб. И вы там смотрите осторожно. Это очень опасно. Из последних 10 помещений мы сожгли только 2. С этим столбом намного опасней. Так что подготавливайте их. Вы готовы? Библия говорит, не удивляйтесь, когда вас постигают огненные искушения, но радуйтесь, потому что участвуете в Христовых страданиях. Вперед, Майк Хейган, вперед! Давай, давай, помогите ему!

Come on!

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Каждый шаг – это танец на голове врага. Бог сказал, что ему нравится смотреть, как мы танцуем, потому что так мы сокрушаем голову врага под нашими ногами. Кто-нибудь воздайте славу своему Мессии Иисусу Христу. Воздайте ему славу прямо сейчас.

Есть три теории относительно того, почему Голгофа была названа лобным местом. Первая – отцы ранней церкви утверждали, что Иисус был распят на месте, где был захоронен череп первого человека Адама. Вот почему. На православных иконах сцены распятия сопровождаются изображением черепа внизу креста. Но это не имеет ничего общего с лобной горой. Просто согласно православной традиции, Иисусу, второму Адаму, должно быть распятым на месте захоронения черепа первого человека, Адама, который умер на 930 году жизни. Вторая теория. Гора была названа Лобной, поскольку именно на этом месте виновных забрасывали камнями. Третья теория связана с явлением Голгофа Гордона. Если вы поедете в Израиль, то на экскурсии вы посетите красивейший сад, в котором находится гробница еще со времен Римской империи. На старых фото гробница напоминает череп, на котором можно распознать глазницы. Британец генерал Гордон в 1800-х годах предположил, что данная вершина горы была вершиной Голгофы, лобное место. Но сейчас я предложу вам совсем другую теорию. Давид похоронил череп Голиафа, семени змея, на горе в Иерусалиме. Каждый еврей знал это место. Позже эта гора стала местом экзекуции для врагов Израиля, потому что Голиаф тоже был врагом евреев. Так, одну минуту. Крест. Давайте немного поговорим о кресте. Давайте сейчас немного поговорим о кресте. Нам все время предлагали картину распятия с крестом, с таким крестом, который сделан из двух балок, верхний и нижний. Кому это знакомо? Крестик, который мы носим на шее, называется римским крестиком. Но наверняка он выглядел так. Начнем с верхней балки в форме буквы «Т». Вероятнее всего, Иисус упал именно под тяжестью этой балки. Когда крест положили на землю, то гвозди забивали именно в этом месте. Невозможно забить гвоздь здесь. Его забивали тут. Правильно? Если вы все еще со мной, то закричите «Да». Я сделал этот крест еще до того, как нечто проявилось для меня. Археологи нашли ступню распятого человека. Приготовьтесь. Я покажу вам, как был распят Иисус. Джуди, одну ступню положили здесь, а с обратной стороны прибили дощечку под пятой, куда и забивали гвоздь. Дощечку придумали, чтобы потом вынуть гвоздь. Другую ступню положили напротив этой дощечки. Я прошу, чтобы показали иллюстрацию. Вот так все и происходило. Может быть, был утрачен стих. Давайте вернемся к тому, что сказал Бог. Бытие 3:15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Семя женщины будет поражать семя змея в голову, а змей будет жалить его в пяту. Именно в пяту его ступню не распинали с передней части, потому что это невозможно, а именно через пяту. Какая невероятная сила в духовном понимании. Капли крови с пят Иисуса падали на землю, под которой похоронено семя змея. Взгляните на эту иллюстрацию.
Сатана знал, что его предыдущее семя находится там, а теперь он видит Иисуса. Если ты воистину Сын Божий, сойди с креста. Взгляни на Него теперь. Где сейчас Бог Отец? Он покинул Иисуса. Вы понимаете, что Давид вместе со своими воинами убил всех пяти исполинов? Он их всех уничтожил. Будьте внимательны. Давид стер семя змея с лица земли.

те пять стали последними в своем роде. Больше история не упоминает о великанах. Иосифус упоминает о костях исполинов, найденных в Хевроне 2000 лет тому назад. Обратитесь к Библии. После того, как Давид вместе со своими воинами поразил последнего истукана, сразу же в следующей главе говорится о том, что восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать счисление израильтян. 1 Паралипоменон 21:1. Проповедники спрашивали меня, почему дьявол так рассердился на Давида? А я отвечал, потому что он убил его семя. Надо понимать, что именно истуканы развратили людей, из-за чего произошел потоп. Исполины мешали израильтянам войти в землю обетованную. Исполины пугали израильтян. Иосифус писал, что их речь была такой громкой, что от нее болели уши. Люди этого боялись. Появляется молодой юноша, помазанный Духом Святым. Я сейчас обращаюсь к 17-18-летним, поскольку именно таковым был возраст Давида, когда он победил семя змея. Когда Давид услышал, что Голиаф поносил Богу, он сказал: «Дайте мне камень, чтобы я его убил». Голиаф удивился, увидев Давида, и обозвал его псом. Давид был уверен в своей победе над исполином, потому что он выступил против него не во имя Давида, а во имя Всевышнего Бога. «Скажи своему соседу, он жив». Он жив. Он жив. Я буду заканчивать уже. Мне надо было коснуться темы креста. Мне надо было родить этого ребенка. Ну же, позвольте мне вам рассказать, в чем здесь суть. В крови Иисуса. Она всегда была главной. В течение 4000 лет евреи пытались угодить Богу жертвоприношением крови животных. Кровью одного вола можно заполнить три ванны. А ведь евреи приносили волов в жертву. В жертву также приносили баранов, ягнят, голубей и горлиц. Хочу рассказать вам о крови. Из Египта вышло 600 тысяч человек. Среди них были мужчины в возрасте от 20 лет, способные сражаться, у которых были семьи. Предположим, что у каждого было много детей, и еще имелась жена. Подсчитали, что в Египте было принесено в жертву 100 тысяч ягнят. Очень много крови было использовано, чтобы помазать косяки и перекладины дверей еврейских домов. Позже в пустыне, где дети Израиля пробыли 40 лет, был построен ковчег Завета, и евреям надлежало приносить в жертву по одному ягненку утром и вечером. Получается, им пришлось принести в жертву 28 800 ягнят, а это, в свою очередь, неисчисляемые литры крови, которую проливали утром и вечером. Когда Давид согрешил, его человек пытался поправить ковчег Завета, находящийся на телеге. Это колеса, на которые помещены доски. Это нынешняя ситуация в церкви, когда богатые прихожане и церковный совет, управляющий средствами, диктуют, как должны выглядеть церковь, например, каким должно быть прославление. Бог не нуждается в ваших подачках для распространения своего царства. Слава Божия не распространяется с помощью ковчега Завета на телеге, с помощью церковных советов и с помощью денег. Она распространяется, когда вы привносите с собой эту славу Божию на каждое место, куда вы приходите. Меня удивляет тот момент, когда Давид согрешил. Однажды я находился на горе Бешемеш. Да, Давид был изумлен от того, что мужчина, пытавшийся поправить ковчег Завета, умер. Невозможно сделать что-то правильное и неправильным способом. Тогда ковчег Завета оставили на 3 месяца у дома Овед-Едома, благодаря чему тот был очень благословлен. Давид понял, что пришло время переносить ковчег. И в этот раз все надо делать правильно. Через каждые 6 шагов приносилась в жертву кровь. Кровь в жертву. Кровь в жертву. Кровь в жертву. На всем расстоянии от дома Овед-Едома и до Иерусалима через каждые 6 шагов приносилась жертва Богу.

Она приносилась не впереди, а она приносилась сзади, на уже пройденном расстоянии. Давид очень хорошо понимал следующий принцип, что если он желает дойти

120 тысяч коз, что в сумме дает 262 тысячи животных. Хотите услышать, какой объем крови был пролит? Почти 1 миллион 100 тысяч литров. Но Бог говорит, что этого недостаточно. Царь Езекия принес в жертву почти 39 тысяч литров крови. Соломон принес в жертву 10 тысяч овец, а это 41 тысяча литров крови. Но Бог говорит, что и этого недостаточно. Согласно Иосифусу, каждую Пасху в ранней церкви приносили в жертву 300 тысяч ягнят, а это 1 миллион 100 тысяч литров. Вы со мной? Вы можете себе это вообразить, но Бог говорит, что и этого недостаточно. Но однажды в городе Вифлееме родился младенец, которому пели ангелы, которому поклонялись пастухи и которому привезли на верблюдах подарки мудрецы из дальних стран. Бог сказал пастухам, что они увидят знамение младенца в пеленах, лежащего в яслях. Я задумался, что же это за знамение такое? Бог сказал мне, что все, что Он делает, носит пророческий характер. Мы видели ясли в Израиле. Они не деревянные, они каменные. Вот такой ширины. Вот такие. Сегодня их уже не так много. Вот такой высоты. Туда насыпали зерно или наливали воду для животных. Так вот, Иисуса запеленали в льняные пеленки. Это материал, в который пеленают новорожденных ягнят, чтобы их согреть. Ему должно было родиться в Вифлееме, потому что именно в этом городе рождались все ягнята, которых позже приносили в жертву в храме. Но таким было знамение. Почему? Будьте внимательны. Через 33,5 года этот младенец станет человеком, который умрет на Пасху, подобно закладному Агнцу. Во-первых, он был родом с Вифлеема, где рождались и взращивались все овцы, которых приносили в жертву в храме утром и вечером. Во-вторых, льняные пеленки. В-третьих, этого человека похоронят в каменной гробнице треугольной формы, подобной яслям. Такова ее форма. И когда этот высокий, загорелый мужчина из Назарета висел на кресте, с него вытекло 9,5 литров крови. Это точная цифра, сколько крови вытекло. Бог смотрел на кровь в течение 4000 лет, начиная с грехопадения Адама и Евы, когда пришлось убить двух животных, чтобы покрыть наготу людей. Он видел кровь. Ее не было достаточно. Но когда Бог увидел 9,5 литров пролитой крови своего никогда не грешившего сына, то Авель сказал: «Достаточно». Тогда, я думаю, и баран Адама заорал: «Достаточно». И все агнцы, приносимые в жертву в пустыне в течение 40 лет, сказали «достаточно». 10 тысяч ягнят в храме Соломона сказали «достаточно». Езекия во время посвящения храма и его ягнята сказали «достаточно». Дьявол недоумевал из-за происходящего. Но Бог сказал: «Сатана, ее достаточно». Когда Мессия воскликнул «свершилось», стопы его ног сокрушили голову змея. Вы хотите услышать обетование с послания римлянам? Библия говорит: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Римлянам 16:20.
Однажды я проповедовал

проповедовал на эту тему в церкви. Молодые люди пришли в восторг, слушая. Они начали ликовать и танцевать. Я сказал: «Бог, посмотри на них, как они счастливы!» Поколение мам и отцов с большой радостью наблюдало за происходящим, но вело себя более сдержанно. А дети радовались изо всех сил. Бог спросил: «Знаю ли я, почему Он любит, когда дети танцуют?» Потому что они танцуют на голове у змея. Каждым шагом в танце они наступают на свою проблему. Они танцуют на голове врага. Богу нравится видеть, как танцуют его дети, потому что он сокрушит врага под их ногами. Кто-нибудь воздайте славу своему Мессии, Иисусу Христу. Воздайте ему славу.

0: крольчонок, ты не испугался?
1: Рид, are you?
0: Бедняжка, у тебя поранена лапка. Какой ужас.
2: Профессор опять напортачил.
3: Вечно одни неудачи. Что случилось?
4: Профессор не рассчитал.
3: Смотрите, девушка.
5: Что она несет?
3: Давайте спросим у нее.
0: Здравствуйте. Вы чужестранцы?
2: Да. Джастин Кейси.
5: А я Энджела Робертс.
2: Ну вот, теперь ты нас знаешь.
0: Никогда не видела летающий дом.
2: Не беспокойся, мы никому не скажем. Это ручной кролик.
5: Он поранил лапку?
3: Надо лечить.
2: Правильно, я возьму аптечку. Я сейчас вернусь.
5: Он сейчас принесет лекарства.
0: Правда? Вот здорово.
3: Меня зовут Корки Робертс, а тебя?
0: Майя, а тебя?
4: Можешь звать меня, сэр.
6: Рад познакомиться, Майя. Твоим услугам профессор Хамфри Бамбл.
0: Рада вас всех повстречать.
2: Попробуем вылечить лапку.
0: Давай, только бережно.
3: Надеюсь, это не жжется.
2: Кролик знает, что это на пользу.
3: Точно?
2: Точно.
6: Так, что тут у нас? Еще один Альберт Швейцер.
2: Не надо дразниться. Я хочу, чтобы кролик меньше мучился.
6: А хозяйка кролика, надо же, симпатичная девушка, верно, Ромео, а?
2: Он просто дразнится. Вот так. Завяжи красивый бантик.
0: Спасибо. Теперь тебе гораздо лучше, правда, крольчишка? А теперь беги. Беги домой.
3: Ты отпустила кролика?
0: А как же?
3: Взяла бы себе.
0: У этого кролика есть мама. Она переживает, где ее малыш. Ведь твоя мама тоже волновалась бы за тебя.
3: Понятно.
4: Порой жалко, что у роботов нет сердца.
7: Майя! Майя, где же ты?
0: Мама, я здесь.
7: А, вот ты где. Я же просила тебя далеко не уходить. Я повсюду ищу тебя.
0: Прости меня.
7: У тебя новые друзья?
0: Да, я познакомилась с ними.
2: Джастин Кейси.
3: Энджела. Корки.
4: А я робот.
7: Здравствуйте.
0: Мама, давай позовем их пообедать с нами.
2: А?
7: Будем очень рады, если вы у нас пообедаете.
0: Соглашайтесь, пожалуйста.
3: Я хочу.
5: Ты думаешь, стоит?
2: Вы не против, профессор?
6: Конечно, отдохните. Тем временем я займусь машиной времени. А вдруг починю, а?
2: Спасибо, профессор.
3: Спасибо, пошли.
6: Сэр, я рассчитываю на твою помощь.
4: Я плохо слышу. Я уже пошел.
6: Я отключу его.
8: Друзья мои, город Капернаум благословен дважды, ведь у нас две синагоги.
6: Что касается нас и Аирта, мы признаем только вот эту, восточную.
8: Как один из начальников этой синагоги, благодарю вас. Но, думаю, Бог будет рад, если вы поклонитесь ему и в западной.
6: Да, но ее начальникам нужны только деньги, а ты принимаешь только это.
8: Самое главное, вы дарите это от чистого сердца. Добро пожаловать.
9: Благодарю тебя, Яир. Ты поговорил с моим сыном, и с ним случилось чудо.
8: Не стоит. За то, что он изменился, благодари Бога. Заходите, пожалуйста.
10: Спасибо, Яир.
8: Мир тебе.
10: И тебе.
0: Здравствуй, отец.
8: Здравствуй, дорогая Майя. Вам удалось найти эту траву?
0: Нет, не удалось.
8: Что ж, завтра я тоже пойду на поиски, и мы найдем. Правда, Майя?
0: Ага.
2: Извините, что за особенную траву вы ищете?
3: Может быть, лекарственную?
0: Да, ведь у Майи порок сердца.
3: Правда?
2: Сэр, в нашей аптечке есть что-нибудь от сердца?
4: Увы, ничего. Профессор никогда ничем таким не болел.
8: Наверное, надо бы мне рассказать поподробнее. У Майи уже давно сердечные приступы, а врачи не могут помочь. Мы хотим попробовать траву каламус.
2: Каламус?
8: Да-да.
2: Может быть, мы попробуем ее найти?
3: Ага.
8: Это было бы отлично. Мы вам так признательны. Но сейчас пора нам войти в храм и помолиться. Вы за этим пришли сюда, верно?
9: О, отец!
1: Так, ага.
11: Жители Капернаума, добро пожаловать в западную синагогу. Мы ждем вас всех. А, это ты, Клеопа, заходи.
12: Доброе утро, Амазия. Я сейчас был в восточной синагоге. Она полна народу. А здесь...
11: У нас пусто. В восточную синагогу ходит больше народу. Почему же Яир популярнее, чем я?
12: Боюсь, все дело в твоей политике. Ты дерешь на всех прихожан слишком много денег.
11: Чепуха! Моя политика делает деньги, чтобы синагога выжила. Нельзя выжить за счет одной любви.
12: Кажется, Яиру это удается.
11: Тогда, Яир, болван, и не спорь со мной, если хочешь, чтобы я платил тебе деньги.
12: Слушаюсь.
11: Я точно знаю, как мне погубить Яира.
2: Это чудесно.
3: Великолепно.
2: Прекрасно.
7: Сэр, ты не хочешь есть?
4: Спасибо, роботы не едят.
3: Правильно, роботы не едят. Я съем его порцию.
8: Всех приветствую.
9: Отец, ты как раз можешь с нами пообедать.
8: Я с радостью. Значит, твои друзья пришли откушать с нами. Простите, что я принуждал вас молиться со мной.
3: Но проповедь нам понравилась.
2: Я так ее понял, что вы действительно стараетесь помочь страждущим и больным.
3: Иисус такой же.
8: И у вас знают Иисуса?
2: Да, мы его частенько встречали.
8: Так вы, наверное, знаете о многих сотворенных им чудесах.
13: О, сын Давидов, исцели меня, пожалуйста.
8: Да. Встань и ходи.
13: О, я стою, глядите, хожу.
8: И да прозреют слепые.
9: О, я вижу. Я могу видеть. О, Господи, Господи, спасибо.
8: Я верю, что он мог бы также вылечить Майю от порока сердца. Но, увы, не представляю, где найти этого чудотворца.
9: О, отец, у меня давно все прошло. Смотри.
7: Майя.
9: Вот. Смотрите, я даже танцевать могу.
3: Браво, браво!
9: Ой, я забыла про сирот.
8: Они без тебя не обойдутся?
9: Конечно, они меня ждут.
2: Ты куда? Можно я с тобой?
3: И я.
9: Ладно, пойдем, вы мне поможете.
3: Меня подождите.
4: Я тоже с вами.
7: Храни ее, Господь.
9: Я же вас учила по очереди.
3: Павел? Спасибо, Майя.
9: Русь?
3: Большое спасибо, Майя.
2: Я сегодня такой голодный.
9: Вот, угощайся.
3: Свежие смоквы, пожалуйста.
9: Спасибо.
3: На.
2: Спасибо.
4: Они кажутся голодны.
2: Что же они такие голодные?
9: Они сироты.
2: О, значит, ты каждый день приносишь им что-нибудь поесть?
3: Столько работы.
9: Я никогда не считала это работой. Ведь я их всех люблю. И чем могу, стараюсь помочь.

0: Пойдем домой, пока дождь не пошел. Скорей.
1: Да.
2: О,
0: что с тобой?
3: Тебе нужно отдохнуть?
2: Нет, все в порядке.
0: Старайся дышать глубже. Сэр, скорее найди Иаира.
4: Бегу.
5: Я пойду с тобой.
0: Торопитесь.
5: Конечно.
2: Джастин.
0: Я здесь.
2: Джастин. Пожалуйста, это ошибка. Мой муж...
6: Заткнись и убирайся!
7: Вы не имеете права так с нами обращаться.
8: Мы не церемонимся с теми, кто выступает против царя Ирода.
7: Никогда в жизни я не выступал против царя Ирода.
6: Это подтвердят свидетели.
7: Ну...
2: О, Господи. Помоги ему.
5: Почему ты замедлил шаг?
9: Постой, постой. Мои батарейки сели. Нужен солнечный свет, чтобы зарядиться. Проклятый дождь. Ох, ох.
5: Но, сэр.
9: Ох.
5: Но, сэр.
9: Не волнуйся за меня. Ты должен найти Иаира.
5: Хорошо, я найду.
9: Не верю своим глазам. Нет, солдаты ведут Иаира. О, Господи! Иаир в беде, а я бессилен. Профессор Бамбл, где же ты? Ты так нужен мне.
8: Что-что? Странно, мне показалось, что сэр назвал мое имя. По-английски оно означает путаник. И вдруг кто-то решит, что я в самом деле ку-ку.
2: Скажите, доктор, это опять легкий приступ, правда?
8: Боюсь, что нет. Майя очень и очень больна. К заходу солнца может быть конец.
2: О, нет,
0: не дайте ей умереть.
3: Но ведь всего час назад она была совсем здорова.
2: Где мой отец? Майя.
0: Она хочет его видеть.
8: Так позовите скорее вашего мужа.
2: Нельзя, его схватили царские солдаты, и я не представляю, где он сейчас.
8: Солдаты Ирода?
0: Вот так беда!
3: Кошмар! Вот скотина!
8: В этой ситуации мы не сможем помочь Иаиру, ведь Ирод такой жестокий.
3: Но Иаир ни в чем не виноват!
0: Его должны отпустить!
2: Я надеюсь.
5: О, я совсем забыл про сэра! Что же делать?
0: Спокойно, как только дождь кончится, он будет здесь.
5: Все, дождик кончился.
3: А не лучше нам пойти поискать целебную траву для Майи, а? Опять солнце.
5: Наш робот должен почувствовать себя лучше.
3: Эй, Джастин, куда ты пошел?
0: Царский дворец. Постараюсь спасти Иаира. А вы ищите траву.
3: Стой, Джастин! Это опасно!
5: Джастин!
0: Не бойтесь!
3: Господи!
0: Так вот, где живет Ирод, старый изверг. Ой!
6: Ты куда это?
0: Ну, дело в том, что я просто...
6: Хорошо!
0: Отпусти меня, дурак!
6: Я тебе покажу, дурак!
9: Как видишь, мои батарейки зарядились. Пошли, я знаю, где Иаир.
8: Эта плетка поможет тебе сознаться.
7: Можешь бить меня сколько угодно. Все равно я совершенно невиновен.
8: А это мы посмотрим.

0: Ир.
1: А? Это робот.
0: У нас новость. Твоя дочь очень-очень больна.
1: Майя!
2: Бегите скорей, у врача мало надежды.
1: Откуда вы узнали, где я?
2: Сейчас не до этого, бежим.
0: Надо спешить.
3: Слава богу, отец Иаир, я нашла вас.
1: Лидия.
3: Отец Иаир, с Майей беда.
1: Да, Лидия, я знаю, она заболела.
3: Но она... О.
1: Скажи, что случилось?
3: Отец Иаир, Майя скончалась.
2: Что?
1: Что?

0: моя родная, моя любимая дочь. Прости, что я не был у твоей постели. Да пребудет с тобою Бог. Теперь ты прекрасна, как царица из фей.
1: О, отец!
2: Иисус.
3: Да, это Иисус. Иисус.
0: Не может быть. Почему вы так плачете? Ваша дочь не умерла, она уснула.
3: Я врач, и я точно знаю, когда человек умер, а когда нет. Но...
0: Вставай, дитя мое.

0: Майя!
1: Почему вы все такие грустные?
2: Майя!
0: Дочь моя!
1: Здравствуй, отец!
3: Иисус воскресил Майю.
4: Это было чудо, несомненно.
5: А куда делся Иисус?
3: А?
6: Майя жива.
7: А с чего ты взял, что она вообще умирала?
0: Я знаю одно. Благодаря Иисусу я снова обрел свою дочь.

0: Иисус сотворил это чудо, потому что знал о твоем добром сердце.
1: Но ведь это ты научил меня добру, отец. Ой, я так счастлива, что я дочь Иаира.
2: Была бы моя дочь такой же.
3: Был бы ты таким же, как Иаир, и дочь была бы такой же, как Майя.
4: Как бы нам защитить Иаира от гнева Ирода?
3: Кто-то оклеветал Иаира, это наверняка.
4: Что это с ним такое?
3: Не знаю.
5: Как же я могу молчать и смотреть, как страдают добрые люди? Слушайте, это Амазия оклеветал Иаира.
2: Этот Амазия готов пойти на что угодно ради денег.
6: Иаир, Иаир, скорее прячься. Идут солдаты Ирода.
1: О, нет. Что же делать?
7: Торопись, Иаир, беги, они уже близко.
6: Скорей, или они опять бросят тебя в тюрьму.
5: Нет, не надо никуда бежать. Я скажу им правду.
6: Так. А теперь вот так.
1: Ну, как смотрится?
8: Ой, просто чудесно.
7: Майя прямо как на картинке.
6: Ты такая красивая.
0: Был ли кто-нибудь счастливее, чем я? Я хочу поблагодарить вас за вашу помощь.
6: Мы рады были помочь.
1: О, Джастин, вы упали с неба. И я не знаю, кто вы, но я никогда вас не забуду.
6: Я тоже. Пройдут годы, а я буду помнить. Прощайте, Аир,
8: до свидания.
0: До свидания. Да пребудет с вами Бог.
6: Я не забуду этот день, даже если пройдет 2000 лет.

0: good news.
1: Да, у меня есть для вас добрые вести, великие вести. Фактически, эти полчаса посвящены ничему другому, кроме как великим добрым вестям, положенным на музыку, современную, традиционную, народную музыку и музыку кантри. Но какая бы музыка ни была, смысл добрых вестей один и тот же. Бог любит нас и хочет жить с нами вечно. И Он уже заплатил за билет. Все, что вам нужно сделать, это принять и использовать его. Наша первая гостья так и сделала. Она не новичок на сцене или в музыкальном мире. У нее есть золотые альбомы, она лауреат Академии музыки кантри на 2 премии. И в 69-м году она получила награду Грэмми. У нее один из лучших альбомов всех времен. Но когда ее спрашивают о лучшем в ее карьере, она не упоминает ничего из перечисленного. Она говорит о ее поездке на Святую Землю в 76-м году, где она пела рядом с могилой в саду. И я тоже там был. Мы назвали это «Тур больших приключений». И мы поговорим об этом с ней. Но сначала она споет. «Я вижу этот одинокий крест». Давайте поприветствуем настоящую звезду, Джинни Си Райли.

0: О, Дженниси, можно обнять тебя?
1: Конечно. Здравствуй. Я знаю, что ты не новичок на TBN.
0: Нет, я с TBN целый день. И ты не новичок на Gospel в Америке. Расскажи мне об этой песне. Она очень трогательна и с еврейским мотивом.
1: Я записал эту песню для альбома под названием «Славьте Его». И я славлю, потому что Он верен. Я узнала, что Он верный Бог. И не только высоко в небе. Все знают, что Он Бог в небе. Но также я была в долине испытаний, и Он был там. Знаешь, хватит на целую книгу, если я начну писать об этом. И я прошла через ужасы, страхи, и дьявол испытывал меня по-всякому, чтобы закрыть мой рот и не петь для Иисуса Христа. Но он проиграл. Я пережила через все это, поэтому я знаю, что я служу могучему Богу. И я славлю и восхищаю Его 24 часа в сутки. Когда я просыпаюсь, Он там. Когда я засыпаю, Он со мной. Я думаю о Нем всегда. Я просыпаюсь с молитвой и засыпаю с молитвой. И я славлю Его за то, что Он великий Искупитель. Он забрал меня из болота и поставил меня на твердую скалу. Но также Он направил мои пути, так как я никогда не представляла себе в жизни. И я верю, что Он направляет меня на служение.
0: То, о чем ты говорила, ты видела сама то, о чем ты говоришь в песне. Ты была там, когда это происходило. И я подумал о еврейском звучании этой песни. Это произошло, потому что ты была в Израиле, и ты пела песню в саду, когда мы там были.
1: Да, мы это записали так. Я пою песню так, потому что мы ее вот так записали. Это определенно то влияние с Израиля. Это специально сделано, потому что я не могу петь о том, как Иисус Христос отдал свою жизнь и умер под легкую танцевальную музыку. И я словно почувствовала его боль через эту песню. И когда я ее пою, я думаю о нашей поездке в Израиль в 1976 году. Самое великое, что я когда-либо сделала в жизни, кроме обретения спасения, это было, когда я пела песню «Удивительная милость» рядом с могилой в саду, рядом с пустой могилой, зная, что Иисус Христос не в могиле. Он воскрес из мертвых и сидит по правую руку Бога и молится за нас, святых. И эта песня напоминает мне о службе во время восхода солнца на Пасху. Да, от этого мурашки каждый раз, и я это помню, потому что мы были там вместе. Это было прекрасно. И ты пела «Удивительную милость» в саду, где Иисус был похоронен и где воскрес из мертвых. И это было далеко от долины Харпер. И мы тогда все узнали о тебе. Но ты прошла от долины испытаний до могилы в саду. И что это был за переход?
0: Да, это переход, Пэт, но я знаю, кто держал меня за руку. Я знаю, кто привел меня туда. И это было что-то волнительное в этой поездке, о чем я раньше много не думала. Но то, от чего меня захватило дух, когда я оглядываюсь назад, это то, что я приняла тот факт, что Иисус умер на Голгофе. И я увидела это место. Я знала, что Он воскрес из мертвых, и для меня это много значило — увидеть пустую могилу и восточные ворота. Я посмотрела на восточные ворота, и я знала, что в любой момент они могут открыться. Я стояла и думала, это может случиться сейчас. Он вернется, и ворота отворятся. И они не откроются, пока он не вернется. Расскажи мне о следующей песне, потому что ты и я можем проговорить всю передачу. А как насчет следующей песни?
1: Эта песня была небесно вдохновлена. Без сомнения, она была дана мне Святым Духом, потому что я записал ее на бумагу, слова и мелодию, буквально всего за 7 минут. Так быстро, как я могла писать карандашом на бумаге.
0: Так что ты была просто писчиком.
1: Точно, это песня Иисуса, потому что Он забирает наши страхи. Дженни Си Райли.

0: this lesson to him. Speak, little children, be of good faith, for I'm here to stay, so be not afraid. His perfect love casteth out all fear. Praise his name.
1: Спасибо, Джинни Си. Мы рады, что вы смотрите «Gospel в Америке». Сейчас вы видите адрес на экране, потому что я хочу, чтобы вы нам написали. Я хочу, чтобы вы дали мне знать, нравится ли вам музыка, которую вы слышите, или какую музыку вы бы хотели услышать, и какого артиста вы бы хотели увидеть. Дайте мне знать. Напишите по этому адресу. И словно в награду за письмо, мы собираем компакт-диски и кассеты артистов, которые приходят на передачу. И мы это храним в Калифорнии, и мы проводим лотерею. Мы вытаскиваем ваши письма, которые вы нам присылаете, и потом мы посылаем записи тем, кто написал нам. Так что, если вы напишете, у вас будет хороший шанс получить эту музыку. И я надеюсь, что вы так и сделаете. Гастроли — это часть музыкального бизнеса для любого артиста. И моя следующая гостья много этим занималась последние несколько лет. Может быть, вы видели ее выступление с Уэсом Кингом, Гэри Чепманом или Сьюзен Эштон. Сейчас она распространяет христианское послание с группой Philips Craig и Dean. Они — великолепная группа. У нее есть хит «Десятки лучших» под названием «Чудо». И в настоящее время она пишет песни для нового альбома. И сегодня она с нами. Поприветствуйте на передачу «Gospel в Америке» артистку с Reunion Records Джоанна Карлсон.

Это еще одна причина, почему я так рад, что есть Gospel в Америке. И снова у меня появился адрес на экране, чтобы вы писали мне и помогли нам выбрать артиста для следующей программы. И, может быть, вы получите компакт-диск или кассету с записями. Это как партнерство. Я сам хочу спеть песню, и она из очень особенного альбома. Он довольно новый. Эти песни были уже давно. Они были спеты и стали популярными благодаря моему тестю Реду Фоули. Конечно, он пел такие песни, как «Субботний вечер в Теннесси», «Старый Шнапс», и песня «Чистильщик обуви» из Чаттануги стала хитом номер один в поп и кантри. Я женился на его дочери, я хорошо его знал, и я хотел сделать альбом в его честь и спеть Евангелие.

евангельские песни, из-за которых Ред Фоли был на самом деле популярен. И это одна из его любимых евангельских песен «Моя, и я надеюсь, что и ваша».

0: Этот человек узнает будущее по древней пророческой книге. Об этом в нашем следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи. Интересно, а что здесь делает этот хиппи, еврей, рок-музыкант, который говорит об Иисусе не где-нибудь, а в самом Израиле? Берри Сигал, вы проделали долгий путь, чтобы попасть сюда?
2: Да, я привез вам шалом, приветствие и пожелания мира из Иерусалима.
0: Слушайте, я просто не могу вам не позавидовать, ведь в сердце каждого еврея живет Иерусалим.
2: Аминь.
0: Расскажите нам, как вы умудрились попасть из пункта А, то есть из культуры рока и хиппи, в пункт Б, в Иерусалим?
2: Как вам сказать, я, наверное, был похож на большинство еврейских молодых людей, которые выросли в хороших еврейских семьях, но родители которых развелись. У меня было с самого начала ощущение пустоты внутри, такое чувство, как будто все время ищешь отца. Хотя у меня был прекрасный отец, он обо мне заботился, но все равно внутри было это щемящее чувство одиночества, непрерывный поиск, внутреннее знание, что где-то есть Бог. В возрасте 13 лет я снялся в мюзикле под названием «Оливер Твист». Я играл Оливера. В ходе работы над этой ролью у меня появились длинные волосы, британский акцент, и я никогда не забуду слова песен из этого фильма, в которых задавался вопрос: «Где же все-таки любовь? Может быть, она приходит с небес?» А спустя всего год, в возрасте 14 лет, я начал играть музыку в стиле ритм-н-блюз. А будучи подростком, я вкладывал все мое сердце в аккорды, которые я выигрывал на своей гитаре. И как только я попал в мир музыки, подобно многим музыкантам того времени, я очутился в мире наркотиков и всевозможных политических пристрастий. Это было время, когда Америка вела войну во Вьетнаме, и было большое брожение умов вокруг вопроса о значении этой войны и вокруг вопроса о судьбе нации. И вот я со всем пылом юности окунулся в музыку и во все это. Мои волосы стали еще длиннее, ниже плеч. Сегодня я выгляжу несколько иначе. В самый разгар всей этой деятельности, я никогда не забуду, я отправился на концерт, который проходил в кафе типа «Underground», чтобы послушать известную рок-группу из Сан-Франциско. Я подхожу к гитаристу после концерта просто, чтобы сказать ему, как клево он играет блюз. У него тоже длинные волосы, длинная струящаяся борода, прекрасная электрогитара. Наверное, так мог бы выглядеть Иисус, если бы взял в руки электрогитару. И вот я подхожу к нему, чтобы поделиться шмалем. Это был мой тогдашний способ выражения благодарности музыкантам. А он повернулся, посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Нет, чувак, только Иисус — ответ».
0: Наверное, это было то, что вы меньше всего ожидали услышать.
2: Ничего подобного я никогда раньше не слышал. Ведь я был воспитан как еврей. Я вырос в синагоге, я прошел бар-мицву. И хоть я и был хиппи, система ценностей внутри меня все же была сформирована еврейской традицией. Эта система гласила: у христиан свой Бог, а у нас, евреев, свой. Его слова буквально пронзили меня насквозь, как будто кто-то вылил мне на голову ушат ледяной воды. И я так рад, Сид, что он хоть и был посвященным христианином, но не подозревал, что я еврей. Он не постыдился этих нескольких слов, потому что они были семенем, упавшим в мое сердце. Невероятная вещь произошла годом позже, когда этот музыкант покинул группу, и из всех городов для своего постоянного проживания он выбрал именно тот город, где жил я.
0: А, так это был Бешерт. Ваша встреча была предопределена.
2: Да, это было предопределено, потому что он тут же становится моим личным учителем игры на гитаре, а я становлюсь его учеником. Я никогда не забуду, как с самого первого урока, когда мы непосредственно обратились к стилю блюз, он начал петь в этом стиле о своем обращении к Богу, а затем запел и другие христианские песни и гимны в стиле рок, да так, что это было проникновенно и по-настоящему духовно. Это так сильно коснулось меня тогда, что навсегда оставило неизгладимый след в моей жизни.
0: А что явилось причиной того, что все это из категории «просто интересного» перешло для вас в категорию «личной веры»?
2: Это был исключительно суверенный, сверхъестественный акт божественной воли, потому что я никогда в жизни не был в церкви. Ну, то есть я вообще ничего не знал о существовании Нового Завета. Я знал о Библии ровно столько, сколько знают о ней многие другие, что это книга, в которой описано множество историй. Может быть, даже исторически верных, но все-таки не имеющих отношения к реальной жизни. Но как же мало я мог оценить их содержание в плане их реальности. И вот однажды вечером, в свой день рождения, когда мне исполнилось 17 лет, поздно вечером, около 11 часов, я выходил из заведения, где подавали еврейские деликатесы. В руках у меня был сэндвич с мясом, кукурузой и сыром, приправленным русским соусом. Далеко не кошерной комбинации.
0: Зато очень еврейская.
2: Мне она страшно нравилась. Я направлялся домой и зашел во двор этого заведения. А надо вам сказать, что в это время наша группа переживала не лучшие времена. Хотя мы уже вплотную подошли к деланию настоящей музыки, но одного из наших арестовали по обвинению в хранении наркотиков. Я сам только что расстался с любимой девушкой. И казалось, что буквально все происходящее заставило меня задуматься над тем, кто я и зачем живу. И в тот момент, когда я оказался во дворе, я почувствовал, как будто меня накрыло облаком. Я начал плакать. Я вдруг почувствовал себя в чьем-то присутствии. Еда упала на землю, я посмотрел на нее и вдруг понял, что моя жизнь проходит даром. Прямо на улице, на углу, я упал на колени, обливаясь слезами, и вдруг услышал голос, обращенный ко мне. «Берри, тебе нужно больше веры». И так трижды я слышал, как этот голос обращался ко мне. Слова звучали так же ясно, как сейчас, когда я говорю с вами. «Берри, тебе нужно больше веры». Что я могу сказать, Сид? В то же мгновение, как будто чешуя упала с моих глаз. Я понял, что нахожусь в присутствии самого Бога, моего Отца, Бога Авраама, Исаака и Иакова. И я знал без малейшей тени сомнения, что Иисус, Иешуа, это Мессия народа Израиля. Я стал открывать Ему свое сердце и просил Его войти в мою жизнь.
0: А знаете, прямо сейчас, в этот самый момент, здесь есть присутствие Божье. И, может быть, вы не слышите голос Бога, но вы должны знать, что Бог наблюдает за вами. Это далеко не простое совпадение, что вы сидите сейчас перед телевизором. Его присутствие проникает к вам сквозь экран. Оно касается вас прямо сейчас. Вы почти физически можете ощущать Его присутствие. Несколько раньше Берри сказал что-то очень важное, если вы заметили. Он сказал, что у него был хороший отец. Но он также говорил что-то о Боге, как об отце. Никто из нас никогда раньше не испытывал той любви, которая приходит от Бога Отца. Я сам никогда этого не знал, пока не испытал лично. И прямо сейчас, в этот момент, если и вы захотите этого и скажете «Бог Авраама, Исаака, Иакова, я согрешил против тебя, я раскаиваюсь в этом, я прошу тебя во имя Иисуса простить мне мои грехи и жить в моем сердце, я так хочу познать тебя».

0: Привет всем, с вами снова Сидрот, ведущий этой передачи, и со мной в студии Берри Сигал, житель Израиля, еврей по национальности, который пережил в своей жизни встречу с Богом Авраама, Исаака и Иакова и обнаружил, что наш Мессия уже приходил однажды, его имя Иисус. Берри, как же вы попали в Израиль? Большинство американских евреев считает, что Америка и есть Израиль.
1: Тогда им нужно усвоить, что Божий Израиль — это место, земля, которая находится на Ближнем Востоке. Самое невероятное, второе чудо в моей жизни произошло, когда я начал читать Библию от Бытия до Откровения, особенно после того, что мне довелось пережить в 1971 году. Кстати, на мой день рождения, когда мне исполнилось 17 лет. Именно тогда я наткнулся на это место из 8 главы.

0: главы пророка Захарии. Конечно же, раньше я никогда не читал этого места, и когда я прочел его, было такое впечатление, что вместо слышимого голоса на этот раз как будто зажглись лампы неонового света, освещая библейские слова. В этой книге еврейский пророк Захария говорит в 8 главе, 7 и 8 стихах, «Так говорит Господь Саваоф, вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца». Я подумал, а где эта страна Запада? К западу от Иерусалима находится Европа, и Соединенные Штаты тоже хорошо подходят. Прежде всего, я спасен, я из страны Запада. А потом Библия продолжает в 8 стихе 8 главы. «И приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом, в истине и правде». Я сказал себе, минуточку, вот оно, мне надо ехать домой, в Иерусалим. И тут же это было решено. Было ясно, как белый день, что Бог обращался ко мне. Вдруг пришло библейское знание о том, что меня, как еврея, Бог призывает вернуться в Израиль, землю наших предков.
1: Сейчас нас смотрят разные зрители. Евреи и неевреи. Зрители на Украине, в России и в Европе. Почему они должны обязательно хотеть уехать в Израиль? Ведь Израиль — это очень неспокойное место. Я знаю, что в Израиль приехало много евреев из России, но многие не приехали.
0: Да, это так.
1: Большинство не приехало.
0: Честно говоря, Сид, Бог говорит в Своем Слове в книге «Бытие», «Я благословлю благословляющих тебя, и проклинающих тебя прокляну». Поэтому я тревожусь в основном не за будущее Израиля, потому что Бог уже пообещал благословить Израиля. И Он благословит, и будет верен Своему Слову. Нам также известно, что во многих библейских стихах совершенно ясно сказано о том, что Бог обещает привести евреев домой физически, на их географическую родину, называемую Израиль, со столицей Иерусалимом. Я лично, как еврей, буду больше бояться оставаться в другой стране, в неуверенности за свое будущее, чем, по крайней мере, знать, что то, что говорит Библия о Иерусалиме, это правда. Как по отношению к Иерусалиму, так и ко всему Израилю. По-моему, есть потрясающие пророчества о том времени, когда Бог возвратит евреев домой. Он откроет их глаза ко спасению. Более того, Он даст этой земле процветание и снова наполнит эту землю. А вам известно, что Израиль сегодня имеет больше жителей, чем когда-либо ранее? Их становится все больше и больше. Бог дает этой стране процветание, несмотря на все ее несчастья.
1: Ну хорошо. Вы говорили о евреях, живущих на Западе, включая самого себя. А как насчет евреев, живущих к северу от Иерусалима, в странах бывшего Советского Союза?
0: Если не возражаете, я бы хотел просто прочесть современные новости из ежедневной газеты, которые можно найти в Слове Божьем. Эти слова становятся для нас такими ясными. Давайте обратимся прямо к Иеремии.
1: Позвольте мне пояснить. То, что Берри собирается сейчас сделать, это прочесть пророчество, записанное Иеремией 1000 лет назад, конкретно относящееся к евреям, живущим к северу от Иерусалима, то есть в странах бывшего Советского Союза.
0: Так оно и есть. На север от Иерусалима находятся страны бывшего Советского Союза, и то, что написано в 16 главе Иеремии, звучит, как будто читаешь новости из ежедневной газеты в наши дни. Эта книга сама по себе чудо. В 14 стихе говорится, «Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Как это просто!
1: Как вы находите свое проживание в стране, ситуация в которой столь изменчива? Вы ведь привыкли к хорошей жизни в Америке. Уж я-то знаю. Вы же приехали именно оттуда. Вы удовлетворены своей жизнью в Израиле? На самом деле, вам действительно нравится жить в Израиле?
0: Да, нравится. Я влюблен в эту страну. Когда Иерусалим и Израиль у тебя в крови, тебе уже больше ничего не надо. Даже несмотря на существующие там проблемы, я должен дать вам правдивое свидетельство из своей собственной жизни. Я вернулся в землю Израиля, будучи послушным Слову Божьему, И сейчас у меня есть жена израильтянка, прелестная женщина.
1: Я знаю об этом.
0: У меня 3 замечательных ребятишек, 2 собаки, хороший дом, классная работа в миссии гуманитарной помощи.
1: Когда русские евреи приезжают в Израиль, они могут получить гуманитарную помощь?
0: Да, могут. Но позвольте мне закончить начатую мысль. Я сейчас имею больше, чем я имел, живя в Америке. И честное слово, если Бог призывает кого-то из еврейской национальности вернуться в землю отцов, и они послушны Божьему зову, то это означает, что они являются исполнителями Слова Божьего. В ответ происходит высвобождение благодати Божьей, Его любви, которая обеспечивает их процветание. Я прямо могу сказать, то, что произошло в моей жизни, это лучшее из всех историй.
1: А каким вам видится будущее Израиля?
0: Я вижу многое, чему суждено случиться в Израиле. Прежде всего, я вижу, как нарастает конфликт. Было бы неправильно не видеть этого. Пророк Захария, например, также говорил о том, что в последние дни произойдет много всего. И одно из этих событий касается Иерусалима. Там сказано: «Вот я сделаю Иерусалим чашу исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Нет никаких сомнений в том, что в последние годы наблюдается тенденция втягивания разных народов в конфликт вокруг Иерусалима. Они ловятся на это, как рыба на крючок.
1: Так почему же тогда вы хотите там жить?
0: Да это же центр земли. Это самый центр из всех Божьих устремлений. Есть одно, что я могу сказать, как мессианский еврейский верующий. Я знаю конец у этой истории. Это хороший конец. Об этом говорится далее в книге пророка Захария в 14 главе. Здесь упоминается одно величайшее обетование. «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю Восточному и половина их к морю Западному, и Господь будет царем над всей землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Я знаю, что в конечном счете Иешуа, Мессия, возвращается в ответ на наши молитвы, чтобы быстро прийти в Иерусалим. Он будет царем царей и Господом господствующих на все времена. И я хочу быть именно там, впереди всех.
1: Те живые воды, о которых говорил Берри, они уже текут сейчас. Они текли все время, пока шла наша передача, и они текут к вам. Я верю, что Бог говорит сейчас: «Возвращайся домой, возвращайся в Иерусалим». Со мной в студии Берри Сигал. Мы обнаружили такие слова, сказанные Богом: «Благословляющие Израиля будут сами благословенны, а проклинающие его и сами будут прокляты». А давайте посмотрим, действительно ли Господь исполняет это слово, и мы увидим, что это именно так. Берри, приведите, пожалуйста, исторические примеры того, что случилось со странами и отдельными людьми, которые выступали против Израиля.
0: На протяжении всей истории мы видим, как снова и снова повторяется одна и та же картина. Каждая империя переживала падение, если она шла против народа Израиля и еврейского народа в целом. Сразу за появлением испанской инквизиции пала Испанская империя. Евреи, которым удалось спастись, тысячами бежали от инквизиции в Голландию. В результате наступило неожиданное процветание территории Нидерландов. Евреи бежали в Турцию, и мы тут же наблюдаем подъем турецкой Османской империи. Таким образом, где бы ни появлялись евреи, если они были приняты, эти страны получали благословение. Возьмем историю Британской империи за последнее столетие уходящего тысячелетия. Как только англичане повернулись против евреев и затем начали кромсать земли на Ближнем Востоке, сразу в связи с ценами на нефть, а также в результате политических промахов, Британская империя, которая была величайшей из когда-либо существующих на земле империй, уменьшилась до размеров очень небольшого государства с совсем маленькой армией. Поэтому я верю, что существует закономерность. И я также верю в то, что она касается абсолютно всех стран и народов. В ходе истории мы были тому свидетелями снова и снова.
1: Итак, для человека еврейской национальности, который размышляет, ехать ему в Израиль или нет, самым большим благословением для Бога будет то, если он предаст себя Господу и поверит, что Иисус искупил и омыл его грехи. И если вы еврей, то отправляйтесь за благословением, которое ждет вас в Израиле. Слово «еврей» означает «божий поклонник». Берри, скажите, а как Бог использует поклонение?
0: О, просто невероятным образом. Такого не видели в Иерусалиме, возможно, со времен храма. Взять хотя бы последние месяцы. Наблюдалось последовательное исполнение Священного Писания. В 62 главе Исаии Бог говорит, что Он сделает Иерусалим местом хвалы для всех народов земли. И сегодня больше, чем в 12 различных местах у ворот вокруг старого города, также и в новом городе мы поклоняемся Иешуа. Мы поклоняемся Богу Израилеву 24 часа в сутки, когда несем вахты, хвалы и поклонения, передавая эстафету каждые 2 часа. И вот, наконец, по крайней мере, раз в году святые Божии собираются на том месте, где когда-то стоял дом Авет-Эдома в Кирьят-Яариме, или там, где несколько месяцев оставался Ковчег Завета, пока Давид не вернул его. Мы также поклоняемся Богу Израиля на том месте в Кирьят-Яариме. Это совсем не то, что религиозные богослужения. Мы просто собираемся все вместе, чтобы часами поклоняться Царю Царей и Господу Господствующих. Я верю, что есть нечто, что можно ожидать в ближайшем будущем, когда мессианские евреи и христиане будут все больше собираться вместе в Иерусалиме. Это восстановление феномена прославления левитов и поклонения в земле Израиля. И нет большего благословения, чем возможность сделать это именно там, где когда-то покоился Ковчег Завета, а также вокруг Иерусалима.
1: А теперь вы услышите нечто такое, что до сих пор доводило слышать отнюдь немногим людям. Мы с вами перенесемся в 1967 год, в события шестидневной войны, когда Иерусалим впервые в истории нового времени оказался в руках евреев. Расскажите нам о том, что это за голос, который мы сейчас услышим, и что это за взрывы.
0: Но это самые настоящие взрывы с мест ведения военных действий. 7 июня 1967 года еврейская армия вошла в город через Львиные ворота. И то, что мы сейчас услышим, это настоящий голос диктора, объявляющий по радио о том, что солдаты бегут по улицам Иерусалима, чтобы наконец-то достичь западной стены и храмовой горы для воссоединения города Иерусалима в качестве столицы еврейского народа впервые за 2000 лет.
1: А что они говорят?
0: В общих чертах речь идет о том, что они находятся в старом городе, и как их переполняют чувства. Трудно поверить в то, что они здесь бегут по улицам Виа Долороса и, наконец, достигают западной стены.
1: Давайте послушаем это прямо сейчас. Итак, Берри Бетья Сигал.
0: Храмовая гора, храмовая гора, навек в наших руках. Обстрел прекратился. На часах 10:20. 7 июня 1967 года. В эти минуты мы проходим под львиными воротами. Я стою в воротах. А сейчас мы выйдем отсюда на залитые солнцем улицы. Львиные ворота. И вот мы в старом городе. И вот мы в старом городе. Солдаты приближаются к стене. Сейчас мы маршируем по улице Виа Долороса.
1: На еврейскую Пасху говорят так: «Увидимся в следующем году в Иерусалиме». А сейчас вы можете переживать Божье присутствие во имя Иешуа, еврейского Мессии. И где бы вы ни были, вы почувствуете мир. Но если вы еврей, помните, что в сердце еврея Иерусалим. Вы почти готовы пережить удивительное присутствие Божье. Так говорит Бог: «Я люблю тебя. У меня есть цель для твоей жизни. Ты для меня особенный. Испытайте его любовь».

Посмотрим «Песни песней» Соломона, глава 2. Сегодня я буду говорить о воскресении. Я подумал, что поделюсь этим в это воскресение и следующее. «Песня песней» Соломона, глава 2. Эти чудесные стихи говорят о большем, чем кажется на первый взгляд. «Я нарцисс Саронский, лилия долин». Затем стих 2. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Вся эта книга — это история об Иисусе Христе и Его любви к церкви. Иисус — жених, а вы и я — часть невесты Христовой. В первом стихе Иисус говорит о Себе. Он представляет Себя своей возлюбленной, которая будет Его женой. Он говорит, что «Я нарцисс Саронский, я лилия долин». Затем Он просит разрешения сказать и о ней, кто она. Он говорит своей невесте, Сунамитянке. Он говорит, «Тебе может казаться, что ты ничто, или чувствуешь, что ты никто. Жизнь могла обойтись с тобой так, что ты чувствуешь себя выброшенной, бесполезной куклой. Тебе может казаться, что ты след прошлого, что у тебя не осталось ничего, что тебе нечего предложить. Из-за всего, что вы пережили, вы можете чувствовать, что от этого осталась лишь оболочка того, кем вы были раньше. Но он говорит, «Разреши мне сказать тебе, какое я вижу тебя. Я вижу тебя, как лилию между терниями». Когда я смотрю на других девушек, которых я мог бы выбрать, я вижу тебя, как лилию между терниями. Об этом я и хочу сегодня проповедовать. Цель воскресения Иисуса Христа в том, чтобы преобразовать каждого из нас в лилию между терниями. Жизнь наполнена контрастами. Холмы и долины, холод и жара, ночь и день, засуха и потоп, мир и война. Всегда есть контраст, слезы и смех. Здесь также есть контраст. Лилии и терния. Трудно найти большую противоположность, чем эти два растения. Оба растут в природе. Оба из царства растений, оба ассоциируются с Пасхой и Воскресением, но при этом они полностью противоположны друг другу. Терния — нет другого слова, которое лучше описало бы то, что произошло в Эдемском саду. Бытие 3. Здесь Адам и Ева отдали владычество сатане. Внезапно пришло проклятие. Земля уже не давала плод. Часть проклятия была в том, что земля больше не будет давать плод. В поте лица ты будешь работать, и земля всегда будет давать тебе терния и волчцы. Этот мир стал местом терний из-за греха. Это представляет собой терния. Бог сказал Израилю идти в обетованную землю, где они нашли бы землю, текущую молоком и медом. Он произнес семь благословений, которые они получили бы в обетованной земле. В книге чисел, глава 33, Бог предостерегал их. Он сказал, «Непослушание поднимется среди вас, как терний, и задушит благословение, которое я хочу дать моему народу». Иисус учил, что доброе дерево приносит добрый плод, а плохое дерево — терния. Иисус учил притчи о сеятеле, где терния, в которой было посеяно семя, заглушила жизнь,

0: в том семени.
1: Во 2 Коринфянам 12 Павел говорит, что ему дано жало или терние в плоть. Затем он говорит более конкретно: «Ангел сатаны». Мы в церкви больше не говорим о сатане. Он как бы не популярен в церкви. Мы никогда ничего не слышим о сражении. Павел сказал, что ему дано жало в плоть. Терния в его плоти была атакой, которая, по некоторым предположениям, была посланием от сатаны. Мне нравится, что он сказал. «Я отказался смотреть на терния, которым сатана атаковал меня. Отказался слушать послание, которое он хотел мне дать. Отказался смотреть глазами погибели. Вместо этого я взял терния горечи и принес его к престолу благодати и обратил его в мое служение. Моя беда превратилась в мое служение. Терния — это атака на плоть. Послание сатаны должно было завладеть моим разумом, окутать мое мышление и заставить разозлиться и сомневаться в Боге. Павел сказал, что послание сатаны не было принято. Он сказал, что ему послано жало в плоть, ангел сатаны, чтобы через него дать послание. Какое послание сатана хотел передать Павлу? Я уверен, он хотел, чтобы Павел услышал, что Бог его не любит, чтобы он услышал то, что и вы слышите в тихом шепоте, когда вас атакуют терния жизни. Послание сатаны говорит, что Бог не отвечает на ваши молитвы, что Он против вас, и Ему нет до вас дела. Где Бог, когда вам больно? Почему плохое случается с хорошими людьми? Если Бог реален, то почему Он позволяет происходить трагедиям? Такое послание приходит, когда терния жизни причиняют боль, когда наше сердце сломлено. Но Павел говорит: «Не получилось. Твое жало не принесло послание, которое ты хотел передать. Я обращу жало в благословение, дам ему сделать меня смиренным, чтобы мне не превозноситься. Мое несчастье станет моим служением. Из терний вырастет что-то прекрасное. Бог хочет поднять меня, чтобы я стал лилией среди терний». Он делает то же самое с вами и со мной. Мы живем в мире, полном тернии. Мы живем между первых двух глав Бытия и последних двух глав Откровения. Первые две главы Бытия говорят о рае, который потерял Адам и Ева. Последние две главы Откровения заканчиваются рассказом о рае, который мы наследуем через смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Пока мы живем между первых двух глав Бытия и последними двумя главами Откровения, нам предстоит прожить 1835 глав. Возможно, вы живете в книге Иеремии. Вы плачете в этот период вашей жизни. Так было у Иеремии, плачущего пророка. Возможно, вы переживаете печаль. Возможно, вы находитесь в книге Иова. У вас такой период, когда враг атакует вашу семью, финансы и все, что у вас есть. Он даже заставил вас сомневаться, по-прежнему ли Бог любит меня. Возможно, вы в книге Бытия с Иосифом, вы в яме, и все, чего вы ожидали, украдено у вас. У вас осталась только мечта. Я говорю вам, Иисус сказал, что в мире мы будем иметь скорбь. Я перефразирую это. В этом мире вы встретите терния. Они придут, но мужайтесь. Я победил мир. Иисус сказал, мир атаковал меня, но я победил терния этого мира, и вы также сможете. Мы живем в мире терний. Любовь охладевает. Обещания ничего не значат. Клятвы брачного алтаря нарушаются. Семьи разрушены разводом. Терния жизни атакуют. Диагноз врача, увольнение, потеря дома. Многое происходит. Мы живем в мире тернии. Когда Иисус пришел в этот мир, Он не игнорировал терния. Он мог бы явиться в венце,
0: Но единственный венец, который он носил на этой земле, был жесткий, терновый венец, который сделали римские солдаты. Когда солдат взял ветви, сплел этот венец и надел его на драгоценную голову Иисуса, он не знал, что это пророческое действие. Этим Иисус принял наше проклятие. Венец представляет собой проклятие. Иисус Христос увенчан нашими ошибками, грехом и нашим проклятием. Он взял наше проклятие и стал лилией среди терний. Мир без Иисуса Христа — это не что иное, как тернистое место. Он посмотрел на мир без спасения, без помощи, без искупления и сказал, «Я буду лилией среди терний. Я сойду туда, где они. Я приду в это тернистое место». Я так благодарен, что Он надел терновый венец. На Него надели венец, над Ним издевались, но Он принял его ради вас. Он взял ваше проклятие и ваш грех. Раньше верили, что у лилии есть 5 особенных качеств. Об этом проповедовали. Люди верили, что есть 5 особенностей. Номер 1. Лилия считалась хорошим лекарством. Если вы близки к обмороку, съешьте лилию. Если были физические проблемы, то советовали съесть лилию. Это так просто, но это истина. Есть долина болезни и немощи. Но Иисус по-прежнему жив. Он может исцелить вас. Он был изъязвлен за ваши грехи. Он был мучим за ваши беззакония. Наказание мира вашего было на нем, и ранами его вы исцелились. Церковь теряет послание сверхъестественного. Церковь стала запрограммированной и прагматичной. Все разложено по маленьким коробочкам. Мы почти не верим в исцеление. Сегодня я хочу провозгласить, что лилия в долине болезни — это Иисус. Иегова Рафа — его имя. Он Господь, который исцеляет. Если у вас рак, заболевание крови, болезнь сердца, если врачи уже ничего не могут сделать, это не конец, потому что Иисус Христос — ваш целитель. Он сказал, «Во имя Мое будут возлагать руки на больных, и они будут здоровы». Вы верите, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же? Вы верите, что Он может исцелить даже на этом служении, в этом зале, в этом потоке, который переполняет нас? Будь исцелен во имя Иисуса Христа. Давайте прославим Его. Помните, что Он не только проповедовал и учил, не только проповедовал, учил и говорил, Он пришел исцелять больных. Прикоснитесь к кому-то и скажите, «Будь исцелен во имя Иисуса!» Вы будете здоровы. Давайте прославим Его. Давайте прервемся на хвалу на этом первом пункте о лилии. Я верю, что в церковь возвращается движение Божие, которое пробудит исцеление и силу Святого Духа, пробудит нас больше, чем вы когда-либо видели. Слава Богу за то, что церкви нужно возвращение исцеляющей силы. Кто-то сейчас слушает меня, у вас нет никакой надежды на исцеление. Враг говорил вам, все будет только хуже, но я провозглашаю, Он Господь, который исцеляет вас. Он лилия. Вы атакованы болезнью, но послушайте, Он лилия вашей долины. Во-вторых, у лилии сладкий аромат. Я могу почувствовать его. Это настоящая лилия. У нее очень сильный аромат. Павел говорит, что имя Иисуса — это как благовоние. Его жертва, когда Он умер на Голгофе, была сладким ароматом спасения для уверовавших.
1: Я хочу, чтобы вы поняли, когда вы используете Его имя во время кризиса, в тот момент, когда вы говорите «Иисус», все наполняется ароматом. Неважно, насколько все плохо. В тот момент, когда вы говорите «Иисус», Его аромат наполняет комнату, все становится лучше, потому что в этом имени есть сила. Я просто хочу, чтобы вы произнесли Его. Это простое Евангелие, но это истина. Он целитель. В имени Иисуса есть сила. Произносите Его. Написано, Его имя подобно изливаемому благовонию. Все, что вам надо сделать, это сказать «Иисус», и аромат победы наполнит комнату. Третья особенность лилии — это 7 зернышек внутри каждого цветка. Я вижу их. Вам не видно, но я вижу, что их ровно 7. Они белые. Иисус в книге Откровения 19 описан, как одетый в белые одежды. Иисус сказал, что Он умрет. Не знавший греха станет грехом, чтобы мы могли быть омыты и стали белые, как снег. 7 зернышек представляют 7 духов Господа. Об этом говорится в книге Откровения. Когда вы приходите к Иисусу, вы призываете Его имя. Он сказал, что вы можете обрести Дух Господень, Дух мудрости, Дух совета, Дух силы, а не слабости, Дух познания, Дух понимания, Дух благоволения. Когда вы покинете это служение, то вы хотели бы знать, что Дух Господень с вами. Дух мудрости, Дух совета, Дух силы, Дух знания и понимания. Он сказал, все это содержится в том, кто я. Я подумал о том, чему они учили. Лилия очень плодовитая. Одно растение может произвести 50 других. Это говорит об Иисусе. О том, как Он вошел в гробницу, был насажден как человек, но Он был первым плодом среди тех, кто умер. Он стал семенем за всех нас, которые однажды войдут в могилу. Если Он вышел, то выйдем и мы. Иисус Христос победил. Через Его смерть, погребение и воскресение Он победил смерть. Благодаря тому, что Он живет, мы также будем жить. И последнее. Это самый высокий из всех цветов. Лилия растет так, что может стать выше всех других. Это говорит об Иисусе. Он выше всех других. Рядом с Ним нет других богов. Он богат, Он силен, Он могуч. Обратите внимание, что Его голова опущена. Это говорит о смирении. Когда я не могу достичь Его, то Он сам готов спуститься ко мне. Когда я не могу достичь Его праведности, Его святости, Он говорит, «Я приду туда, где ты». Я оденусь в плоть, пойду на крест и умру. Хотя я и царь, царей, я контролирую мир, я самый могущественный из всех, вездесущий и всемогущий Бог, я сойду. Я унижусь и стану вашим спасителем. Я так благодарен за это. Он говорит, вот, что я хотел сделать и сделал. Когда я появился на этой планете, вот какой была жизнь. Но когда я появился, я стал лилией среди тернии. Вот, что я хочу сделать с тобой, моя церковь. Я преобразую тебя. Сделаю так, что церковь, тело Христово, станет лилией среди тернии. Без церкви мир — это только вот это. Послушайте те, кому мы не нравимся. Однажды, когда зазвучит труба и будет восхищение, Он заберет нас. Вот чем станет эта планета. Ничто, кроме тернии. Антихрист наденет венец, но проиграет и останется с остальными проигравшими. Что я хочу сказать? Пока церковь здесь, есть надежда для мира. Мы — лилия среди терний жизни. Он говорит: «Вы моя лилия среди терний. Я не пришел, чтобы удалить их и дать вам идеальную жизнь. В этой жизни вы будете встречать тернии, но я преобразую вас, проведу вас через то, через что проходят другие люди. Но вместо того, чтобы ожесточиться и стать несчастными, я обрету для себя людей, которых преобразую моей силой. Они станут лилиями среди терний,

среди проклятия, боли, разрушенных жизней. Я неравнодушен к вашим страданиям, но посреди этого я преобразую вас в лилию. Произойдет что-то прекрасное. Я не знаю, через что вы прошли или проходите. Просто откройтесь Богу. Это ложное Евангелие, если мы говорим: «Приди к Иисусу, ты расцветешь, и жизнь будет прекрасна». Будут мгновенные чудеса. Раз. Смотри на свой брак, на финансы. Смотри, что делает Господь. Разрешите показать вам истинную картину христианства. Раз. Дело не в том, что вы не будете сталкиваться с проблемами, с которыми сталкиваются другие. Не будете плакать или переживать трудности. Он говорит: «Я подниму вас, как лилию, из тернии». Вы подниметесь из той же почвы, но она не погубит вас. Она вас и взрастит. Я произведу что-то прекрасное среди недостатков жизни. Как бы враг не хотел разрушить вас, я использую это, чтобы превратить ваш пепел во что-то прекрасное. Но это еще не произошло. Держитесь крепко, потому что прекрасные дни придут. Если все, что у вас есть, это терния, вы окружены печалью и болью, не сдавайтесь. Бог видит вас другим. Бог видит вашу жизнь по-другому. Все выглядит так из-за того, что вы пережили, но Бог говорит: «Я вижу вот это. Однажды я возьму тебя, и останется только это». Иисус идет. Он сделает из безобразного что-то прекрасное. Это послание Пасхи. Вы лилия среди тернии. Большое спасибо за то, что смотрели эту программу. Вы не случайно смотрели это послание. Я верю, что есть пути, приводящие в Царство Божие. Я верю в силу Божьего Слова, которое может коснуться вашего сердца. Пришло время изменений. Помолитесь этой молитвой. Все начинается с вашей веры, когда вы говорите: «Господь, я не могу измениться сам. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой, скажите: «Господь Иисус, мне надо изменить жизнь. Мне нужен разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто скажите: «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог иметь новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Мы находимся в нашем офисе в Палмер-Лейк, Колорадо, и я очень рад, что наши близкие друзья и партнеры вместе с нашей командой присоединились к нам. Я чувствую голод, я чувствую, как он проявляется в людях. Это просто удивительно. Ребята, вы чудесные. Мне нравится смотреть на вас, и я думаю, что все дело в том, что вы полны Духа Святого. Вот почему вы такие красивые. Аминь. Сегодня мы будем говорить о Духе Святом. Я хочу сказать, что предыдущий месяц моей жизни был просто удивительным. Все началось месяц назад. Я постился, и Дух Святой обратился ко мне. Он сказал, «Открой книгу Деяний». Ирония этого момента кроется в том, что в прошлый раз, когда я был в длительном посте, Дух Святой сказал мне, «Открой книгу Деяний». Я открыл ее, и когда я читал ее в прошлый раз, то больше всего меня впечатлил апостол Павел. Бог призвал его для того, чтобы он пошел к язычникам. Но из-за того, что он любил евреев, в каждом городе он в первую очередь заходил в синагогу. В результате этого он вновь и вновь попадал в неприятности. Самые большие проблемы, с которыми он сталкивался, были именно с евреями. Бог обратился ко мне во время того поста и сказал, «Оставайся в том, к чему я призвал тебя, ведь если ты выйдешь из этого призвания, то у тебя начнутся неприятности». В этот раз, когда я читал книгу Деяний, то удивился тому, как Бог открыл мне нечто новое. Я с самого начала обратил внимание на то, как сильно апостолы, верующие и лидеры в книге Деяний искали, взаимодействовали, полагались и говорили о Духе Святом. Я всюду замечал это, и тогда я понял, что он был неотъемлемой частью их жизни. Он был частью всего того, что они делали. Только послушайте некоторые комментарии, которые мы видим в книге Деяний. И это далеко не все из них. Вот что нам написано. «Свидетели ему все мы и Дух Святой». Мы также читаем, «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, и один из них предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, сии, быв посланы Духом Святым, ибо угодно Святому Духу и нам, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их». Павел понуждаем был Духом свидетельствовать. Павел положил в духе пойти в Македонию. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует. Так внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вы всегда противитесь Духу Святому. Вы видите, как много он говорит о Духе Святом? И тогда я подумал, постойте, я не вижу подобного в свое время. Почему мы не говорим так о нем? Вы со мной? Я хотел бы сказать кое-что. Я считаю, что мы должны прояснить это. Во-первых, христианская жизнь практически невозможна без Духа Святого. Да? Без Духа Святого христианство становится сухим, монотонным и мирским. Уберите Духа Святого из церкви, и она превратится в социальный клуб или станет религиозным учреждением. Без Духа Святого нет любви. Без Духа Святого нет откровения. На самом деле, Писание становится смертельным без Духа Святого. Потому что 2 Коринфянам 3:6 говорит, «Буква убивает, а Дух животворит». Без Духа Святого нет видения. Без Духа Святого нет радости. Без Духа Святого нет мира. Без Духа Святого нет свободы. Павел говорит во 2 Коринфянам 3:17, «Господь есть Дух». Это интересно. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Давайте остановимся на минутку. А где Дух Господень? Он вездесущий. Он повсюду. Поэтому мы должны лучше понимать, что он на самом деле говорит. Более правильный перевод его слов звучал бы так. «Там, где Дух является Господом, там свобода». Ему не дают быть господином.
Что значит быть господином? Это значит иметь абсолютную власть. Далеко не в каждом доме ему позволяют быть господином. И то же самое можно сказать и о жизнях многих христиан и церквей. Там, где ему не позволяют быть господином, нет свободы. Вы становитесь сухими, вы теряете радость, теряете покой. Жизнь больше не интересна вам. Мне 50 лет с копейками. Не могу поверить в то, что я сказал это. Но я также сильно люблю жизнь, как и в тот день, когда Дух Божий впервые наполнил меня. Тогда мне было 19 лет. Это было в июне 1979 года. Теперь вы представляете, сколько мне лет. Знаете, цель нашего учения — познакомить вас с личностью Духа Святого. Мы могли бы написать множество томов. Я мог бы проповедовать на протяжении многих недель, рассказывая о Духе Святом. Вы можете представить себе, чтобы я встал и рассказал все о Лизе Бивер за 4 урока? Я ни за что бы не справился с этой задачей. Я нахожусь в браке с этой чудесной женщиной уже 30 лет. Я хочу сказать вам кое-что. Я продолжаю расти в познании ее, ее личности, ее путей. И это происходит каждый день. Я ни за что не мог бы рассказать вам о ней за 4 урока. Я мог бы дать вам лишь поверхностное представление. Мог бы рассказать вам о том, как связаться с ней, как вам стоит общаться с ней, как слушать ее, как работать с ней. Я мог бы помочь вам начать этот путь, но я не мог бы рассказать вам о ней все. Поэтому если вы ожидаете, что я расскажу вам на этих уроках все о Духе Святом, даже и не надейтесь. Мы с Лизой знакомы всего 30 лет, а он существовал вечность и будет существовать вечность. Если вы еще не поняли, то ему немного больше, чем Лизе. Вот та ужасная ошибка, которую допускают все христиане. Они пытались, они пробовали исследовать и понять дела Духа Святого, при этом не познав Его как Личность. Вы совершаете огромную ошибку, когда так себя ведете. Знаете, очень важно, чтобы вы поняли это, чтобы мы записали это в своем сердце. Дух Святой — это Божественная Личность, которая безгранично свята, безгранично мудра, безгранично могущественна, но при этом удивительно нежна, удивительно чувствительна и удивительно сострадательна. Он достоин нашей любви, нашего восхищения, нашей веры, нашего посвящения, полной отдачи. Или Дух Святой — это лишь влияние, которое исходит от Бога? Может быть, это божественная мистическая сила, нечто похожее на дух щедрости или дух демократии? Такой взгляд является жестоким, поверхностным и даже оккультным. Если мы верим в нечто подобное, то в итоге мы становимся жертвой духовной гордыни. Ведь тогда мы начинаем считать себя высшим сословием христиан и начинаем смотреть на других свысока. Вы со мной? Однако, если мы смотрим на Него как на безмерно великого, славного, чудесного, сильного, мудрого и святого, смотрим на Него как на Личность, которая согласилась с Отцом и Сыном, чтобы прийти и жить в нас, чтобы сделать наши жизни хорошими, то мы просто не можем не упасть на свое лицо и не остаться в таком положении, в положении смирения. Вы согласны со мной? Знаете, что говорят люди, которые смотрят на Бога как на какое-то влияние, которые смотрят на Духа Святого как на Божественную Сущность? Они говорят: «Я хочу больше Духа Святого». А те, которые понимают, что Он является чудесной, но при этом могущественной Личностью, говорят: «Как я могу отдать Ему еще больше себя?» Вы не будете ходить с духовной гордыней, считая, что в вас больше кого-то. Вы понимаете, что вам нужно все больше и больше отдавать себя этому чудесному Творцу. Вы скажете аминь на это? Некоторые люди смотрят на Дух Божий как на какое-то влияние со стороны, а не как на Личность, потому что они говорят о Нем в среднем роде, «оно». Знаете, они считают Дух чем-то неживым. Если бы мне давали по $1 за каждый раз, когда кто-то за все эти 30 лет служения обращался к Духу Святому, как к неживому существу, то я был бы очень богат. Понимаете? Многие считают Духа Святого святой сущностью, а не святой личностью, которая хочет быть вашим близким другом. Если бы они немного поразмыслили над Писанием, прочли его и позволили ему открыть им глаза, то они поняли бы, что Дух Святой имеет разум.
Римлянам 8:27 говорит нам о мыслях Духа. У Него есть воля. 1 Коринфянам 12:11 говорит, что Дух разделяет все, как Ему угодно. У Него есть эмоции. Это любовь и радость, о которых говорится в Римлянам 15, Галатам 22 и Ефесянам 4:30. Там говорится, что Дух может печалиться и скорбеть. Он утешает, говорит Евреям 3:7, говорит нам об этом. Кроме того, Он говорит ясно. 1 Тимофея 4:1 говорит нам об этом. Он учит. Я не знаю немых учителей, а вы? Учителя — это люди, которые умеют общаться, да? Он может скорбеть, он может печалиться. Ефесянам 4:30. Его можно обидеть. Евреям 10:29. Ему можно противиться. Деяния 7:51. Ему могут лгать. Деяния 5. Каково наше первое впечатление о Духе Святом? Это голубь. Почему? Потому что во всех четырех Евангелиях мы читаем, что Дух Божий сошел на Иисуса в образе голубя. Но я хочу сказать кое-что. Разве мы не говорим нечто вроде «Он несется, как ветер», «Он силен, как бык»? Делает ли это его ветром или огромным животным? Нет. Но кто-то может сказать, «Джон, но ведь до этого он явился в образе языков пламени перед престолом Божьим». Я хочу сказать вам также, что в Библии сказано, «И я взглянул, и вот посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный». Это слова, которыми Иоанн описал Иисуса. Иисус явно не был похож на небольшое животное, на Агнца. Точно так же и Дух Святой не является мистическим огнем, который горит перед престолом Божьим. Вы со мной? Итак, кто такой Дух Святой? Он является третьей личностью Бога. Бытие 1:26 говорит нам, «И сказал Бог, сотворим». Сотворим человека по образу нашему, по образу нашему, по подобию нашему. Бог не сказал «сотворю человека», Он сказал «сотворим человека». Если вы откроете Деяния 10:38, то увидите Отца, Сына и Духа Святого. Они четко разделены там. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Мы видим Бога Отца, который помазал Иисуса Духом Святым. Вот вся Троица. Когда Иисус крестился в реке Иордан, то все они явились как три разные личности. Иисус, наш Господь, был крещен Иоанном. Он поднялся, и Дух Божий сошел на Него в образе голубя. А затем Бог Отец сказал с небес, «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Три разные личности, но один Бог. Второзаконие 6:4 говорит, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Откройте Римлянам 3:30, «Потому что один Бог, Который оправдает». Иакова 2:19, «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь». Вот вам простой пример. Кто из вас знает, что вода бывает в трех различных состояниях? Пар, жидкость и лед. Пар, жидкость и лед. Но все эти формы состоят из одних и тех же молекул. Три различные формы, но при этом одна суть. Вы со мной? Точно так же Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Одним из моих любимых мест, говорящих о Духе Святом, является Исаии 40:12. Только послушайте эти слова. «Кто исчерпал воды горстью своею?» Только подумайте об этом. «Он держал все воды земли в своей руке и пятью измерил небеса». Как вы видите, здесь описывается Дух Святой, здесь описываются Его дела. «И вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы». Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его? Нуждался ли Господь в чьем-то совете? Никогда. С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра,

и считаются как пылинки на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он. Это Дух Господень. Вы видите, насколько Он силен? Вы понимаете, насколько Он силен? Помните, как я говорил вам о том, что Он согласился с Отцом и Сыном, чтобы сойти и жить в нас? Осознание этого приводит к тому, что мы опускаемся на лицо. Вы можете сказать «Аминь»? Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Кто сделал это? Дух Святой. Откуда я знаю это? Иов сказал в книге Иова 33.4. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Он вдохнул дыхание жизни в лицо Адама. И это касается не только Адама, но и всех нас. Псалом 138.13 говорит нам, послушайте эти слова. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Дух Божий создал все, что мы видим. Притчи 26.10 говорят нам, «Великий Бог создал все». Он проявил творческое желание Отца. Вы со мной? Итак, Дух Святой — это Бог. Как Его называют? Каковы Его имена в Слове Божьем? 96 раз Его называют Духом Святым. 28 раз Его называют Духом Господним. 26 раз Его называют Духом Божьим. Его называют Вечным Духом. Его называют Помощником. Его называют Утешителем. Его называют Святым. Его называют Господом. Его называют Духом Истины. Его называют Духом Христовым, Духом Мудрости, Духом Отца Вашего, Духом Страха Божьего, Духом Славы, Духом Благодати. Его называют Духом Иисуса Христа, Духом Суда, Духом Огня, Духом Знания, Духом Жизни, Духом Любви, Духом Силы, Духом Могущества, Духом Пророчества, Духом Откровения, Духом Здравого Разума, Духом Понимания, Духом Мудрости, Духом Святости. Я очень люблю эту характеристику. Духом Святого Бога. Иисус полагался на Духа Святого. Он был зачат Духом. Дух обучал Его. Дух дал Ему силу. Он не совершил ни единого чуда, пока не был крещен в Духе на реке Иордан. Потому что, как говорит Евангелие от Иоанна, Его первое чудо было в Кане Галилейской. После крещения, когда Дух сошел на Него, Дух вел Его. Он говорил лишь то, что Ему говорил Дух. Иоанна 14.10. Иисус сказал, «Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя, Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». Обратите внимание на то, что Иисус не сказал «Отец Небесный». Он сказал «Отец, пребывающий во Мне». Постой, Иоанн. То есть ты хочешь сказать, что Он обращается к Духу Святому, как к Отцу? А почему бы и нет? Послушайте, что ангел сказал Иосифу, «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Так почему же ему тогда не называть его Духом Отца? Вы со мной? Иисус и Дух Святой работали вместе, как одно целое. Они работали вместе, когда Он был на этой земле. Сам Иисус сказал, «Сын ничего не делает Сам». Если Иисусу нужно было постоянно работать вместе с Духом Святым для того, чтобы исполнить свое предназначение, то предназначение, которое Ему дал Бог, то насколько больше мы с вами нуждаемся в силе Духа, чтобы исполнить свое предназначение. Никто не знает Духа Святого лучше, чем Иисус. Поэтому мы должны смотреть в первую очередь на Иисуса, чтобы понять, как мы должны вести себя с этой удивительной личностью Божества. Вы можете сказать «Аминь»? Иисус говорит в Иоанна 14:15, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять. Неверующий не может принять его, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он

Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставляю вас сиротами. Приду к вам». Здесь много различных аспектов, но для начала обратите внимание на то, что Иисус говорит. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Разве не интересен тот факт, что Он говорит о Духе Святом в контексте повиновения Ему, Его господству, Его слову? Петр говорит в Деянии 5:32, что мы являемся свидетелями Ему, так же, как и Дух Святой, которого Бог дал повиновавшимся Ему. Почему мы не говорим об этом? Бог дал Духа Святого тем, кто повинуется Ему. Обратите внимание на слова Иисуса. «Я дам вам другого утешителя». Обратите внимание на слово «другого». Есть два греческих слова, которые переводятся в Новом Завете как «другой». Это греческое слово «гетерос» и «алос». «Гетерос» значит «другой», из другого вида. «Алос» значит «другой», но такого же вида. И тут мы должны задать себе вопрос, о чем в данном случае говорит Иисус? Я хочу, чтобы вы поняли. Дэвид, подойди ко мне. Итак, вот у нас Дэвид. Дэвид, дай мне это. Дэвид, ты будешь стоять здесь. Если я дам Дэвиду яблоко, и он съест это яблоко, а затем я спрошу, Дэвид, хочешь еще? И если я дам ему апельсин, другой фрукт, то это будет другой вид. Если я дам ему еще одно яблоко, то это будет еще одно, но того же вида. Первый случай — это гетерос, а второй — алос. Какое же слово использовал Иисус? Спасибо, Дэвид. Какое слово использовал Иисус? Он использовал слово «алос». Таким образом, Он говорит, что Дух Святой будет таким же, как Я. Идентичным. Он говорит, «Я дам вам другого утешителя». Скажите «утешитель». В оригинале используется греческое слово «параклитос». Это слово используется также для описания Иисуса в месте, где говорится о том, что «у нас есть защитник перед Отцом». В 1 Иоанна 2 главе. Это слово, которое описывает функцию Иисуса. Он есть параклитос. Но что значит это греческое слово? Оно использовалось для описания адвоката, который защищал чье-то дело в суде. Кроме того, оно использовалось в значении «личный советник» или «тренер». Слово «параклитос» можно разделить на две составляющие — «пара» и «клео». «Пара» означает «очень близко». Павел использовал слово «пара» для того, чтобы описать свои взаимоотношения с Тимофеем. Для Павла не было более близкого человека, чем Тимофей, да? Он использовал это слово для того, чтобы описать степень своих взаимоотношений с Тимофеем. Моя жена Лиза является пара для меня. На всей земле у меня нет более близкого человека, чем моя жена Лиза Бивер. Я могу использовать это слово для того, чтобы описать свои взаимоотношения с ней. Вы понимаете? «Клео» значит «манить» или «звать». Это слово часто используется в Писании, когда апостолы описывают свое призвание. Иначе говоря, Павел использовал его, когда сказал, «Я призван апостолом язычников». Вы со мной? Это слово содержит в себе значение призвания, постоянной задачи. Понимаете? Если соединить их вместе, то мы увидим, что сказал Иисус. Он говорит, что Дух Святой призван быть с нами постоянно, чтобы наставлять нас на нашем жизненном пути с Богом. Это Его призвание, Его задача, и Он постоянно занимается ею. Потому что Иисус сказал, что Он прибудет вовек, Он не бросит и не оставит нас. Разве это не чудесно? Иисус говорит, точно так же, как и Я, Он будет с вами. Он будет с вами. Вы понимаете? Я часто слышу, как люди говорят, если бы я только мог пройтись с Иисусом, я бы задал Ему так много вопросов. А почему вы не задаете эти вопросы Духу Святому? Вы считаете, что Он какая-то сущность? Или просто влияние от Бога? Или Он является личностью? Если вы верите в то, что Он личность, то вы должны задавать вопросы. Ведь вы должны понимать, что Он всезнающий. Вы со мной? Я говорил это не раз и повторю снова. Я считаю, что Он является одним из тех, кого церковь игнорирует больше всего. Ведь часто бывает так, что мы приходим в церковь, а о нем никто даже и не упоминает. Как часто христиане проводят свои дни, не говоря ни единого слова тому, кто призван постоянно быть с ними, ходить с ними. Вы со мной? Давайте остановимся и подумаем. Он был с ними 3,5 года. Все, о чем он говорил, сбылось.
Он сказал ветру: «Утихни», и тот утих. Он сказал им: «Там вы найдете осла». Он сказал им точное место, да? Он знал, что в его команде был вор. Он сказал об этом, и это проявилось потом. Он рассказал им о том, что должно произойти с ним в Иерусалиме относительно старейшин, и о том, что его предадут в руки грешников. И все это сбылось.

И вот теперь он решил подготовить их к следующему заявлению. Я говорю вам правду, иначе говоря, то, что он собирается сообщить им, настолько невероятно, что он хочет, чтобы они поняли, что он не обманывает их. Тот, кто никогда не лгал и не мог солгать, говорит, «Я должен рассказать вам истину». Ребята, это истина. И что же он говорит? «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель, параклитос, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Новый живой перевод звучит еще лучше. Он говорит, «Для вас лучше всего, чтобы я ушел». Почему для нас лучше всего, чтобы Иисус ушел? Почему? Почему? Подумайте вот о чем. Если бы Иисус остался, и мы хотели бы, чтобы Он поговорил с нами, научил нас, нам бы пришлось лететь в Тель-Авив, брать там на прокат машину и ехать в Галилею. Его будет легко найти, потому что рядом с ним будет несколько сотен тысяч человек, ожидающих того момента, когда они смогут подойти к центру и задать свой вопрос. Кроме того, ему нужно было есть и спать. Таким образом, у него будет 14 часов для того, чтобы дать нам ответ. А ведь люди будут все прибывать и прибывать, чтобы поговорить с ним. Но если мы смотрим на Дух Святой так же, как на Иисуса, мы понимаем, что Он может учить, как Иисус, умножать дела Божьи, как Иисус. Духу Святому не нужно спать, не нужно есть. Он может поддерживать 10 тысяч разговоров одновременно и при этом общаться с десятком тысяч разных людей. Вот почему Иисус сказал, что лучше, чтобы я ушел. В следующий раз мы поговорим о близких взаимоотношениях с этим чудесным Богом.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим. Ормузский пролив». Кто будет контролировать этот стратегический участок на фоне попыток достичь согласия с Ираном? Также раскол в отношении Израиля, почему некоторые демократы отстраняются от Израиля. И еще фактор евангелистов. Лэнс Уолноу объясняет, что на самом деле лежит в основе поддержки Израиля со стороны Трампа. Также тайна под городом. Открытие, связанное с историей библейского Иерусалима. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл. И я Джошуа Свонсон. С возвращением, Джошуа. Спасибо, рад быть здесь. В Израиле обеспокоены тем, что США стремятся заключить сделку с Ираном любой ценой. Премьер-министр Нетаньяху предупредил, что его страна готова действовать в одиночку, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Между тем, стороны практически завершили работу над первым этапом соглашения об открытии Ормуза. Итак, последние новости. Иран и Оман согласовали условия создания временного морского коридора через Ормузский пролив. Замминистра иностранных дел Ирана заявил, что переговоры практически завершены. «Мы добились значительного прогресса в переговорах с Оманом, и он вот-вот будет закреплен». Согласно предложению, движение судов, входящих в пролив, будет координироваться Ираном, а движение выходящих судов – Оманом. Иран заявляет, что пролив не будет открыт до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду и не прекратят нападение на иранские порты. Президент Трамп заявляет, что соглашение может быть достигнуто в любой момент, называя его последним шансом для Ирана. Однако в Израиле обеспокоены тем, что Вашингтон стремится к сделке практически любой ценой. Премьер-министр Нетаньяху дал понять в среду, что Израиль готов действовать в одиночку после заявления командующего КСИР, что они работают над созданием ядерного оружия. Сегодня мы услышали, как командующий КСИР заявил о намерении Ирана продолжать разработку ядерного оружия. Что ж, я также полон решимости продолжать не давать Ирану им владеть. Тем временем в Красном море обостряется ситуация на другом фронте. Йеменские вооруженные силы нанесли удар по саудовскому нефтяному танкеру «Вафа» в северной части Красного моря у побережья Янбу несколькими баллистическими ракетами. Это уже восьмое судно, ставшее мишенью хуситов с момента введения блокады 22 июля. Тем временем в Риме мирные переговоры между Израилем и Ливаном были прерваны после того, как Цахал нанес точечные удары по объектам Хизбаллы, сославшись на нарушение перемирия. Ночью Израиль также сообщил, что в ходе операции на юге Ливана двое солдат погибли и четверо получили тяжелые ранения. В Соединенных Штатах Абдул Эль-Сайед победил на праймериз Демократической партии в штате Мичиган по выборам в Сенат. Многие рассматривают эту победу как еще один признак растущего сдвига Демократической партии в сторону пропалестинского и антиизраильского движения. Президент Трамп высказался по этому поводу. «Он не любит Израиль. Он не любит евреев. Он их ненавидит». Эль-Сайед подверг критике военную операцию Израиля в секторе Газы и выступает за прекращение военной помощи США еврейскому государству. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Президент настаивает на том, что соглашение близится к подписанию, в то время как участники переговоров пытаются преодолеть глубокие разногласия внутри иранского режима. В их системе есть люди, которые хотят, чтобы война закончилась. Есть также и сумасшедшие радикалы, которые хотят, чтобы война продолжалась. Наша задача – найти выход из этой ситуации и добиться наилучшего результата для американского народа. Трамп представляет переговоры как последний шанс для Ирана избежать военных действий, которые он сравнил с событиями Второй мировой войны. «Я предпочитаю заключить сделку, потому что не хочу убивать людей. В последние несколько месяцев мы нанесли им очень сильные удары». Пока Белый дом ожидает ответа, растет беспокойство по поводу того, как соглашение может повлиять на судоходство через Ормузский пролив и сможет ли Иран усилить свое влияние на одном из важнейших в мире энергетических узлов. Этот вопрос по-прежнему остается одним из самых сложных. В то же время обостряется словесная перепалка. Иранские официальные лица высмеяли оптимизм Трампа в отношении прорыва в переговорах. Один из иранских чиновников назвал его действия бесконечным цирком дипломатии. Президент также высказался по поводу сообщений о том, что у США заканчиваются боеприпасы.
У нас есть определенные виды боеприпасов, и они очень мощные. Их запасы практически не ограничены. Есть и другие, с которыми ситуация немного сложнее, но мы получаем их ежедневно. Трамп назвал сообщение о том, что у США заканчиваются боеприпасы, фейковыми и заявил, что арсенал США по-прежнему остается мощным. Иракские военизированные формирования и хуситы, возможно, готовят нападение на Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива. Это напоминание о том, что марионетки Ирана по-прежнему способны

масштабировать конфликт. Фактором неопределенности является то, что Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подпишут совместное оборонное соглашение. Этот исламский НАТО может кардинально изменить ландшафт региональной безопасности. Между тем, ООН выражает озабоченность в связи с казнями в Иране, где режим продолжает репрессии против инакомыслящих. Евангельские лидеры призывают христиан рассматривать этот кризис через призму духовных ценностей. Писатель Лэнс Уолнау присутствовал на недавней встрече премьер-министра Беньямина Нетаньяху с лидерами евангельского движения в Вашингтоне. «Я же христианин, верно? Поэтому я считаю, что мы должны сопровождать весь этот процесс молитвой». Уолнау заявил, что в ходе встречи обсудил с Нетаньяху глубокую связь между Соединенными Штатами и Израилем. Я сказал ему, мы переживаем третье великое пробуждение. Израиль и США связаны ДНК судьбы. Мы связаны друг с другом. Наши истории уникальны с точки зрения христианской карты, отражающей взлеты и падения. Наши падения всегда совпадали с кризисами и планами Израиля. И он не удивился. Важно, что с ним можно поговорить о том, что мы находимся в духовной войне. Духовная война набирает обороты, пока дипломатические переговоры затягиваются. Пол Петит, новости CBN, Иерусалим. Это исламское НАТО может стать одним из самых значительных геополитических сдвигов за последнее время. Это может стать громкой новостью и иметь огромные последствия. Вот что сказал по этому поводу наш друг Джонатан Конрикус из Фонда защиты демократии. Это тревожный знак. Три страны, которые якобы находятся в союзе со США, выходят из него и решают создать отдельный военно-стратегический альянс. Это ставит под сомнение их лояльность к Соединенным Штатам. И я задаюсь вопросом, зачем Турции, уважаемому члену НАТО, нужно вступать в еще один военный альянс? Мне неизвестно ни об одной другой стране НАТО, которая была бы одновременно членом двух крупных альянсов в сфере безопасности. И я считаю, что это еще один повод усомниться в лояльности Турции по отношению к Соединенным Штатам. Это должно вызвать вопрос о целесообразности поставок туркам современного американского вооружения. Такое развитие событий тревожно для Израиля. Два из трех членов, Турции и Пакистан, относятся к Израилю крайне враждебно. И Турция обладает второй по величине постоянной армией в НАТО. Пакистан – единственная мусульманская страна, обладающая ядерным оружием, а Саудовская Аравия – единственная мусульманская страна в G20. Это экономически сильнейшая страна в мусульманском мире. Это альянс, в который входят эти три мощные державы, обладающие ядерным оружием, крупнейшей постоянной армией и огромными финансовыми ресурсами. И две из этих трех стран настроены против Израиля. Есть вероятность присоединения к ним Египта. А что касается Турции, то риторика Эрдогана была направлена против Нетаньяху и против Израиля. Министр иностранных дел заявил, что Израиль является бременем для человечества. Это враждебная страна. И если у них будет исламский НАТО, то в случае нападения на одну из стран, остальные должны будут нанести ответный удар. Точно так же, как это предусмотрено в статье 5 договора о НАТО. Речь идет об обмене разведданными, совместных военных учениях, развитии оборонной промышленности, сотрудничества в сфере обороны. Это очень важно. Так речь идет о сдерживании или это будет наступательная стратегия? Хороший вопрос. Мы видим, что с 7 октября многое изменилось. На Ближнем Востоке продолжает меняться обстановка. Сирия. В декабре 2024 года пала после многих лет правления режима Асада. Здесь, на Ближнем Востоке, ситуация меняется очень динамично. Интересно, что США почти продали Турции истребители F-35, но потом отказались от этой сделки. Как это отразится на отношениях США и Турции с точки зрения поставок вооружений? Далее в программе. Могут ли промежуточные выборы изменить характер поддержки Израиля со стороны США? Репортаж Дейла Хёрда. Промежуточные выборы могут оказать негативное влияние на поддержку Израиля со стороны США. Антиизраильское крыло Демократической партии настаивает на прекращении помощи еврейскому государству.

государству. Их тактика становится все более конфронтационной, а порой и насильственной, с репортажем старшей корреспондент CBN Дейл Хёрд. По всей Америке антиизраильские активисты срывают встречи с избирателями и заглушают криками выступления законодателей-демократов. «Если не можешь вести себя уважительно, уходи!» Сколько еще невинных палестинцев вы позволите убить Израилю? Израиль подвергся открытому нападению со стороны террор-группировки, прибегающей к геноциду. Дом конгрессмена-демократа от штата Вашингтон Адама Смита подвергся вандализму, а на его подъездной дорожке антиизраильские активисты устроили пожар. На одного из сотрудников напали во время встречи с избирателями. Смит заявляет, что отказался от проведения очных встреч с избирателями, поскольку они постоянно срываются действиями антиизраильских демонстрантов. «Уже год я не могу провести встречу с избирателями, поскольку туда приходит кучка левых, которые кричат на меня и не дают никому высказаться. Вы говорите о нелиберализме? Как насчет того, что люди дежурят у моего дома и угрожают мне и моей жене смертью?» Смит, давний сторонник Израиля, в прошлом месяце присоединился к более чем 100 другим демократам и проголосовал за поправку Масси, прекращение военной помощи Израилю. Хотя поправка не была принята, она все же продемонстрировала, насколько сильно снизилась поддержка Израиля среди демократов в Конгрессе. Чем больше побед одерживают противники Израиля, тем больше боятся рядовые демократы. И чем больше они боятся, тем меньше вероятность, что они будут поддерживать Израиль. Адам Тернер, замдиректора по связям с правительством американской сионистской организации и бывший сотрудник Сената, отмечает, что впервые некоторые законодатели-демократы отказываются встречаться с представителями его организации. «Это шокирует. Раньше я работал на Капитолийском холме. У сенатора Арлена Спектора из Пенсильвании нам говорили, что когда приходит избиратель, независимо от его позиции по тем или иным вопросам, к нему нужно относиться с уважением. А сейчас они даже не выслушали некоторых из этих людей. И это реальная проблема». Дом произраильского демократа-губернатора Пенсильвании Джоша Шапира подвергся нападению зажигательными бомбами, а конгрессмен из Флориды Джаред Московиц получил угрожающие голосовые сообщения. Конгрессмен Джош Готтхаймер заявил, что по информации ФБР, агентству удалось предотвратить нападение на произраильских членов Конгресса. Насколько угрозы и запугивания повлияли на то, что законодатели-демократы отказались от поддержки Израиля, точно сказать невозможно, но цифры показывают, насколько значительным было это изменение. В 2024 году лишь 17 демократов в Палате представителей проголосовали против оказания помощи Израилю. В этом году число проголосовавших против пакета финансирования выросло почти до половины. Сенатор-демократ Джон Феттерман последовательно критикует партию за то, что она становится все более антиизраильской. Кандидат в Сенат США от штата Мичиган Абдул Эль-Саед, выступающий против помощи Израилю, во вторник победил на праймерис Демократической партии в Мичигане, несмотря на то, что в разговоре с донорами он предложил победить Феттермана, назвав того людоедом. «Нужно насадить одного людоеда на пику, и тогда все остальные поймут». Лидеры Демократической партии до сих пор не осудили речь, с которой Хасан Пайкер выступил в прошлом месяце на национальном съезде организации «Колледж Демократы Америки». Пайкер призвал исключить из партии демократов, поддерживающих Израиль. Он также заявил, что Соединенные Штаты заслужили теракты 11 сентября и то, что он поддерживает Хамас, и назвал евреев инбридами и психопатами. «Не все, кто критикует Израиль, антисемиты, но это, безусловно, является одной из движущих сил этого явления». Дэвид Харсан, старший обозреватель газеты «Вашингтон Экзаменер», утверждает, что умеренные демократы допускают, чтобы партия отходила от поддержки Израиля, потому что там сосредоточена энергия в рядах активистов этой партии. Я не говорю, что Израиль во всем безупречен, но для меня это тест на моральный IQ. Если вы защищаете Хамас, если вы поддерживаете иранский режим, если вы размахиваете палестинским флагом, я почти уверен, что вы также ненавидите Америку. Только около трети американских евреев голосуют за республиканцев. Эта цифра может резко возрасти, если враждебность по отношению к Израилю в Демократической партии и угрозы в адрес законодателей будут продолжаться. Дейл Хёрд, новости CBN. Далее в программе. Верно ли СМИ интерпретируют отношения президента Трампа с Израилем? Мнение Лэнса Уолнау.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху недавно посетил США, где встретился с президентом Трампом и рядом лидеров евангельского движения. Наш корреспондент на Ближнем Востоке Пол Петит пообщался с Лэнсом Уолнау, генеральным директором компании Lens Learning Group. Вот отрывок из их беседы. Полную версию вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Какое у вас сложилось впечатление после встречи с премьер-министром? Как, по-вашему, он относится к сообществу христиан-евангелистов США и является ли это искренним? Думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что он прагматик. И точно так же Трамп понимает лучше, чем любой другой кандидат от республиканской партии, что эта группа христианских евангелистов гораздо более влиятельный политический блок, чем просто кто-то, с кем можно сфотографироваться. Трамп фактически пригласил нас за стол переговоров и в награду получил 40% голосов именно от евангельского электората. Это довольно сплоченная группа. Нетаньяху заявил, что не сомневается, именно эта категория людей является самым важным союзником Израиля в Соединенных Штатах Америки. Что из сказанного премьер-министром затронуло вас больше всего? Одним из интересных моментов стало заявление о том, что он направляется в Нью-Йорк на заседание ООН. И он сказал, что левые организуют антиизраильские протесты. Он выразил надежду, что в ООН окажут активную поддержку, и ему не придется оставаться там в одиночку, с одной стороны, сражаясь на улицах, а с другой, ведя идеологическую борьбу в зале заседаний. Многие люди высказывают предположения относительно нынешних отношений между Трампом и Нетаньяху. Считаете ли вы, что действительно существует напряженность, о которой мы слышим в средствах массовой информации? Меня беспокоит только одно. Какие голоса звучат в голове президента? Ему не нравится сама идея, что люди говорят, мол, Израиль принуждает его действовать против его воли. И я думаю, что это подпитывает риторику, которую мы с вами иногда видим в СМИ, когда он немного давит на Израиль. Левые знают, если им удастся раздражать его этой темой, то, возможно, он полностью откажется от своей повестки дня в отношении Израиля и Ближнего Востока. Но этого не случится. Мой ответ на это таков. Всегда есть и будут враждебные голоса. Я, как христианин, верю, что мы должны окружить весь этот процесс молитвой. Я думаю, что в целом его отношения с Нетаньяху настолько сильны в стратегическом плане, что их невозможно разрушить. Лэнс, вы первым назвали Трампа современным Киром из-за его отношений с Израилем. Считаете ли вы, что эти отношения останутся прежними, несмотря на те голоса, о которых вы упомянули, и которые, возможно, влияют на Трампа? Тогда у него была оппозиция, а сейчас она еще сильнее, поскольку его влияние стало еще больше. Он перестраивает Ближний Восток. Если бы у Америки была возможность, смелость пойти на все необходимое, чтобы свергнуть этот режим, если бы мы направили туда войска, создали коалицию, как это было в Кувейте, если бы у нас была возможность это сделать, то 90 миллионов иранцев были бы свободны. Мы смогли бы обеспечить мир на Ближнем Востоке. У нас было бы целое десятилетие, прежде чем анархия могла бы снова начать прорастать. Но у нас нет решимости. Трамп по-прежнему остается тем историческим Киром, который изменил облик мира. И я думаю, что в ближайшие 2 года промежуточные выборы
станут важным событием. Если в ноябре ему нанесут сокрушительный удар, то, возможно, я расскажу вам, как себя чувствует Кир на фоне этого исторического момента. Но если мы выиграем промежуточные выборы, в 90% случаев мы проигрываем, но если мы выиграем, то у Трампа появится шанс на

0: беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
1: Впервые археологи обнаружили в Иерусалиме форму для отливки лица статуэтки, возраст которой превышает 2500 лет. Статуэтки часто находят при раскопках, но их предназначение по-прежнему остается загадкой. Джули Стал с репортажем об этой находке.
2: Обнаруженная в глубине музея в конце Кишле, тюрьмы, эта форма датируется периодом первого храма.
1: Это очень захватывающе. Будучи археологом, ты имеешь дело с камнями, с керамикой, и вдруг видишь лицо. Вдруг начинаешь понимать, во что верили люди? Люди, а не камни.
2: Археолог доктор Рэм рассказал, что фигурки находят на всех раскопках, относящихся к 5-7 векам до нашей эры. Тела вылеплены вручную, а для лиц использовалась форма.
1: Использование формы означало, что лицо играло важную роль. С телом можно было экспериментировать, его можно было лепить вручную, но голова должна была быть очень точной.
2: Они обратились к Деборе Бенами, куратору отдела «Железный век» и «Персидский период» в отделе «Национальные сокровища Управления по делам древности Израиля». Это форма из глины. Мы использовали гипс, чтобы воссоздать облик статуэтки. Мы нанесли материал, и у нас получился отпечаток лица. Она показала нам фрагменты и целую женскую фигурку. Существуют различные теории о том, как использовались эти фигурки. Вначале мы думали, что речь об одной из главных богинь. Затем были идеи от богини плодородия и до игрушки. Сегодня мы рассматриваем ее как своего рода посредницу. Министр по делам культурного наследия Израиля Равин Амихай Элияху выступил с заявлением по поводу этой находки. По мнению мудрецов, первый храм был разрушен из-за трех грехов – идолопоклонства, сексуальной развращенности и кровопролития. Находка формы для изготовления статуэток периода первого храма в центре Иерусалима дает нам возможность заглянуть в мир, где жили пророки. Это Кишле. Более 25 лет назад, начав раскопки, археологи и представить не могли, какие сокровища эпохи второго и даже первого храма им удастся найти. Я хотела построить здесь образовательное крыло. Но потом археологи сказали, мы должны проверить здесь все, потому что это же Древний Иерусалим. Кишле – это турецкое слово, означающее «зимнее укрытие». Когда начались раскопки, выше была бывшая британская тюрьма 1930-х годов. Археологи прокопали слой эпохи крестоносцев, фундамент дворца царя Ирода I, первого века, и добрались до слоя эпохи первого храма. Теперь раскопки подходят к концу. Здесь представлены все этапы истории Иерусалима. Эйлат Либер, директор музея «Башни Давида» в Иерусалиме, сообщает о работе над новым крылом имени Шулиха, посвященным археологии, искусству и инновациям. По завершении раскопок, сами артефакты, проекционные технологии и макеты расскажут нам историю тех, кто оставил свой след в Иерусалиме. Мы хотим, чтобы люди зашли и поразились самому зданию и открыли для себя древности. Джули Стал, новости CBN, музей Башни Давида, старый город Иерусалим.
1: Практически ежедневно в Иерусалиме и по всему Израилю делаются новые.

0: новые открытия. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров, президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также о защите Израиля и о мире для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в новом выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
1: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
2: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о жене, которая решила вздремнуть на день Святого Валентина. Проснувшись, она позвала мужа и сказала: «Дорогой, мне приснилось, что ты подарил мне красивое кольцо с бриллиантом на день Валентина. Как ты думаешь, что означает этот сон?» Он сказал: «Узнаешь сегодня вечером». Вечером он принес красиво упакованную коробку. Она с радостным предвкушением развернула ее и увидела книгу «Толкование снов». Сегодня я хочу поговорить с вами о правильных людях. Люди, с которыми вы проводите время, будут оказывать влияние на вашу жизнь. Есть люди, которых Бог поставил на вашем пути, чтобы они помогли вам осуществить вашу судьбу. Люди, которые будут вдохновлять, мотивировать и делать вас лучше. Правильные люди уже готовы. Вот ключ. Если вы будете проводить время с неправильными людьми, то никогда не повстречаете правильных. Если вы будете проводить время с теми, кто никуда не стремится и тянет вас вниз, толкает на компромисс, то вы застрянете на месте. Вы не можете проводить время среди кур и ожидать, что станете орлом. Вы станете тем, с кем вы себя сравниваете. Хотите знать, кем вы будете через 5 лет? Посмотрите на своих друзей. Если ваши друзья к чему-то стремятся и достигают чего-то, если они добрые, внимательные и щедрые люди, то это передастся и вам. Но если они полны негатива, ничем не заинтересованы, критичны, идут на компромисс, равнодушны, то это сигнал тревоги. Вы не случайно слышите это. Настало время что-то изменить. Вам нужны новые друзья. Вы не сможете стать тем, кем должны, проводя с ними время. Не надо быть грубым. Не давайте обещаний, но постепенно отдаляйтесь от них и проводите с ними все меньше времени. В притчах сказано: «Если вы проводите время с мудрыми, то станете мудрым». Сказано: «Не проводите время со вспыльчивым, чтобы самому не стать вспыльчивым». В другом месте написано: «Не проводите много времени с болтливыми, чтобы самому не стать болтливым». Есть один принцип. Какими бы ни были качества ваших друзей, хорошими или плохими, в итоге это передастся вам. Дух передается. Если вы общаетесь со сплетником, то скоро начнете сплетничать. Если общаетесь с теми, кто идет на компромисс, обманывает супруга, вскоре и вы поддадитесь компромиссу. Есть хорошие новости. Если вы будете общаться с людьми высокого духа, то это передастся и вам. Если будете общаться со щедрыми, то станете щедрым. Если будете общаться с успешными, посвященными и целеустремленными людьми, то такие же качества появятся и в вашей жизни. Поэтому очень важно, с кем вы проводите время. Нельзя принимать это как должное. Я работаю с ними, поэтому у меня такие друзья. Это мои одноклассники, с которыми я дружу. Это люди, которые живут рядом и с которыми я часто встречаюсь. Убедитесь, что у них есть необходимые вам качества. Вам нужны орлы, те, кто будут вдохновлять вас, мотивировать и

идти вперед и делать вас лучше. У меня есть друг. Он хорошо относится к своей жене. Покупает ей подарки, цветы, пишет стихи. Он написал ей стихотворение. Это было так романтично и чувственно, что мне чуть не стало плохо. Он вдохновляет меня лучше относиться к Виктории. Он мотивирует меня становиться лучше в этой сфере. Я пытался написать Виктории стихотворение, но оно получилось в стиле рэп. Поэтому я перестал писать. Если серьезно, то нам не надо общаться с теми, кто не уважает своего супруга и унижает членов своей семьи. Я играл в баскетбол с одним парнем. Он называл свою жену старушкой. Как там моя старушка? Что моя старушка делает? Он был хорошим человеком, но я не хотел, чтобы дух старушки передался и мне. Я хочу, чтобы моя жена оставалась юной, красивой и полной сил. Если вы будете называть ее старушкой достаточно долго, то вы получите то, что говорите. Она станет старой, злой, сварливой и сморщенной. Не жалуйтесь, вы сами ее так называли. Дух старушки стал для меня сигналом. Это меня не устраивает. Нам надо установить границы. Если кто-то всегда настроен негативно и критично, то это тревожный сигнал. Это не подходит вам. Если кто-то постоянно раздражителен или подавлен, это сигнал. Вам не нужны такие качества. Вы можете по-прежнему быть добрым и дружелюбным, но не проводите с ними много времени. Будьте избирательны. Я понимаю, что иногда дома или на работе мы не выбираем, с кем нам быть рядом. Бог даст нам благодать для этих ситуаций, когда у нас есть выбор. Жизнь очень ценна, чтобы тратить ее на неправильных людей. Я считаю, что главная причина, почему люди сбиваются с пути, это плохая компания. Чем дольше я живу, тем больше я стараюсь не проводить время с несчастными, незрелыми, ограниченными и склонными к компромиссу людьми. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны окружить себя орлами, людьми, которые помогут вам расправить крылья и взлететь. Томас Эдисон, Генри Файерстоун и Генри Форд построили дачные домики во Флориде недалеко друг от друга. Они были друзьями и проводили лето вместе. Они проводили время не с кем попало, но с такими же мечтателями, с теми, у кого было видение. Неудивительно, что они достигли таких высот. У Бога есть орлы и для вас. Но если вы будете постоянно находиться среди кур, то не встретите орлов. В Писании сказано, что люди, которые выбирают себе недостойных друзей, позорят своих родителей. Вы проводите время с такими людьми? Это не означает, что они ничего не стоят, но они ничего не вкладывают в вашу жизнь, не вдохновляют, не мечтают, но тянут вниз. Вам не надо обедать каждый день с коллегой, который сплетничает и жалуется. Это недостойный друг. Вы лучше этого. Но если я не буду обедать с ним, то мне придется обедать в одиночестве. Возможно, вам придется быть одному какое-то время, но Бог приведет к вам кого-то лучше. Он приведет к вам орла. Давид сказал не сидеть на пути нечестивых. Это означает не быть там, где сплетни будут отравлять вас последующие 20 лет. Если я раню их чувства, а если вы упустите свою судьбу, у вас есть ответственность. Защищайте то, что Бог вложил в вас, ваши дары, призвание, ваш храм. Не ходите в спортзал с теми, кто постоянно склоняет вас к компромиссу. Найдите новых друзей. Не будьте пассивными. Если вы долго будете находиться в посредственном окружении, то этот дух передастся и вам. Мой друг встретил человека, который занимался тем же бизнесом. Через пару месяцев они решили начать общий бизнес. Второй мужчина был умным и талантливым, но у него были проблемы с самообладанием. Когда мы играли в баскетбол, то он легко выходил из себя и расстраивался. Если он терял ключи или пропускал важный звонок, то это выводило его из себя.
Бизнес-план был согласован. Мой друг не хотел ему отказывать, но в последний момент сказал, что не будет в этом участвовать. Несколько лет спустя мой друг встретил другого человека, орла. Человек с отличным характером и высокими стандартами. Они начали бизнес, который успешен и по сей день. Что я хочу сказать? Если вы отпустите неправильных людей, то Бог приведет правильных. Не разменивайте орла на курицу. Бог хочет, чтобы вы парили. Мой друг мог бы не обратить внимания на предупреждение. У него были проблемы с гневом, но так бывает у многих. Это не повлияет на меня. Он знал этот принцип. Это может повлиять на его жизнь. Он не был пассивным, но он был достаточно умен, чтобы дождаться правильных людей. То, от чего вы не хотите уйти, остановит ваш рост. Если вы не захотите выйти из негативных отношений, то вы не подниметесь выше. Бог не просит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Бог не попросит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Если вы будете делать то, что должны, даже если это трудно, благословения придут. Многие не растут потому, что до сих пор связаны с тем, кого они должны были оставить много лет назад. Они видели неустройства, опасные моменты, но не обращали на это внимания. Чем скорее вы примете решение измениться, тем лучше вам будет. Не проводите свое время с тем, кто вас не ценит. Если ваши друзья склоняют вас к неправильным и негативным вещам, сплетням и потере самоконтроля, то это сигнал — это не те люди. Отпустите их. Бог приготовил тех, кто высвободит в вас лучшее, кто взрастит в вас семена величия и будет мотивировать подняться выше. В Писании сказано, что у Даниила был высокий дух. Если вы исследуете его жизнь, то увидите, что у него были отличные друзья. Знаете, с кем дружил Даниил? Сидрахом, Мисахом и Авденаго. Тремя еврейскими юношами, которые не поклонились золотому истукану царя. У Даниила был высокий дух потому, что его друзья были целостными, отважными людьми, которые не шли на компромисс, у которых были большие мечты. Если ваши друзья — это трус, балбес и бывалый, то у вас проблема. Психологи называют это законом группы. Мы общаемся с людьми, которые похожи на нас. Вы замечали, что сплетники любят общаться с теми, кто сплетничает? Негативно настроенных тянет к таким же. Любящие жаловаться находят компанию таких же. Рыбак рыбака видит издалека. Убедитесь в том, что вы в правильной группе. Победители общаются с другими победителями. Успешные люди общаются с успешными людьми. Счастливые с другими счастливыми людьми. Орлы летают с орлами. Молодые люди, это очень важно. Неправильный выбор друзей может удержать вас от вашей судьбы. Не дружите в школе с теми, кто всегда негативно настроен, кто всегда нарушает правила и попадает в неприятности. Может, это выглядит круто, но это совсем не круто, это глупо. Это сделает вас курами, хотя вы должны были быть орлом. Найдите друзей, которые что-то делают. Общайтесь с учениками, которые дисциплинированы, целеустремленные и хотят чего-то достичь в жизни. Не думайте о том, чтобы быть в крутой компании, быть популярным и иметь больше друзей. Послушайте, через 20 лет никому не будет дело до того, кто был самым популярным в школе. Важно не количество, но качество ваших друзей. Я бы предпочел иметь одного друга, который к чему-то стремится, чем 20 посредственных друзей. В школе непопулярны научные кружки и дискуссионные клубы. Когда вы учитесь и получаете хорошие отметки, то вас могут дразнить ботаником, занудой, книжным червем, но не переживайте. Через несколько лет они будут называть вас боссом, сенатором, доктором, пастором, судьей.
В притчах 27.17 сказано: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Друзья затачивают вас, делая вас лучше. Иногда вы можете обогнать друзей. Бог дает их вам на время. Вы были благословением друг для друга, но ваше время прошло. Вы растете в другом направлении. Вам надо увидеть, когда их роль в вашей истории заканчивается. Это не означает, что вы никогда не будете встречаться. Но вы не сможете, как прежде, проводить вместе много времени и стать тем, кем должны быть. Настоящие друзья поймут это. Они не будут навязывать вам чувство вины, но будут радоваться за вас. Бог как открывает, так и закрывает двери. Вы не можете держаться за то, что уже закончилось. Нам не нравятся перемены. Мы хотим, чтобы все было по-прежнему. Мы вместе росли и дружили, но сегодня новый день. Иногда люди, которые знали вас тогда, попытаются удержать вас в тех же рамках. Но у Бога все времена и сроки. Я видел в своей жизни, как Бог забирает одних людей и приводит других. Не все могут пойти туда, куда Бог ведет вас. Чем выше вы поднимаетесь, тем уже будет ваш круг, тем более избирательным вы должны быть. В Бытие 12 Бог сказал Аврааму оставить своих родных, дом отца, и идти в новую землю. Бог обещал благословить его потрясающим образом. Авраам пошел и взял с собой племянника Лота. Бог сказал ему оставить родственников. Прошло немного времени, и у него с Лотом возникли разногласия. Земля была не такой обширной, чтобы вместить их стада. Пастухи начали спорить. Произошла драка, полная неразбериха. Всего этого можно было избежать, если бы Авраам оставил тех, кого должен был оставить. Сколько конфликтов, сколько боли из-за того, что мы до сих пор общаемся с теми, кого должны были оставить много лет назад. Бог обещал благословить нас, но из-за того, что мы не оставили тех, кого должны были оставить, нам приходится разбираться с тем, с чем мы не должны разбираться. У Авраама и Лота был настолько сильный конфликт, что они вынуждены были разойтись. Как всегда, Бог добился своей цели. Авраам взял Лота из-за хороших побуждений. Он был его племянником. Только потому, что кто-то ваш родственник, не означает, что он связан с вами. Они могут быть вашей крови, но не вашего духа. Они могут не слышать призыва, который Бог вложил в ваше сердце. Это не делает их плохими, но у Бога для них есть другое задание. Возможно, они на другом уровне зрелости. По некоторым причинам они не подходят вам. Это очень тяжело отпустить тех людей, которых не должно быть в вашей жизни. Я не говорю о муже или жене. Не поймите превратно. Только что кто-то включил наш канал и говорит: «Я получил слово от Господа, спасибо, Иисус». Нет, они навсегда. Есть члены семьи и родственники, которые не смогут пойти туда, куда идете вы. Всегда относитесь к семье уважительно, но не надо проводить с ними 24 часа в сутки. Некоторых родственников нужно любить на расстоянии. Семейный вечер раз в год, вот и все, чего от вас просит Бог. Ради этого стоило прийти в церковь. Для Авраама все становилось хуже. Они разошлись с Лотом, которого взяли в плен. Враги захватили все его имущество. Казалось, что это конец. Когда Авраам услышал это, то подумал: «Это моя вина. Я привел его. Надо что-то делать». Авраам собрал всех своих людей. Произошло сражение. Он победил серьезного врага и спас Лота. Ему не пришлось бы спасать людей, тратить время и ресурсы, если бы он оставил тех, кого должен был оставить. Авраам во многом похож на нас. Он хотел быть хорошим для Лота. «Господь, ты сказал мне не брать родных, но Лот хотел пойти. Я не хочу расстраивать его». Он сделал это по доброте сердечной. Часто мы общаемся с теми, кто не подходит нам, но мы не хотим расстраивать их.
Поэтому продолжаем оставаться с ними. Держимся за то, что должны

были оставить. Как и у Авраама, в будущем у вас будут неприятности, конфликты и ненужные страдания. Мы можем избежать этого, приняв правильные решения уже сегодня. Отпустите то, что Бог говорит вам оставить. Не надо проводить время с негативно настроенными людьми, с теми, кто всегда расстроен и нуждается в ободрении и помощи. Я за то, чтобы помогать людям, чтобы быть благословением, иногда приходится любить без взаимности. Но если вы всегда даете и никогда не получаете, то это нездоровые отношения. Вам надо внести некоторые коррективы. Не позволяйте таким людям контролировать вас и вызывать у вас чувство вины из-за того, что вы не ответили на их звонок. Если вы не отпустите, они будут продолжать использовать вас. По этой причине многие перегорают, живут в стрессе, не имеют радости, потому что они взяли на себя ненужную ответственность и стараются угодить всем. Вот ключ. Вы не ответственны за счастье других. Вы ответственны за свое счастье. Не все хотят быть счастливыми. Таким людям нравится привлекать внимание. Мы все в чем-то нуждаемся. Но если вы будете всегда отдавать из-за чувства вины, то единственный, у кого не будет счастья, это вы. В Писании говорится о парализованном человеке, которого четыре друга принесли к Иисусу. Они спустили его через крышу. Иисус коснулся его и исцелил. Бывают времена, когда мы, как эти друзья, должны понести кого-то и помочь ему продвинуться. Если вы хотите стать тем, кем созданы, то вы не можете всегда быть носильщиком. Если бы у этого человека не было друзей, которые помогли ему, то он не осуществил бы свою судьбу. Всегда будут те, кого нужно нести. Ободрять, помогать, советовать, вести вперед. Но нужен баланс. Должны быть те, которые смогут понести вас и облегчить ваш груз. Легко думать, что вы сами можете воспитать детей, сами управлять бизнесом, жертвовать. Это самообман. У Бога есть люди, которые смогут облегчить это бремя, которые сделают вашу жизнь проще, будут ободрять вас и помогать советам, откроют двери, которые вы не можете открыть. Но если вы будете угождать всем, то вы будете постоянно нести чью-то тяжесть. У вас не будет времени строить отношения, в которых кто-то понесет ваши тяжести. Иногда мы думаем, мне не нужна помощь, я все сделаю сам. Вы не сможете достичь всей полноты своего потенциала в одиночку. То, что приготовил для вас Бог, требует не только вашей веры. Веры одного не будет достаточно. Как этому человеку, вам понадобилась вера четверых друзей, которые понесут вас и подтолкнут вас к вашей судьбе. Нельзя сеять в чью-то жизнь, при этом не имея времени на созидание отношений, которые поддержат вас. Бог приготовил вам друзей, которым ничего от вас не нужно. Они сильнее, умнее, у них больше влияния, больше опыта. Их не надо постоянно ободрять, они будут ободрять вас. Их не надо постоянно вдохновлять, они сами вдохновят вас. Угостят вас обедом, познакомят с нужными людьми. Пускай у вас будут люди, которые несут вас. Я видел в новостях сюжет о мальчике по имени Оуэн. У него было редкое заболевание мышц, которые были настолько истощены, что он не мог ходить. Когда ему было 6 лет, он уже не мог выходить на улицу. Он стеснялся своего вида и того, что был прикован к коляске. У него была депрессия. Он целыми днями сидел в своей комнате. Родители очень переживали за него. Они делали все, чтобы ободрить его, но безуспешно.
Однажды его мама увидела объявление «Отдам собаку». Когда она увидела фото собаки, то ей сразу понравилось. Бывшие хозяева хотели избавиться от собаки и привязали ее возле железной дороги. Собака попала под поезд и потеряла лапу. Они взяли собаку, чтобы сделать сюрприз своему сыну. Когда Оуэн увидел собаку на трех лапах, то они сразу подружились. Когда эта большая собака увидела Оуэна, то положила ему голову на колени, когда тот сидел в инвалидной коляске. Это трогательная сцена. Оуэна как будто подменили. Он захотел выходить на улицу. Он больше не стеснялся и хотел всем показать своего трехлапого пса. Он настолько гордился им, что попросил родителей записать его на шоу собак в Британии. Они сделали это, и пес получил первый приз среди собак-спасателей. Оуэн решил снова записать его на другое шоу собак. Снова и снова. Сегодня у них десятки призовых медалей с разных показов. Что я хочу сказать? Если Бог смог привести собаку в жизнь маленького мальчика, чтобы он приблизился к своей судьбе, то Бог приведет нужных людей и в вашу жизнь. Бог знает, как познакомить вас с теми, кто вам нужен. Он приготовил нужных людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Помните принцип. Если вы не освободитесь от неправильных людей, у вас никогда не появятся правильные. То, от чего вы не хотите уйти, станет местом, где вы застрянете. Пересмотрите свою дружбу. Общайтесь с орлами, с теми, кто вдохновляет вас и делает вас лучше. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю. Бог соединит вас с правильными людьми. Он приведет к вам орлов. Вы не застрянете, но расправите крылья и взлетите в полноту своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать аминь. Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, основанную на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас. Эта программа создана для того, чтобы познакомить вас с научной библейской информацией, подтверждающей, что и вы, и вся Вселенная были сотворены по прекрасному дизайну, в котором взаимосвязаны все живые системы. В прошлой программе мы остановились на шестом дне Божьего сотворения. Многими научными путями также доказано то, что Сын Божий — Иисус Христос. Например, тот факт, что сотворение относительно недавнее, подтверждается тем, что уменьшается сила магнитного поля Земли. Сейчас я стою перед прекрасным глобусом, который похож на саму Землю. Это небольшое дополнение к нашей сценировке, к нашей обстановке. У этой Земли естественно пульсирующее магнитное поле, в среднем 7 Гц или 7 вибраций в секунду. И сейчас это поле простирается более чем на 64 тысячи километров. Каждый раз под воздействием Солнца это электромагнитное поле свертывается, таким образом увеличивая свою интенсивность и уровень энергии на 1%. И это только под воздействием солнечных вспышек. По определенным ученым, это значит, что мы теряем электромагнитное поле Земли. Оно уже сейчас очень гибкое и простирается более чем на 64 тысячи километров по своему изгибу. Оно также пересекает и пространство. Это же пульсирующее электромагнитное поле. Доктор Томас Барнс бросил вызов работе Карла Госса из Германии, который в 1829 году начал измерять интенсивность и момент магнитного поля. Доктор Томас Барнс возглавлял физический факультет Техасского университета в городе Эль-Пасо. Доктор Барнс начал анализировать эту информацию и обнаружил, что каждые 1400 лет мы теряем половину энергии магнитного поля Земли. Это значит, что 1400 лет назад интенсивность магнитного поля Земли была в 2 раза больше, чем сегодня. 1400 лет до этого в 4 раза больше сегодняшней, а 1400 лет до этого в 8 раз. Это значит, что около 10 тысяч лет назад магнитное поле было настолько интенсивным, что многие из молекул, необходимых для живых систем, не могли удержаться вместе. И если мы вернемся на 15 или 20 тысяч лет назад, тогда интенсивность магнитного поля была параллельной интенсивности магнитного поля магнитной звезды. Тогда многие из атомов, необходимых для живых систем, не могли бы держаться вместе. Я говорю о том, что когда объективно, с научной точки зрения, подойти к этим исследованиям, мы узнаем, что все довольно недавнее и молодое. Это подводит нас к сегодняшнему обсуждению. В молодой Вселенной и на молодой Земле вполне очевидно, что живые системы, особенно животные, птицы, рептилии и так далее, зависят от углеводов растений, которые совершенно необходимы. Фактически, как раз они и начинают пищевую цепь. И, конечно же, они нерефлексивны, атмосфера их хорошо принимает, но у них нет сознания. Как раз они и были частью начального дизайна для поддержания самой жизни. Конечно же, кое-что из этого было испорчено после падения человека. Еще больше грозила опасность этому дизайну во время потопа. Поскольку растения жизненно необходимы, давайте поговорим об их сотворении, об их структуре, которая на протяжении целых столетий была признана совершенно удивительной.
например, фотосинтез. Это значит, они впитывают в себя энергию света и впитывают в себя углекислоту. И все это они превращают в углеводы, которые являются главной пищей, употребляемой живыми системами. Ее хорошо принимает и человек, и животные, и рептилии, и давно и сами динозавры. Углеводы составляют основу иерархии питания или пищевой цепи. Это совершенное чудо, но еще много других чудес вовлечено в этот процесс. Не только переход энергии света в осязаемое вещество, которое мы могли бы впитывать как живые системы. Обратите внимание на это. Примерно 100 метров над лесом в районе верхушки красного дерева клетка растения улавливает энергию солнечного света и превращает ее в сахар. Поддерживая массой живых и мертвых клеток, формирующих ствол, который весит до 2000 тонн и оснащен продолговатыми сосудами, приспособленными для доставки воды и минералов к этим головокружительным высотам, эта клетка действительно находится на вершине царства растений. Но давайте подчеркнем тот факт, что вода достигает этих высот. Этот дизайн — совершенное чудо. Если бы не это, никакие растения не могли бы расти ни в экосфере, ни в биосфере, потому что тогда они бы были просто нефункциональными. Это значит, что тогда их нельзя было бы назвать живыми системами. Ведь у них не было никакого основания для иерархии, для иерархии жизни и живых систем. Таким образом, этот дизайн смело подчеркивает все то, о чем я собираюсь поговорить с вами во время сегодняшней программы. Смотрите очень внимательно. Капилляры внутри огромного красного дерева, которое возвышается почти на 100 метров над поверхностью, спроектированы таким образом, что они автоматически доставляют воду, куда необходимо. Благодаря размеру самого капилляра происходит чудо автоматического подъема молекул воды. Они автоматически переносятся по крохотной спирали. В некоторой степени этот процесс похож на всасывание воды через соломинку. Эти капилляры гигантского красного дерева, как и других, сделаны таким образом, что без труда доставляют воду со дна, с поверхности почвы, к самому верху. Когда вода попадает в листья, она испаряется благодаря, как говорится, дыханию растений. Это очень нежный дыхательный механизм. Мы не можем сравнивать его с механизмом животных, но это транспирационная система, дизайн которой необыкновенно прекрасен. Он обеспечивает пищей саму основу жизни. Опять-таки, этот смелый дизайн выделен во всех растениях. И также нужно помнить, что этим растениям нужно размножаться. В соответствии с технической литературой, 98% растений в своем собственном размножении зависят от птиц и насекомых. Птицы и насекомые переносят их семена и даже иногда их подготавливают. Например, очень часто птицы проглатывают ягоды целиком. И пока их организм усваивает верхнюю часть ягод, подготавливается внутренняя структура семян. Птицы их не пережевывают. На них нет слюны, потому что ягоды были поглощены целиком. И уже внутри эти семена подготавливаются к будущему прорастанию. И рассеивание этих семян совершенно изумительное. Как я уже сказал, 98% растений зависят в своем размножении от насекомых и птиц. Оставшимся 2% никогда бы не выжить самим по себе, если бы не их особый способ распространения собственных семян. Например, семена клена или сикамора спроектированы таким образом, что их семена оснащены прекрасными маленькими крыльями, с центром тяжести как раз посередине.
Даже при небольшом дуновении ветра они начинают кружиться и таким образом переносятся за пределы тени дерева, с которого они упали. Иногда они могут переноситься на сотни и сотни метров от этого дерева, словно при помощи пропеллера. Это очень изобретательный способ размножения этих деревьев. Ведь в тени деревьев этим семенам никогда бы не прорасти. Опять-таки, ни само дерево, ни комбинация случайных обстоятельств никак не могут быть ответственными за подобный метод распространения и размножения. Таким образом, это изумительная система строения самих растений. И это подводит нас к следующему контексту, к симбиозу. В прошлых программах о сотворении я уже подчеркивал, что системы растений, насекомых, птиц и млекопитающихся, как и сотворение самой Земли с пульсирующим электромагнитным полем, все эти формы взаимосвязаны. Эти взаимоотношения называются симбиозными. Одно не может существовать без другого. Очень многие богословы пытались подвергнуть сомнению достоверность Библии, утверждая, что эти сотворения, дни сотворения, не были буквальными днями, что под ними подразумевался длительный период времени, по крайней мере, 1000 лет. Хотя многие из них предполагали миллионы, даже десятки или сотни миллионов лет, причастных к дням сотворения. Но это было бы просто невозможно, потому что растения были сотворены на третий день. Однако главный метод, по которому они размножались, это насекомые и птицы. И они были сотворены только на пятый день. Если бы между этими днями был длинный период времени, эти растения никак не могли бы выжить, даже если бы по структуре они сразу же должны были бы полностью быть завершенными. Я только что упомянул о капиллярах гигантского красного дерева, о капиллярах секвойи. Они просто превосходны для того, чтобы доставлять минералы и питательные вещества из земли через корневую систему прямо на вершину этого дерева. А ведь это же почти 100 метров высоты. Если бы эти капилляры были спроектированы не совсем точно, ничто из этого не было бы возможным. Таким образом, давайте-ка еще раз подчеркнем значение симбиозных взаимоотношений. Общие системы не только взаимозависимы, ведь некоторые из них вообще не могут существовать без других. Давайте рассмотрим, например, инжир и осу. Это прекрасный пример симбиозных взаимоотношений между деревом и его опылителем. В данном научно рассмотренном случае между инжиром и осой. Это один из самых замечательных случаев, известных науке. И об этом было написано в научной статье «Пути природы». Дело в том, что развивающийся плод инжирного дерева состоит из крохотных мужских и женских цветочков, покрытых оболочкой. Следите внимательно. Оса матка откладывает свои яйца в женских цветках, постепенно превращающихся в гал, содержащий в себе развивающихся ос. Итак, сначала этот цветок был цветком инжира, затем он превратился в дом ос. И когда появляются осы, самцы, они сразу же ищут молодых ос, находящихся еще внутри этого дома, внутри гала. Там они их оплодотворяют, и делают они это через трещину в самом инжире. Оплодотворив молодых ос, они завершают свою вторую задачу. Они прогрызают дыру в твердой скорлупе инжира и затем умирают. Как раз для этого они и предназначены. Всего лишь несколько часов спустя появляются
оплодотворенные осы. Мужские цветки оснащены двумя рогами. Изумительный дизайн. Случайно он никак не мог бы сформироваться. Как раз система мужских цветков с этими рогами и производит пыльцу. Затем осы, самки, покрыты этой пыльцой из-за того, что они ползали по всем этим тоннелям, вылетают из дыры, которую сделали осы, самцы, и перелетают к следующему женскому цветку. Через небольшое отверстие они прямо втискиваются в этот цветок, опыляя и оплодотворяя его. Отложив яйца, они также умирают. Ведь единственная цель для жизни этих ос — оплодотворять и опылять инжир. По-другому, этот инжир никак не может оплодотвориться или переопылиться, и осы не могут жить без этой системы. Таким может быть только дизайн. Это совершенно изумительно. Никаким спекуляциям не доказать, что эти системы развиваются эволюционным путем. У самца вообще нет крыльев. После выводка он совсем не покидает этого места, а самка просто перелетает на другой инжир, откладывает яйца, опыляет, откладывает яйца и так далее. Таково ее существование. И это называется симбиозом. Начиная отсюда, все становится совершенно невероятным. Дизайн лилии Вуду был одним из тех дизайнов в растениях, которые очень долго ошеломляли ученых. Я не хочу читать отсюда, я хочу просто это описать вам. Когда лилия Вуду готова к опылению и оплодотворению, и они все готовы к этому одновременно, они выделяют аспириновую смесь. Фактически это салициловая кислота, но это тот же аспирин. И в это время температура этой лилии поднимается почти на 25 градусов по Фаренгейту. Эта кислота при воздействии солнечного света вызывает ускорение дыхания в этом растении. Сожжение крахмала выделяет энергию, у которой очень острый запах. Как раз он и привлекает к себе жуков, чтобы они там гнездились. Лилия Вуду успокаивается лишь тогда, когда они у нее внутри. И это стимулирует смесь азота. И эта смесь испаряется при возрастающей теплоте. Как раз это и подает сигнал жукам, как будто говоря им о том, что эта пища хорошо усвоится. После появления жуков температура становится уютно теплой. По истечении некоторого времени жуки получают всю необходимую им пыльцу, тогда они перелетают к другой лилии Вуду, которая заманивает их таким же ароматом. Таким образом, только так все эти лилии опыляются, и это совершенно невероятно. Если бы не было этих жуков, лилия Вуду не могла бы опыляться, и она не смогла бы размножаться. Если бы не было этих лилий Вуду, тогда и жуки не могли бы эффективно осуществлять свои задачи, реагируя на запах острой азотной смеси. Таким образом, это и есть пример симбиозных взаимоотношений. Давайте приведем еще один интригующий пример. В южной части Тихого океана есть целая колония муравьев. Они там собрались из-за сахарного цветочного сока муравьиного растения. Он производится в самом центре этого цветка, поэтому муравьи чувствуют себя там, как дома. Они поднимаются вверх по этому дереву и там живут. И они любят этот цветочный сок. Они также снабжают это дерево дополнительными минералами, питательными веществами, которых часто нет в земляной почве. Поэтому вся его корневая система и все растение в целом обогащены минералами, приносимыми этими муравьями со всех частей леса. Они обеспечивают этот сахар теми свойствами, которые любят муравьи. Таким образом, у нас получилась триангуляция, что совершенно потрясающе. То есть у нас есть это дерево, муравьиное растение, которое питается минералами, которые приносят муравьи.
Но для того, чтобы привлечь к себе этих муравьев, растение производит цветочный сахар, который благоприятствует как муравьям, так и самому дереву. Другими словами, эти системы должны были быть сотворены такими, как есть с самого начала, иначе бы они не функционировали. Поскольку эти насекомые причастны к этому удивительному дизайну, мы упоминаем и других, из тех, которые интриговали науку на протяжении многих лет. Например, пчела. Когда она находит нектар или пыльцу, она приносит часть ее в улей и начинает подавать сигналы, летая по овальной траектории или по восьмерке. И фактически при помощи подобных сигналов они делятся информацией. И в зависимости от того, насколько они махают своими крыльями, насколько они быстро летают, как они поворачивают и какая траектория полета, они указывают, где этот источник. И фактически указывает, как далеко источник нектара. Это изумительный дизайн. И также, конечно же, они используют правило золотой середины во многих взаимоотношениях в улье, которые они строят. Таким образом, этот образец дизайна среди насекомых показывает нам это сотворение. В эти заключительные минуты я упомяну о двух или трех из тех, которые интриговали научные исследования на протяжении столетий. Например, термиты. Мы не очень любим их, потому что они едят дерево.

наших домах, разрушая фундамент, стойки и балки, и это нам дорого стоит. Но не забывайте о том, что в первоначальном мире, для которого они были сотворены, нам не нужно было бы таких домов, как сегодня.

закопать коробку бумажных салфеток и ее поливать, термиты, спящие в этом месте на протяжении долгих и долгих лет, прямо заполнить ее и начнут пожирать, потому что они сотворены для пожирания дерева и древесной массы. И они очень изобретательны. В своих колониях они выстраивают целые арки и дворцы. Некоторые термиты, например, те, которые живут в Африке, знают, как привлекать дополнительную влагу в их колонию. Они создают древесную губку из того дерева, которое они едят, и влага накапливается там, и дерево начинает разлагаться, и они быстро его пожирают, как им и положено это делать. Таким образом, это опять указывает на дизайн. И опустошают они наши дома только потому, что мы вмешались в дизайн Божьего сотворения. Давайте посмотрим на еще одних самых любимых моих существ. Это жук-бомбардир, Брахинос колеоптера, и его двоюродный брат Ферософорс. Эти маленькие существа обладают изумительными способностями. Они не извергают из себя огонь. Фактически, это химический состав, извергаемый при температуре 100 градусов Цельсия. Вот как они это делают. В органах своего тела, в брюшной полости, они производят гидрокриномы и перекись водорода. Когда их смешать, они быстро испаряются. Таким образом, когда кто-то хочет съесть этих маленьких созданий, или лягушка хочет пригласить их на обед, тогда они извергают из себя эти два компонента, и они добавляют еще один особый элемент в своей камере сгорания. И когда мы хотим их поднять, или лягушка хочет их съесть, они выбрасывают из себя эту смесь при 2000 пульсаций в секунду. И при каждой из этих пульсаций они добавляют катализатор. Таким образом, это вещество выбрасывается с частотой 2000 пульсаций в секунду и при температуре 100 градусов по Цельсию. Они абсолютно точны. Они выбрасывают из себя эту смесь прямо назад, как проиллюстрировано вот здесь. Они могут также это делать вперед из-под ног, и ноги у них изолированы. Они могут выбрасывать его как влево, так и вправо, вверх и вниз. Просто невероятно, как они это делают. Это прекрасный дизайн в царстве насекомых. А вот эти жуки-щелкуны могут акробатически выпрямляться сами. В эти заключительные минуты я хочу вот что вам рассказать. Слушайте внимательно. Вот этот слепень похож на зеленую бутылку, совершенная немезида для нас. Он также демонстрирует абсолютное сотворение и структуру. В начальном мире в наших телах не было никаких токсинов, но теперь они выделяются из наших тел, привлекая к себе мух. В начальном мире у нас не было этой проблемы. Между прочим, а как насчет комаров в начальном мире? Ведь кусаются только комары-самки, когда они голодные, и делают это как раз перед тем, как отлагают свои яйца. Таким образом, у всех этих существ очень специфический дизайн. Одно из самых замечательных из них — радужная бабочка. У нее полупрозрачные крылья, и они рассвечены под разными углами, таким образом, чтобы свет преломлялся в них. Поэтому и получается радуга.

0: Ты тот, кто вошел вчера в Иерусалим? Верхом на осле, так ведь? Говорят, ты мессия. Так? Это правда?
1: Мы поможем доброму человеку и встретимся с вами позже. Это он, правда? Это был Мессия? Да. Когда же он провозгласит себя царем? Никто не знает, но это может случиться в любой момент. Аллилуйя! Пришел новый царь. Больше не будет римлян. Больше не будет злых правителей. Благодарю вас, добрые люди. Благодарю вас. Мысль о том, что Иисус станет царем, вселяет веру в обычных крестьян. Я не понимаю, почему Иисус не провозгласит себя царем? Прямо сейчас. Люди его поддерживают, это очевидно. Люди-то поддерживают, чего не скажешь о правителе. Что сделает Кесарь, когда узнает, что пришел новый царь? Враги, стоящие на пути его, сильны. О какой силе вы говорите? Он ведь Мессия, не так ли? Безусловно. Тогда ни римляне, ни правители народа иудейского не смогут остановить его. «И послал Бог Сына Своего, — говорит Исаия. Иисуса провозгласят царем. Не может быть!» Капитан, что стряслось? Этот раввин Иисус сейчас проповедует там, с другой стороны. Началась суматоха. Что-то неладно. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, увидев такое, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Возмутительно! Вы ставите мытарей и блудниц над нами? Успокойся, Амос. Люди действительно любят его. Адвокат дьявола! Не хочу слышать его! Потому что сказано вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. Он зашел слишком далеко. Вот, он сказал это. Что уставились? Не замечаете угрозу от такого человека? Нет. Он рвется в цари. Хочет стать царем израильским. Арестовать его.
2: Моя работа — следить за порядком. По-моему, он его не нарушает. Более того, если я его арестую, начнется настоящий беспорядок.
1: Но... Видите, никто его не остановит. Он станет царем. Его день воистину настал. Расскажу вам притчу. Царство небесное подобно царю, который собрал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать знатных на брачный пир. Отказались от моего приглашения?
3: Да, господин.
1: Надеюсь, на то были причины. Да, кажется, им все равно. Ваше Величество, многих из них возмутило ваше приглашение. А какова причина? Гордыня, господин. Они жаждут вашего положения и вашей власти. Поэтому и отказываются оказать вам честь. Идите же к ним снова. Скажите, что я люблю их и хочу, чтобы они присоединились к веселью.
0: Дайте им понять мою радость. Прошу вас.
2: Нас пир не касается, сказали же тебе. Да, убирайся прочь.
3: Все, что я хочу, чтобы меня оставили в покое.
0: Но царь был так добр к вам. Ведь его сын ваш царевич. Посетить брачный пир — наименьшее, что вы можете сделать, дабы выразить свою признательность.
2: Как ты смеешь судить нас? Мы настоящие правители этого царства. А ты всего лишь жалкая прислуга.
0: Служить нашему царю — величайшая честь для вас.
2: Но мы те, кто делает это царство великим. Ему следует устроить прием для нас. Правда, мы заслуживаем пира.
0: Вы совершаете ужасную ошибку. Прошу, усмирите вашу гордыню и неверие.
2: Это ты совершил ужасную ошибку. И заплатишь за нее.
0: Этот человек говорит правду. Вам следует успокоиться и принять царское приглашение.
2: Плевал я на царское приглашение.
0: Это ваш окончательный ответ?
2: Нет. Вот мой ответ.
0: Я пытался спасти его, мой господин, но... Найдите виновных и доставьте ко мне. Я рад, что ты остался цел, друг мой.
1: Я попробую еще раз, Ваше Величество.
0: Еще раз.
1: Хорошо.
0: Мы разошлем еще одно приглашение.
1: Как прикажете, господин.
0: Но сейчас я хочу, чтобы ты обошел все царство, самые отдаленные уголки, и позвал всех, кого встретишь на пути.
1: Вы понимаете, Ваше Величество, в таких местах полно нищих и больных.
0: Если они примут ваше приглашение, если примут мое приглашение, то будут приняты со всеми почестями. Те, которых я призывал в первый раз, оказались недостойны.
2: Добрая женщина, король приглашает тебя во дворец на брачный пир своего сына.
3: Меня? Ну что вы? Нет, я...
2: Иди же, надень свой лучший наряд и приходи во дворец сегодня вечером.
0: Король приглашает нас?
2: Нас?
0: Если вы будете так милостивы.
2: Король пригласил нас во дворец!
0: Что?
2: Когда?
0: Сегодня?
2: На брачный пир своего сына? Мы должны выглядеть подобающе.
0: Но это мой единственный наряд.
3: Тогда почисти его. И сандалии как раз самое время починить. Свадьба во дворце. Думаешь, король вышвырнет меня вон?
2: Даже не знаю. А как насчет меня?
3: Ты не так уж и плохо выглядишь на самом деле.
2: Давай без комплиментов.
3: Даже и в мыслях не было.
2: Не смешите людей. Король хлопнет дверью прямо перед нашими носами.

0: Приветствую вас, друзья мои.
1: Ваше Величество, прошу простить мой внешний вид.
0: Не нужно извинений. Я вижу ваши сердца. Я польщен вашей любовью и верностью. Встаньте же, будем праздновать. Снова говорю тебе, царство будет отнято у тебя и отдано другому, ибо много званых, а мало избранных. Теперь мне все ясно. Он сказал, царство будет отнято у тебя и отдано другому, отдано другим, избранным. Не нас ли избрал он на берегах Галилейских? Вот он, этот храм станет его дворцом. Друзья мои, видите ли вы эти стены? Да, учитель, мы знаем, о чем ты говоришь. Грядет день, когда рухнут они, не останется здесь камня на камне.

0: Я что-то не могу понять. Храм разрушится? Он не то имел в виду. Не останется здесь камня на камне. Это его слова. Наверное, притча или изречение, которое что-то означает. Быть может, новый храм будет построен на месте прежнего. А возможно, будет битва, и нам придется сражаться с этими римлянами. Пойдем, спросим у учителя. Друзья, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение днем моего пришествия. Мы не заблуждаемся. Мы знаем, что ты пришел, чтобы править Израилем и всем миром. Говорю вам, берегитесь, чтобы никто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и народных смутах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Будут голод, моры и землетрясения по городам. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Господь наш, когда это произойдет? Никому не дано знать всего, даже Сыну Человеческому. Бодрствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет. Послушайте притчу. Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор в дом, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Альфий, Альфий! 26, 27. Вор снова напал на нас. Уже пятый раз за 20 дней. Что ты наделал? 1, 2. Я сбился. Все сначала 1, 2. Мы собираем ночной дозор. 3. Все поддержали идею. А ты? С 9 до полуночи, с 12 до 3 или с 3 до 6? С 3 до 6, с 3 до 6. Ночью, что ли? Именно. На это время пока еще никто не записался. Дай-ка мне ее. Я не участвую в вашем ночном дозоре. Мне нужен отдых. Счет денег отнимает много энергии. До свидания, 1, 2. Смотри, нечего будет пересчитывать, если не поможешь нам поймать этого вора. Вора, шмора! Меня-то он точно не тронет. Я все сказал. Мне нечего беспокоиться. Прощай, 1, 2. Так жить небезопасно, Альфи. Твоя жизнь небезопасна. Катись! Самое время крепко вздремнуть. Крепко вздремнуть? Правильно, Диди. Сейчас установим чудо-ловушку. Все ли на месте? Да.
1: На месте! На месте!
0: Хотел бы я видеть, как негодный вор будет красть мое серебро. Очень хотел бы.
1: Очень хотел.
0: Ты бы тоже хотел, да? Спи спокойно. Ночной дозор. Какой вздор в самом деле.

0: Come.
1: Что там? Кое-кто спит. Быть может, коснется и моих доходов. По крайней мере, не украл ничего. Хорошо, что мы подготовились. Быть может, на следующей неделе. Одна монетка. Две монетки. Три монетки.

0: Мария, ты сделаешь мне сандалии? Я не могу, это очень тяжело. Нет уж, я хочу, чтобы ты их сделала. Что это? Монетки! Мои монетки! Нет!
1: Нет, Диди!
0: Монетку, господин! Почему я не слушал людей? Теперь уже поздно. Слишком поздно.
1: Слишком поздно. Слишком поздно.
0: Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Кто же будет верным и благоразумным, правителем станет. Если же раб тот, будучи зол, скажет: «Не скоро придет Господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, придет Господь для него внезапно, и будет он изгнан. И будет там плач и скрежет зубов. Друзья мои, скоро я в последний раз войду в Иерусалим, где буду арестован и распят. Но на третий день я воскресну.

0: Он умрет
1: и воскреснет?
2: Как они смогут распять Мессию?
1: Мы заблуждались, думая о дне его пришествия, как он и предупреждал.
2: Я совершенно сбился с толку, но одно я точно знаю. Этот человек — Сын Божий. Да, Христос, Спаситель наш, Царь царей, Эммануил, Агнец Божий.

И пошлет он ангелов своих с трубою громогласною. Они соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их.

Не бойся, когда темнота покроет день. Не бойся, когда орудия заберут твой мир. И если небеса будут казаться так далеко, не бойся, когда земля, дрожа, раскалываться будет, и звезды небесные, как слезы, будут падать, не испытывай страх, ибо придет снова Сын Человеческий. Он здесь, все знаки указывают на один путь. Наступит скоро великий день радости всеобщей. Сын Человеческий придет, не плачь, не бойся, тучи войны страшной. Услышит он молитву твою, да успокоит тебя. Не бойся, он всегда рядом. Сын Человеческий придет снова. День близится к закату, он все ближе. О, сумерки спускаются, никогда не бойся. Твоя любовь небесная. Скоро он придет и осуществит Божий замысел. Аллилуйя! Аллилуйя!

Я хотел бы зачитать из Писания, Евангелие от Иоанна, 4 глава, со стиха 34, где Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их». Иисус не говорит здесь только о земледелии. Он не говорит о земледельцах и о том, как им лучше работать на своих полях. Иисус говорит на языке символов. Он говорит о том, что нивы — это весь мир. Это люди, которые еще не знают Бога и которые должны войти в Божье Царство. Он говорит: «Пища — это то, что я делаю свою часть в этой жатве. Моя пища — это тот, кто послал меня, и я завершу его работу. Меня питает то, для чего Бог меня призвал». Часто в церкви люди жалуются: «Вот, проповеди пастора больше не питают, они стали какими-то другими, раньше были хорошие, а теперь нет». Я верю, что многие вещи в жизни людей изменились бы, если бы они сами увидели свою роль в работе Божьего Царства и исполняя ее. Это питает человека изнутри, когда он делает то, для чего его призвал Господь. Если я работаю в тюрьме, хожу и проповедую или делаю передачи, то я вижу, что это питает меня изнутри. Я получаю духовную пищу, когда я исполняю то, для чего был призван Богом. Если бы я этого не делал, то я в духовном смысле бы испытывал голод. Я могу пойти в церковь и слушать там проповеди, или слушать их по радио, или телевидению, но до тех пор, пока я не буду делать то, для чего был призван, я буду оставаться голодным. Прежде всего, здесь Иисус говорит: «У меня есть своя работа. Я делаю ее, это питает меня, и я закончу эту работу. Свою часть исполню до конца». Иисус обращается к своим ученикам: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва?» Одним словом, время есть еще, чтобы делать другие вещи, но через 4 месяца наступит большая жатва. Это звучит так, как многие люди в церкви говорят, что пробуждение когда-то будет, где разрешатся все наши проблемы, где начнут происходить чудеса. Народ начнет приходить в церкви, и тогда все проблемы решатся, все когда-то наладится. То есть когда-то в будущем. Взгляд людей направлен куда-то в далекое будущее. Мне также нравится читать о пробуждении, я молюсь за это. Сейчас я читаю одну книгу о пробуждении на Азуза-стрит. Это пробуждение в пятидесятническом движении, это сильнейшие свидетельства, исцеление, освобождение и так далее. Ее интересно читать. Но в то же самое время в этом менталитете что-то не так. Я думаю, это то, что Божья работа отодвигается куда-то далеко в будущее. Еще 4 месяца, и наступит жатва. Тогда люди начнут приходить в Божье Царство. А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы. Возведите очи. Что это значит? Это значит для Иисуса, что до этого момента глаза учеников были опущены. Это может быть личная жизнь, личные нужды, желания, амбиции. Возможно, это собственный пупок, на который люди смотрят и видят только себя, и не смотрят дальше того, что видит Бог. Иисус прежде всего хочет, чтобы его ученики подняли глаза от их каждодневной жизни и потребностей, чтобы люди увидели жатву, люди, которые еще не знают Бога. Я верю, что это послание Иисуса также и для нашей церкви.
Возведите свои очи. Мы часто видим вокруг себя неоплаченные счета, высокие цены, кризисы, происходящие в разных государствах. Зачастую это заставляет опускать наши глаза вниз и смотреть на земные вещи. Иисус говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Ученики видят поля и говорят: «Еще 4 месяца, и можно приступать». Иисус видит эту ситуацию и говорит, что сейчас надо действовать. Поля созрели. То, что видит Иисус и что видят люди, это разные вещи. Иисус говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Дальше он говорит: «Жнущие сейчас, теперь, жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную». Жнущий — это человек, который участвует в осуществлении Божьей работы. Не стоит где-то у калитки и смотрит, как другие собирают в житнице, но человек, который активно участвует в этом. Я верю, что телевидение — это один из сильнейших инструментов, чтобы осуществлять эту работу. Огромное количество людей, кто никогда не были в церкви или не могли туда попасть, конечно, смотрели Live TV по телевизору. Я встречаю людей, которые говорят мне: «Да, у нас есть какой-то христианский канал». Они могут не помнить, как он называется. Но я иногда включаю его, чтобы посмотреть. О чем это говорит? Эти люди являются частью большой жатвы. Мы, как церковь и как христиане, призваны Богом не просто радоваться тому, что мы уже собраны в житнице, что мы уже спасены. Здорово! Мы покинем когда-то этот мир, придем к Иисусу, и все наши беды останутся позади. Это менталитет упакованного чемодана. Есть даже такое выражение — эскапизм. Люди думают: давайте быстрее убежим, и все равно, будь что будет с этим миром, они все это заслужили. Я считаю, что это неправильное видение и неправильный менталитет. Я верю, то, что Бог спас нас, это большое благословение. Но мы спасены для того, чтобы распространять Слово и донести его до других. Телевидение — это мощный инструмент для того, чтобы это Слово достигало людей. Иисус говорит: люди, которые делают эту работу, они как жнецы. Он говорит: жнущий получает награду. Что это за награда? Из контекста мы видим, что это души людей. Мы не сможем взять на небеса то, что находится здесь на земле. Мы не заберем свою машину, дом, любимые вещи, но мы сможем собрать награду. Я вспоминаю, как Иисус говорил в Нагорной проповеди: «Если мы жертвуем что-то с правильным мотивом, искренним сердцем, то этим мы собираем себе сокровища на небесах». Иисус сказал богатому юноше: «Продай имение свое и раздай нищим, и тогда будешь иметь не пустые карманы или пустой банковский счет, тогда будет у тебя сокровище на небесах». Если ты посеешь здесь что-то, то это как жатва, которую ты получаешь на небесах. Павел написал в послании филиппийцам, он сказал: «Я не выпрашиваю у вас пожертвования на миссионерскую работу, но ищу плод, который будет вам во благо». Если вы сеете свои финансы в миссионерскую работу, то этим самым вы участвуете в этом проекте. Этот плод собирается на ваш счет. Вы теперь не зрители, но, как Иисус говорит, вы жнущие, который получает награду и собирает себе плод в жизнь вечную. Плод в жизнь вечную. Что это может быть? Это, конечно же, не полный ответ, но плод в жизнь вечную означает: если я попаду на небеса, то я приведу туда с собой еще кого-то. Это вызов для всех христиан. Не просто радоваться тому, что я туда попаду, но по возможности привести больше других людей. Это и есть видение, которое Иисус показывает своим ученикам. Однажды придет день платы.
Когда Бог вознаградит за все, что мы сделали, чтобы получить жатву. Он говорит дальше: один сеет, а другой жнет. Может, кто-то здесь на Live TV делает передачи, переводит, дублирует их, занимается технической частью, снимает. Эти люди делают ту часть работы, которую видно, виден результат. Здесь говорится, что один человек сеет,

а другой жнет. Эти два человека делают разную работу во имя одной цели, но от Бога они получат равную награду. Для того, чтобы эта программа могла выйти, чтобы слово могло распространяться по всему лицу Земли, через спутники, кабельное телевидение, интернет, это слово достигает тысячи и тысячи людей, которых мы не знаем. Я сижу перед камерой, но я не знаю, кто смотрит эту передачу, когда, где и при каких обстоятельствах. Моя часть — это поделиться тем, что Бог положил мне на сердце, и доверять, что Он приведет правильных людей в правильное время смотреть ее. Один сеет, другой жнет. Иисус сказал Своим ученикам: «Я послал вас жать то, на чем вы не трудились». Иисус ссылается на то, что до вас были люди. Я верю, что Он говорит о пророках из Ветхого Завета, многие из которых пожертвовали своей жизнью, чтобы это слово могло распространяться. Теперь приходят ученики Иисуса во время жатвы, начинают проповедовать, происходят чудеса исцеления, знамения, люди освобождаются. Они думают: мы справились, мы супермены. Иисус говорит, что дело совсем не в этом. Вы сделали свою часть, но считайтесь с тем, что кто-то сделал это для вас возможным, кто-то сеял. Жатва — это то, что видно. Плоды собирают и относят в житницы. Например, люди уверовали на большом евангелизационном собрании, помолились молитвой грешника и стали ходить в церковь. Это видимая часть. Плоды собраны и сложены. Иисус говорит, что есть часть, которую многие не видят — это сеяние. Это люди, которые до этого страдали и, возможно, не смогли сами увидеть этого. Например, если человек поддерживает какое-то христианское служение, поместную церковь, миссионерскую работу, христианское радио или телевидение, он вкладывает в это то, что своими усилиями заработал. Он получил зарплату за то, что потратил свое время, умение, энергию. И теперь часть из этого он сеет в то, чтобы послание могло распространяться. Я верю, это вызов для всех нас. Не только смотреть на свои потребности и радоваться тому, что мои взаимоотношения с Богом в порядке. У меня хорошая церковь, я получаю хорошую духовную пищу через телевидение или радио. Это часть нашего призвания — делиться посланием. Иисус говорит о своей миссии, от Луки 19:10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Взыскать и спасти — это активное действие. Искать — это значит оставить все остальное. Я не буду делать 10 вещей, если мне надо найти ключи от машины. Я сосредотачиваюсь на этом. Это мой приоритет. Иисус говорит также, что Он пришел найти и спасти потерянных. Это Его миссия. Я верю, что это должно стать миссией для всех христиан и церквей. Найти и спасти погибающих. Даже тогда, когда потерянные не признаются, что они потеряны. Это случается. Люди, которые в действительности заблудшие и потерянные, часто не понимают, что они потерянные. Они говорят: «У меня все в порядке, мне не нужен никакой Бог, мне не нужна религия и церковь, я не потерянный». Бог смотрит на этого человека и говорит: «Драгоценная душа, ты потеряна, ты нуждаешься в спасении». Если Бог послал Спасителя, то это очевидно, что мы нуждались в Нем. Он бы не посылал Его, если бы мы не нуждались в этом, если бы мы не нуждались в спасении. Бог желает, чтобы все спаслись. 1 Тимофея 2:4 говорит: «Который хочет, чтобы все люди спаслись». Во втором послании Петра 3:9 говорится: «Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
Никто не должен погибнуть, все должны спастись. Божье сердце смотрит на это. Иисус сказал ученикам: «Поднимите взор ваш на то, что на самом деле является важным». Я верю, то же самое Иисус говорит и нам. Наш взгляд зачастую обращен на здоровье, работу, деньги, семью или на другие вещи, но только не на потерянных. Это показывает, насколько далеко мы, как христиане, находимся от Божьего сердца. У нас нет зрительной связи с Богом, чтобы видеть то, что Он видит или на что Он в действительности смотрит. Когда Иисус завершил на земле свою работу, искать и спасать погибающих, то Он сказал ученикам: «Идите и проповедуйте Евангелие всему творению, всем людям». Послание должно достичь каждого. Он говорит: кто верит и крестится, тот будет спасен, а кто не верит, будет осужден. Кто и каким образом на это отреагирует, примет или отвергнет, это личный выбор каждого. Этого мы не можем сделать за других, но дать возможность или предложить – это мы можем сделать. Как это сделать? Некоторые проповедуют своим близким, знакомым, родственникам. Просто один другому рассказывают, что Бог сделал в их жизни. Свидетельствуют, как Бог исцелил, освободил или изменил жизнь. И это правильно. Это хорошо. Но будем честны. Если на планете Земля живет более 7 миллиардов людей, из которых немногим более 2 миллиардов считают себя христианами, насколько истинными христианами они являются, знает только Бог. Скажем, если даже 2 миллиарда из них являются христианами, то большая часть не являются. Что это означает? Все те люди, которые еще не христиане, должны получить хотя бы возможность сделать решение. Это подразумевает, что у них есть уже какая-то информация, чтобы принять решение. В книге Осия 4:6 говорится: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Люди не знают, и многие из-за этого погибают. Они, возможно, знают, что существует какой-то Бог, но их представление о Нем искаженное и неправильное. Люди не приходят к Богу не потому, что они не хотят этого принципиально, но потому что их представление о Боге неправильное. Здесь включается в игру та роль, которая есть у христианского телевидения. Я верю, одна из причин, по которой Life TV существует, это дать людям реальное, настоящее, истинное слово о Боге. Какой Он Бог, в Которого мы верим? Какой Его характер, Его ожидания, что Он предлагает, что Он ожидает от нас? Чтобы люди не погибли из-за неведения. Если они сами решили, что им не нужен Бог, то это уже их собственный выбор и ответственность. Для того, чтобы послание могло достичь людей, недостаточно, чтобы мы просто будем один другому проповедовать, как сосед соседу. Это слово должно достичь огромного количества людей. И Иисус говорит: Евангелие должно достичь каждого. Это довольно дорогой проект. Дорогой в том смысле, что Евангелие бесплатно, но трансляция его всегда требует ресурсов. Мы видим, что Иисуса и Его учеников многие люди поддерживали материально в том, чтобы они могли распространять послание. Или Павел, который путешествовал в те времена по Римской империи. Он говорит, что вы поддерживали меня в миссионерской работе. В наши времена таким же образом. То, что эта передача транслируется в эфире, для зрителя многого не стоит. Но для того, чтобы распространять послание через телевидение, это требует больших затрат. Я обращаюсь к вам. Если вы являетесь партнером Life TV и поддерживаете это служение, то не думайте о том, сколько это стоит, но что этим достигается. Чтобы ваш взгляд не был на... Приведу тот же пример, с чего мы начали. Я нахожусь на поле и вижу только свою больную спину. Что я весь мокрый, вспотел, солнце светит, а я только работаю и работаю. Я вижу только то, что делаю в данный момент. Но подумайте об этом так. То, что я сейчас делаю, например, поддерживаю это служение, как партнер, молюсь за него,
Вы советуете его другим. Вот, смотрите этот канал. Там действительно хорошие передачи, которые питают вас духовно. Поддерживайте его материально. То это не просто что-то, что я делаю в данный момент. Подумай о том, что в какой-то момент житницы будут полны урожая. В

В какой-то момент люди, которые слышали Евангелие, благодаря твоей поддержке смогут сделать выбор в пользу Иисуса. И окажутся на небесах благодаря тому, что ты помог людям услышать

Верю, что в мировой истории не было ни одного периода, в который это послание, которое находится в Библии, могло бы достичь народов практически одновременно. В наше время это возможно. Через телевизионное, радиовещание, через интернет. Слово может достичь народа везде, где бы они ни находились. Достаточно любого устройства, принимающего сигнал, и люди смогут услышать истину. Вопрос не в том, что слово настолько могущественное, чтобы изменить жизнь человека, но в том, чтобы реально достичь его. Достигнет ли послание человека во время трансляции через показ по телевизору, и он услышит истину? Глаза церкви и верующих должны быть направлены на нивы, которые поспели к жатве. Мы видим, каким образом Иисус иллюстрирует это. Он говорит, как одна женщина потеряла монету. Она оставила все свои дела и стала искать везде, по всему дому, чтобы найти потерянную монету. Бог таким же образом ищет нас. Глаза Бога обозревают землю, чтобы найти тех, кто нуждается в послании. Другая притча рассказывает о потерянной овце. У одного пастыря было 100 овец. Вечером, когда настало время собирать стадо, то он насчитал только 99 овец. Одна отстала от стада и потерялась. Что же он сделал? Он не списал это на естественные потери. Говорится, что он оставил 99 и пошел искать ту одну. Это символизирует человека, который не знает Бога, который отбился от Божьего стада и никогда не принадлежал к Божьему народу. О чем это говорит нам? Божьим приоритетом большей частью являются те люди, которые еще не знают Иисуса. Возможно, нам непривычно так думать. Разве Бог не заботится обо мне? Конечно, заботится. Мы уже с Ним, мы Божий народ. Наши отношения с Богом в порядке, и мы знаем, что находимся на дороге в небеса. Но Божий взгляд направлен на потерянную овечку. Я верю, что все христианские организации, церкви должны быть так называемой духовной армией спасения. Наше главное направление и цель — не существовать только для себя и ради себя, но чтобы исполнять ту миссию, для которой нас Бог поместил на эту землю. Кто-то сказал об этом. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. В том смысле, что цель моей жизни — не потреблять по возможности больше удовольствий этого мира или удобно прожить жизнь и с небольшими препятствиями и стараниями постараться попасть на небеса. Но моя цель как христианина — это по возможности больше забрать людей с собой на небеса. И телевидение — это одна из возможностей. Сделать послание доступным по возможности большему количеству людей и через это привести как можно больше людей в Божие Царство. Иисус сказал, «Когда глаза твои будут направлены на поля жатвы, тогда ты увидишь то, что видит Бог». Ты будешь понимать то, что важно для Бога, и сможешь участвовать в этой работе. Ты как жнущий, который получает награду для жизни вечной. Для всех партнеров Life TV, которые поддерживают эту работу, некоторые, может, уже несколько лет, хочу сказать, что этот плод, который собирается на вашем счете, только благодаря вашей поддержке эта работа может продолжаться. Это является фундаментом, на котором строится это служение. Есть люди, которые получили видение, и люди, которые поддерживают это видение. Некоторые, может, еще раздумывают. Взвесь, принеси это перед Богом и спроси, какой может быть моя часть в этой работе. Если Бог положит тебе на сердце, будь смелым и сделай шаг веры. Сделай то, что Бог положит тебе на сердце. Я не такой человек, кто будет говорить вот такую-то сумму и так часто. Бог сам скажет это. Но я верю, что каждый должен каким-то образом участвовать в Божьей работе. Самому быть активным делателем или быть тем, кто активно поддерживает эту работу. Тогда мы будем участвовать в одном проекте и в одном плане. Мы все сможем пожать хорошую жатву людей, которые придут в Божье Царство. Может быть, однажды они увидят тебя на небесах и скажут,
что я здесь потому, что

ты сделал шаг и поддержал эту работу. Как и я когда-то смотрел до полуночной в гостиничном номере передачу. Это коснулось моего сердца, и я отдал свою жизнь Иисусу. Потому я сейчас здесь. Божьих благословений тебе, Божьего мира. И как Павел сказал, делая добро, не унываем. Потому что наше усердие в итоге пожнет хорошую награду.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. На предыдущих занятиях мы говорили о том, как жизненно важно что? Раскрыть, развить и применить свои духовные дары. Вы действительно можете быть кистью в Божьей руке, которую Он хочет обмакнуть в палитру своей благодати, так, чтобы ваша жизнь оставляла после себя след и навсегда изменяла жизни других. Но у всего, что наделено огромным потенциалом добра, как правило, есть и темная сторона. Иными словами, дары могут принести очень много пользы, но если их неправильно истолковывают или применяют, они могут также принести очень много вреда. Поэтому сегодняшнее занятие называется «Берегитесь обмана». Я хочу начать его с примера, а вернее с пяти коротких примеров. Все они взяты из жизни. Я только изменил имена, чтобы укрыть невиновных и защитить виноватых. Или, как там говорят в телепередачах про криминал. Не хочу перегружать вас информацией, но слушая эти примеры, пожалуйста, задайте себе вопрос, что здесь не так? Соответствует ли это Писанию? И если бы такая история или ситуация произошла с вами, что из Писания вы вспомнили бы как подтверждение того, что это подозрительно и, судя по всему, неправильно? Готовы? Первый пример. Это произошло, когда я был еще очень молодым христианином, кажется, меньше 5 лет во Христе. Я собирался жениться. Мы с Терезой долго молились, постились и советовались с мудрыми людьми, и наша свадьба должна была состояться примерно через месяц. И вот как-то в церкви ко мне подошла одна пожилая женщина. Ну, когда тебе 25, все женщины кажутся тебе пожилыми. Но та женщина выглядела особенно набожной, была строго одета, говорила серьезным тоном. Она прошла ко мне навстречу невесомой ангельской походкой. «Чип, ты мог бы уделить мне минутку?» «Да, конечно». Я даже не был с ней знаком. Мы отошли в сторонку. Мимо нас проходили люди, и тут она с выражением крайней святости на лице схватила меня за локоть, пристально посмотрела и сказала: «Чип, у меня для тебя слово от Бога. Не женись на Терезе. Если ты это сделаешь, Бог никогда не сможет использовать твою жизнь. Так говорит Господь». Знаете, на то время я уже 5 лет читал Библию. Нет, вообще-то 4. Первый год у меня это не очень хорошо получалось. Я уже был верующим, но никак не мог войти в колею. Но в тот день я ушел из церкви в смятении, сомнениях. Ведь это были самые важные для меня отношения, самые важные решения в моей жизни. Действительно ли это слово от Бога? Может, так и должно быть в теле Христовом? Стоит ли прислушаться? Или это говорит враг? Так что же не так в этом примере? Подумайте об этом. Ведь если такого до сих пор не происходило с вами или с вашими знакомыми, то скоро может произойти. И как вы отреагируете? Второй пример. Я был в очень большой церкви, на большом мероприятии. Вся парковка у них была забита. Выступал очень известный проповедник. А я в те дни общался с христианами самых разных направлений. Ведь я только недавно уверовал и еще не разбирался, кто во что верит и почему. И вот я был в огромном зале. Сначала мы все встали, прославляли Бога около часа, очень эмоционально. Потом проповедник прочел очень живую, убедительную проповедь. Кое-что в ней сразу показалось мне не совсем правильным, но я подумал, кто я такой, ему виднее. Под конец проповедник сделал паузу и сказал: «Прямо сейчас у меня есть для каждого из вас духовный дар, для каждого из присутствующих. У нас здесь за сценой есть молитвенная комната. Гарантирую вам, что если вы, поверив, встанете с места и пройдете в эту комнату, я дам вам духовный дар. Каждый, кто придет, получит этот дар. Поэтому вставайте, вставайте прямо сейчас. Сейчас будет играть музыка». Я встал и пошел в ту комнату.
У этого человека был готовый рецепт, что вам нужно делать. И если вы последуете рецепту, скажете то, что положено, поверите его словам, сделаете все точно так, как он скажет, он гарантировал, что вы получите определенный духовный дар. Как вы думаете, это по Библии? Что здесь не так? Третий пример. К тому времени я активно участвовал в студенческом служении. Я тренировал баскетбольную команду, работал в школе, а по вечерам мы ходили в студгородок, где я проводил изучение Библии по Евангелию от Иоанна. Мы приглашали студентов, которые ничего не знали о Библии, вместе ели пиццу или играли в баскетбол, а потом просто читали Евангелие от Иоанна. И так неделя.

за неделю. Я очень хотел, чтобы они узнали, кто такой Иисус и что значит жить в отношениях с Ним. Прошло 5 недель. Мы уже изучили 1, 2, 3, 4 главы Иоанна. Там был один парень, который отлично знал Евангелие, но было заметно, что его что-то терзает, не дает покоя. Я спросил: «Ты хочешь принять Христа как Спасителя?» Он сказал: «Да, еще бы». Я уточнил: «Ты понимаешь вот это и это, да? А ты уже когда-нибудь молился о том, чтобы Христос вошел в твою жизнь?» «Ну да». «Так что же тогда тебе не ясно?» – спросил я. Он ответил: «Но мне еще в детстве объяснили, что если ты христианин, то как свидетельство у тебя непременно будет такой-то дар, а если его нет, значит, ты на самом деле не христианин». Он продолжал: «Выходит, я не христианин, но я хочу им быть». В чем здесь обман? Что здесь не так? Вместо того, чтобы видеть в дарах то, что созидает, что существует для общего блага, парню сказали, что якобы один конкретный дар является свидетельством спасения, а если этого дара нет, то ты вообще даже и не христианин. В других случаях этот самый дар считается свидетельством, если не спасения, то правильных отношений с Богом или Божьей силой, действующей в человеке. Разве это то, чему учит Библия о духовных дарах? 4-й пример. «У меня нет духовного дара, я его недостойна». Может быть, когда-нибудь я удостоюсь такой чести? Это случилось на Среднем Западе. На то время я был уже пастором. Эта девушка, наверное, считала, что ее слова звучат очень духовно. Она сравнивала себя с другими, чьи дары были очевидны, и решила, что духовные дары – это награда для особо выдающихся христиан, и что если она будет больше читать Библию и больше молиться, вести высокоморальный образ жизни, то, возможно, когда-нибудь в будущем она удостоится какого-нибудь дара. Но пока у меня нет даров. И что в результате? Библейский ли это подход? Что нам известно об этом? Может ли человек быть верующим, но не обладать никакими дарами? Что здесь не так? 5-й пример. «Мне все равно, что говорит Библия», — сказал один молодой пастор перед всем собранием. «Я Божий пророк для этой церкви, и он посылает мне откровения напрямую. Это самый экстремальный пример. Я видел его на западном побережье. Тот пастор был молодым, энергичным человеком, и, думаю, к несчастью, он слишком много смотрел телевизор. Понемногу его церковь росла, и он стал все больше и больше проповедовать и высказывать все более странные идеи. Он объявлял, кто сейчас исцелится, от какой болезни, а если кто не исцелялся, значит, у него мало веры, так что пастор ничем не рисковал. Понемногу он приобретал все большую известность, выступал все с большим рвением, толпа вокруг него росла, и он все более превозносился. Все это было недалеко от того места, где я жил, так что у меня была информация из первых рук. И вскоре он начал учить откровенные лжи. «Вот что говорит Библия, а вот что говорю я». Некоторые люди, немного знавшие Библию, пошли к нему и сказали: «Пастор, погодите минутку, видите ли, Библия учит вот так, а вы вот так, что-то здесь не сходится». Он ответил: «Мне все равно, чему учит Библия, я Божий пророк, и он дает мне новое откровение для этой церкви. Все, что я говорю, это его слова». Что здесь не так? По Библии ли это? И, кстати, все это кажется вопиющей ложью, когда вы сейчас меня слушаете. Но что, если бы вы были прихожанином той церкви, и все происходило бы постепенно? Что, если бы вас сбивали с толку разные непонятные явления? Или если бы Бог, вопреки всему, совершал много хорошего в той церкви? Или если бы тот пастор был человеком, которого Бог использовал, чтобы привести вас ко Христу? Как узнать, правду ли говорят люди? Как узнать об этом, если в одной ситуации смешалось и хорошее, и плохое? Как обрести духовный радар, который будет мгновенно улавливать? Погодите, здесь что-то не так. Я привел вам 5 примеров того, как можно извращать духовные дары. Может ли кто-нибудь из вас вспомнить подобные примеры из собственной жизни? Какие знаки могут предостеречь вас? Пожалуйста, откройте свои учебные пособия. Я хочу перечислить 10 самых распространенных, на мой взгляд, случаев неправильного использования духовных даров. Это не исчерпывающий список, но, по-моему, это то, с чем мы чаще всего сталкиваемся. Представьте, что ваша духовная жизнь – это машина, и на приборной панели 10 красных лампочек. Вы пребываете с Богом, Дух Святой наполняет вас, вы участвуете в жизни поместной церкви и просите, чтобы вас Бог использовал. И если вдруг на панели загорается красная лампочка, вам нужно сказать: «Погодите секундочку». Я, конечно, не уверен, но это может быть сигналом того, что кто-то неправильно пользуется духовными дарами.
Первый пункт. Будьте осторожны, если духовные дары используются для манипуляции, контроля или злоупотребления властью в личных или церковных взаимоотношениях. Заметьте, что все пункты здесь начинаются словами «будьте осторожны» или «остерегайтесь». Это предупредительные сигналы. Итак, будьте осторожны. Если у вас есть с собой Библия, откройте ее, пожалуйста, на 12 главе 1 послания к Коринфянам и взгляните на 4 стих. Мы уже немного об этом говорили, и вообще положите закладку на 12 главу 1 Коринфянам. Поскольку в Коринфской церкви было много заблуждений, в этом послании Павел уделяет много внимания их разоблачению. Давайте прочтем, начиная с 4 стиха. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу». В моем переводе сказано «на общую пользу». Вы заметили, что здесь несколько раз повторяется слово «один», «один», «один», «один». Важно единство. Когда действует Бог, когда слава достается Господу Христу, когда Дух Божий наделяет людей дарами и преображает тело Христово, это служит на пользу всем, это созидает. И в центре внимания находится Бог, а не дары. В центре внимания то, что Бог совершает среди людей, а не личные пристрастия или стремления к самовыражению. Контроль и манипуляция – это верный признак того, что духовные дары используются неправильно. Помните первый пример? Я понятия не имею, откуда взялась та женщина, но нас с ней не связывали никакие отношения, она не играла никакой роли в моей жизни. И тут она решила сообщить мне то, что не несло никакой пользы, а наоборот, заставило меня усомниться в правильности важнейшего решения в моей жизни. Всякий раз, когда кто-нибудь подходит к вам или вашим знакомым и говорит: «Бог открыл мне, что вы должны сделать то-то и то-то», у вас на панели должна загореться яркая красная лампочка, кем бы ни был этот человек. Это не значит, что Бог никогда не открывает вам что-то важное через других людей. Но знаете, я пришел к выводу, что по поводу жизненно важных решений, на ком жениться, где работать, как воспитывать своих детей, логично было бы предположить, что Бог скажет мне напрямую, а не через кого-то там. Это не означает, что Бог никогда не посылает вам людей, которые говорят: «Знаешь, меня немного беспокоит то-то и то-то, и у меня есть на это 4 или 5 причин, ведь я наблюдал за вашими отношениями». Но это несколько иное дело, а не просто «так говорит Господь». Второе предостережение. Будьте осторожны, если кто-либо заявляет, что наделит вас определенным даром, если только вы последуете его рецепту. Заметьте, что сказано в 1 Коринфянам 12:11. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Все сие – это духовные дары, и здесь сказано, что только Бог наделяет дарами, как Ему угодно. В греческом здесь использовано интересное слово, которое означает «после тщательного рассмотрения». Помните, мы говорили о том, что мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять? Если у Бога есть план вашей жизни, значит, Он даст вам все необходимые дары, чтобы этот план осуществить, и Он даст их сам, а не через какое-то третье лицо в каком-то особенном месте. Мы с вами уже упоминали, что Христос вошел на высоту и дал дары человекам. При этом Он целенаправленно дает вам те дары, которые вам нужны, чтобы исполнить то, к чему вы призваны. Поэтому, когда кто-то говорит вам что-то вроде «у меня есть способность распределять дары», он берет на себя роль Духа Святого. Будьте осторожны, если кто-либо заявляет о том, что наделит вас определенным даром. Очень часто эти люди прибегают к таким методам, как внушение, манипуляция, давление толпы. Кстати, когда я пошел в ту комнату за сценой, помните второй пример, то действительно увидел, что каждый, кто туда приходил, что-то переживал. Не уверен, что это было Божье присутствие, но что-то происходило, а именно промывание мозгов или манипуляция. Они приказывают вам делать то-то и то-то, набивается полная комната народу, и что получается? Если вы один из тех, кто не знает, что им говорить, то угадайте, кто чувствует себя недостаточно духовным? Вы! Итак, это не что иное, как массовая манипуляция, и таким образом вас могут принудить к самым разным действиям.
Хочу оговориться, что это одно из самых экстремальных явлений в теле Христовом. В большинстве церквей ничего подобного, конечно же, не практикуется. Но пробыв пастором 25 лет, я убедился, что множество верующих, в том числе и пасторов, чувствуют себя христианами второго сорта только потому, что им не удалось получить такой-то дар. Они побывали в подобной комнате за сценой, где им его пообещали, но у них ничего не вышло. И никто в таком случае не обвиняет проповедника. Знаете, у вас неудачный день. Из всех ваших слушателей вы передали этот дар только 94%. Нет, всегда обвиняют рядовых верующих. У тебя недостаточно веры. В твоей жизни присутствует грех и подобные манипулятивные заявления. Третье предостережение. Будьте осторожны, если какой-либо дар выдают за свидетельство духовности, спасения или другого духовного благословения. Посмотрите чуть ниже, на 29 и 30 стихи 12 главы. И, кстати, это не совсем отражено в нашем переводе, но в греческом есть один показатель, одно маленькое слово, которое автоматически показывает, что это риторический вопрос, и ответ на него «нет». В этом случае именно так и есть. Так что здесь не просто спрашивается, все ли апостолы. Нет, это можно перефразировать так. Все апостолы, и ответ решительный – нет. Итак, что сказано в 29 стихе? Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцеления? Нет. Все ли говорят языками? Нет. Все ли истолкователи? Главная мысль, которая здесь подчеркнута, ни один человек не обладает всеми дарами. Четвертый пункт. Будьте осторожны, если на церковном собрании, в служении или на каком-либо христианском мероприятии уделяется больше внимания духовным дарам и их проявлениям, чем подателю даров и его воле для церкви. Например, если вы слышите рекламу служения чудес, приходите посмотреть нашу программу и получите ваше чудо, будьте осторожны. Особенно, когда вам рассказывают, что именно произойдет, какие чудеса, при этом организаторы иногда берут 10 или 15 долларов за парковку. Я бывал в таких местах. Кстати, не подумайте, что я просто решил забросать кого-то камнями. Я лично бывал на таких служениях. О некоторых из них даже рассказывали в новостях и публицистических передачах. Журналисты провели исследование и узнали, что когда люди туда заходили, им говорили: «Вы, наверное, очень устали. Присядьте пока вот сюда, на инвалидное кресло». То есть человек не приехал на инвалидном кресле, а его посадили в это кресло уже на месте. А потом он поднимается из этого кресла. «Вот это да! Посмотрите, что произошло!» Обычно в таких местах есть человек с маленькой рацией, который проводит предварительный опрос и отбор людей, тех, у кого явно не психосоматическое заболевание, он отправляет подальше, а сюда остальных, у которых болит поясница или, кажется, камни в желчном пузыре. Конечно, у них нет рентгена, и это невозможно проверить, но если люди в панике, их можно заставить поверить во что угодно. Если все внимание направлено на зрелище, если все внимание направлено на чудеса или на проповедника, или на то, что вы там можете получить для себя, просто почитайте Евангелие и подумайте, так ли поступал Иисус. Загляните на несколько книг вперед. В послании к Ефесянам 4:11-12 все очень ясно. Бог дал людям дары. Зачем Он это сделал? Дал ли Он эти дары для того, чтобы люди могли заработать много денег, устроить шоу, похвастаться перед другими своими замечательными, чудесными предложениями, перед которыми невозможно устоять? Нет. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? На дело служения, для созидания тела Христова, на дело служения. Духовно одаренные люди должны оснащать нас, рядовых верующих, святых Божьих, чтобы мы могли выполнять дело служения до тех пор, пока каждый верующий не достигнет зрелости в меру полного возраста Христова. Цель и назначение даров – чтобы их обладатели помогали другим верующим достигать духовной зрелости. Поэтому всякий раз, когда центр внимания смещается с подателя даров на шоумена, с уподобления Христу на зрелищность, у вас должна загораться красная лампочка. Пятое предостережение. Остерегайтесь сравнивать свои дары с дарами других людей. Это всегда приводит к плотским мыслям и чувствам. Не сравнивайте свои дары с другими. Честно говоря, я бы хотел вам сказать, что сам я этого не делаю, но это было бы неправдой. Все мы люди и не можем этого избежать.
Помните мой четвертый пример? Эта девушка смотрела на явные дары других и думала, что это награда за какие-то их дела. В то же время она пренебрегала собственным даром, главным образом потому, что сравнивала себя с другими. Я прочту вам довольно длинный фрагмент Писания, но он очень важен, так что его стоит прочесть. Кстати, мы возвращаемся.

использует метафору, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело. Например, в человеческом теле есть руки, голова, глаза, уши, ноги. Так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. И дальше он проводит параллель. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Подразумевается ответ «нет». Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. Не сравнивайте свои дары с дарами других людей. Божий план совершенен. Я не могу сказать своему глазу или уху или колену, что из них важнее. Все они важны. Все взаимосвязано. Понимаю, что это не так просто принять, поэтому вот еще один полезный библейский стих, второе послание к Коринфянам 10:12. Запишите эту ссылку у себя на полях. Там апостол Павел говорит, что неразумно измерять себя с самими собою и сравнивать себя с собою. Скажу вам в ободрение, что обычно мы боремся с этим всю жизнь, ведь даже будучи верующими, мы остаемся неуверенными в себе. Конечно, мы растем, но все равно нам отчаянно недостает уверенности. Я верующий уже около 30 лет, из них около 28 я серьезно изучаю Библию. Предполагаю, что если бы от этой неуверенности можно было избавиться, я бы уже от нее избавился, но думаю, это невозможно, каким бы зрелым ни был человек. Нам придется доживать с ней остаток наших дней, но не сравнивайте себя с другими людьми, не сравнивайте свой дар с чужими дарами. Бог создал вас уникальным. Шестое предостережение. Остерегайтесь крайних взглядов по вопросу духовных даров, например, что их вообще не существует, или наоборот, что духовный христианин должен обладать всеми дарами. Я слышал и то, и другое. Я бывал в местах, где отрицают существование даров. Знаете, где дары, там разногласия, разделения. Люди только и делают, что о них спорят. Поэтому давайте считать, что даров не существует. Они были только в первом столетии. Я слышал такое учение. С другой стороны, я слышал, что если вы наполнены Духом, по-настоящему наполнены Духом, никто точно не знает, что это такое. В Библии можно найти достаточно точное определение, но в зависимости от направления церкви это может означать, что вы побывали на Марсе. И, как правило, в такой церкви имеется живой пример. Вот брат Борис, у него есть все дары. Вперед, Борис, вперед! Он может пророчествовать, может учить. В общем, вы понимаете, он может все. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с подобными крайностями, вспоминайте, что сказано в 1 Коринфянам 12:1. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Вам необходимо разбираться в этом. На предыдущих занятиях мы уже уяснили, что такое духовные дары. Мы знаем, что у каждого есть один основной дар, а также дары служения. Мы знаем, что все они должны служить общей пользе. Сигнальная лампочка номер 7. Остерегайтесь использовать свои духовные дары, руководствуясь плотскими побуждениями, чтобы самоутвердиться или произвести впечатление на окружающих. Это еще одна слабость, от которой, как я полагаю, мы никогда полностью не избавимся». Но будьте бдительны, усиленно следите за своим сердцем. Ваш духовный дар можно сравнить с инструментом. Бог не отберет у вас этот инструмент, даже если вы будете поступать по плоти. Бог будет верен своему слову и не отберет у вас инструмент, который Он сам вложил вам в руки. Но тем не менее мы с вами можем пользоваться нашими дарами не по воле Духа Святого, а по воле собственной плоти. И это нехорошо. Кстати, это не означает, что служение полностью развалится. Я бывал в церквах, где такое происходило. Более того, и у нас в церкви были сотрудники, которые внешне вели себя правильно и в то же время принимали участие в греховных делах. Но Бог оставался верен, и их дар оставался при них.
Я бывал в церквах, где действие Бога было очевидно, а потом оказывалось, что один из служителей уже 2 года изменяет жене, не знаю, как вы, а я в таких случаях чесал затылок и говорил: «Боже, как такое может быть?» Думаю так же, как если бы вы вспахивали землю с грязными руками, если плуг хороший и семя хорошее, оно прорастет. Нравится ли это Богу?

Богу, охотно ли он благословляет такие дела? Не думаю, но он верен своим дарам и своему слову. Мне кажется, сейчас подходящее время, чтобы заглянуть в свое сердце и спросить, как я использую свои дары, чтобы получить внимание, одобрение, чтобы другие погладили меня по голове, чтобы кого-то унизить. Думаю, все мы боремся с этим искушением. Всякий раз, когда вы собираетесь что-то сделать и чувствуете, что ваше эго нуждается в утверждении, пусть это будет для вас сигнальной лампочкой, вы должны притормозить. Посмотрите, что сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Она находится между главами 12, что такое духовные дары, и 14. Ревнуйте о дарах духовных. В 12 главе говорится, что нельзя пребывать в неведении о дарах, а в 14, что нужно к ним стремиться и применять их. И вот между этими главами находится 13, где сказано, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, это один из даров, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, то есть стану мучеником, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Я ничего не приобрету, даже если у меня дар языков, или дар пророчества, или дар веры, или дар мученичества, я могу делать все вышеперечисленное, но если у меня нет любви, а что такое любовь? Это ставить других выше себя. Это давать им то, в чем они больше всего нуждаются, тогда, когда они этого меньше всего заслуживают, как дар Богу. Либо я буду применять свои дары с любовью, либо это будет не что иное, как способ возвысить Чипа Ингрэма, погладить его по голове, польстить его самолюбию, смягчить нерешенные проблемы в его жизни. Это сигнал об опасности, так что будьте начеку. 8-й пункт. Остерегайтесь принимать духовные дары, а не плоды, за признак духовного роста и зрелости. В некоторых кругах то, насколько вы развиваете и используете дары, считается проверкой духовной зрелости. Но помните, что дары – это не цель, а средство. Иными словами, если у вас есть дары, Бог использует вас, Бог использует вас, Бог использует вас. Это же так здорово! Бог использует вас! И некоторые люди считают, что это конечная цель, чтобы Бог вас использовал. Но это не так. Что такое дары? Это кисточки, инструменты. А цель, чтобы вы уподоблялись Христу. Духовные плоды уподобления Христу – вот что говорит о духовной зрелости. А дары – это средство, которым Бог пользуется через вас, чтобы помогать друзьям уподобляться Христу. Давайте рассмотрим несколько стихов из Писания. Эти ссылки есть у вас в пособии. Ефесянам 4:13. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Цель – это совершенство, то есть зрелость. Или Галатам 5:22-23. «Плод же Духа, иными словами, то, чего хочет от нас Бог, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». Иисус, как сказал в 15 главе от Иоанна 8 стих, «Тем прославится Отец Мой, если вы будете иметь много даров и впечатлять людей? Нет». Кажется, я неправильно процитировал. «Тем прославится Отец Мой чем? Если вы принесете много плода». А плод всегда бывает, так сказать, двойным. Во-первых, Христос отражается в вашей жизни. Цель даров не в том, чтобы показать, какой вы замечательный, развитой, полезный для Бога. Цель даров, чтобы благодаря тому, что вы делаете, вы становились все более похожим на Христа. И это будет происходить, если вы будете служить своими дарами с правильными побуждениями, правильными методами в той области, куда Господь призвал вас как неотъемлемую частичку своего тела. И, во-вторых, если вы будете делать это с любовью, тогда другие люди тоже будут все более уподобляться Христу. Но всякий раз, когда акцент ставится на дарах как на самоцели, у вас должна загораться красная лампочка. 9-е предостережение. Остерегайтесь подделок сверхъестественных проявлений Духа.
Это может быть человеческая махинация или происки сатаны. Даже если вы видите нечто, что кажется в кавычках проявлением духа или чудом, даже если это действительно чудо, это не всегда Божье чудо. Прислушайтесь, что говорит об этом Иисус. Откройте 7 главу Евангелия от Матфея. Здесь уже близится к концу его величайшая проповедь, и в 22 стихе он предостерегает: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» Вот вам духовный дар. «И не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Тоже похоже на проявление даров. «И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И Христос говорит: «И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Если вы видите что-то сверхъестественное или то, что кажется таковым, этого недостаточно. Библия велит нам испытывать духов. Посмотрите на плоды, на характер обладателя дара, на его образ жизни, к какому направлению он относится, какие последствия у этих чудес. Проверьте. Хорошо, я вижу такие-то события, мне они представляются сверхъестественными, кажется, это дело рук Божьих. Но по Библии ли это? Какова цель? Соответствует ли она Библии? Действительно ли те, кто это сделал, добрые христиане? Если да, скажите: «Ух ты! Я только что стал свидетелем сверхъестественного проявления Божьей силы, а такое нечасто происходит. Спасибо тебе, Господи!» Но если вы обнаружите, что лидер присваивает себе большую часть прибыли, или что за кулисами служения процветает аморальность, или что люди подвергаются манипуляции, или что фотографии из мексиканского приюта, которые они якобы поддерживают, на самом деле сделаны в Южной Калифорнии, тогда скажите себе: «Не знаю, каким образом произошло то, что произошло, но это не Божье дело, хоть оно и выглядело сверхъестественным». И, кстати, эта проблема существовала всегда. Об этом говорил еще апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 11 глава, стихи с 13 по 15. Не думайте, что все, что кажется сверхъестественным, обязательно исходит от Бога. Здесь Павел говорит о лжепророках, ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». То есть он говорит, что иногда нужно проверять даже то, что явно похоже на чудо. А что сказано об этом в первом послании Иоанна? Испытывайте духов, проверяйте, правда это или нет. И последнее предостережение. Остерегайтесь относиться к раскрытию, развитию и применению своего духовного дара как к чему-то необязательному, возможно, интересному, но не очень серьезному занятию. Здесь приведены два отрывка – Ефесянам 4:7 и 2 Коринфянам 5:9-10. По моему наблюдению, очень часто в теле Христовом к дарам относятся так, как относился я сам на протяжении многих лет, даже будучи пастором. Ах, духовные дары – это замечательно. Это как кондитерская, где 25 или даже 30 видов десерта. Но мне нужна в первую очередь питательная пища – мясо, картошка. Мне нужно следовать за Христом, возрастать, быть хорошим мужем, отцом, занимать свое место в церкви. Что касается десерта, то и без него можно прожить. Если когда-нибудь у меня будет свободное время – то, возможно, я зайду посмотреть на десерты и, может быть, даже что-то возьму. Не знаю точно что. Вот у Бориса такой-то дар, а он крутой парень. Может, и мне такой взять? Или такой? В общем, положу себе на тарелку всего понемножку. Может, у меня пятый или шестой или седьмой дар, или восьмой или девятый, в зависимости от того, с кем я имею дело и как я себя чувствую в этот конкретный день. Я ставлю их перед собой на столе, и все. Такое бывает отношение к духовным дарам. Но в послании к Ефесянам 4:9 сказано «а вошел», что означает «как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли». Давайте еще раз вспомним этот интересный фрагмент. Ефесянам 4:7-10. Здесь говорится о том, что сделал Христос? Умер на кресте, спустился в преисподнюю и провозгласил победу над грехом, победу над сатаной и победу над смертью. А что доказывает, что победа была одержана?
Дары, которые он дал человекам, это трофеи, свидетельство победы. Здесь проводится параллель с военной победой. Когда армия побеждала, она привозила с собой захваченные трофеи, а также пленников. Часто они были закованы в цепи, обнажены или до пояса, или полностью, и эта процессия проходила через весь город. В начале процессии ехал генерал или командующий армией победительницы, обычно на белом коне, а за ним все трофеи – верблюды, ослы, драгоценности, золото, серебро. И генерал брал что-то из этих трофеев и дарил своим офицерам, потом рядовым воинам, а потом и всем жителям города. И это было свидетельством того, что они проиграли, а мы выиграли. И если вы хотите раскрыть свой духовный дар, вы тем самым говорите: «Я ценю жертву Христа и Его победу. Я хочу напомнить себе, что сегодня, в настоящем времени, мне дана победа над грехом и его властью, над смертью и над силами врага». Если вы развиваете свой дар, вы говорите: «Господи, я благодарен Тебе за этот дар, которым Ты меня наделил. Я понимаю, что должен мудро распоряжаться им. Я намерен развивать и применять его. Я знаю, что это обязательно, это серьезно. Это нужно делать сейчас, а не когда-нибудь. Это не десерт, а неотъемлемая часть моего рациона. Я готов старательно искать свое предназначение. Ведь Ты умер и воскрес, и одержал победу, и дал мне духовный дар, чтобы я об этом не забывал». Это не увлечение, которым можно заняться, если есть свободное время. Это важно. Это была положительная мотивация. Об отрицательной же мотивации сказано во втором послании к Коринфянам 5:9-10. Апостол Павел говорит, что мы должны стараться, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И на этом судилище не будет решаться вопрос, попадем ли мы в рай или в ад. Этот вопрос уже решен на кресте. В тот момент, когда я принял Христа как своего Спасителя, мои грехи были прощены. Христос вменил мне свою праведность. Мне были открыты новые отношения с Богом. И теперь все, что я делаю из благодарности Христу, стараясь мудро распоряжаться тем, что мне вверено. Но когда я предстану пред судилищем Христова, Он будет оценивать мои дела как верующего. Я либо получу награду, либо потерплю урон. Либо мои дела будут как золото, серебро, драгоценные камни, либо как дерево, сено и солома. Это из 3 главы 1 Коринфянам. Я предстану перед Богом, и Он скажет: «Ингрем, что ты сделал со временем, с деньгами, с духовными дарами и возможностями, которые я тебе дал? Ты мое творение, я создал тебя во Христе Иисусе на добрые дела, которые я определил для тебя до основания земли. И чтобы ты мог исполнить эти дела, я поместил тебя в твою семью, я дал тебе такие-то дары, такие-то возможности. Столько времени, столько-то денег, а теперь я хочу знать, как ты распорядился моим вкладом в тебя». Вы ведь помните, что дары – это как мышцы, они есть у всех, но чтобы их развить, нужно тренироваться, нужно учиться, упражняться, нужно общаться с людьми, у которых такой же дар, а также и с теми, у кого другие дары, чтобы они помогали вам расти, а ваши дары дополняли друг друга. Итак, я поделился с вами 10 предостережениями. Я сравнил их с лампочками на приборной панели моего духовного автомобиля. Если одна из лампочек загорается, значит, мне нужно как минимум остановить машину, заглянуть под капот и сказать: «Не знаю точно, что здесь происходит, но, возможно, это неправильное толкование или применение даров». Ведь одна из причин, почему мы редко слышим учения о духовных дарах, потому что все боятся разногласий. Существует так много крайностей. Если вы пастор, то наверняка не хотите об этом говорить, поскольку осознаете, что среди ваших слушателей будет один лагерь, второй лагерь и еще третий, люди с негативным опытом. А теперь скажите, какой ваш план действий? Мы с вами замечательно провели время, но если все это так серьезно, что вы собираетесь делать дальше? Наверняка вы думаете: мы прошли все эти занятия, и теперь я знаю о духовных дарах уже гораздо больше. Я думал об этом, и теперь... Что поможет вам подняться на ступень выше, например, узнать свой духовный дар, если вы еще его не знаете? Если знаете, начать его развивать. А если уже начали развивать, то и применять. А если вы знаете, развиваете и применяете его, делать это с максимальной пользой для тела Христова. Позвольте предложить вам краткий план действий, где я перечислю шаги, которые вы теперь можете сделать.
Первый пункт. Впишите слово «решение». Примите твердое решение раскрыть, развить, применить свой духовный дар в поместной христианской общине. Второе. Усиленно молитесь, прося Бога о руководстве. Разве вы не думаете, что Бог и сам хочет открыть вам свой дар? Разве Христос не сказал «просите, ищите, стучите»? Бог не собирается играть с вами в игры, припрятывая дар подальше, чтобы вы ни в коем случае его не нашли. Нет, Бог любит вас, Он умер за вас, Он дал вам дар, поэтому молитесь. Но если вы молитесь об этом раз в месяц, видимо, вы не так уж и хотите его получить, так что внесите это в свой список, напишите молитвенную карточку. «Господи, я прихожу к Тебе сегодня. Ты сказал, ищите, я ищу. Ты сказал, просите, я прошу. Ты сказал, стучите, я стучу. Покажи мне мой дар, яви его мне». Можешь сделать это постепенно или в мгновение ока, как сочтешь нужным, но я буду искать Твоего лица. Третье. Изучайте тексты о дарах в Слове Божьем, а также сопутствующие материалы, которые, я думаю, будут вам полезны. Четвертое. Обращайтесь за мудрым советом. Выберите для этого духовно зрелых людей, которые действительно вас знают и которые готовы сказать вам правду. Кстати, не так много людей, в которых все это сочетается. Найдите тех, кто действительно вас знает и настолько вас любит, что не боится задеть ваши чувства. Послушай, у тебя нет дара милосердия. Как это у меня нет дара милосердия? А вот так. Поверь, у тебя его нет. Итак, это должны быть люди, которые вас знают, духовно зрелые, готовые сказать вам правду. Пятое. Зайдите в воду. Я написал здесь 1,5-2 месяца, но, может, лучше даже 3. Помните, как я на одном из занятий разбушевался и прыгнул? Вам тоже придется прыгнуть. Займитесь каким-нибудь служением в вашей поместной церкви, которое, как вам кажется, может соответствовать вашим дарам. Скажите, я хотел бы взять на себя эти обязанности на 3 месяца. И четко говорите, что через 3 месяца срок истекает, и что вы можете продлить его, либо не продлевать, а иначе может получиться так, что вы попроситесь преподавать в 3-м классе воскресной школы, а лет через 12 кто-то, наконец, зайдет спросить, «Ну что, есть у вас дар учителя или нет?» В нашей церкви мы предлагаем людям пробный период до 3 месяцев. Если не получается, можете отступить назад. Никакого чувства вины. «А кто же будет учить 3-классников, если вы уйдете?» Ответ – «Кто-то, у кого есть дар учителя, а у меня его нет». Ясно? Зайдите в воду. 6. Обратите внимание на фактор радости. Помните, я упоминал о конференции в Институте Муди? Я выступал там перед огромной аудиторией, используя свои дары, и говорил о характере Бога. Мне было очень страшно, а от того, что мое выступление транслировалось по всему миру, еще страшнее. Но, с другой стороны, это была реальная возможность проявить мои дары, пустить их в игру, и я ощущал Божью радость. И если вы меня спросите, кому я больше хочу рассказать истину о жизни с Богом, о покаянии, о Его церкви, 10 людям, 10 тысячам или 10 миллионам, 10 миллионам, ведь так Бог меня устроил. Я хочу донести Его Слово до максимального количества людей. Это не означает, что мне было легко выступать. Я был напуган до смерти, но вместе с тем я ощущал огромную радость. И последний пункт. Признавайте и принимайте явное Божье благословение. Если вы начнете применять свои дары, конечно, все не изменится за одну ночь, но Бог будет вас использовать. Люди будут подходить к вам и говорить, вот это да, не могу поверить, что происходит с моим сыном. Раньше наша молодежная группа была посредственной, а теперь сын так и рвется туда, и не из-за молодежного пастора, а из-за вас. Вы увидите, как Бог будет использовать вашу жизнь, ведь вы Его творение, вы особенный. Он создал вас во Христе Иисусе и приготовил для вас замечательные дела. Какие это дела? Во многом зависит от сверхъестественных даров, данных вам Христом и употребляемых Святым Духом, согласно Слову Божьему, чтобы сияла слава Божья и превозносилось имя Христова. И когда это происходит, это поистине прекрасно. Не только в глазах церкви, но и в глазах всего мира, который наблюдает за нами, чтобы понять, чего стоит наша вера.

Друзья, Господь хочет делать Духом Святым удивительные вещи. И то, что сейчас произошло, это произошло внезапно. Знаете, я был эти дни на конференции. Вы не знаете, может быть, этого или кто-то не знает, но я был в Санкт-Петербурге. И это была конференция с четверга по вот сегодняшний день. Но вчера вечером мы приняли решение, конечно, ехать сюда, в нашу церковь. И пастор Стас из города Кингисеппа любезно отвез меня. Они заботились обо мне. Замечательные люди. Водили меня в кафе покормить. И даже купили мне гостиницу, что меня так удивило очень. Но мне нужно было там побыть один день. Одну ночь, вернее, чтобы на следующий день служить. И Господь чудесно заботился. Но суть в другом. Что я был там, где Божий народ, там, где Господь, где движется Господь. Там было много-много сот людей. Огромный зал, Колизея, вот в центре, это Невский 100. И мне нравится сидеть там где-то вот в серединке или чуть-чуть повыше, потому что как-то хорошо и видно на сцене. Ну и не хотелось бы сидеть впереди, хотя ну, для этого есть возможности у служителей. Но знаете, и ко мне подвели одну молодую женщину. Она была очень красивая и очень молодая. И одна женщина подвела ее, сказала: «Пастор, помолитесь о ней, может быть, у вас будет слово от Господа». Я сидел совершенно как слушатель, то есть я сидел, вот было собрание, и мне нужно было подготовиться, чтобы служить. После обеда там была такая линейная дискуссия, как-то называется, на сцене поставили стулья и спрашивали, там были епископы, много епископов было. И меня наименьшего тоже пригласили, чтобы ответить на вопросы, что отношения с Богом. И я думал, что я буду готовиться. И когда мне подвели эту девушку, молодую женщину, я подумал, усомнился, как же это будет. Я вот сейчас и... Но вы знаете, внезапно. Кто-нибудь скажите со мной внезапно. Просто внезапно. Я вроде бы сказал, почти отказал. Говорю, они говорят, вам нужно, наверное, готовиться. Мы, наверное, не вовремя. Я говорю, ну да, надо готовиться. Но внезапно Дух Святой сошел. И когда Дух Святой сошел, то... Господь начал говорить в мое сердце. Я почему говорю со слезами? Потому что это то, что Бог будет делать через церковь гораздо больше. И Господь открыл мне, что у нее есть переживания в личной жизни. И я сказал ей, не переживай о личной жизни. Господь все устроит. И Господь показал мне ее гортань, что ее гортань – это благословение. Что, ну, прямо Господь показал. А оказывается, она лидер, одна из лидеров прославления. И Господь говорил, что Он хочет ее ободрить больше, чем сейчас, и так далее, и будет ее использовать. И это было, оказывается, слово вовремя, потому что у нее был тяжелый год, от нее ушел муж, и она переживала, естественно, в личной жизни, и было очень трудно. И, знаете, она получила слово, и она так радовалась этому. Я просто говорю, благодарю за это Бога. Но представьте, ты и я мог сомневаться, будет ли сейчас что-то. Я просто сижу в зале, я не нахожусь на сцене. Представляете, Олег? И вдруг внезапно Господь, Он говорит. И это является для Него важным. Потом она встречала меня в коридоре, сияющая, такая радостная. И на другой день нужно было служить группе пророчествующих. Вот это необычно для нас, но я хочу это сказать. То есть несколько лет, как христианки и христиане, там Петербурга и окрестности, они начали ревновать о дарах Святого Духа. То есть Библия говорит, ревнуйте о дарах духовных, о том особенно, чтобы пророчествовать. И вот эти люди, они читают книги, они молятся, они ищут Господа, они делятся. Кстати, мне сказали, что, Владимир, мы просим вас послужить этой группе. То есть этим людям послужить. И это большая ответственность. Вы понимаете, прийти туда, я понимал, если я приду туда, люди будут искать ответы от Бога. А это только у Господа есть. Представляете, Наташа, Таня, все. И там было больше 50 человек, может, 60. Это были люди, которые любят Бога. За это время эта группа выросла, за год. И я понимал, что они не только... Меня попросили дать наставления и поделиться из своего сердца. Но я понимал, чувствовал, что люди подойдут и будут спрашивать. Поэтому я полностью зависим от Бога. Представьте, если к вам пришли, там, к Людмиле, к Наташе, к Татьяне, к Эдику, я с вами в таком же положении. Подойдут и скажут, помолись обо мне, что Господь скажет мне. К вам придут и скажут, и будут ждать от Бога. Я однажды шел сюда, в эту церковь, на встречу с одной женщиной. Она была женой епископа из России. Я не буду, естественно, говорить имена. То есть она шла сюда, чтобы получить слово от Бога. Она верила, что Бог что-то скажет через меня. Я не считал себя пророком. И я ждал, что Господь скажет через кого-то. Я позвонил в одно место одному пророку. Он был занят и не мог
ответить. Позвонил в другое место. И он тоже ничего не мог мне, то есть тоже был, не могли помочь. Что мне оставалось делать? Только взыскать Бога. Воззвать Господу очень сильно. И сказал, ну как, я сказал, Господь, приди и говори. Это было несколько лет назад. Может быть, 6-7 лет назад. То есть Бог ставит нас в такое положение, когда мы не можем получить через кого-то. Он ставит тебя в такое положение, что тебе нужен ответ от Бога. Вот никто не может сейчас. Понимаете, может быть, твоя подруга, которая бы утешила тебя, она уехала, или у нее болят зубы, или она не спала всю ночь. Может быть, что угодно быть. Это допускает Бог, чтобы мы с вами искали Бога. И когда пришла эта сестра-женщина, я просто, и вдруг я увидел картину. Я вам, ну, я не хвалюсь этим, я просто говорю о том, что внезапно Бог, Он будет действовать в твоей жизни. И картина была такая, Бог показал мне, что они беспокоятся о своей квартире, которая находится в другой стране. И я сказал, не беспокойтесь о своем жилье, у вас все будет как бы хорошо. И еще ваш муж, он скоро полетит на Камчатку, туда, на Дальний Восток. Я увидел карту, я увидел, как он полетит туда. И я ей сказал, она сказала, да, правда. Его пригласили на Дальний Восток, он скоро полетит. Давайте прославим Господа Иисуса Христа. Это слава Богу, это Господь, это Дух Святой. Да я просто вам говорю, вот я вам говорю о себе, не для того, что я кто-то или что-то знаю, я абсолютно зависим от Бога. Но я говорю для того, чтобы вы представьте себя на моем месте. Нет, не просто на моем месте, там пастора или кого-то. Представьте, что вы христианин, христианка, исполненный Святого Духа. И вдруг вы начинаете слышать. Вот эти верующие в Санкт-Петербурге, они пытаются слушать, они пытаются искать Бога, потому что Бог обещал, что Он даст дары Святого Духа. И они обращались ко мне год назад и больше, и этот руководитель, один из пасторов вот этой группы, он просил меня с некоторыми созвониться по телефону, там была группа где-то пророчествующих, и делиться. И мы так говорили, как Дух Святой давал, там потоком было все. И они меня встретили как родного, они встретились все улыбаясь, сияя. И они говорят, Владимир, так что у них были большие ожидания. Я хочу сказать, что, повторяю, я и вы, мы в равной позиции перед Богом, как дети. Господь говорит, рожденный от Бога слышит голос Божий. И представьте теперь, я вам дал задачу, то есть я даю вам, представьте, вы и я, мы вдруг должны услышать Господа, конкретно узнать от Него, что нам делать, или кому пойти проповедовать, или как служить. И вот это вот, это нам понадобится в новом году, вот в этом сезоне, и потом гораздо больше. И вот наступил вчерашний день, то есть это была пятница, мне нужно было служить, и нужно было служить 40 минут. И это было в малом зале служения, и народу собралось очень много, то есть они некоторым говорили откровения, они некоторым пророчествовали. И они хотели от меня, чтобы я тоже служил людям пророческим словом. Я честно говорю, я сомневался, думал, ну как-то у них так принято, они так вот, а я сейчас приду, как это все. Но я молился, и я понимал, что мне никуда не свернуть, ни вправо, ни влево. Как бы они говорят, вот у нас нужно собраться, и вы тоже послужите народу, а потом послужите вот этим пророчествующим. Я пришел, а там сидят уже два пастыря, и меня третьего посадили. И там нас четвертый стульчик для того, кто придет. Вот я слушаю, что они говорят. И приходит мужчина и говорит. Они говорят, брат, помолись за нас. Они сначала говорят, помолись за нас, а потом мы за тебя помолимся. Он молится. И тогда моя очередь пришла говорить. А он, кстати, сказал, я из Брянска. Кстати, из той церкви, которую мы с вами там начинали. Слава да прославим Господа. Аллилуйя. И Господь говорит, и Господь открывает мне, что он лидер домашней группы, и что он помощник пастора. И я ему это прямо говорю, что вот, брат, ты находишься, вот ты служишь в домашней группе, вот, и у тебя, это говорит Дух Святой, это не Володя, это Дух Святой, который говорит через тебя, вот точно так же. И я тогда говорю ему, что Господь будет делать через него и так далее, и как он относится к людям, и как он их очень всем сердцем хочет помочь и так далее. То есть, слава Богу, суть в этом. Потом приходит один молодой человек, вернее, он самый первый пришел. Он встретил меня с объятиями, такой яркий молодой человек, такой красивый, как вот наша молодежь. У него были такая необычная прическа, знаете. Но он как меня встретил на собрании. Владимир, здравствуйте. Оказывается, они помнили. Год назад я был на молодежном собрании. Дух Святой
был очень близко с нами. Они так полюбили. Я даже не знал, что меня так любит молодежь в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. И этот человек, мы с ним несколько раз встречались. Я сказал, почему-то странно, я ему говорю, то, что, может, не собирался, говорит, ну ты же придешь на пророческую встречу? Да, приходи, мы там помолимся. Представляете? Это не совсем, вообще я это не планировал сказать. Как Лестер Самрал когда-то говорит, вот великому служителю, говорит, я пойду за тобой, куда ты пойдешь. Я поеду за тобой через моря, я буду с тобой ну, на самолеты, в пустыне, я буду служить тебе. Лестер говорит великому мужу Божьему, Хаварду Картеру, который открыл вот Тутанхамона, который был открывателем и который был мощным проповедником в дарах Святого Духа. Это интересная история, если вам интересно, потом узнаете, или я немножко вас, ну, скажу, или поищите это. Так вот, Лестер говорит, ой, это не то, что я хотел сказать, извините. Он говорит, нет, нет, ты именно сказал то, что я просил у Бога. Я сказал, Господь, дай мне человека, который вот будет вот так скажет. И так вот, и вот пришел этот молодой человек Максим. И когда он сел, и братья молились о нем, и когда мне нужно было сказать, я вдруг вижу его на улицах, как он и я слышу слово, он будет заводилой таким, он будет приносить музыку, и мне открыто, что он любит рэп христианский, ну, помимо прочего, любит рэп. И я так ему и сказал, и он говорит, я правда люблю рэп. Говорит, я говорю, ты любишь музыку? Он так с волнением, страхом говорит, ну, я сейчас все стер мирское, все, что у меня было, я все стер, удалил. У меня осталась ну, такая нормальная христианская музыка, а потом говорит, и рэп. Я ему сказал, что вы будете служить на улицах, но Бог сказал ему, что будете служить на улицах, на проспекте здесь, вы будете собирать молодежь. Я видел девчонок и мальчишек, которые пойдут за ними, то есть они будут там петь, читать там вот этот рэп и говорить о Христе. И вот так продолжалось. Пришел третий человек. Я буду с вами очень сентиментален. Пришел третий человек, и Господь открывает ему точно все. И потом наступило для меня облегчение. Пастора говорит, ну что, пойдем попить чай. Я такой, слава Богу. Вы понимаете, я говорю так, как бы думали вы на моем месте. Такие, ну что, пойдем попить чайку, пастор. Я такой, да, да. А сам не чай пошел, сам пошел там молиться, готовиться. Господи, если ты будешь говорить, то, пожалуйста, ну, употреби меня, ну, Господь. И наступило время служения. И когда мы начали служить, пришла еще вот эта же девушка, вот эта молодая женщина, которая лидер прославления. И она говорит, ой, опять я к вам здесь. И Господь мне говорит, чтобы она готовила репертуар на евангелизацию, песни готовила. И она говорит, да, мне песни приходят, прямо ночью приходят, я ну, сочиняю песни, пишу. Ну и Господь там еще ей сказал, что, ну, и она такая, вау. И вот представьте, как человеку нужно ободрение от Святого Духа. Человеку, тебе, мне, ей, каждому, всем сидящим. Представьте, нужно слово от Господа. Идти ли дальше в этом направлении, идти ли в спорте, идти ли в музыке, или пойти в другом направлении. Нам нужен Святой Дух. И мы понимаем, что это нужно отдельное слово. Именно Дух Святой может это сказать. Теперь, когда исцеление, и мы можем исцеляться из Библии, то есть, читая Священное Писание, написано «Сын мой, словам моим внимай, крича моим преклони ухо, это будет здравием. Это будет здравием для тела твоего». И написано «Послал слово и исцелил их», 106 Псалом, 20 стих. Но мы знаем, что Бог действует по-разному, и нужен особенный дар, может быть, сила Духа Святого. И мы встретим вот через несколько дней, ну, для меня это великий пророк, он служитель, Петер Нортберг. У нас начинается неделя Пятидесятницы. Мы только в самом начале. И пусть сегодняшняя проповедь, пусть сегодняшние мои вот слова, они будут маленьким стартом для того, чтобы мы взыскали Бога в эту неделю. Потому что, чтобы получить Святого Духа, нам нужно порой время. Ученикам потребовалось 10 дней. Знаете, Бог приготовил на день Пятидесятницы. Он бы мог восхититься за 2 дня, и они бы еще не могли прийти в себя, могли бы еще не сосредоточиться. Знаете, Иисус вознесся вчера или позавчера, но нет. Господь дал им 10 дней. Не случайно, правда же, братья Валера, Он дал им время. Он дал им время, возможность. Слава Господу. Дайте прославим Бога за то, что Он здесь. Кто почувствовал себя лучше в собрании исцелением, скажи, просто так сделайте. Кто еще почувствовал себя лучше, вот сделайте вот взмахи рукой и продолжайте, чтобы мы видели вас. Слава Богу. Мы видим, слава Господу, Иисусу Христу, Иисус Исцелитель. Мы даем Ему славу. Аллилуйя. Так вот, Дух Святой, Он настолько нам необходим, и Он приходит внезапно. Я хочу сказать очень важную мысль, которую дал мне Святой Дух. Смотрите, когда Дух Святой придет, Он приходит внезапно, не с тревогой.
То есть, когда мы слышим внезапные вещи, там, скорая помощь. Мы ехали вчера с пастором, он вез меня, и вдруг там мальчишки. Они собрали мальчишек, ну, мальчишки собрались у них около дома в Кингисеппе, из реп-центра, там дети, мальчишки, подростки. И они играли в футбол. И вот один мальчик там, у него опух палец, то есть повредил ногу. Естественно, они звонят пастору. Пастор, мне трудно идти, у меня опух палец, там больно. Вот, меня тут несут друзья. Он говорит, так, хорошо. Хотя он вез меня на границу, мимо Санкт-Петербурга, он вез меня на границу в Нарву. Но сердце пастора такое, да, хорошо, я сейчас заеду на 3 минуты. Встретимся у там памятника, там пушка такая царская, старинная. Они, что? Он говорит, у пушки, у памятника. И они туда его принесли, к пушке. И что? Эта внезапность, она нас тревожит. Нет ли перелома? Нет ли что-нибудь? Но когда Господь говорит внезапно, Он говорит хорошее. И это у нас не будет стресса. Вот я что хочу вам сказать. Когда Господь начнет говорить, и Он говорит вам и через вас, у вас не будет стресса. И я говорю братьям, служителям на балконе, у вас не будет стресса. У вас не будет страха, что, о, помните, когда однажды кто-то в Ветхом Завете сказал пророку, ну, какое еще бремя от Господа? То есть Господь им говорил, ну, измениться, да? А они считали его слова бременем. Это не было бремя, это было выход из погибели. Это было спасение для них. Правда же, брат Олег? Но они не понимают. И Бог говорит, за то, что вы говорите бремя от Господа, что мои слова – это бремя, Бог говорит, я вот то сделаю, ну, так как бы накажу. Поэтому на самом деле они просто не поняли, что это было для них спасением. Но Господь, когда говорит, Он говорит, утешая. Кто из вас верит и помнит, что Дух Святой – это Дух Утешитель? Представляете, как Он говорит? И когда вот идет вот собрание, когда идет поток слова за словом, поток Духа Святого идет за нами, ну, откровение за откровением, на душе все спокойнее и спокойнее. Ну, иногда мысль приходит, а хватит ли до конца? Каждому ли будет слово? Представляете, когда люди вдруг неожиданно все выстроились в очередь. Вот это собрание, которое было вчера, и вдруг все выстроились. Причем некоторые ждут, я подумал, что вот эта вся группа, которая, ну, там, допустим, 10 человек. Ничего подобного, просто верующие были благоразумны. Они, сидя, спокойно отдохнули, посидели. Когда эта группа ушла, пришла следующая группа, там, 8-10 человек. Когда они ушли, группа... Вот смотрите, собрание, которое должно длиться 40 минут, превратилось в 2,5 часа. Это Дух Святой сделал. Кто хочет со мной прославить Иисуса, это Дух Святой сделал. Слава Господу! И Господь действительно исцеляет. Он не только запястье, даже кисть. Он исцеляет вас. Он здесь. И Он будет такие чудеса творить, что мы будем радоваться и плакать. Мы будем изумляться, потому что Бог совершит великое в Нарве. Бог совершит великое в городах, которые и в церквях, где откроют сердце для Святого Духа. Бог говорит, я покажу великое и недоступное. То есть то, что нам нереально, для нас было недоступно, чего ты не знаешь. И вот начали подходить люди, и, естественно, я просил внутренне Господа. И Бог начал говорить каждому человеку. Это не был я, повторяю, и вообще я никто. Павел говорит, я ничто. Мы говорим, это был Господь. Нам нужен Господь Святой Дух. И Господь начал говорить. И Он говорил такие детали в жизни людей. Я увидел видение, как одна женщина подошла, и что она именно занимается выпечкой. У нее очень много выпечки на столе. И что дочь ее, она слушает ее, ну как бы еще не верит маме, как бы, ну... Но она все-таки слушает и так вот делает, знаете, как бы и так анализирует. И я ей это сказал. Она говорит, у меня дочь, мы любим выпечку делать. Она любит выпечку делать. И она говорит, вот ей уже 30, говорит, и она меня как бы, ну, как бы не слушает. Я говорю, на самом деле она вас слушает, но она так делает внутренний такой анализ, так, туда-сюда. Говорю, ну, Господь сделает то и то и то. Вы знаете, как важно человеку, когда она переживает за свою дочь, вы знаете, какие-то переживания. Когда Бог знает ситуацию. Библия говорит, я знаю скорбь их. Я иду, чтобы избавить. И я просто привел. И, естественно, я не буду рассказывать вам все, что было этим, ну, там, 50 или 60 человек. Но я хочу сказать одно. Господь был верен до самого конца. До самого конца. Я внутренне молился, потому что, представляете, в Оливисте молились по 500 человек в очереди. 500 человек. Я удивлялся, как пастор Петер молится за каждого до конца. Он молится за десятки людей, и каждый раз Бог что-то говорит. Согласитесь, правда же? Благослови его Господь. Мы будем молиться. Мы завтра соберемся, друзья. Мы всех призываем. Мы с пастором Эдиком посоветовали, с Галиной. Мы завтра соберемся на молитву, чтобы... вместо домашних групп, не чтобы нам расслабиться на группах и просто попраздновать
но давайте мы соберемся, взыщем Святого Духа. Мы будем молиться за конференцию. Мы будем молиться за элите Святого Духа на наш город, на нас. Я предлагаю вам, я прошу вас, хотя бы вечер, ну, в каких-то пару часов. И знаете, это очень-очень ценно. Поэтому завтра вечером у нас не домашние молитвы, а мы вот хотим хотя бы раз в месяц, ну хотя бы вот собраться, всем взыскать именно то, что было в день Пятидесятницы. И поэтому завтра в понедельник в 19 часов я приглашаю вас. А сейчас я прошу вас, откройте, пожалуйста, со мной Библии. И это послание Титу. И это послание я читал, когда был в отпуске на острове Крит. И тогда Господь дал мне эти стихи, которые я буду проповедовать. И представьте, прошло 2-3 недели, но это, я сказал: Господь, ты мне давал какое-то слово о Святом Духе, напомни мне его. Я попросил Господа. И вы знаете, четко и ясно, Господь вернул в Титу 3 главу. Потом, пожалуйста, друзья, это слово от Святого Духа, оно библейское, и слава Богу. Кто за Библию хочет прославить Бога, пусть Господь примет славу. Аллилуйя! И здесь Титу 3 главы, здесь написано так, 4 стих. Да, первые стихи говорится, какие мы были. Слава Богу, что мы были, но мы не есть такие. Мы теперь новое творение во Христе. Бог Господь говорит, но первые стихи говорят, какие мы были. И это ужасно. И Павел говорит, что мы были когда-то несмысленны. То есть мы вообще не понимали. Мы не понимали, что мы делаем, наверное, куда мы идем, что, как мы живем. Мы не понимали. Я помню, до моего спасения, как в тумане ходил вот молодой человек, какая-то вот мрак, вот непонятно что-то, прям реально. И когда я принял Иисуса, я прямо почувствовал, что это как будто вот совершенно новая жизнь. Ясное какое-то мышление. Такой смысл жизни появился. И вот Библия говорит, что мы были несмысленные, мы были непокорные. Да, мы не слушались родителей, мы там неправильные вещи делали, что называется грехом Библии. И написано, мы были заблудшие. То есть мы просто сворачивали не в правильном направлении. Мы заблуждались, мы заблудились, вот как в лесу. Как овцы написано в Библии. Мы были рабы похоти, то есть были люди, и, наверное, были рабство похоти, то есть люди были связаны какими-то, мы были с чем-то связаны греховным. Павел говорит, мы были рабы различных удовольствий, греховные удовольствия, жили в злобе и зависти. Может быть, не каждый так, может быть, не у каждого так ярко это все было, но Павел пишет характеристику человечества. Мы были гнусны, то есть такие, ну, скверные, гнусно. Это отвратительно для Бога. И ненавидели друг друга. Помните, Господь говорит, что не делай вот таких грехов, это гнусно. Ну, то есть там говорится об извращениях, говорится о мужеложестве, да, вот о тех грехах, которые мир сегодня хочет узаконить и восхвалять, и называют это гордостью. Это безумие. Бог говорит, это гнусно. Итак, люди были гнусными и еще вдобавок ненавидели друг друга. И вот из этой характеристики, из-за такого состояния общества, что сделал Господь? Он явил благодать свою. Благодать и человеколюбие. Представьте себе, вот такие люди, вот и многие сегодня грешны в мире, и некоторые грешны именно такими грехами, к сожалению. Но написано, Бог явил благодать. Благодать – это дать благо, вот. Это милость незаслуженная, незаработанная, неприобретенная по наследству. Это благодать

не по делам нашим праведности, то есть мы не сделали так много дел и чего-то хорошего, что могло бы повлиять и изменить нас. Не вообще не нашими делами. Он спас нас человеколюбием, благодатью, не по делам праведности, но по своей милости, баней возрождения и обновления. Баня – это как бы поток воды, который… Это больше, чем душ. Это как вот ушат такой, да, большой. Возрождение и обновление Святым Духом. Здесь два действия. Возрождение. Баня возрождения Святым Духом. Это когда Бог излил на нас в 80-х годах, в 90-х годах, в 2000-х. Баня возрождения. Вдруг человек становится другим. Вы стали действительно совершенно другой девушкой, юношей. Вы стали другим человеком. Это Духа Святого действия, друзья. Это действие Святого Духа. Библия говорит, кто родится от воды и Духа. Аллилуйя. А кто не родится от воды и Духа, он не войдет в Царство Божие. Мы рождены от воды и Духа. Вода – это Слово Божие, Дух Святой – это дает возрождающую силу. Друзья, нам нужен Дух Святой. В Нарве нужен Дух Святой. Через каждого проповедника, через каждого сидящего на балконе, под балконом, в зале. Дух Святой приносит силу возрождения. Вы разговариваете с человеком, говорите о Христе, Дух Святой через вас действует, и он становится новым человеком. Он принимает Иисуса и становится новым. У него новые мысли, новое сердце. У него просто озарение наступило. Это так и есть, правда же? И это невозможно описать еще десятками и сотнями терминов. То состояние мира, покоя, радости, которое человек испытает, потому что он возрожден. То есть он рожден заново. В английской Библии просто сказано «рожден опять». В русской Библии «возрожден». То есть был однажды, но теперь возродился Святым Духом. Но, слава Богу, есть еще одно обещание. Возрождение и обновление. Бог хочет именно обновить нас Святым Духом. Он хочет обновить Эстонию. Он хочет обновить пробуждение, движение, которое после Оливеста. Он хочет. Потому что есть возрождение и обновление. Смотрите, когда человек возродился, он уже новый. Согласитесь, да? Он новый. Он новорожденный. Все. Но когда мы идем по жизни, вот так Господь мне положил на сердце сказать, то мы нуждаемся обновиться. Согласитесь, правда же? Кто согласен, скажите аллилуйя. Аминь. Друзья, обновиться. Библия говорит, чтобы мы обновились духом ума нашего, то есть умом нашим в духе, в другом переводе. То есть в духе наш ум был обновлен. И вы помолились, вы почитали слово, вечером были усталые, а может быть даже разочарованы, а может быть даже плакали, может быть чувствовали себя слабыми, бессильными такими вот. И вы, допустим, женщина, сестра, но вдруг вы начали молиться. Вы включили поклонение, вы включили музыку. Вы знаете, пастор Генри, я, наверное, говорил, может быть, нет, но когда я его забирал всегда в гостинице, у него был в руках телефон с включенным поклонением. И всю дорогу, пока он ехал сюда, вот полчаса почти, он слушал поклонение. Поклонение Крузейдов Бенихина я слышал. Может быть, что-то другое. Это звучало. И он был вот это, ему было важно. Вот эта атмосфера Святого Духа. Это пример для нас, правда же, друзья? И он выходит, и у него прямо звучит. Садится на заднее сиденье, и у него это все время в руке. Он ожидает, что Дух Святой будет действовать через него и говорить. Слава Богу. Павел говорит, подражайте вере их, правда? Подражайте. То есть поклонение, через Слово Божие, через молитву. Вдруг вы обновляетесь, и вы утром свежие, вы радостны. Вы не знаете еще, вы не видите решения проблемы, но вы изменились, вы обновились, потому что вы наполнились Святым Духом. Друзья, тот человек, который наполняется Святым Духом, он будет обновляться. Ему будут говорить, что ты не стареешь, ты не меняешься. Ну, конечно, мы понимаем, что со временем постепенно мы немножко меняемся, но Павел говорит, если внешний человек тлеет, но внутренний со дня на день, что? Обновляется. И поэтому вы обновляетесь Святым Духом, вы любите Господа. Мария Филипповна, вы знаете, прожила 90 лет. Она не знала врачей, не знала докторов, ни аптек, ничего. Вот до 90 лет. И потом внезапно вот она ушла. Но в Кингисеппе верующие говорили, Володя, что у вас с Марией Филипповной? Она как заморожена вся застыла. Вот она такая хорошая. Согласитесь, да, она так хорошо выглядит. Вот. Слава Богу, мы верим, что это было обновление Святого Духа. Это женщина, которая 30 лет простояла на коленях, здесь, в церкви, на коленях на первом этаже, чтобы молиться и за Володю, и за нас, и за пробуждение. Она была благословена Александром Поповым, этим мужем Божьим из пробуждения, и 30 лет на коленях, как минимум час, она стояла здесь каждое утро с 8 до 9 утра вместе с другими святыми сестрами, которые среди нас. Это святые люди, это святые благочестивые люди, которые жертвовали это время, со слезами взывали Нелли Иванова, Вера Васильевна,
Лидия и другие.

слава Богу, а другие молились дома. Некоторые молились дома в это время, это тоже прекрасно. Так вот, друзья, когда вы молитесь, когда мы взираем на невидимое, потому что невидимое вечно, видимое временно, тогда мы преображаемся в тот же образ от славы Божьей в славу Божию. Мы преображаемся. Так вот, представьте себе, нам необходимо будет служить городу. К вам придут люди и скажут, что мне делать? Вот у меня такая ситуация. А вы там на площади проповедуете, там служите, и вам Дух Святой даст слово. Вам Дух Святой даст слово исцеления, возможно, слово веры. Дух Святой, если мы будем исполняться Святым Духом, потому что Он дает дары. Слава Господу. Поэтому вот тот остров Крит, критяне, они были в день Пятидесятницы тоже. И с острова Крит, и так далеко они приехали, чтобы почтить этот праздник Пятидесятницы, Суккот. Если я не ошибаюсь, правильно, да? Суккот, этот праздник Пятидесятницы. Они пришли почтить. Я присел, пошел, нашел эти стульчик в Петербурге вчера на улице. Там такой сквер, но стульчиков не было. Чуть-чуть свернул к кафе, ну, там прошел немножко на другую улицу. Просто шел, а одна женщина говорит, я ищу место, где присесть. Я говорю, ну, пойдемте с вами. Мы пошли, мы нашли стульчик, она посидела. На другой день подумал, мне нужно уединиться, ну, с Библией, перед служением. Я пошел на этот стульчик, сел. Вдруг слышу сзади голос, ой, какая плохая погода сегодня. Я такой оглядываюсь, молодой человек, такой черноволосенький такой. Я говорю, ну, так, да, есть ветерок, ну, как бы неплохо. Он говорит, ой, мне так не нравится эта погода. Я говорю, верю в Господа. А он говорит, а я еврей, он говорит. Сколько тебе лет? 22 года. Есть у тебя работа? Нету работы. Я говорит, краснодеревщик. Но я, говорит, вчера другу помогал. И вот он принес себе там сникерс, там что-то еще, извините, про еду говорю. Сейчас, то есть, и он сел, а сам не ест. Мы с ним стали беседовать. Он все не ест и не ест. Я говорю, ты хочешь в Израиль? Он говорит, я очень хочу, говорит. У меня мама еврейка, но папа вот русский, но она не хочет. У меня дедушка жил в Израиле. Говорю, ну дай мне твой телефон, но я поговорю там. Он говорит, я слышал, что вроде как бы там дают работу, а жилье не дают. Или наоборот, как-то он сказал, что... Я говорю, давай мы все узнаем. Он говорит, я так хочу туда, он говорит. И вот, понимаете, вот я пришел уединиться, и сзади голос. Я говорю, я верю в Иисуса, а мы любим Израиль, мы любим, мы дружим с еврейским обществом. Ну, стал ему говорить. Такой бедный еврейский юноша. Мы так простились с ним. Я говорю, рад был знакомству. Смотрите, какие вот... Я говорю, здесь Колизей. Он говорит, я был там. Наверное, в театре. Он говорит, да, там же театр. Он говорит, да, я был в театре. Я говорю, там замечательные люди. Ты можешь к ним сходить, тоже пообщаться. Так вот, надо было эта встреча? Надо было. И вот, понимаете, Дух Святой, Он даст правильные слова. Я говорю, а сколько у вас синагог? Вот сколько, не знаю, я хожу на Ломоносовскую. Он как ребенок, рассказывает, так интересно, такой, я хожу на Ломоносово где-то. Я говорю, Бог, вы избранный народ. Я сказал, вы избранный. Мы от вас получили Тору, говорю. Мы верим в Авраама. Я говорю, только вчера, или нет, вчера, или да, только вчера мы тут слушали об Аврааме и читали там про Исаака. Так вот, друзья, Бог ждет, чтобы мы внезапно все можем просить. Встречи, представьте, вы внезапно чувствуете движение Духа. Внезапно. Когда гуслист заиграл, тогда вдруг... Он говорит, позовите мне гуслиста. Вот это поклонение очень важно, когда перед собранием, это да, дополнительное время, но когда вот звучит поклонение, звучит музыка в Духе Святом, она очень важна. И мы та церковь, которой мы любим поклонение. Это один из способов, как прийти в Божье присутствие. Также мы с вами молимся. Так вот, здесь написано возрождение и обновление Святым Духом. Но позвольте обратить внимание на одно еще слово. Не просто обновление. Это обновление Святым Духом, которого Он излил, 6 стих, Титу 3:6, которого излил на нас как? Обильно. Скажем вместе, обильно. Поэтому Божий подарок, он обильный. Давайте на этом остановимся. Я вас очень прошу быть сейчас внимательными. Есть стихи Писания, которые говорят об обильном. Бог хочет дать нашей церкви Духа Святого обильно. Вы знаете, когда вы приходите в ресторан, или вы где-то там, допустим, у вас гостиница, и есть завтрак туда включен. И вы приходите, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать. Там или с вами дети. То есть шведский стол обильно. Когда вы готовите день рождения, вы хотите сделать... Обильно. Вы хотите обильно. Вот обильно – это значит с избытком, чтобы, ну, обилие. И Бог говорит об обилии Святого Духа. В Библии говорится об обилии не только Святого Духа, но говорится о других благословениях, обилие благодати.
Господь говорит, обилие благодати. Вот некоторые принимают немного, а другие принимают обилие благодати. Бог все обильно готовит. Написано, слава Господу. Позвольте несколько мест Писания об обилии. Написано, Дух Святой излил нас обильно через Иисуса Христа. Захария, нет, Псалом 6, 67, стих 10. Когда оно, Псалом 67, стих 10, когда наследие твое изнемогало от труда, ты подкреплял его. Обильный дождь изливал на наследие свое. Обильный дождь. Друзья, Бог хочет сделать... Вы представляете, сколько исцелений будет? Гораздо больше. Чудес, пророческих откровений. Библия говорит, когда к вам войдут и все пророчествуют, то он всеми обличается, всеми судится. То есть, ну, ему говорят, ну, слово какое-то, и он такой, пойдет низ, скажет, истинно с вами Бог. Знаете, почему важно проповедовать в новых церквях? Потому что ты не знаешь людей, и Бог тебе может говорить, и это для них большое знамение. Понимаете? Здесь я не могу вам сказать, вы лидер домашней группы. Я могу сказать, мы все знаем, что вы лидер домашней группы. Но там, где вы, где вас не знают, или человек приезжает, который вас не знает, Петр приезжает и говорит Карине о ее служении. Он говорит Татьяне о ее сердце. Он говорит, что ты молитва, ты плачешь за церковь, ты ревнуешь о том и том и том. И Бог говорит, и она заплакала, потому что это было так. Он говорит, какая у нее молитвенная жизнь. Когда Бог говорит Маше Горбенко, Господь говорит пастору Эдику, Господь говорит каждому из нас. И так было со мной тоже. Это очень сильно, потому что никто не знает. Когда я первый раз увидел Петра, я увидел в другой церкви, в городе Кивили. Я сидел на последнем ряду. Ну, так нужно было сидеть, там попросили перевод с английского. Но и вдруг он говорит мне, я хочу пророчествовать тому пастору, который на последнем ряду. Мы с ним никогда не говорили, меня его ему не представляли. И я вышел, и он сказал, то, что я говорил в перерыве, я говорил Олегу, он свидетель, Олегу Чайка и его жене. Те слова, которые я им сказал, он сказал мне это от Святого Духа. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен. А я им сказал, я так благодарен Богу за 35 лет, что Бог сделал церкви. Но я еще не удовлетворен. Я хочу, чтобы Бог сделал вот то, чтобы поднялась сильная команда, чтобы молодежь стали... Это было 5 лет назад. Ну, да, 5 лет с небольшим. И я говорил это все. И вдруг он говорит мне, ты поднимешь молодую команду молодежи, которая принесет огонь. Ты будешь проповедовать в России, он сказал. То, что сейчас происходит. Я вижу огонь, потоки огня, которые идут в Россию. Вот. И он сказал, что я буду тебе подавать видение и откровение. И говорит, я с тобой не закончил работу, говорит Господь, я имею новое, он сказал. Да, говорит Господь, он говорит, я имею новое. И Алан это все записал, и Алан засмеялся. Когда он сказал, я с тобой не закончил, я имею новое. И Алан прямо рассмеялся. Ему так было приятно. Он сегодня мне утром звонил, с ним хорошо поговорили. И так вот, когда Бог, и Бог через него говорил подробно, это прямо так очень сильно, это было настолько сильно. И я пришел вперед к нему, он же позвал меня, и это слово было настолько в силе, что я не мог стоять на ногах. И я понимал, что я могу просто рухнуть, вот как сестра Татьяна готова была упасть. И я тогда срочно стал на колени, потому что... И он продолжал пророчество. Так вот, когда Дух Святой действует, смотрите, он говорит в нашу судьбу, он говорит прошлое, настоящее и будущее. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен Богу за церковь, за то, что так много сделал, но ты не удовлетворен, говорит Господь, и ты не будешь удовлетворен, потому что я буду делать новые вещи. Я приготовил новое, представьте, в том состоянии, в то время, 5 лет назад, он говорит, я буду делать новое. И такая сила была в его словах, я поверил. Я много прослушал это пророчество, много раз ехал в машине, прослушал, чтобы мне не забыть, но это служение Святого Духа. И вот сейчас, когда мы соберемся, я готовлю наши сердца, мы должны молиться за это, чтобы Бог говорил через человека, чтобы он был достаточно сильным, чтобы не был усталым, чтобы он был... Понимаете? Вот. Это нужно. Когда вы раздаете еду, вот повара, Надя, допустим, Вайнонен, другие сестры, вы говорите, ой, хоть бы всем хватило. Понимаете? Вы идете и думаете, а, как вы черпали суп, допустим. Я уверен, Вера тут, Волокжанин и другие... Вы думаете, вот хватило, а вдруг не хватит, понимаете? Вот когда вы служите духовно, вы думаете, вот бы всем хватило. Потому что есть ли скромные люди, которые придут последними, которые уступят другим, они скромные, они смиренные, и Бог хочет их тоже благословить.

Правда же? Представьте, нам ждет пророческое слово, нам ждет служение. И мы сегодня, я хочу попросить команду остаться, мы тоже с Эдиком быстро посоветовались. Я ненадолго остаться в команде, мы поговорим о служении и немножко, потому что, чтобы не ждать вторника, друзья, Дух Святой излился обильно. Но смотрите, написано, обильный дождь ты изливал. Здесь речь идет о дожде физическом, нет, о духовном. Позвольте мне сказать, некоторым растениям нужен обильный дождь. Когда мы здесь сажали первый раз розы в церкви, и была бабушка Рима еще жила, и сестра Людмила говорит, нужно каждый куст примерно ведро вылить воды. Ну, знаете, не просто чуть-чуть полить, обильно нужно. И розы такие цветы, которые требуют именно вот обильно. Я хочу сказать, мы тоже нуждаемся в обильном благословении. Написано «сила» и «Варнава» и «сила». Они, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления верующим. Обильным словом, Деяния апостолов. Обильным словом, Деяния 15:33. Иуда и Сила, не Варнава, Иуда и Сила, будучи также пророками. Обратите внимание, будучи также пророками, обильным словом. Это значит не Володя, здесь вот наименьше, да, а эти люди еще больше, они обильным словом преподали наставления. Значит, они говорили каждому. Они, наверное, может быть, или почти каждому. Они от Бога говорили слово. Смотрите, вот какое служение нас ожидает. Это ожидает нас служение. И когда вчера было служение пророческое, то исцеление начало действовать. Потому что некоторые вышли, и Бог стал открывать, что они больны. Знаете, сила Божия сошла. Это тоже важно. Хвала Господу. И поэтому исцеление началось вместе с пророчеством. Хвала Богу. Друзья, я еще немножко, но я прошу вас. Мы слышим сегодня очень важное слово. Оно судьбоносное. Если мы будем просить обильно, откройте, пожалуйста, Захарию 10 главу, 10 главу, 1 стих. Книга пророка Захарии, Ветхий Завет, заканчивается там. Предпоследняя книга, 10 глава. Это слово каждому из нас. Что нужно, чтобы обильный был? Обильный дождь. Что нужно? Господь говорит. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Молитва нужна. Сразу, я знаю, Галина, все лидеры и все молящиеся смело скажут аминь, если я скажу молитву. Аминь. Потому что здесь написано, просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда это нужно. Мы с вами живем во влажной стране. Мы живем, где много дождей. У нас редко бывает засуха. Когда она бывает, это очень неприятно. Бывает раз в много лет. Трава желтеет, выгорает. Растения нуждаются. Это неприятно. Но представьте, есть страны, как Израиль и другие, которые вообще нуждаются постоянно в дожде. Мы приехали в Грецию, они говорят, нам не хватает здесь воды. Представьте, живут у моря, но там же соленая вода. Нам нужна вода, он говорит. Таксист, который вез меня, ну, там было оплачено все, дети как бы оплатили вот эту поездку, и такси в том числе. Он вез меня, такой, ну, такой уважаемый человек, и мы с ним общались. И он говорит нам, у нас, я говорю, у вас оливковые деревья, на горах, знаете, он говорит, да, но нам так мало воды, нам не хватает воды. Так вот, Бог говорит, просите. И пришло время просить так, как никогда прежде, друзья. Если мы хотим получить больше, нам нужно просить больше. Если мы хотим, я хочу повторить, если мы хотим получить больше, нужно просить больше. Если мы хотим получить больше, нам нужно верить больше, чем прежде. За большее. Кто может сказать аминь? Большие чудеса и знамения. Мы должны расшириться. Мы должны понять, что рядом с нами люди, которые нуждаются так же в исцелении, как нуждались мы. Рядом с нами люди, которые нуждаются в спасении, они потеряны, они несчастны, которые подобны этому еврейскому юноше. Они сидят и говорят, ой, какая плохая погода. Для меня она хорошая. Солнышко светит, ветерок так дует немножко, прическу рак раздувает, но это не страшно. А он, у него уже сердце еврея, он хочет теплоты, он хочет Израиль. Он говорит, ой, какая погода сегодня. И он еще мне сказал, я говорю, как? Он говорит, да, как твои дела? Он говорит, да я болею, говорит, у меня остеохондроз. Лекарство так дорого стоит, он сказал. Я говорю, ой, прости, у меня нет с собой денег сейчас. Он говорит, такие лекарства, говорит, дорогие, у меня остеохондроз, и врачи не знают, как мне помочь. Вот в Израиле там хорошая медицина. Я говорю, да, там хорошая медицина. Господи, благослови этого юношу. Если он отозовется, ну, мы с ним поговорим. Если кто-нибудь отзовется в Израиль, если кто-нибудь с ним свяжется, если что-то произойдет, да будет так. Если не будет никаких возможностей, благослови его, Господь, чтобы мы с ним когда-то встретились в Петербурге, чтобы мы благословили его чем-нибудь. Библия говорит, благословляющих тебя благословлю. У Бога обилие всего. Вы знаете, Павел говорит, Бог даст обилие посеянному вами. Вот где секрет нашего обилия.
когда вы сеете финансы, когда даете десятины, жертвуете порой последние или почти последние, Бог даст обилие посеянному вами. 2 Коринфянам 9 глава. Бог даст обилие посеянному. 9 стих 10. Скажите, пожалуйста, Бог даст обилие, если я посею. Вы знаете, вы сажаете одну луковицу, у вас вырастает целый пучок, да? И сама луковица, она становится такой большой. Бог даст обилие посеянному, друзья. Если мы хотим обилие финансов, обилие чудес, в смысле материальных, Бог хочет, чтобы мы сеяли. Причем это необходимо. Потому что кто сеет, он пожинает 30, 60 или во 100 крат. Поэтому есть обилие у Бога благословений для тебя и для меня в экономической жизни. Да, путь веры необходим. Да, иногда нужды тоже необходимы. Мы встречаем, чтобы наша вера вспыхнула. Нам иногда нужно решение проблемы, и мы хотим слышать Слово Бога. И вот тогда мы ищем Слово Бога. 14 лет я не просил пророчества у Господа. 14 лет, когда я служил, и служил вместе с вами. До 2001 года я не просил, я остерегался, потому что мой добрый дядюшка, который любил меня, он не хотел, чтобы я ошибся в этой сфере. И он сказал: «Вова, проповедуй, лучше пророчество, говорит, ну лучше не касаться». И я услышал его, он не хотел, чтобы я заблудился и ошибся, ну, в пророчествах. И поэтому я был сосредоточен на служении, проповеди, дарах Святого Духа, в смысле слова знания, исцеления, ну, вера и так далее. Я никогда не перечислял дары и не считал, что они у меня есть. Я боялся это говорить, потому что Йон Кичо говорит: у меня нет никаких даров, у меня только дар смелости. Я делаю то, что говорит мне Господь. И я, подражая ему, я думал: ну, мы никогда не думаем, что дар... у нас есть Господь, дар Святого Духа. Самый главный дар Святого Духа. А Он уже сделает то, что Он хочет. Правда, друзья? Но Бог хочет, поверьте, Он хочет сделать обильно. Обильно – это больше, чем мы с вами видели. Обильно – это больше, чем мы с вами слышали. Обильно – это больше, чем мы с вами пережили. Поверьте в это сегодня, потому что день Пятидесятницы показал, как огонь сошел с неба. На каждого из них огонь, дай Богу славу, пожалуйста, огонь. Это был такой сильный огонь, как в этой деревне в России. Вот здесь сестра, представитель у нас, Эрна. Это огонь в их доме был. Когда было собрание в Духе Святом, в Духе Пятидесятницы, и когда собрались люди, чтобы тушить пожар, они увидели огонь. Собрались сельчане, пожарники, чтобы тушить. Они пришли, а огня нет. Это был огонь Святого Духа. Они видели зарево. Они видели огонь над домом молитвы. Так сильно верующие молились. Господь говорит: вы будете крещены Духом Святым и огнем. Вы будете крещены Духом Святым и огнем. Слава Господу! Еще чуть-чуть. Друзья, есть обилие благодати. И приемлющие обилие благодати, тот, кто принимает, это Римлянам 5:17, и дар праведности, они будут царствовать. Обилие благодати примите. То есть, кто принимает один дар, кто принимает, может быть, ничего, или половиночку дара, частично. Но Бог говорит: примите обилие благодати, и кто принимает, тот будет царствовать. Вы как царственные дети, дочери, проповедники. Бьон Гичо говорит: я готовлюсь, я ищу Бога сильно. Он склонялся, но когда Он дает мне слово, я выхожу как генерал, то есть вот дерзновенно, как царь. То есть вы выходите смело, потому что вы идете прославление, вы служите, потому что Бог дал вам откровение. Слава Господу!

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Katpakouka,
1: one of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: It's not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Рим, часть вторая. Какая связь этих популярных автогонок с Древним Римом и началом новой мировой религии, зародившейся в первом веке? Говорят, что все дороги ведут в Рим. А эта дорога ведет нас прямо в первый век, во времена римского правителя Нерона. Он был последним императором из династии императоров Цезаря Августа. После Августа уже не было столь популярных императоров. Тиберий был мрачным, изолированным и вообще странным правителем. Калигула был психопатом с чрезмерной жестокостью и необузданной страстью к сексуальным извращениям. Клавдий любил наблюдать за боями гладиаторов и с удовольствием посещал казни, совершаемые с невиданной жестокостью. После него был император Нерон, по сравнению с которым все предшественники просто ангелы. 14 лет его правления были жестоким кошмаром и самым темным периодом истории Римской империи. Однако первые несколько лет правления Нерона были довольно безоблачными. Рим, как обычно, процветал. Императора удовлетворяла беззаботная жизнь. Но внутри Нерона жил монстр. Поддавшись своим порокам, он убил свою мать, друзей, двух своих жен и даже своего маленького ребенка. Вскоре после того, как Сенека, его политический советник и доверенное лицо, совершил самоубийство, Нерон уже не скрывал своего безумия. Он самовольно установил новую номинальную ценность римских монет и обобрал город, чтобы построить для себя роскошный дворец. Его эгоистичное безразличие затмевали только хорошо продуманные планы, самый безумный из которых обернулся пожаром, который охватил 10 из 14 районов Рима. Самый крупный город в мире превратился в пылающие развалины. Историки, которые впоследствии писали о катастрофическом сожжении Рима, приписывали вину самому Нерону. Но почему? Для чего римскому императору, считавшим себя воплощением Бога на земле, уничтожать столицу своей империи? В чем была выгода? Как оказалось, Нерон немало выиграл за счет тех людей, на которых он возложил вину. Но как это связано с автогонками? Автогонки и пожар в Риме берут свое начало в одном месте. Прямо здесь, к югу, от Палатинского холма в Риме. Это место, малопосещаемое туристами. Нашему взору предстают грязные колеи, повсюду валяется мусор. Но когда-то здесь кипели страсти. Тысячи римских зрителей жаждали того, о чем мы сегодня знаем не понаслышке. Древние римляне также с нетерпением ждали выходных, как и мы ждем их сегодня, чтобы выбраться из шумной городской суеты на свежий воздух и посмотреть спортивные состязания. Гладиаторские бои были не самой популярной формой развлечения. Далеко не каждый мог спокойно наблюдать за ними. Оказывается, что больше всего зрителей привлекали не жестокие зрелища. Откуда мы это знаем? Колизей, который начали строить вскоре после смерти Нерона, стал самой большой ареной гладиаторских игр во всей Римской империи. Он мог вместить до 17 тысяч зрителей. Но в Древнем Риме было еще одно место, которое вмещало до 300 тысяч зрителей. И находилось оно именно здесь. Его называли «Цирк Максимус» или «Большой цирк». Большой цирк — это удлиненный овал с воротами. Его размер достигал 600 метров в длину и 200 в ширину. Это площадь более 20 футбольных полей. Это была арена, где зрители могли наблюдать за самым популярным видом соревнований — гонками на колесницах. Возможность делать ставки привлекала зрителей не меньше, чем сами гонки. Люди страстно болели за любимых наездников точно так же, как сегодня это происходит на автогонках. Забег начинался большим шествием, которое называли «помпа». Это слово нам хорошо известно сегодня. Целая процессия из VIP-персон, лошадей, колесниц и даже статуй богов и богинь. После этого зрители наблюдали за заездами, которых было от 12 до 24. В каждой гонке было 7 кругов. Бросался жребий, кто откуда будет стартовать. Колесницы выстраивались у линии старта. Следовал взмах белого флага, и все устремлялись на 7 кругов по этому цирку. Догоню тебя. Скорее всего, гонки выглядели не так, как в фильме «Бен-Гур», где показаны кадры, как наездники ругаются и хлещут друг друга. «Получай! Еще! Что у тебя с головой?» «Вот так тебе!»
0: «Ай, больно!»
5: «Это уже чересчур!» «Поглотай-ка пыль!» Из древних источников известно, что некоторые команды опускались до того, чтобы травить лошадей соперников или самих наездников, и даже использовали магические заклинания. Здорово! Они меня любят! Большое спасибо! Я не потерял ни одного волоска! Большой цирк был очень популярен и собирал сотни тысяч поклонников. Но не всем это казалось привлекательным. «Я никак не могу найти в этих скачках что-либо привлекательное», — писал римский историк Плиний. «Поэтому меня удивляет то, что столько тысяч взрослых мужчин увлечены этой детской забавой, наблюдая, как снова и снова перед ними проносятся лошади с всадниками на колесницах». Но не все происходящее в большом цирке было просто развлечением. Есть история о том, как один римский гражданин, смелый, но очень глупый, решил воспользоваться соревнованиями, чтобы выступить против Цезаря. Возможно, он пожалел бы о своей дерзости, если бы его голова продержалась на шее немного дольше. И впредь каждого, кто осмеливался оспорить авторитет и власть Цезаря, подвергали сожжению на костре под громкие возгласы толпы. Но вечером 18 июля 64 года нашей эры обстановка сильно накалилась. На юго-восточной стороне большого цирка внезапно загорелись деревянные заграждения. Оттуда огонь распространился по городу и бушевал 9 дней. Когда пожар закончился, то 70% Рима было или полностью уничтожено, или сильно повреждено огнем.

Вы слышали выражение «Нерон на скрипке играл, пока Рим пылал». Это выражение основано по легенде, что пока горел Рим, император сидел на своем балконе и играл на скрипке, наблюдая, как огонь уничтожает Рим. Но я так не думаю. Скрипку изобретут только в средние века.

Первая картина, на которой изображена скрипка, была написана в 1520 году. Она называется «Мадонна апельсиновых деревьев» и написана «Гауденцо Феррари». Конечно, надо быть профессиональным музыкантом, как я, чтобы это знать. И хотя нет прямых доказательств, но любой авторитетный историк указывает, что в пожаре был виноват сам Нерон. В этом не остается сомнений, если знать, что Нерон решил сделать впоследствии. Он сразу реквизировал огромные участки выжженной земли, чтобы воздвигнуть один из самых роскошных дворцов, который только существовал во всем известном тогда мире. Он назван как Домус Ауреа или Золотой дом. Нерон оказался слишком хитер, чтобы возложить вину за пожар на римских граждан. И для этой цели он выбрал христиан. Эти обвинения положили начало первой вспышке гонений и преследований, которые продолжались еще несколько лет. Христиан уже тогда обвиняли в каннибализме, потому что они принимали вечерю Господню, во время которой святые вкушали кровь и тело Иисуса. А также в атеизме, потому что они отказывались поклоняться римским богам, включая Цезаря. Так что для Нерона они оказались идеальной мишенью. Древний историк Тацит, живший в то время, не будучи христианином, упоминает об этих гонениях в своих записях. Вот что он пишет. Нерон ложно обвинил и назначил самые изощренные наказания для людей, называемых христиане, и имеющих плохую репутацию. Свое название они получили из-за Христа, который был распят как преступник прокуратором Понтием Пилатом во время правления императора Тиберия. Но будучи подавленным, это разрушительное заблуждение возникло снова не только в Иудее, родине этого зла, но и в Риме. Вначале открыто арестовывали исповедующих веру, а затем, на основе полученной от них информации, многих заключили под стражу. Им вменяли не столько поджог города, сколько ненависть к человечеству. Наказание христиан превратили в спорт. Их отдавали на растерзание псам и диким зверям. Прибивали к крестам и сжигали на кострах. Когда заходило солнце, их использовали как ночные фонари. Хотя их вину никто не оспаривал, народ начинал сочувствовать этим мученикам, потому что подобные казни не наводили общественный порядок, а лишь тешили жестокость правителя. Одним из таких мучеников, казненным через распятие, был апостол Петр, который стал главой церкви в Риме. Считая себя недостойным умереть той же смертью, что и Иисус, Петр потребовал, чтобы его распяли вверх ногами. Другой влиятельный апостол, который написал почти половину Нового Завета, апостол Павел, также был казнен во время преследований Нерона. Но поскольку Павел был гражданином Рима, он избежал распятия. Ему отсекли голову. Кровавые и жестокие гонения Нерона привели к обратному результату. Дело не только в том, что народ испытывал сочувствие к страдающим христианам, но их взгляды и вера указали путь к истине. Римляне видели, как эти люди мужественно терпят жуткие мучения вместо того, чтобы отречься от Иисуса Христа и его воскресения из мертвых. По христианскому преданию, все ученики Иисуса Христа, кроме Иоанна, были казнены за свою веру. Для многих христиан это веский аргумент в пользу истины. Учитывая то, что апостолы были очевидцами тех событий, они точно знали, было ли воскресение Христа истиной, это их и отличало. В истории много примеров, когда люди были готовы умереть за свою веру, но трудно найти здравого человека, готового отдать свою жизнь за то, что он считает обманом. Защитники христиан задают один вопрос. Зачем человек шел на такие мучительные истязания, если ему нужно было просто отречься от этого мифа? Эта мировая религия начала распространяться благодаря крови своих святых. И началом стал пожар на ипподроме. Нерон, узнав, что его хотят убить, сам свел счеты с жизнью, вонзив себе нож в горло. Его дела вошли в историю, и до сих пор он считается худшим из всех римских цезарей. Теперь вы знаете, что гонки — это зрелищный вид спорта с римскими корнями.
и то, что крупный пожар на этих гонках привел к гонениям первых христиан. Но вместо того, чтобы подавить это движение, эти преследования способствовали тому, что христианство стало быстро распространяться и изменять мир.

Преследования христиан в Риме начались не от того, что римляне их не любили. На самом деле, римляне считали, что люди, верующие только в одного Бога, недостаточно религиозны. Поклонение только одному Богу не укладывалось в римскую культуру, в которой количество богов исчислялось сотнями. У них Бог или богиня были для всего, что только можно вообразить. Когда боги были счастливы и умиротворенны, дела на земле шли хорошо. Важно помнить, что Римская империя была разнокультурна. Многих богов римляне заимствовали у греков. Они меняли им имена, но по сути боги оставались теми же. По причине, известной только римлянам и грекам, одни боги были полностью одеты, а другие нет. Так много богов и так мало времени. Как же угодить им всем? И где? Ответ на этот вопрос приводит нас к старым массивным дверям самого древнего здания в Риме. Храм, архитектуры которого восхищается и изучает уже 18 столетий, называется Пантеон. Я нахожусь возле одного из самых выдающихся инженерных строений Древнего Рима — Пантеона. Но прежде, чем мы продвинемся дальше, давайте познакомимся с терминологией. Когда-то в Афинах на вершине Акрополя стоял храм, символ Афин, Парфенон. Но здание, которое мы видим сегодня, одно из лучших сохранившихся древних зданий в мире — Пантеон. Хотя их названия и похожи, но происхождение совсем разное. Парфенос в переводе с греческого — девственница, поэтому храм, посвященный богине-деве Афине, был назван Парфеноном. Пантеон был назван по сочетанию слов «пан» — «все» и «теос» — «бог». Таким образом, пантеон изначально был посвящен всем богам. Первым строителем пантеистического храма был человек по имени Марк Агриппа. Он построил его во славу великого Юлия Цезаря и посвятил его богам, которым поклонялась его семья, и при этом он обожествил самого Юлия Цезаря. Этот храм был разрушен огнем в 80-м году нашей эры. От него остался только фасад с именем первого строителя Марка Агриппа, сын Луция, третьего консула. Автором конечной формы здания, которую вы видите сегодня, был император Адриан. Он выстроил пантеон в 120-м году нашей эры. Это единственное здание, целиком сохранившееся от греко-римского мира, которое функционировало всю свою историю. В отличие от других древних зданий в Риме или Афинах, или любом другом древнем городе, пантеон не реконструировался и не восстанавливался. Здесь все настоящее. Это римское здание стоит таким же, каким оно было построено более 1800 лет назад. Несмотря на то, что снаружи оно выглядит просто, это одно из самых сложных строений, уцелевших до наших дней. Эта конструкция построена вокруг идеально круглой внутренней палаты, примерно 43 метра диаметром. Сам купол тоже имеет высоту 43 метра. Другими словами, это гигантский купол идеально круглой формы. Шар или сфера 43 метров в диаметре. Вверху купола есть круглое отверстие, которое на первый взгляд выбивается из общей конструкции, но на самом деле оно препятствует его разрушению. Высота внешних стен 32 метра. И все это поддерживается большим крытым портиком, состоящим из 16 огромных гранитных колонн. Они поддерживают остроконечную крышу. Далее идут двойные массивные бронзовые двери высотой 7,5 метров. Это эстетическое чудо, о котором Микеланджело сказал, это ангельский, а не человеческий проект. Он восхищает и сегодня. Это архитектурный и инженерный шедевр, который веками заставляет людей стоять в недоумении. То, что сразу обращает на себя внимание в недрах пантеона, это даже не прохладная температура, которая сохраняется и в летнюю жару, а массивные двойные бронзовые двери. Их высота 7,5 метров, а вес каждой примерно 20 тонн. Да, одна дверь весит 20 тонн. Это вес 6 хаммеров. И это в 3 раза больше, чем я отжимаю лежа. Шутка, конечно. Двери и отверстия в куполе пантеона
— единственные источники света. Войдя в двери, мы попадаем в большую круглую комнату. Самая заметная особенность этой комнаты — 8 больших ниш, которые равномерно распределены по периметру. Стены этих ниш служат поддержкой для основания купола. И многие столетия они служили местом почетного захоронения великих людей Италии. Вы слышали о знаменитом итальянском художнике Рафаэле? Он похоронен прямо здесь. Арки над нишами — это не просто декоративные украшения, они служат как облегчающие конструкции и равномерно распределяют вес купола. Огромные мраморные стены пантеона — наверное, самая выдающаяся особенность. Архитектурная техника, использованная для построения этих стен, лучше всего просматривается снаружи. Она показывает, насколько передовыми были знания древних архитекторов. Детальное изучение стен пантеона показывает, что чем выше стены, тем меньше их толщина. Здесь использовано то, что в современной архитектуре известно под названием градация. Поднимаясь выше, вы используете меньше строительных материалов, что экономит время и деньги в процессе постройки. Инженеры заметили еще одну особенность в основании пантеона. Это римский бетон. Вода и известь, смешанные вместе, дают химическую реакцию, которая превращает эту массу в твердый камень. Современные эксперты в недоумении, могли ли римляне предполагать, что эта смесь даст такой потрясающий эффект? Эффект того, как моя кожа плавится в июльскую римскую жару, уже начал проявляться, поэтому я понял, что нужно как можно скорее возвращаться внутрь. В это время года сюда лучше приезжать с накачанными руками и своим полотенцем. Итак, купол. Этот купол был самым большим в мире, пока в 1400 году не был построен Флорентийский собор. Купол сделан из бетона, которому сейчас уже почти 2000 лет. Но никто точно не знает, как он был сделан. Одни говорят, что он был целиком отлит на земле, а потом уже установлен на свое место. Но современные инженеры до сих пор спорят о том, как это могло быть осуществлено. И как насчет большого отверстия вверху? Это окуляр. Глаз пантеона или окуляр рассматривали как структурную особенность купола. Но инженеры утверждают, что это не просто отверстие, а компрессионное кольцо, которое эффективно распределяет нагрузку, оказываемую на купол в самой его вершине. Купол пантеона уже пережил тысячи других древних куполов. Размер окуляра составляет 8 метров, что позволяет свету проникать внутрь и отражаться от мраморных поверхностей, освещая все пространство. 8 метров — это шире, чем кажется. В это отверстие могут поместиться 5 мини-куперов. Конечно же, если бы они могли летать. Ну ладно. То, что этот купол до сих пор существует, поразительно. Помните, что он сделан из бетона, без единого усиливающего стального стержня. Сегодня такое точно бы не одобрили, особенно для конструкции шириной 43 метра. Как же его смогли построить так, что он сохранился до сих пор? Сегодня пантеон — это самое охраняемое древнее здание. А если вспомнить, сколько нападений пережил Рим, то это впечатляет еще больше. Он пережил разрушение Рима в 4 и 5 веках, а также годы религиозной вражды. Когда Рим пал, пантеон был спасен от разрушения византийским императором. Впоследствии он был подарен Папе Римскому и превращен в церковь. На крышу были установлены звонницы, но они смотрелись настолько нелепо, что в 1883 году их снесли. Другими словами, это здание, которое не стоит улучшать. Сегодня это живое свидетельство гениальности

римских инженеров. Пантеон также показывает нам, насколько был велик переворот в римской религии, совершенный небольшой группой людей, называемых христианами.

и дважды к жестоким гонениям в масштабах всей империи. И все из-за того, что христианская вера отвергла то, для чего было воздвигнуто это здание. Перенесемся в VII век, когда Пантеон был освящен как христианский храм. Заметили, что это оксюморон. Христианского пантеона не может существовать. Христианство всегда было такой религией, где следует поклоняться лишь одному Богу, провозглашая Иисуса как Господа, что исключает Цезаря и всех богов пантеона. В этом здании можно наблюдать одну из величайших ироний мира. Безызвестный еврейский плотник, рожденный в римской провинции Иудеи, был распят римскими властями. Но когда его последователи стали возвещать о том, что он воскрес из мертвых, то его послание вытеснило и пережило Цезаря, Пантеон, всех богов и славу римского мира. В течение последующих веков христианство охватило всю Римскую империю, став твердым основанием всей западной цивилизации. Этот переворот сделал наш мир таким, каким мы знаем его сегодня. Архитектурное чудо, воздвигнутое когда-то во славу римских богов, теперь стоит как памятник их незначительности и триумфа галилейского плотника, который называл себя Богом. Кстати, о памятниках. Возможно, во время просмотра вы подумали, что Пантеон вам что-то напоминает. В Америке его скопировали, сделав памятник человеку, глубоко уважающему римскую архитектуру и римскую идею республиканского правления. Этого человека звали Томас Джефферсон. Ему так понравился Пантеон, что он построил свой дом, похожим на него, и его даже можно увидеть на американских 5-центовых монетах. Но более впечатляющая копия Пантеона сегодня находится на территории штата Вашингтон. Да, это памятник Томасу Джефферсону. Путешествие в историю с Дэйвом Стоттсом.

0: good news.
1: Да, у меня есть для вас добрые вести, великие вести. Фактически, эти полчаса посвящены ничему другому, кроме как великим добрым вестям, положенным на музыку, современную, традиционную, народную музыку и музыку кантри. Но какая бы музыка ни была, смысл добрых вестей один и тот же. Бог любит нас и хочет жить с нами вечно. И Он уже заплатил за билет. Все, что вам нужно сделать, это принять и использовать его. Наша первая гостья так и сделала. Она не новичок на сцене или в музыкальном мире. У нее есть золотые альбомы, она лауреат Академии музыки кантри на 2 премии. И в 69-м году она получила награду Грэмми. У нее один из лучших альбомов всех времен. Но когда ее спрашивают о лучшем в ее карьере, она не упоминает ничего из перечисленного. Она говорит о ее поездке на Святую Землю в 76-м году, где она пела рядом с могилой в саду. И я тоже там был. Мы назвали это «Тур больших приключений». И мы поговорим об этом с ней. Но сначала она споет. «Я вижу этот одинокий крест». Давайте поприветствуем настоящую звезду, Джинни Си Райли.

0: О, Дженниси, можно обнять тебя?
1: Конечно.
0: Здравствуй, я знаю, что ты не новичок на TBN. Нет, я с TBN целый день. И ты не новичок на Gospel в Америке. Расскажи мне об этой песне. Она очень трогательна и с еврейским мотивом. Я записал эту песню для альбома под названием «Славьте Его». И я славлю, потому что Он верен. Я узнала, что Он верный Бог. И не только высоко в небе. Все знают, что Он Бог в небе. Но также я была в долине испытаний, и Он был там. Знаешь, хватит на целую книгу, если я начну писать об этом. И я прошла через ужасы, страхи, и дьявол испытывал меня по-всякому, чтобы закрыть мой рот и не петь для Иисуса Христа. Но он проиграл. Я пережила через все это, поэтому я знаю, что я служу могучему Богу. И я славлю и восхищаю Его 24 часа в сутки. Когда я просыпаюсь, Он там. Когда я засыпаю, Он со мной. Я думаю о Нем всегда. Я просыпаюсь с молитвой и засыпаю с молитвой. И я славлю Его за то, что Он великий Искупитель. Он забрал меня из болота и поставил меня на твердую скалу. Но также Он направил мои пути, так как я никогда не представляла себе в жизни. И я верю, что Он направляет меня на служение. То, о чем ты говорила, ты видела сама то, о чем ты говоришь в песне. Ты была там, когда это происходило. И я подумал о еврейском звучании этой песни. Это произошло, потому что ты была в Израиле, и ты пела песню в саду, когда мы там были. Да, мы это записали так. Я пою эту песню так, потому что мы ее вот так записали. Это определенно то влияние с Израиля. Это специально сделано, потому что я не могу петь о том, как Иисус Христос отдал свою жизнь и умер под легкую танцевальную музыку. И я словно почувствовала его боль через эту песню. И когда я ее пою, я думаю о нашей поездке в Израиль в 1976 году. Самое великое, что я когда-либо сделала в жизни, кроме обретения спасения, это было, когда я пела песню «Удивительная милость» рядом с могилой в саду, рядом с пустой могилой, зная, что Иисус Христос не в могиле. Он воскрес из мертвых и сидит по правой руке Бога и молится за нас, святых. И эта песня напоминает мне о службе во время восхода солнца на Пасху. Да, от этого мурашки каждый раз, и я это помню, потому что мы были там вместе. Это было прекрасно. И ты пела «Удивительную милость» в саду, где Иисус был похоронен и где воскрес из мертвых. И это было далеко от долины Харпер. И мы тогда все узнали о тебе. Но ты прошла от долины испытаний до могилы в саду. И что это был за переход? Да, это переход, Пэт, но я знаю, кто держал меня за руку. Я знаю, кто привел меня туда. И это было что-то волнительное в этой поездке, о чем я раньше много не думала. Но то, от чего меня захватило дух, когда я оглядываюсь назад, это то, что я приняла тот факт, что Иисус умер на Голгофе. И я увидела это место. Я знала, что Он воскрес из мертвых, и для меня это много значило — увидеть пустую могилу. И восточные ворота. Я посмотрела на восточные ворота, и я знала, что в любой момент они могут открыться. Я стояла и думала, это может случиться сейчас. Он вернется, и ворота отворятся. И они не откроются, пока он не вернется. Расскажи мне о следующей песне, потому что ты и я можем проговорить всю передачу. А как насчет следующей песни? Эта песня была небесно вдохновлена. Без сомнения, она была дана мне Святым Духом, потому что я записал ее на бумагу, слова и мелодию, буквально всего за 7 минут. Так быстро, как я могла писать карандашом на бумаге. Так что ты была просто писчиком. Точно, это песня Иисуса, потому что Он забирает наши страхи. Дженни Си Райли.

0: this, listen to him speak, little children. Be of good faith, for I'm here to stay, so be not afraid. His perfect love casteth out all fear. Praise his name.
1: Спасибо, Джинни Си. Вы рады, что вы смотрите «Gospel в Америке»? Сейчас вы видите адрес на экране, потому что я хочу, чтобы вы нам написали. Я хочу, чтобы вы дали мне знать, нравится ли вам музыка, которую вы слышите, или какую музыку вы бы хотели услышать, и какого артиста вы бы хотели увидеть. Дайте мне знать. Напишите по этому адресу. И словно в награду за письмо, мы собираем компакт-диски и кассеты артистов, которые приходят на передачу. И мы это храним в Калифорнии, и мы проводим лотерею. Мы вытаскиваем ваши письма, которые вы нам присылаете, и потом мы посылаем записи тем, кто написал нам. Так что, если вы напишете, у вас будет хороший шанс получить эту музыку. И я надеюсь, что вы так и сделаете. Гастроли — это часть музыкального бизнеса для любого артиста. И моя следующая гостья много этим занималась последние несколько лет. Может быть, вы видели ее выступление с Уэсом Кингом, Гэри Чепманом или Сьюзен Эштон. Сейчас она распространяет христианское послание с группой Philips, Craig и Dean. Они — великолепная группа. У нее есть хит десятки лучших под названием «Чудо». И в настоящее время она пишет песни для нового альбома. И сегодня она с нами. Поприветствуйте на передачу «Gospel в Америке» артистку с Reunion Records Джоанна Карлсон.

Это еще одна причина, почему я так рад, что есть Gospel в Америке. И снова у меня появился адрес на экране, чтобы вы писали мне и помогли нам выбрать артиста для следующей программы. И, может быть, вы получите компакт-диск или кассету с записями. Это как партнерство. Я сам хочу спеть песню, и она из очень особенного альбома. Он довольно новый. Эти песни были уже давно. Они были спеты и стали популярными благодаря моему тестю Реду Фоули. Конечно, он пел такие песни, как «Субботний вечер в Теннесси», «Старый Шнапс», и песня «Чистильщик обуви» из Чаттануги стала хитом номер один в поп и кантри. Я женился на его дочери, я хорошо его знал, и я хотел сделать альбом в его честь и спеть евангельские песни, из-за которых Ред Фоули был на самом деле популярен. И это одна из его любимых евангельских песен, моя, и я надеюсь, что и ваша.

0: Этот человек узнает будущее по древней пророческой книге. Об этом в нашем следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи. Интересно, а что здесь делает этот хиппи, еврей, рок-музыкант, который говорит об Иисусе не где-нибудь, а в самом Израиле? Берри Сигал, вы проделали долгий путь, чтобы попасть сюда?
2: Да, я привез вам шалом, приветствие и пожелания мира из Иерусалима.
0: Слушайте, я просто не могу вам не позавидовать, ведь в сердце каждого еврея живет Иерусалим.
2: Аминь.
0: Расскажите нам, как вы умудрились попасть из пункта А, то есть из культуры рока и хиппи, в пункт Б, в Иерусалим?
2: Как вам сказать, я, наверное, был похож на большинство еврейских молодых людей, которые выросли в хороших еврейских семьях, но родители которых развелись. У меня было с самого начала ощущение пустоты внутри, такое чувство, как будто все время ищешь отца. Хотя у меня был прекрасный отец, он обо мне заботился, но все равно внутри было это щемящее чувство одиночества, непрерывный поиск, внутреннее знание, что где-то есть Бог. В возрасте 13 лет я снялся в мюзикле под названием «Оливер Твист». Я играл Оливера. В ходе работы над этой ролью у меня появились длинные волосы, британский акцент, и я никогда не забуду слова песен из этого фильма, в которых задавался вопрос: «Где же все-таки любовь? Может быть, она приходит с небес?» А спустя всего год, в возрасте 14 лет, я начал играть музыку в стиле ритм-н-блюз. А будучи подростком, я вкладывал все мое сердце в аккорды, которые я выигрывал на своей гитаре. И как только я попал в мир музыки, подобно многим музыкантам того времени, я очутился в мире наркотиков и всевозможных политических пристрастий. Это было время, когда Америка вела войну во Вьетнаме, и было большое брожение умов вокруг вопроса о значении этой войны и вокруг вопроса о судьбе нации. И вот я со всем пылом юности окунулся в музыку и во все это. Мои волосы стали еще длиннее, ниже плеч. Сегодня я выгляжу несколько иначе. В самый разгар всей этой деятельности, я никогда не забуду, я отправился на концерт, который проходил в кафе типа Underground, чтобы послушать известную рок-группу из Сан-Франциско. Я подхожу к гитаристу после концерта просто, чтобы сказать ему, как клево он играет блюз. У него тоже длинные волосы, длинная струящаяся борода, прекрасная электрогитара. Наверное, так мог бы выглядеть Иисус, если бы взял в руки электрогитару. И вот я подхожу к нему, чтобы поделиться шмалем. Это был мой тогдашний способ выражения благодарности музыкантам. А он повернулся, посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Нет, чувак, только Иисус — ответ».
0: Наверное, это было то, что вы меньше всего ожидали услышать.
2: Ничего подобного я никогда раньше не слышал. Ведь я был воспитан как еврей. Я вырос в синагоге, я прошел бар-мицву. И хоть я и был хиппи, система ценностей внутри меня все же была сформирована еврейской традицией. Эта система гласила: у христиан свой Бог, а у нас, евреев, свой. Его слова буквально пронзили меня насквозь, как будто кто-то вылил мне на голову ушат ледяной воды. И я так рад, Сид, что он хоть и был посвященным христианином, но не подозревал, что я еврей. Он не постыдился этих нескольких слов, потому что они были семенем, упавшим в мое сердце. Невероятная вещь произошла годом позже, когда этот музыкант покинул группу, и из всех городов для своего постоянного проживания он выбрал именно тот город, где жил я.
0: А, так это был Бешер. Ваша встреча была предопределена.
2: Да, это было предопределено, потому что он тут же становится моим личным учителем игры на гитаре, а я становлюсь его учеником. Я никогда не забуду, как с самого первого урока, когда мы непосредственно обратились к стилю блюз, он начал петь в этом стиле о своем обращении к Богу.

0: А затем запел и другие христианские песни и гимны в стиле рок, да так, что это было проникновенно и по-настоящему духовно. Это так сильно коснулось меня тогда, что навсегда оставило неизгладимый след в моей жизни.
1: А что явилось причиной того, что все это из категории «просто интересного» перешло для вас в категорию «личной веры»?
0: Это был исключительно суверенный, сверхъестественный акт божественной воли, потому что я никогда в жизни не был в церкви. Ну, то есть я вообще ничего не знал о существовании Нового Завета. Я знал о Библии ровно столько, сколько знают о ней многие другие, что это книга, в которой описано множество историй. Может быть, даже исторически верных, но все-таки не имеющих отношения к реальной жизни. Но как же мало я мог оценить их содержание в плане их реальности. И вот однажды вечером, в свой день рождения, когда мне исполнилось 17 лет, поздно вечером, около 11 часов, я выходил из заведения, где подавали еврейские деликатесы. В руках у меня был сэндвич с мясом, кукурузой и сыром, приправленным русским соусом. Далеко не кошерная комбинация.
1: Зато очень еврейская.
0: Мне она страшно нравилась. Я направлялся домой и зашел во двор этого заведения. А надо вам сказать, что в это время наша группа переживала не лучшие времена. Хотя мы уже вплотную подошли к деланию настоящей музыки, но одного из наших арестовали по обвинению в хранении наркотиков. Я сам только что расстался с любимой девушкой. И казалось, что буквально все происходящее заставило меня задуматься над тем, кто я и зачем живу. И в тот момент, когда я оказался во дворе, я почувствовал, как будто меня накрыло облаком. Я начал плакать. Я вдруг почувствовал себя в чьем-то присутствии. Еда упала на землю, я посмотрел на нее и вдруг понял, что моя жизнь проходит даром. Прямо на улице, на углу, я упал на колени, обливаясь слезами, и вдруг услышал голос, обращенный ко мне. «Берри, тебе нужно больше веры». И так трижды я слышал, как этот голос обращался ко мне. Слова звучали так же ясно, как сейчас, когда я говорю с вами. «Берри, тебе нужно больше веры». Что я могу сказать, Сид? В то же мгновение, как будто чешуя упала с моих глаз. Я понял, что нахожусь в присутствии самого Бога, моего Отца, Бога Авраама, Исаака и Иакова. И я знал без малейшей тени сомнения, что Иисус, Иешуа, это Мессия народа Израиля. Я стал открывать Ему свое сердце и просил Его войти в мою жизнь.
1: А знаете, прямо сейчас, в этот самый момент, здесь есть присутствие Божье. И, может быть, вы не слышите голос Бога, но вы должны знать, что Бог наблюдает за вами. Это далеко не простое совпадение, что вы сидите сейчас перед телевизором. Его присутствие проникает к вам сквозь экран. Оно касается вас прямо сейчас. Вы почти физически можете ощущать его присутствие. Несколько раньше Берри сказал что-то очень важное, если вы заметили. Он сказал, что у него был хороший отец. Но он также говорил что-то о Боге, как об отце. Никто из нас никогда раньше не испытывал той любви, которая приходит от Бога Отца. Я сам никогда этого не знал, пока не испытал лично. И прямо сейчас, в этот момент, если и вы захотите этого и скажете: «Бог Авраама, Исаака, Иакова, я согрешил против тебя, я раскаиваюсь в этом, я прошу тебя во имя Иисуса простить мне мои грехи и жить в моем сердце, я так хочу познать тебя».

0: Привет всем, с вами снова Сидрот, ведущий этой передачи, и со мной в студии Берри Сигал, житель Израиля, еврей по национальности, который пережил в своей жизни встречу с Богом Авраама, Исаака и Иакова и обнаружил, что наш Мессия уже приходил однажды, его имя Иисус. Берри, как же вы попали в Израиль? Большинство американских евреев считает, что Америка и есть Израиль.
1: Тогда им нужно усвоить, что Божий Израиль — это место, земля, которая находится на Ближнем Востоке. Самое невероятное, второе чудо в моей жизни произошло, когда я начал читать Библию от Бытия до Откровения, особенно после того, что мне довелось пережить в 1971 году. Кстати, на мой день рождения, когда мне исполнилось 17 лет. Именно тогда я наткнулся на это место из 8 главы пророка Захарии. Конечно же, раньше я никогда не читал этого места, и когда я прочел его, было такое впечатление, что вместо слышимого голоса на этот раз как будто зажглись лампы неонового света, освещая библейские слова. В этой книге еврейский пророк Захария говорит в 8 главе, 7 и 8 стихах, «Так говорит Господь Саваоф, вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца». Я подумал, а где эта страна Запада? К западу от Иерусалима находится Европа, и Соединенные Штаты тоже хорошо подходят. Прежде всего, я спасен, я из страны Запада. А потом Библия продолжает в 8 стихе 8 главы. «И приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом, в истине и правде». Я сказал себе, минуточку, вот оно, мне надо ехать домой, в Иерусалим. И тут же это было решено. Было ясно, как белый день, что Бог обращался ко мне. Вдруг пришло библейское знание о том, что меня, как еврея, Бог призывает вернуться в Израиль, землю наших предков.
0: Сейчас нас смотрят разные зрители, евреи и неевреи, зрители на Украине, в России и в Европе. Почему они должны обязательно хотеть уехать в Израиль? Ведь Израиль — это очень неспокойное место. Я знаю, что в Израиль приехало много евреев из России, но многие не приехали.
1: Да, это так.
0: Большинство не приехало.
1: Честно говоря, Сид, Бог говорит в Своем Слове в книге «Бытие», «Я благословлю благословляющих тебя, и проклинающих тебя прокляну». Поэтому я тревожусь в основном не за будущее Израиля, потому что Бог уже пообещал благословить Израиля. И Он благословит, и будет верен Своему Слову. Нам также известно, что во многих библейских стихах совершенно ясно сказано о том, что Бог обещает привести евреев домой физически, на их географическую родину, называемую Израиль, со столицей Иерусалимом. Я лично, как еврей, буду больше бояться оставаться в другой стране, в неуверенности за свое будущее, чем, по крайней мере, знать, что то, что говорит Библия о Иерусалиме, это правда, как по отношению к Иерусалиму, так и ко всему Израилю. По-моему, есть потрясающие пророчества о том времени, когда Бог возвратит евреев домой. Он откроет их глаза ко спасению. Более того, Он даст этой земле процветание и снова наполнит эту землю. А вам известно, что Израиль сегодня имеет больше жителей, чем когда-либо ранее? Их становится все больше и больше. Бог дает этой стране процветание, несмотря на все ее несчастья.
0: Ну хорошо. Вы говорили о евреях, живущих на Западе, включая самого себя. А как насчет евреев, живущих к северу от Иерусалима, в странах бывшего Советского Союза?
1: Если не возражаете, я бы хотел просто прочесть современные новости из ежедневной газеты, которые можно найти в Слове Божьем. Эти слова становятся для нас такими ясными. Давайте обратимся прямо к Иеремии.
0: Позвольте мне пояснить. То, что Берри собирается сейчас сделать, это прочесть пророчество, записанное Иеремией 1000 лет назад, конкретно относящееся к евреям, живущим к северу от Иерусалима, то есть в странах бывшего Советского Союза.
1: Так оно и есть. На север от Иерусалима находятся страны бывшего Советского Союза, и то, что написано в 16 главе Иеремии, звучит, как будто читаешь новости из ежедневной газеты в наши дни. Эта книга сама по себе чудо. В 14 стихе говорится, «Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Как это просто?
0: Как вы находите свое проживание в стране, ситуация в которой столь изменчива? Вы ведь привыкли к хорошей жизни в Америке. Уж я-то знаю. Вы же приехали именно оттуда. Вы удовлетворены своей жизнью в Израиле? На самом деле, вам действительно нравится жить в Израиле?
1: Да, нравится. Я влюблен в эту страну. Когда Иерусалим и Израиль у тебя в крови, тебе уже больше ничего не надо. Даже несмотря на существующие там проблемы. Я должен дать вам правдивое свидетельство из своей собственной жизни. Я вернулся в землю Израиля, будучи послушным Слову Божьему. И сейчас у меня есть жена израильтянка, прелестная женщина.
0: Я знаю об этом.
1: У меня трое замечательных ребятишек, две собаки, хороший дом, классная работа в миссии гуманитарной помощи.
0: Когда русские евреи приезжают в Израиль, они могут получить гуманитарную помощь?
1: Да, могут. Но позвольте мне закончить начатую мысль. Я сейчас имею больше, чем я имел, живя в Америке. И честное слово, если Бог призывает кого-то из еврейской национальности вернуться

0: в землю отцов, и они послушны Божьему зову, то это означает, что они являются исполнителями Слова Божьего. В ответ происходит высвобождение благодати Божьей, Его любви, которая обеспечивает их процветание. Я прямо могу сказать, то, что произошло в моей жизни, это лучшее из всех историй.
1: А каким вам видится будущее Израиля?
0: Я вижу многое, чему суждено случиться в Израиле. Прежде всего, я вижу, как нарастает конфликт. Было бы неправильно не видеть этого. Пророк Захария, например, также говорил о том, что в последние дни произойдет много всего. И одно из этих событий касается Иерусалима. Там сказано: «Вот я сделаю Иерусалим чашу исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Нет никаких сомнений в том, что в последние годы наблюдается тенденция втягивания разных народов в конфликт вокруг Иерусалима. Они ловятся на это, как рыба на крючок.
1: Так почему же тогда вы хотите там жить?
0: Да это же центр земли. Это самый центр из всех Божьих устремлений. Есть одно, что я могу сказать, как мессианский еврейский верующий. Я знаю конец у этой истории. Это хороший конец. Об этом говорится далее в книге пророка Захария в 14 главе. Здесь упоминается одно величайшее обетование. «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю Восточному и половина их к морю Западному, и Господь будет царем над всей землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Я знаю, что в конечном счете Иешуа, Мессия, возвращается в ответ на наши молитвы, чтобы быстро прийти в Иерусалим. Он будет царем царей и Господом господствующих на все времена. И я хочу быть именно там, впереди всех.
1: Те живые воды, о которых говорил Берри, они уже текут сейчас. Они текли все время, пока шла наша передача, и они текут к вам. Я верю, что Бог говорит сейчас: «Возвращайся домой, возвращайся в Иерусалим». Со мной в студии Берри Сигал. Мы обнаружили такие слова, сказанные Богом: «Благословляющие Израиля будут сами благословенны, а проклинающие его и сами будут прокляты». А давайте посмотрим, действительно ли Господь исполняет это слово, и мы увидим, что это именно так. Берри, приведите, пожалуйста, исторические примеры того, что случилось со странами и отдельными людьми, которые выступали против Израиля.
0: На протяжении всей истории мы видим, как снова и снова повторяется одна и та же картина. Каждая империя переживала падение, если она шла против народа Израиля и еврейского народа в целом. Сразу за появлением Испанской инквизиции пала Испанская империя. Евреи, которым удалось спастись, тысячами бежали от инквизиции в Голландию. В результате наступило неожиданное процветание территории Нидерландов. Евреи бежали в Турцию, и мы тут же наблюдаем подъем турецкой Отоманской империи. Таким образом, где бы ни появлялись евреи, если они были приняты, эти страны получали благословение. Возьмем историю Британской империи за последнее столетие уходящего тысячелетия. Как только англичане повернулись против евреев и затем начали кромсать земли на Ближнем Востоке, сразу в связи с ценами на нефть, а также в результате политических промахов, Британская империя, которая была величайшей из когда-либо существующих на земле империй, уменьшилась до размеров очень небольшого государства с совсем маленькой армией. Поэтому я верю, что существует закономерность. И я также верю в то, что она касается абсолютно всех стран и народов. В ходе истории мы были тому свидетелями снова и снова.
1: Итак, для человека еврейской национальности, который размышляет, ехать ему в Израиль или нет, самым большим благословением для Бога будет то, если он предаст себя Господу и поверит, что Иисус искупил и омыл его грехи. И если вы еврей, то отправляйтесь за благословением, которое ждет вас в Израиле. Слово «еврей» означает «божий поклонник». Берри, скажите, а как Бог использует поклонение?
0: О, просто невероятным образом. Такого не видели в Иерусалиме, возможно, со времен храма. Взять хотя бы последние месяцы. Наблюдалось последовательное исполнение Священного Писания. В 62 главе Исаии Бог говорит, что Он сделает Иерусалим местом хвалы для всех народов земли. И сегодня больше, чем в 12 различных местах у ворот вокруг старого города, также и в новом городе мы поклоняемся Йешуа. Мы поклоняемся Богу Израилеву 24 часа в сутки, когда несем вахты, хвалы и поклонения, передавая эстафету каждые 2 часа. И вот, наконец, по крайней мере, раз в году святые Божии собираются на том месте, где когда-то стоял дом Авет-Эдома в Кирьят-Яариме, или там, где несколько месяцев оставался Ковчег Завета, пока Давид не вернул его. Мы также поклоняемся Богу Израиля на том месте в Кирьят-Яариме. Это совсем не то, что религиозные богослужения. Мы просто собираемся все вместе, чтобы часами поклоняться Царю Царей и Господу Господствующих. Я верю, что есть нечто, что можно ожидать в ближайшем будущем, когда мессианские евреи и христиане будут все больше собираться вместе в Иерусалиме. Это восстановление феномена прославления левитов и поклонения в земле Израиля. И нет большего благословения, чем возможность сделать это именно там, где когда-то покоился Ковчег Завета, а также вокруг Иерусалима.
1: А теперь вы услышите нечто такое, что до сих пор доводило слышать отнюдь немногим людям. Мы с вами перенесемся в 1967 год, в события шестидневной войны, когда Иерусалим впервые в истории нового времени оказался в руках евреев. Расскажите нам о том, что это за голос, который мы сейчас услышим, и что это за взрывы.
0: Но это самые настоящие взрывы с мест ведения военных действий. 7 июня 1967 года еврейская армия вошла в город через Львиные ворота. И то, что мы сейчас услышим, это настоящий голос диктора, объявляющий по радио о том, что солдаты бегут по улицам Иерусалима, чтобы наконец-то достичь западной стены и храмовой горы для воссоединения города Иерусалима в качестве столицы еврейского народа впервые за 2000 лет.
1: А что они говорят?
0: В общих чертах речь идет о том, что они находятся в старом городе, и как их переполняют чувства. Трудно поверить в то, что они здесь бегут по улицам Виа Долороса и, наконец, достигают западной стены.
1: Давайте послушаем это прямо сейчас. Итак, Берри Бетья Сигал.
0: Храмовая гора, навек в наших руках. Обстрел прекратился. На часах 10:20, 7 июня 1967 года. В эти минуты мы проходим под Львиными воротами. Я стою в воротах. А сейчас мы выйдем отсюда на залитые солнцем улицы. Львиные ворота. И вот мы в старом городе. И вот мы в старом городе. Солдаты приближаются к стене. Сейчас мы маршируем по улице Виа Долороса.
1: На еврейскую Пасху говорят так: «Увидимся в следующем году в Иерусалиме». А сейчас вы можете переживать Божье присутствие во имя Йешуа, еврейского Мессии. И где бы вы ни были, вы почувствуете мир. Но если вы еврей, помните, что в сердце еврея Иерусалим. Вы почти готовы пережить удивительное присутствие Божье. Так говорит Бог: «Я люблю тебя. У меня есть цель для твоей жизни. Ты для меня особенный. Испытайте его любовь».

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся.

Мы находимся в нашем офисе в Палмер-Лейк, Колорадо, и я очень рад, что наши близкие друзья и партнеры вместе с нашей командой присоединились к нам. Я чувствую голод, я чувствую, как он проявляется в людях. Это просто удивительно. Ребята, вы чудесные. Мне нравится смотреть на вас, и я думаю, что все дело в том, что вы полны Духа Святого. Вот почему вы такие красивые. Аминь. Сегодня мы будем говорить о Духе Святом. Я хочу сказать, что предыдущий месяц моей жизни был просто удивительным. Все началось месяц назад. Я постился, и Дух Святой обратился ко мне. Он сказал, «Открой книгу Деяний». Ирония этого момента кроется в том, что в прошлый раз, когда я был в длительном посте, Дух Святой сказал мне, «Открой книгу Деяний». Я открыл ее, и когда я читал ее в прошлый раз, то больше всего меня впечатлил апостол Павел. Бог призвал его для того, чтобы он пошел к язычникам. Но из-за того, что он любил евреев, в каждом городе он в первую очередь заходил в синагогу. В результате этого он вновь и вновь попадал в неприятности. Самые большие проблемы, с которыми он сталкивался, были именно с евреями. Бог обратился ко мне во время того поста и сказал, «Оставайся в том, к чему я призвал тебя, ведь если ты выйдешь из этого призвания, то у тебя начнутся неприятности». В этот раз, когда я читал книгу Деяний, то удивился тому, как Бог открыл мне нечто новое. Я с самого начала обратил внимание на то, как сильно апостолы, верующие и лидеры в книге Деяний искали, взаимодействовали, полагались и говорили о Духе Святом. Я всюду замечал это, и тогда я понял, что он был неотъемлемой частью их жизни. Он был частью всего того, что они делали. Только послушайте некоторые комментарии, которые мы видим в книге Деяний. И это далеко не все из них. Вот что нам написано. «Свидетели ему все мы и Дух Святой». Мы также читаем, «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, и один из них предвоизвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, сии быв посланы Духом Святым, ибо угодно Святому Духу и нам, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии. Предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. Павел понуждаем был Духом свидетельствовать». Павел положил в духе пойти в Македонию. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует. Так внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вы всегда противитесь Духу Святому. Вы видите, как много он говорит о Духе Святом? И тогда я подумал, постойте, я не вижу подобного в свое время. Почему мы не говорим так о нем? Вы со мной? Я хотел бы сказать кое-что. Я считаю, что мы должны прояснить это. Во-первых, христианская жизнь практически невозможна без Духа Святого. Да? Без Духа Святого христианство становится сухим, монотонным и мирским. Уберите Духа Святого из церкви, и она превратится в социальный клуб или станет религиозным учреждением. Без Духа Святого нет любви. Без Духа Святого нет откровения. На самом деле, Писание становится смертельным без Духа Святого. Потому что 2 Коринфянам 3:6 говорит, «Буква убивает, а Дух животворит». Без Духа Святого нет видения. Без Духа Святого нет радости. Без Духа Святого нет мира. Без Духа Святого нет свободы. Павел говорит во 2 Коринфянам 3:17, «Господь есть Дух». Это интересно. «Господь есть Дух». А где Дух Господень, там свобода. Давайте остановимся на минутку. А где Дух Господень? Он вездесущий. Он повсюду. Поэтому мы должны лучше понимать, что он на самом деле говорит. Более правильный перевод его слов звучал бы так. «Там, где Дух является Господом, там свобода». Ему не дают быть господином.
Что значит быть господином? Это значит иметь абсолютную власть. Далеко не в каждом доме ему позволяют быть господином. И то же самое можно сказать и о жизнях многих христиан и церквей. Там, где ему не позволяют быть господином, нет свободы. Вы становитесь сухими, вы теряете радость, теряете покой. Жизнь больше не интересна вам. Мне 50 лет с копейками. Не могу поверить в то, что я сказал это. Но я также сильно люблю жизнь, как и в тот день, когда Дух Божий впервые наполнил меня. Тогда мне было 19 лет. Это было в июне 1979 года. Теперь вы представляете, сколько мне лет. Знаете, цель нашего учения — познакомить вас с личностью Духа Святого. Мы могли бы написать множество томов. Я мог бы проповедовать на протяжении многих недель, рассказывая о Духе Святом. Вы можете представить себе, чтобы я встал и рассказал все о Лизе Бивер за 4 урока? Я ни за что бы не справился с этой задачей. Я нахожусь в браке с этой чудесной женщиной уже 30 лет. Я хочу сказать вам кое-что. Я продолжаю расти в познании ее, ее личности, ее путей. И это происходит каждый день. Я ни за что не мог бы рассказать вам о ней за 4 урока. Я мог бы дать вам лишь поверхностное представление. Мог бы рассказать вам о том, как связаться с ней, как вам стоит общаться с ней, как слушать ее, как работать с ней. Я мог бы помочь вам начать этот путь, но я не мог бы рассказать вам о ней все. Поэтому, если вы ожидаете, что я расскажу вам на этих уроках все о Духе Святом, даже и не надейтесь. Мы с Лизой знакомы всего 30 лет, а он существовал вечность и будет существовать вечность. Если вы еще не поняли, то ему немного больше, чем Лизе. Вот та ужасная ошибка, которую допускают все христиане. Они пытались, они пробовали исследовать и понять дела Духа Святого, при этом не познав Его как Личность. Вы совершаете огромную ошибку, когда так себя ведете. Знаете, очень важно, чтобы вы поняли это, чтобы мы записали это в своем сердце. Дух Святой — это Божественная Личность, которая безгранично свята, безгранично мудра, безгранично могущественна, но при этом удивительно нежна, удивительно чувствительна и удивительно сострадательна. Он достоин нашей любви, нашего восхищения, нашей веры, нашего посвящения, полной отдачи. Или Дух Святой — это лишь влияние, которое исходит от Бога? Может быть, это божественная мистическая сила, нечто похожее на Дух Щедрости или Дух Демократии? Такой взгляд является жестоким, поверхностным и даже оккультным. Если мы верим в нечто подобное, то в итоге мы становимся жертвой духовной гордыни. Ведь тогда мы начинаем считать себя высшим сословием христиан и начинаем смотреть на других свысока. Вы со мной? Однако, если мы смотрим на Него как на безмерно великого, славного, чудесного, сильного, мудрого и святого, смотрим на Него как на Личность, которая согласилась с Отцом и Сыном, чтобы прийти и жить в нас, чтобы сделать наши жизни хорошими, то мы просто не можем не упасть на свое лицо и не остаться в таком положении, в положении смирения. Вы согласны со мной? Знаете, что говорят люди, которые смотрят на Бога как на какое-то влияние, которые смотрят на Духа Святого как на Божественную Сущность? Они говорят: «Я хочу больше Духа Святого». А те, которые понимают, что Он является чудесной, но при этом могущественной Личностью, говорят: «Как я могу отдать Ему еще больше себя?» Вы не будете ходить с духовной гордыней, считая, что в вас больше кого-то. Вы понимаете, что вам нужно все больше и больше отдавать себя этому чудесному Творцу. Вы скажете аминь на это? Некоторые люди смотрят на Дух Божий как на какое-то влияние со стороны, а не как на Личность, потому что они говорят о Нем в среднем роде, «оно». Знаете, они считают Дух чем-то неживым. Если бы мне давали по доллару за каждый раз, когда кто-то за все эти 30 лет служения обращался к Духу Святому, как к неживому существу, то я был бы очень богат. Понимаете? Многие считают Духа Святого святой сущностью, а не святой личностью, которая хочет быть вашим близким другом. Если бы они немного поразмыслили над Писанием, прочли его и позволили ему открыть им глаза, то они поняли бы, что Дух Святой имеет разум.
Римлянам 8:27 говорит нам о мыслях Духа. У Него есть воля. 1 Коринфянам 12:11 говорит, что Дух разделяет все, как Ему угодно. У Него есть эмоции. Это любовь и радость, о которых говорится в Римлянам 15, Галатам 22 и Ефесянам 4:30. Там говорится, что Дух может печалиться и скорбеть. Он утешает, говорит Евреям 3:7, говорит нам об этом. Кроме того, Он говорит ясно. 1 Тимофея 4:1 говорит нам об этом. Он учит. Я не знаю немых учителей, а вы? Учителя — это люди, которые умеют общаться, да? Он может скорбеть, он может печалиться. Ефесянам 4:30. Его можно обидеть. Евреям 10:29. Ему можно противиться. Деяние 7:51. Ему могут лгать. Деяние 5. Каково наше первое впечатление о Духе Святом? Это голубь. Почему? Потому что во всех четырех Евангелиях мы читаем, что Дух Божий сошел на Иисуса в образе голубя. Но я хочу сказать кое-что. Разве мы не говорим нечто вроде «Он несется как ветер, Он силен как бык»? Делает ли это Его ветром или огромным животным? Нет. Но кто-то может сказать, «Джон, но ведь до этого он явился в образе языков пламени перед престолом Божьим». Я хочу сказать вам также, что в Библии сказано, «И я взглянул, и вот посреди старцев стоял агнец, как бы закланный». Это слова, которыми Иоанн описал Иисуса. Иисус явно не был похож на небольшое животное, на агнца. Точно так же и Дух Святой не является мистическим огнем, который горит перед престолом Божьим. Вы со мной? Итак, кто такой Дух Святой? Он является третьей личностью Бога. Бытие 1:26 говорит нам, «И сказал Бог, сотворим». Сотворим человека по образу нашему. По образу нашему, по подобию нашему. Бог не сказал «сотворю человека», Он сказал «сотворим человека». Если вы откроете Деяние 10:38, то увидите Отца, Сына и Духа Святого. Они четко разделены там, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Мы видим Бога Отца, который помазал Иисуса Духом Святым. Вот вся Троица. Когда Иисус крестился в реке Иордан, то все они явились как три разные личности. Иисус, наш Господь, был крещен Иоанном. Он поднялся, и Дух Божий сошел на Него в образе голубя. А затем Бог Отец сказал с небес, «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Три разные личности, но один Бог. Второзаконие 6:4 говорит, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Откройте Римлянам 3:30, потому что один Бог, который оправдает. Иакова 2:19, «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь». Вот вам простой пример. Кто из вас знает, что вода бывает в трех различных состояниях? Пар, жидкость и лед. Пар, жидкость и лед. Но все эти формы состоят из одних и тех же молекул. Три различные формы, но при этом одна суть. Вы со мной? Точно так же Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Одним из моих любимых мест, говорящих о Духе Святом, является Исаии 40:12. Только послушайте эти слова. «Кто исчерпал воды горстью своею?» Только подумайте об этом. «Он держал все воды земли в своей руке и пядью измерил небеса». Как вы видите, здесь описывается Дух Святой, здесь описываются Его дела. «И вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы». Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его? Нуждался ли Господь в чем-то совете? Никогда. С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинки на весах. Вот острова, как порошинку поднимает Он. Это Дух Господень. Вы видите, насколько Он силен?

Вы понимаете, насколько он силен? Помните, как я говорил вам о том, что он согласился с отцом и сыном, чтобы сойти и жить в нас? Осознание этого приводит к тому, что мы опускаемся на лицо. Вы можете сказать «Аминь»? Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Кто сделал это? Дух Святой. Откуда я знаю это? Иов сказал в книге Иова 33.4. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Он вдохнул дыхание жизни в лицо Адама. И это касается не только Адама, но и всех нас. Псалом 138.13 говорит нам, послушайте эти слова. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Дух Божий создал все, что мы видим. Притчи 26.10 говорят нам, «Великий Бог создал все». Он проявил творческое желание Отца. Вы со мной? Итак, Дух Святой — это Бог. Как Его называют? Каковы Его имена в Слове Божьем? 96 раз Его называют Духом Святым. 28 раз Его называют Духом Господним. 26 раз Его называют Духом Божьим. Его называют Вечным Духом. Его называют Помощником. Его называют Утешителем. Его называют Святым. Его называют Господом. Его называют Духом Истины. Его называют Духом Христовым, Духом Мудрости, Духом Отца Вашего, Духом Страха Божьего, Духом Славы, Духом Благодати. Его называют Духом Иисуса Христа, Духом Суда, Духом Огня, Духом Знания, Духом Жизни, Духом Любви, Духом Силы, Духом Могущества, Духом Пророчества, Духом Откровения, Духом Здравого Разума, Духом Понимания, Духом Мудрости, Духом Святости. Я очень люблю эту характеристику. Духом Святого Бога. Иисус полагался на Духа Святого. Он был зачат Духом. Дух обучал Его. Дух дал Ему силу. Он не совершил ни единого чуда, пока не был крещен в Духе на реке Иордан. Потому что, как говорит Евангелие от Иоанна, Его первое чудо было в Кане Галилейской. После крещения, когда Дух сошел на Него, Дух вел Его. Он говорил лишь то, что Ему говорил Дух. Иоанна 14.10. Иисус сказал, «Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя, Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». Обратите внимание на то, что Иисус не сказал «Отец Небесный». Он сказал «Отец, пребывающий во Мне». Постой, Иоанн. То есть, ты хочешь сказать, что Он обращается к Духу Святому, как к Отцу? А почему бы и нет? Послушайте, что ангел сказал Иосифу, «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Так почему же ему тогда не называть его Духом Отца? Вы со мной? Иисус и Дух Святой работали вместе, как одно целое. Они работали вместе, когда Он был на этой земле. Сам Иисус сказал, «Сын ничего не делает Сам». Если Иисусу нужно было постоянно работать вместе с Духом Святым для того, чтобы исполнить свое предназначение, то предназначение, которое Ему дал Бог, то насколько больше мы с вами нуждаемся в силе Духа, чтобы исполнить свое предназначение. Никто не знает Духа Святого лучше, чем Иисус. Поэтому мы должны смотреть в первую очередь на Иисуса, чтобы понять, как мы должны вести себя с этой удивительной личностью Божества. Вы можете сказать «Аминь»? Иисус говорит в Иоанна 14:15, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа Истины, которого мир не может принять». Неверующий не может принять Его, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. «Не оставляю вас сиротами, приду к вам». Здесь много различных аспектов, но для начала обратите внимание на то, что Иисус говорит.
«Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Разве не интересен тот факт, что он говорит о Духе Святом в контексте повиновения Ему, Его господству, Его слову? Петр говорит в Деянии 5:32, что мы являемся свидетелями Ему, так же, как и Дух Святой, которого Бог дал повиновавшимся Ему. Почему мы не говорим об этом? Бог дал Духа Святого тем, кто повинуется Ему. Обратите внимание на слова Иисуса. «Я дам вам другого утешителя». Обратите внимание на слово «другого». Есть два греческих слова, которые переводятся в Новом Завете как «другой». Это греческое слово «гетерос» и «алос». «Гетерос» значит «другой», из другого вида. «Алос» значит «другой», но такого же вида. И тут мы должны задать себе вопрос, о чем в данном случае говорит Иисус? Я хочу, чтобы вы поняли. Дэвид, подойди ко мне. Итак, вот у нас Дэвид. Дэвид, дай мне это. Дэвид, ты будешь стоять здесь. Если я дам Дэвиду яблоко, и он съест это яблоко, а затем я спрошу, Дэвид, хочешь еще? И если я дам ему апельсин, другой фрукт, то это будет другой вид. Если я дам ему еще одно яблоко, то это будет еще одно, но того же вида. Первый случай — это гетерос, а второй — алос. Какое же слово использовал Иисус? Спасибо, Дэвид. Какое слово использовал Иисус? Он использовал слово «алос». Таким образом, он говорит, что Дух Святой будет таким же, как я. Идентичным. Он говорит, «Я дам вам другого утешителя». Скажите «утешитель». В оригинале используется греческое слово «параклитос». Это слово используется также для описания Иисуса в месте, где говорится о том, что у нас есть защитник перед Отцом. В 1 Иоанна 2 главе. Это слово, которое описывает функцию Иисуса. Он есть параклитос. Но что значит это греческое слово? Оно использовалось для описания адвоката, который защищал чье-то дело в суде. Кроме того, оно использовалось в значении «личный советник» или «тренер». Слово «параклитос» можно разделить на две составляющие — «пара» и «клео». «Пара» означает «очень близко». Павел использовал слово «пара» для того, чтобы описать свои взаимоотношения с Тимофеем. Для Павла не было более близкого человека, чем Тимофей, да? Он использовал это слово для того, чтобы описать степень своих взаимоотношений с Тимофеем. Моя жена Лиза является пара для меня. На всей земле у меня нет более близкого человека, чем моя жена Лиза Бивер. Я могу использовать это слово для того, чтобы описать свои взаимоотношения с ней. Вы понимаете? «Клео» значит «манить» или «звать». Это слово часто используется в Писании, когда апостолы описывают свое призвание. Иначе говоря, Павел использовал его, когда сказал, «Я призван апостолом язычников». Вы со мной? Это слово содержит в себе значение призвания, постоянной задачи. Понимаете? Если соединить их вместе, то мы увидим, что сказал Иисус. Он говорит, что Дух Святой призван быть с нами постоянно, чтобы наставлять нас на нашем жизненном пути с Богом. Это его призвание, его задача, и он постоянно занимается ею. Потому что Иисус сказал, что он прибудет вовек, он не бросит и не оставит нас. Разве это не чудесно? Иисус говорит, точно так же, как и я, он будет с вами. Он будет с вами. Вы понимаете? Я часто слышу, как люди говорят, если бы я только мог пройтись с Иисусом, я бы задал ему так много вопросов. А почему вы не задаете эти вопросы Духу Святому? Вы считаете, что он какая-то сущность? Или просто влияние от Бога? Или он является личностью? Если вы верите в то, что он личность, то вы должны задавать вопросы. Ведь вы должны понимать, что он всезнающий. Вы со мной? Я говорил это не раз и повторю снова. Я считаю, что он является одним из тех, кого церковь игнорирует больше всего. Ведь часто бывает так, что мы приходим в церковь, а о нем никто даже и не упоминает. Как часто христиане проводят свои дни, не говоря ни единого слова тому, кто призван постоянно быть с ними, ходить с ними. Вы со мной? Давайте остановимся и подумаем. Он был с ними 3,5 года. Все, о чем он говорил, сбылось. Он сказал ветру «утихни», и тот утих. Он сказал им «там вы найдете осла». Он сказал им точное место, да? Он знал, что в его команде был вор. Он сказал об этом, и это проявилось потом. Он рассказал им о том, что должно произойти с ним в Иерусалиме относительно старейшин, и о том, что его предадут в руки грешников. И все это сбылось. И вот теперь он решил подготовить их к следующему заявлению.
Я говорю вам правду, иначе говоря, то, что он собирается сообщить им, настолько невероятно, что он хочет, чтобы они поняли, что он не обманывает их. Тот, кто никогда не лгал и не мог солгать,

Гадь говорит, я должен рассказать вам истину. Ребята, это истина. И что же он говорит? Лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель, параклитос, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Новый живой перевод звучит еще лучше. Он говорит, для вас лучше всего, чтобы я ушел. Почему для нас лучше всего, чтобы Иисус ушел? Почему? Почему? Подумайте вот о чем. Если бы Иисус остался, и мы хотели бы, чтобы Он поговорил с нами, научил нас, нам бы пришлось лететь в Тель-Авив, брать там на прокат машину и ехать в Галилею. Его будет легко найти, потому что рядом с ним будет несколько сотен тысяч человек, ожидающих того момента, когда они смогут подойти к центру и задать свой вопрос. Кроме того, ему нужно было есть и спать. Таким образом, у него будет 14 часов для того, чтобы дать нам ответ. А ведь люди будут все прибывать и прибывать, чтобы поговорить с ним. Но если мы смотрим на Дух Святой так же, как на Иисуса, мы понимаем, что Он может учить, как Иисус, умножать дела Божьи, как Иисус. Духу Святому не нужно спать, не нужно есть. Он может поддерживать 10 тысяч разговоров одновременно и при этом общаться с десятком тысяч разных людей. Вот почему Иисус сказал, что лучше, чтобы я ушел. В следующий раз мы поговорим о близких взаимоотношениях с этим чудесным Богом.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим», Армузский пролив. Кто будет контролировать этот стратегический участок на фоне попыток достичь согласия с Ираном? Также раскол в отношении Израиля, почему некоторые демократы отстраняются от Израиля. И еще фактор евангелистов. Лэнс Уолноу объясняет, что на самом деле лежит в основе поддержки Израиля со стороны Трампа. Также тайна под городом, открытие, связанное с историей библейского Иерусалима. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», я Крис Митчелл, и я Джошуа Свонсон. С возвращением, Джошуа. Спасибо, рад быть здесь. В Израиле обеспокоены тем, что США стремятся заключить сделку с Ираном любой ценой. Премьер-министр Нетаньяху предупредил, что его страна готова действовать в одиночку, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Между тем, стороны практически завершили работу над первым этапом соглашения об открытии Армуза. Итак, последние новости. Иран и Оман согласовали условия создания временного морского коридора через Армузский пролив. Замминистра иностранных дел Ирана заявил, что переговоры практически завершены. «Мы добились значительного прогресса в переговорах с Оманом, и он вот-вот будет закреплен. Согласно предложению, движение судов, входящих в пролив, будет координироваться Ираном, а движение выходящих судов – Оманом. Иран заявляет, что пролив не будет открыт до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду и не прекратят нападения на иранские порты». Президент Трамп заявляет, что соглашение может быть достигнуто в любой момент, называя его последним шансом для Ирана. Однако в Израиле обеспокоены тем, что Вашингтон стремится к сделке практически любой ценой. Премьер-министр Нетаньяху дал понять в среду, что Израиль готов действовать в одиночку после заявления командующего КСИР, что они работают над созданием ядерного оружия. Сегодня мы услышали, как командующий КСИР заявил о намерении Ирана продолжать разработку ядерного оружия. Что ж, я также полон решимости продолжать не давать Ирану им владеть. Тем временем в Красном море обостряется ситуация на другом фронте. Йеменские вооруженные силы нанесли удар по саудовскому нефтяному танкеру «Вафа» в северной части Красного моря у побережья Янбу несколькими баллистическими ракетами. Это уже восьмое судно, ставшее мишенью хуситов с момента введения блокады 22 июля. Тем временем в Риме мирные переговоры между Израилем и Ливаном были прерваны после того, как Цахал нанес точечные удары по объектам Хизбаллы, сославшись на нарушение перемирия. Ночью Израиль также сообщил, что в ходе операции на юге Ливана двое солдат погибли и четверо получили тяжелые ранения. В Соединенных Штатах Абдул Эль-Сайед победил на праймере с Демократической партии в штате Мичиган по выборам в Сенат. Многие рассматривают эту победу как еще один признак растущего сдвига Демократической партии в сторону пропалестинского и антиизраильского движения. Президент Трамп высказался по этому поводу. «Он не любит Израиль. Он не любит евреев. Он их ненавидит». Эль-Сайед подверг критике военную операцию Израиля в секторе Газы и выступает за прекращение военной помощи США еврейскому государству. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Президент настаивает на том, что соглашение близится к подписанию, в то время как участники переговоров пытаются преодолеть глубокие разногласия внутри иранского режима. В их системе есть люди, которые хотят, чтобы война закончилась. Есть также и сумасшедшие радикалы, которые хотят, чтобы война продолжалась. Наша задача – найти выход из этой ситуации и добиться наилучшего результата для американского народа. Трамп представляет переговоры как последний шанс для Ирана избежать военных действий, которые он сравнил с событиями Второй мировой войны. «Я предпочитаю заключить сделку, потому что не хочу убивать людей. В последние несколько месяцев мы нанесли им очень сильные удары». Пока Белый дом ожидает ответа, растет беспокойство по поводу того, как соглашение может повлиять на судоходство через Армузский пролив и сможет ли Иран усилить свое влияние на одном из важнейших в мире энергетических узлов. Этот вопрос по-прежнему остается одним из самых сложных. В то же время обостряется словесная перепалка. Иранские официальные лица высмеяли оптимизм Трампа в отношении прорыва в переговорах. Один из иранских чиновников назвал его действия бесконечным цирком дипломатии. Президент также высказался по поводу сообщений о том, что у США заканчиваются боеприпасы.
1: У нас есть определенные виды боеприпасов, и они очень мощные. Их запасы практически не ограничены. Есть и другие, с которыми ситуация немного сложнее, но мы получаем их ежедневно. Трамп назвал сообщение о том, что у США заканчиваются боеприпасы, фейковыми и заявил, что арсенал США по-прежнему остается мощным. Иракские военизированные формирования и хуситы, возможно, готовят нападение на Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива. Это напоминание о том, что марионетки Ирана по-прежнему способны масштабировать конфликт. Фактором неопределенности является то, что Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подпишут совместное оборонное соглашение. Этот исламский НАТО может кардинально изменить ландшафт региональной безопасности. Между тем, ООН выражает озабоченность в связи с казнями в Иране, где режим продолжает репрессии против инакомыслящих. Евангельские лидеры призывают христиан рассматривать этот кризис через призму духовных ценностей. Писатель Лэнс Уолнау присутствовал на недавней встрече премьер-министра Беньямина Нетаньяху с лидерами евангельского движения в Вашингтоне. «Я же христианин, верно? Поэтому я считаю, что мы должны сопровождать весь этот процесс молитвой». Уолнау заявил, что в ходе встречи обсудил с Нетаньяху глубокую связь между Соединенными Штатами и Израилем. Я сказал ему, мы переживаем третье великое пробуждение. Израиль и США связаны ДНК судьбы. Мы связаны друг с другом. Наши истории уникальны с точки зрения христианской карты, отражающей взлеты и падения. Наши падения всегда совпадали с кризисами и планами Израиля. И он не удивился. Важно, что с ним можно поговорить о том, что мы находимся в духовной войне. Духовная война набирает обороты, пока дипломатические переговоры затягиваются. Пол Петит, новости CBN, Иерусалим.
2: Это исламское НАТО может стать одним из самых значительных геополитических сдвигов за последнее время. Это может стать громкой новостью и иметь огромные последствия. Вот что сказал по этому поводу наш друг Джонатан Конрикус из Фонда защиты демократии.
3: Это тревожный знак. Три страны, которые якобы находятся в союзе со США, выходят из него и решают создать отдельный военно-стратегический альянс. Это ставит под сомнение их лояльность к Соединенным Штатам. И я задаюсь вопросом, зачем Турции, уважаемому члену НАТО, нужно вступать в еще один военный альянс. Мне неизвестно ни об одной другой стране НАТО, которая была бы одновременно членом двух крупных альянсов в сфере безопасности. И я считаю, что это еще один повод усомниться в лояльности Турции по отношению к Соединенным Штатам. Это должно вызвать вопрос о целесообразности поставок туркам современного американского вооружения. Такое развитие событий тревожно для Израиля. Два из трех членов, Турция и Пакистан, относятся к Израилю крайне враждебно. И Турция обладает второй по величине постоянной армией в НАТО. Пакистан – единственная мусульманская страна, обладающая ядерным оружием, а Саудовская Аравия – единственная мусульманская страна в G20. Это экономически сильнейшая страна в мусульманском мире. Это альянс, в который входят эти три мощные державы, обладающие ядерным оружием, крупнейшей постоянной армией и огромными финансовыми ресурсами. И две из этих трех стран настроены против Израиля. Есть вероятность присоединения к ним Египта. А что касается Турции, то риторика Эрдогана была направлена против Нетаньяху и против Израиля. Министр иностранных дел заявил, что Израиль является бременем для человечества. Это враждебная страна. И если у них будет исламский НАТО, то в случае нападения на одну из стран, остальные должны будут нанести ответный удар. Точно так же, как это предусмотрено в статье 5 договора о НАТО. Речь идет об обмене разведданными, совместных военных учениях, развитии оборонной промышленности, сотрудничества в сфере обороны. Это очень важно. Так речь идет о сдерживании или это будет наступательная стратегия?
4: Хороший вопрос. Мы видим, что с 7 октября многое изменилось. На Ближнем Востоке продолжает меняться обстановка. Сирия. В декабре 2024 года пала после многих лет правления режима Асада. Здесь, на Ближнем Востоке, ситуация меняется очень динамично. Интересно, что США почти продали Турции истребители F-35, но потом отказались от этой сделки. Как это отразится на отношениях США и Турции с точки зрения поставок вооружений? Далее в программе. Могут ли промежуточные выборы изменить характер поддержки Израиля со стороны США? Репортаж Дейла Хёрда. Промежуточные выборы могут оказать негативное влияние на поддержку Израиля со стороны США. Антиизраильское крыло Демократической партии настаивает на прекращении помощи еврейскому государству. Их тактика становится все более конфронтационной, а порой и насильственной. С репортажем старший корреспондент CBN Дейл Хёрд. По всей Америке антиизраильские активисты срывают встречи с избирателями и заглушают криками выступления законодателей-демократов. «Если не можешь вести себя уважительно, уходи!» Сколько еще невинных палестинцев вы позволите убить Израилю? Израиль подвергся открытому нападению со стороны террор-группировки, прибегающей к геноциду. Дом конгрессмена-демократа от штата Вашингтон Адама Смита подвергся вандализму, а на его подъездной дорожке антиизраильские активисты устроили пожар. На одного из сотрудников напали во время встречи с избирателями. Смит заявляет, что отказался от проведения очных встреч с избирателями, поскольку они постоянно срываются действиями антиизраильских демонстрантов. «Уже год я не могу провести встречу с избирателями, поскольку туда приходит кучка левых, которые кричат на меня и не дают никому высказаться. Вы говорите о нелиберализме? Как насчет того, что люди дежурят у моего дома и угрожают мне и моей жене смертью?» Смит, давний сторонник Израиля, в прошлом месяце присоединился к более чем 100 другим демократам и проголосовал за поправку Масси – прекращение военной помощи Израилю. Хотя поправка не была принята, она все же продемонстрировала, насколько сильно снизилась поддержка Израиля среди демократов в Конгрессе. Чем больше побед одерживают противники Израиля, тем больше боятся рядовые демократы. И чем больше они боятся, тем меньше вероятность, что они будут поддерживать Израиль. Адам Тернер, замдиректора по связям с правительством американской сионистской организации и бывший сотрудник Сената, отмечает, что впервые некоторые законодатели-демократы отказываются встречаться с представителями его организации. «Это шокирует. Раньше я работал на Капитолийском холме. У сенатора Арлена Спектора из Пенсильвании нам говорили, что когда приходит избиратель, независимо от его позиции по тем или иным вопросам, к нему нужно относиться с уважением. А сейчас они даже не выслушали некоторых из этих людей. И это реальная проблема». Дом произраильского демократа-губернатора Пенсильвании Джоша Шапира подвергся нападению зажигательными бомбами, а конгрессмен из Флориды Джаред Московиц получил угрожающие голосовые сообщения. Конгрессмен Джош Готтхаймер заявил, что по информации ФБР, агентству удалось предотвратить нападение на произраильских членов Конгресса. Насколько угрозы и запугивания повлияли на то, что законодатели-демократы

0: Штаты отказались от поддержки Израиля. Точно сказать невозможно, но цифры показывают, насколько значительным было это изменение. В 2024 году лишь 17 демократов в Палате представителей проголосовали против оказания помощи Израилю. В этом году число проголосовавших против пакета финансирования выросло почти до половины. Сенатор-демократ Джон Феттерман последовательно критикует партию за то, что она становится все более антиизраильской. Кандидат в Сенат США от штата Мичиган Абдул Эль-Саед, выступающий против помощи Израилю, во вторник победил на праймерис Демократической партии в Мичигане, несмотря на то, что в разговоре с донорами он предложил победить Феттермана, назвав того людоедом. «Нужно насадить одного людоеда на пику, и тогда все остальные поймут». Лидеры Демократической партии до сих пор не осудили речь, с которой Хасан Пайкер выступил в прошлом месяце на национальном съезде организации «Колледж Демократы Америки». Пайкер призвал исключить из партии демократов, поддерживающих Израиль. Он также заявил, что Соединенные Штаты заслужили теракты 11 сентября и то, что он поддерживает Хамас, и назвал евреев инбридами и психопатами. Не все, кто критикует Израиль, антисемиты, но это, безусловно, является одной из движущих сил этого явления. Дэвид Харсан, старший обозреватель газеты «Вашингтон Экзаменер», утверждает, что умеренные демократы допускают, чтобы партия отходила от поддержки Израиля, потому что там сосредоточена энергия в рядах активистов этой партии. Я не говорю, что Израиль во всем безупречен, но для меня это тест на моральный IQ. Если вы защищаете Хамас, если вы поддерживаете иранский режим, если вы размахиваете палестинским флагом, я почти уверен, что вы также ненавидите Америку. Только около трети американских евреев голосуют за республиканцев. Эта цифра может резко возрасти, если враждебность по отношению к Израилю в Демократической партии и угрозы в адрес законодателей будут продолжаться. Дейл Хёрд, новости CBN. Далее в программе. Верно ли СМИ интерпретируют отношения президента Трампа с Израилем? Мнение Лэнса Уолнау. Премьер-министр Израиля Нетаньяху недавно посетил США, где встретился с президентом Трампом и рядом лидеров евангельского движения. Наш корреспондент на Ближнем Востоке Пол Петит пообщался с Лэнсом Уолнау, генеральным директором компании Lens Learning Group. Вот отрывок из их беседы. Полную версию вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Какое у вас сложилось впечатление после встречи с премьер-министром? Как, по-вашему, он относится к сообществу христиан-евангелистов США и является ли это искренним? Думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что он прагматик. И точно так же Трамп понимает лучше, чем любой другой кандидат от республиканской партии, что эта группа христианских евангелистов гораздо более влиятельный политический блок, чем просто кто-то, с кем можно сфотографироваться. Трамп фактически пригласил нас за стол переговоров и в награду получил 40% голосов именно от евангельского электората. Это довольно сплоченная группа. Нетаньяху заявил, что не сомневается, именно эта категория людей является самым важным союзником Израиля в Соединенных Штатах Америки. Что из сказанного премьер-министром затронуло вас больше всего? Одним из интересных моментов стало заявление о том, что он направляется в Нью-Йорк на заседание ООН. И он сказал, что левые организуют антиизраильские протесты. Он выразил надежду, что в ООН окажут активную поддержку, и ему не придется оставаться там в одиночку, с одной стороны, сражаясь на улицах, а с другой, ведя идеологическую борьбу в зале заседаний. Многие люди высказывают предположения относительно нынешних отношений между Трампом и Нетаньяху. Считаете ли вы, что действительно существует напряженность, о которой мы слышим в средствах массовой информации? Меня беспокоит только одно. Какие голоса звучат в голове президента? Ему не нравится сама идея, что люди говорят, мол, Израиль принуждает его действовать против его воли. И я думаю, что это подпитывает риторику, которую мы с вами иногда видим в СМИ, когда он немного давит на Израиль. Левые знают, если им удастся раздражать его этой темой, то, возможно, он полностью откажется от своей повестки дня в отношении Израиля и Ближнего Востока. Но этого не случится. Мой ответ на это таков. Всегда есть и будут враждебные голоса. Я, как христианин, верю, что мы должны окружить весь этот процесс молитвой. Я думаю, что в целом его отношения с Нетаньяху настолько сильны в стратегическом плане, что их невозможно разрушить. Лэнс, вы первым назвали Трампа современным Киром из-за его отношений с Израилем. Считаете ли вы, что эти отношения останутся прежними, несмотря на те голоса, о которых вы упомянули, и которые, возможно, влияют на Трампа? Тогда у него была оппозиция, а сейчас она еще сильнее, поскольку его влияние стало еще больше. Он перестраивает Ближний Восток. Если бы у Америки была возможность, смелость пойти на все необходимое, чтобы свергнуть этот режим, если бы мы направили туда войска, создали коалицию, как это было в Кувейте, если бы у нас была возможность это сделать, то 90 миллионов иранцев были бы свободны. Мы смогли бы обеспечить мир на Ближнем Востоке. У нас было бы целое десятилетие, прежде чем анархия могла бы снова начать прорастать. Но у нас нет решимости. Трамп по-прежнему остается тем историческим Киром, который изменил облик мира. И я думаю, что в ближайшие 2 года промежуточные выборы станут важным событием. Если в ноябре ему нанесут сокрушительный удар, то, возможно, я расскажу вам, как себя чувствует Кир на фоне этого исторического момента. Но если мы выиграем промежуточные выборы, в 90% случаев мы проигрываем, но если мы выиграем, то у Трампа появится шанс на самое триумфальное президентство в истории США. Далее в программе «Тайны под Иерусалимом». Необыкновенная находка, связанная с первым храмом, проливает свет на древнюю загадку. В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Впервые археологи обнаружили в Иерусалиме форму для отливки лица статуэтки, возраст которой превышает 2500 лет. Статуэтки часто находят при раскопках, но их предназначение по-прежнему остается загадкой. Джули Стал с репортажем об этой находке.
1: Обнаруженная в глубине музея в конце Кишле, тюрьмы, эта форма датируется периодом первого храма.
0: Это очень захватывающе. Будучи археологом, ты имеешь дело с камнями, с керамикой, и вдруг видишь лицо. Вдруг начинаешь понимать, во что верили люди? Люди, а не камни.
1: Археолог доктор Рэм рассказал, что фигурки находят на всех раскопках, относящихся к 5-7 векам до нашей эры. Тела вылеплены вручную, а для лиц использовалась форма.
0: Использование формы означало, что лицо играло важную роль. С телом можно было экспериментировать, его можно было лепить вручную, но голова должна была быть очень точной.
1: Они обратились к Деборе Бенами, куратору отдела «Железный век» и «Персидский период», в отделе «Национальные сокровища Управления по делам древности Израиля». Это форма из глины. Мы использовали гипс, чтобы воссоздать облик статуэтки.

Мы нанесли материал, и у нас получился отпечаток лица. Она показала

0: духовного наследия Израиля раввин Амиха Ильяху выступил с заявлением по поводу этой находки. По мнению мудрецов, первый храм был разрушен из-за трех грехов – идолопоклонства, сексуальной развращенности и кровопролития. Находка формы для изготовления статуэток периода первого храма в центре Иерусалима дает нам возможность заглянуть в мир, где жили пророки. Это Кишле. Более 25 лет назад, начав раскопки, археологи представить не могли, какие сокровища эпохи второго и даже первого храма им удастся найти. Я хотела построить здесь образовательное крыло. Но потом археологи сказали, мы должны проверить здесь все, потому что это же Древний Иерусалим. Кишле — это турецкое слово, означающее «зимнее укрытие». Когда начались раскопки, выше была бывшая британская тюрьма 1930-х годов. Археологи прокопали слой эпохи крестоносцев, фундамент дворца царя Ирода I, первого века, и добрались до слоя эпохи первого храма. Теперь раскопки подходят к концу. Здесь представлены все этапы истории Иерусалима. Эйлат Либер, директор музея «Башни Давида» в Иерусалиме, сообщает о работе над новым крылом имени Шулиха, посвященным археологии, искусству и инновациям. По завершении раскопок, сами артефакты, проекционные технологии и макеты расскажут нам историю тех, кто оставил свой след в Иерусалиме. Мы хотим, чтобы люди зашли и поразились самому зданию и открыли для себя древности. Джули Стал, новости CBN, музей Башни Давида, старый город Иерусалим.
1: Практически ежедневно в Иерусалиме и по всему Израилю делаются новые открытия. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров, президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также о защите Израиля и о мире для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в новом выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о жене, которая решила вздремнуть на день Святого Валентина. Проснувшись, она позвала мужа и сказала: «Дорогой, мне приснилось, что ты подарил мне красивое кольцо с бриллиантом на день Валентина. Как ты думаешь, что означает этот сон?» Он сказал: «Узнаешь сегодня вечером». Вечером он принес красиво упакованную коробку. Она с радостным предвкушением развернула ее и увидела книгу «Толкование снов». Сегодня я хочу поговорить с вами о правильных людях. Люди, с которыми вы проводите время, будут оказывать влияние на вашу жизнь. Есть люди, которых Бог поставил на вашем пути, чтобы они помогли вам осуществить вашу судьбу. Люди, которые будут вдохновлять, мотивировать и делать вас лучше. Правильные люди уже готовы. Вот ключ. Если вы будете проводить время с неправильными людьми, то никогда не повстречаете правильных. Если вы будете проводить время с теми, кто никуда не стремится и тянет вас вниз, толкает на компромисс, то вы застрянете на месте. Вы не можете проводить время среди кур и ожидать, что станет.

станете орлом. Вы станете тем, с кем вы себя сравниваете. Хотите знать, кем вы будете через 5 лет? Посмотрите на своих друзей. Если ваши друзья к чему-то стремятся и достигают чего-то, если они добрые, внимательные и щедрые люди, то это передастся и вам. Но если они полны негатива, ничем не заинтересованы, критичны, идут на компромисс, равнодушны, то это сигнал тревоги. Вы не случайно слышите это. Настало время что-то изменить. Вам нужны новые друзья. Вы не сможете стать тем, кем должны, проводя с ними время. Не надо быть грубым, не давайте обещаний, но постепенно отдаляйтесь от них и проводите с ними все меньше времени. В притчах сказано, если вы проводите время с мудрыми, то станете мудрым. Сказано, не проводите время со вспыльчивым, чтобы самому не стать вспыльчивым. В другом месте написано, не проводите много времени с болтливыми, чтобы самому не стать болтливым. Есть один принцип. Какими бы ни были качества ваших друзей, хорошими или плохими, в итоге это передастся вам. Дух передается. Если вы общаетесь со сплетником, то скоро начнете сплетничать. Если общаетесь с теми, кто идет на компромисс, обманывает супруга, вскоре и вы поддадитесь компромиссу. Есть хорошие новости. Если вы будете общаться с людьми высокого духа, то это передастся и вам. Если будете общаться со щедрыми, то станете щедрым. Если будете общаться с успешными, посвященными и целеустремленными людьми, то такие же качества появятся и в вашей жизни. Поэтому очень важно, с кем вы проводите время. Нельзя принимать это как должное. Я работаю с ними, поэтому у меня такие друзья. Это мои одноклассники, с которыми я дружу. Это люди, которые живут рядом и с которыми я часто встречаюсь. Убедитесь, что у них есть необходимые вам качества. Вам нужны орлы, те, кто будут вдохновлять вас, мотивировать, идти вперед и делать вас лучше. У меня есть друг. Он хорошо относится к своей жене. Покупает ей подарки, цветы, пишет стихи. Он написал ей стихотворение. Это было так романтично и чувственно, что мне чуть не стало плохо. Он вдохновляет меня лучше относиться к Виктории. Он мотивирует меня становиться лучше в этой сфере. Я пытался написать Виктории стихотворение, но оно получилось в стиле рэп. Поэтому я перестал писать. Если серьезно, то нам не надо общаться с теми, кто не уважает своего супруга и унижает членов своей семьи. Я играл в баскетбол с одним парнем. Он называл свою жену старушкой. Как там моя старушка? Что моя старушка делает? Он был хорошим человеком, но я не хотел, чтобы дух старушки передался и мне. Я хочу, чтобы моя жена оставалась юной, красивой и полной сил. Если вы будете называть ее старушкой достаточно долго, то вы получите то, что говорите. Она станет старой, злой, сварливой и сморщенной. Не жалуйтесь, вы сами ее так называли. Дух старушки стал для меня сигналом. Это меня не устраивает. Нам надо установить границы. Если кто-то всегда настроен негативно и критично, то это тревожный сигнал. Это не подходит вам. Если кто-то постоянно раздражителен или подавлен, это сигнал. Вам не нужны такие качества. Вы можете по-прежнему быть добрым и дружелюбным, но не проводите с ними много времени. Будьте избирательны. Я понимаю, что иногда дома или на работе мы не выбираем, с кем нам быть рядом. Бог даст нам благодать для этих ситуаций, когда у нас есть выбор. Жизнь очень ценна, чтобы тратить ее на неправильных людей. Я считаю, что главная причина, почему люди сбиваются с пути, это плохая компания. Чем дольше я живу, тем больше я стараюсь не проводить время с несчастными, незрелыми, ограниченными и склонными к компромиссу людьми. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны окружить себя орлами, людьми, которые помогут вам расправить крылья и взлететь.
Томас Эдисон, Генри Файерстоун и Генри Форд построили дачные домики во Флориде недалеко друг от друга. Они были друзьями и проводили лето вместе. Они проводили время не с кем попало, но с такими же мечтателями, с теми, у кого было видение. Неудивительно, что они достигли таких высот. У Бога есть орлы и для вас. Но если вы будете постоянно находиться среди кур, то не встретите орлов. В Писании сказано, что люди, которые выбирают себе недостойных друзей, позорят своих родителей. Вы проводите время с такими людьми? Это не означает, что они ничего не стоят, но они ничего не вкладывают в вашу жизнь, не вдохновляют, не мечтают, но тянут вниз. Вам не надо обедать каждый день с коллегой, который сплетничает и жалуется. Это недостойный друг. Вы лучше этого. Но если я не буду обедать с ним, то мне придется обедать в одиночестве. Возможно, вам придется быть одному какое-то время, но Бог приведет к вам кого-то лучше. Он приведет к вам орла. Давид сказал не сидеть на пути нечестивых. Это означает не быть там, где сплетни будут отравлять вас последующие 20 лет. Если я раню их чувства, а если вы упустите свою судьбу, у вас есть ответственность. Защищайте то, что Бог вложил в вас, ваши дары, призвание, ваш храм. Не ходите в спортзал с теми, кто постоянно склоняет вас к компромиссу. Найдите новых друзей. Не будьте пассивными. Если вы долго будете находиться в посредственном окружении, то этот дух передастся и вам. Мой друг встретил человека, который занимался тем же бизнесом. Через пару месяцев они решили начать общий бизнес. Второй мужчина был умным и талантливым, но у него были проблемы с самообладанием. Когда мы играли в баскетбол, то он легко выходил из себя и расстраивался. Если он терял ключи или пропускал важный звонок, то это выводило его из себя. Бизнес-план был согласован. Мой друг не хотел ему отказывать, но в последний момент сказал, что не будет в этом участвовать. Несколько лет спустя мой друг встретил другого человека, орла. Человек с отличным характером и высокими стандартами. Они начали бизнес, который успешен и по сей день. Что я хочу сказать? Если вы отпустите неправильных людей, то Бог приведет правильных. Не разменивайте орла на курицу. Бог хочет, чтобы вы парили. Мой друг мог бы не обратить внимания на предупреждение. У него были проблемы с гневом, но так бывает у многих. Это не повлияет на меня. Он знал этот принцип. Это может повлиять на его жизнь. Он не был пассивным, но он был достаточно умен, чтобы дождаться правильных людей. То, от чего вы не хотите уйти, остановит ваш рост. Если вы не захотите выйти из негативных отношений, то вы не подниметесь выше. Бог не просит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Бог не попросит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Если вы будете делать то, что должны, даже если это трудно, благословения придут. Многие не растут потому, что до сих пор связаны с тем, кого они должны были оставить много лет назад. Они видели неустройства, опасные моменты, но не обращали на это внимания. Чем скорее вы примете решение измениться, тем лучше вам будет. Не проводите свое время с тем, кто вас не ценит. Если ваши друзья склоняют вас к неправильным и негативным вещам, сплетням и потере самоконтроля, то это сигнал. Это не те люди. Отпустите их. Бог приготовил тех, кто высвободит в вас лучшее, кто взрастит в вас семена величия и будет мотивировать подняться выше. В Писании сказано, что у Даниила был высокий дух.
Если вы исследуете его жизнь, то увидите, что у него были отличные друзья. Знаете, с кем дружил Даниил? Сидрахом, Мисахом и Авденаго. Тремя еврейскими юношами, которые не поклонились золотому истукану царя. У Даниила был высокий дух потому, что его друзья были целостными, отважными людьми, которые не шли на компромисс, у которых были большие мечты.

0: Если ваши друзья — это трус, балбес и бывалый, то у вас проблема. Психологи называют это законом группы. Мы общаемся с людьми, которые похожи на нас. Вы замечали, что сплетники любят общаться с теми, кто сплетничает? Негативно настроенных тянет к таким же. Любящие жаловаться находят компанию таких же. Рыбак рыбака видит издалека. Убедитесь в том, что вы в правильной группе. Победители общаются с другими победителями. Успешные люди общаются с успешными людьми. Счастливые с другими счастливыми людьми. Орлы летают с орлами. Молодые люди, это очень важно. Неправильный выбор друзей может удержать вас от вашей судьбы. Не дружите в школе с теми, кто всегда негативно настроен, кто всегда нарушает правила и попадает в неприятности. Может, это выглядит круто, но это совсем не круто, это глупо. Это сделает вас курами, хотя вы должны были быть орлом. Найдите друзей, которые что-то делают. Общайтесь с учениками, которые дисциплинированы, целеустремленные и хотят что-то достичь в жизни. Не думайте о том, чтобы быть в крутой компании, быть популярным и иметь больше друзей. Послушайте, через 20 лет никому не будет дела до того, кто был самым популярным в школе. Важно не количество, но качество ваших друзей. Я бы предпочел иметь одного друга, который к чему-то стремится, чем 20 посредственных друзей. В школе непопулярны научные кружки и дискуссионные клубы. Когда вы учитесь и получаете хорошие отметки, то вас могут дразнить ботаником, занудой, книжным червем, но не переживайте. Через несколько лет они будут называть вас боссом, сенатором, доктором, пастором, судьей. В притчах 27:17 сказано: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Друзья затачивают вас, делая вас лучше. Иногда вы можете обогнать друзей. Бог дает их вам на время. Вы были благословением друг для друга, но ваше время прошло. Вы растете в другом направлении. Вам надо увидеть, когда их роль в вашей истории заканчивается. Это не означает, что вы никогда не будете встречаться. Но вы не сможете, как прежде, проводить вместе много времени и стать тем, кем должны быть. Настоящие друзья поймут это. Они не будут навязывать вам чувство вины, но будут радоваться за вас. Бог как открывает, так и закрывает двери. Вы не можете держаться за то, что уже закончилось. Нам не нравятся перемены. Мы хотим, чтобы все было по-прежнему. Мы вместе росли и дружили, но сегодня новый день. Иногда люди, которые знали вас тогда, попытаются удержать вас в тех же рамках. Но у Бога все времена и сроки. Я видел в своей жизни, как Бог забирает одних людей и приводит других. Не все могут пойти туда, куда Бог ведет вас. Чем выше вы поднимаетесь, тем уже будет ваш круг, тем более избирательным вы должны быть. В Бытие 12 Бог сказал Аврааму оставить своих родных, дом отца и идти в новую землю. Бог обещал благословить его потрясающим образом. Авраам пошел и взял с собой племянника Лота. Бог сказал ему оставить родственников. Прошло немного времени, и у него с Лотом возникли разногласия. Земля была не такой обширной, чтобы вместить их стада. Пастухи начали спорить. Произошла драка, полная неразбериха. Всего этого можно было избежать, если бы Авраам оставил тех, кого должен был оставить. Сколько конфликтов, сколько боли из-за того, что мы до сих пор общаемся с теми, кого должны были оставить много лет назад. Бог обещал благословить нас, но из-за того, что мы не оставили тех, кого должны были оставить, нам приходится разбираться с тем, с чем мы не должны разбираться. У Авраама и Лота был настолько сильный конфликт, что они вынуждены были разойтись. Как всегда, Бог добился своей цели. Авраам взял Лота из-за хороших побуждений. Он был его племянником. Только потому, что кто-то ваш родственник, не означает, что он связан с вами. Они могут быть вашей крови, но не вашего духа. Они могут не слышать призыва, который Бог вложил в ваше сердце. Это не делает их плохими, но у Бога для них есть другое задание. Возможно, они на другом уровне зрелости. По некоторым причинам они не подходят вам. Это очень тяжело отпустить тех людей, которых не должно быть в вашей жизни. Я не говорю о муже или жене, не поймите превратно. Только что кто-то включил наш канал и говорит: «Я получил слово от Господа, спасибо, Иисус». Нет, они навсегда. Есть члены семьи и родственники, которые не смогут пойти туда, куда идете вы. Всегда относитесь к семье уважительно, но не надо проводить с ними 24 часа в сутки. Некоторых родственников нужно любить на расстоянии. Семейный вечер раз в год, вот и все, чего от вас просит Бог. Ради этого стоило прийти в церковь. Для Авраама все становилось хуже. Они разошлись с Лотом, которого взяли в плен. Враги захватили все его имущество. Казалось, что это конец. Когда Авраам услышал это, то подумал: «Это моя вина. Я привел его. Надо что-то делать». Авраам собрал всех своих людей. Произошло сражение. Он победил серьезного врага и спас Лота. Ему не пришлось бы спасать людей, тратить время и ресурсы, если бы он оставил тех, кого должен был оставить. Авраам во многом похож на нас. Он хотел быть хорошим для Лота. «Господь, ты сказал мне не брать родных, но Лот хотел пойти. Я не хочу расстраивать его». Он сделал это по доброте сердечной. Часто мы общаемся с теми, кто не подходит нам, но мы не хотим расстраивать их, поэтому продолжаем оставаться с ними. Держимся за то, что должны были оставить. Как и у Авраама, в будущем у вас будут неприятности, конфликты и ненужные страдания. Мы можем избежать этого, приняв правильные решения уже сегодня. Отпустите то, что Бог говорит вам оставить. Не надо проводить время с негативно настроенными людьми, с теми, кто всегда расстроен и нуждается в ободрении и помощи. Я за то, чтобы помогать людям, чтобы быть благословением, иногда приходится любить без взаимности. Но если вы всегда даете и никогда не получаете, то это нездоровые отношения. Вам надо внести некоторые коррективы. Не позволяйте таким людям контролировать вас и вызывать у вас чувство вины из-за того, что вы не ответили на их звонок. Если вы не отпустите, они будут продолжать использовать вас. По этой причине многие перегорают, живут в стрессе, не имеют радости, потому что они взяли на себя ненужную ответственность и стараются угодить всем. Вот ключ. Вы не ответственны за счастье других. Вы ответственны за свое счастье. Не все хотят быть счастливыми. Таким людям нравится привлекать внимание. Мы все в чем-то нуждаемся. Но если вы будете всегда отдавать из-за чувства вины, то единственный, у кого не будет счастья, это вы. В Писании говорится о парализованном человеке, которого четыре друга принесли к Иисусу. Они спустили его через крышу, и Иисус коснулся его и исцелил. Бывают времена, когда мы, как эти друзья, должны понести кого-то и помочь ему продвинуться. Если вы хотите стать тем, кем созданы, то вы не можете всегда быть носильщиком. Если бы у этого человека не было друзей, которые помогли ему, то он не осуществил бы свою судьбу. Всегда будут те, кого нужно нести, ободрять, помогать, советовать, вести вперед. Но нужен баланс. Должны быть те, которые смогут понести вас и облегчить ваш груз.
1: Легко думать, что вы сами можете воспитать детей, сами управлять бизнесом, жертвовать. Это самообман. У Бога есть люди, которые смогут облегчить это бремя, которые сделают вашу жизнь проще, будут ободрять вас и помогать советам, откроют двери, которые вы не можете открыть. Но если вы будете угождать всем, то вы будете постоянно нести чью-то тяжесть. У вас не будет времени строить отношения, в которых кто-то понесет ваши тяжести. Иногда мы думаем, мне не нужна помощь, я все сделаю сам. Вы не сможете достичь всей полноты своего потенциала в одиночку. То, что приготовил для вас Бог, требует не только вашей веры. Веры одного не будет достаточно. Как этому человеку вам понадобилась вера четверых друзей, которые понесут вас и подтолкнут вас к вашей судьбе. Нельзя сеять в чью-то жизнь, при этом не имея времени на созидание отношений, которые поддержат вас. Бог приготовил вам друзей, которым ничего от вас не нужно. Они сильнее, умнее, у них больше влияния, больше опыта. Их не надо постоянно ободрять, они будут ободрять вас. Их не надо постоянно вдохновлять, они сами вдохновят вас. Угостят вас обедом, познакомят с нужными людьми. Пускай у вас будут люди, которые несут вас. Я видел в новостях сюжет о мальчике по имени Оуэн. У него было редкое заболевание мышц, которые были настолько истощены, что он не мог ходить. Когда ему было 6 лет, он уже не мог выходить на улицу. Он стеснялся своего вида и того, что был прикован к коляске. У него была депрессия. Он целыми днями сидел в своей комнате. Родители очень переживали за него. Они делали все, чтобы ободрить его, но безуспешно. Однажды его мама увидела объявление «Отдам собаку». Когда она увидела фото собаки, то ей сразу понравилось. Бывшие хозяева хотели избавиться от собаки и привязали ее возле железной дороги. Собака попала под поезд и потеряла лапу. Они взяли собаку, чтобы сделать сюрприз своему сыну. Когда Оуэн увидел собаку на трех лапах, то они сразу подружились. Когда эта большая собака увидела Оуэна, то положила ему голову на колени, когда тот сидел в инвалидной коляске. Это трогательная сцена. Оуэна как будто подменили. Он захотел выходить на улицу. Он больше не стеснялся и хотел всем показать своего трехлапого пса. Он настолько гордился им, что попросил родителей записать его на шоу собак в Британии. Они сделали это, и пес получил первый приз среди собак-спасателей. Оуэн решил снова записать его на другое шоу собак. Снова и снова. Сегодня у них десятки призовых медалей с разных показов. Что я хочу сказать? Если Бог смог привести собаку в жизнь маленького мальчика, чтобы он приблизился к своей судьбе, то Бог приведет нужных людей и в вашу жизнь. Бог знает, как познакомить вас с теми, кто вам нужен. Он приготовил нужных людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Помните принцип: если вы не освободитесь от неправильных людей, у вас никогда не появятся правильные. То, от чего вы не хотите уйти, станет местом, где вы застрянете. Пересмотрите свою дружбу. Общайтесь с орлами, с теми, кто вдохновляет вас и делает вас лучше. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю: Бог соединит вас с правильными людьми. Он приведет к вам орлов. Вы не застрянете, но расправите крылья и взлетите в полноту своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать аминь. Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, Я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, основанную на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Ты тот, кто вошел вчера в Иерусалим? Верхом на осле, так ведь? Говорят, ты мессия. Так? Это правда?
1: Мы поможем доброму человеку и встретимся с вами позже.
0: Это он, правда?
2: Это был Мессия?
1: Да.
0: Когда же он провозгласит?